мониторинг ведется. Вот самая известная солнечная обсерватория SOHO. Тут телескопы оптического, ультрафиолетового, рентгеновского диапазона. Все, что не видно с Земли, видно из космоса. И вот такие портреты Солнца, конечно, никогда с Земли не получишь. Детально, многокрасочно, ну, цвета искусственные, естественно. Мы видим горячие, активные области на Солнце, протуберанцы, взрывы. И можем прогнозировать поведение Солнца на несколько дней вперед. Особенно важно это для космонавтики. Поэтому мониторинг Солнца сегодня важная задача космической астрономии. Совершенно невозможно наблюдать в далеком инфракрасном диапазоне космос с помощью наземных и даже стратосферных телескопов. Только летающий в пустоте космический телескоп может показать нам тепловое излучение Вселенной. И такие телескопы тоже летают. Они весьма дороги, потому что, по сути, вот это вот огромный термос, заправленный жидким водородом, а иногда и жидким гелием при температуре почти абсолютного нуля. И пока эта жидкость не испарится, телескоп, охлажденный телескоп, видит тепловое излучение далеких объектов. Как только, как правило, через год-полтора эта жидкость испаряется, телескоп становится незрячим, и уже на смену ему надо запускать новый, что и делается в последние годы регулярно. Наконец, радиоастрономия вышла в космос благодаря, надо похвастаться, нашим отечественным инженерам и ученым. Наш радиоастрон уже третий год летает на орбите и позволяет все более и более детальные радиоизображения космических объектов получать. Он работает совместно с наземными радиотелескопами, но благодаря тому, что улетает от Земли почти до Луны и обратно, вот он между Луной и Землей движется, он позволяет детальные интерферометрические изображения небесных объектов получать. Есть надежда, что даже окрестности черных дыр он нам скоро покажет. Наконец, удивительные возможности даже для небольших космических телескопов появляются в связи с тем, что нет атмосферы, и можно детально следить за изменением яркости звезд. Вот сравнительно маленький, диаметр его зеркала 30 сантиметров, французский космический телескоп, наблюдая за тем, как на фоне далеких звезд проходят их собственные планеты, и регистрируя вот эти микрозатмения, смог открыть уже довольно много экзопланет и продолжает свою работу, потому что ему не мешает атмосфера. И это же преимущество всех остальных космических телескопов. Но ведь хочется же и на Земле иметь хорошие изображения. Не у каждого астрономического учреждения есть деньги на запуск своего инструмента в космос. Позавидовав немножко, астрономы научились на Земле создавать почти такие же идеальные условия для работы инструментов, как и в космосе. Было изобретено две компьютерных системы – активная оптика и адаптивная оптика. Активная оптика – сравнительно простая вещь. Компьютер следит за формой главного зеркала. Зеркало довольно тонкое, мягкое, деформируемое, но компьютер с помощью специальных домкратиков, вот их там десятки под зеркалом, он, упираясь с тыльной стороны в зеркало, поддерживает его идеальную форму. Тут все понятно и очень полезно. Гораздо более сложна и удивительно адаптивная оптика. Дело в том, что идеальный фронт светового потока сохраняется, пока свет идет в вакууме. Но стоит ему пройти сквозь атмосферу неоднородную, и он уже теряет свое идеальное свойство. И мы видим вот такое размытое пятно вместо космического объекта, вместо звезды. Идея в том, чтобы прежде чем фотографировать это, направить на мягкое зеркало. И с помощью многочисленных управляемых домкратиков, таких пальчиков механических, постоянно изменять кривизну этого зеркала так, чтобы, отразившись от него, свет снова приобрел идеальную плоскую форму волнового фронта, и изображение стало четким. Оказалось, что это возможно. Но для этого компьютер должен тысячи раз в секунду менять форму этого мягкого зеркала, что удается современным суперкомпьютерам. Но для тех, кто склонен к инженерным рисункам, я специально показываю, как это все
на практике реализуется, свет там анализируется большим количеством специальных датчиков изображения, компьютер меняет форму зеркала, и в результате картинка становится более четкой. Вот результат. Без адаптивной оптики изображение

0: объективную оптику, количество объектов.
1: В оптическом диапазоне, да? А вот тот же телескоп Кеплер, мне вроде бы казалось, он больше работал в инфракрасном?
0: Нет, нет. Космический телескоп Кеплер – чисто оптический телескоп, обзорный. У него широкое поле зрения, там 10 на 10 градусов, чистая оптика.
1: Еще какие-то телескопы используются для вот таких целей? Или это действительно чисто оптика? Вот?
0: Да нет, в общем, ведь методы поиска экзопланет, они в основном двух типов. Либо вот эти микрозатмения звезд, когда планетка на фоне звезды проходит, и покрытие звезды осуществляет, то фотометрия точная должна. Звезда меркнет примерно на десятую долю процента, то есть на одну тысячную долю своей яркости. Заметить с поверхности Земли это очень сложно. Звезды мигают, вы видели, как атмосфера портит звезды. Из космоса легче, поэтому космический. Вот Кеплер потому и летал в космосе, и еще я один показывал корот, телескоп. В космосе фотометрия очень точная. Второй способ – это наблюдать звезду и ее перемещение регулярно, и лучевую скорость мерить. Тоже в оптическом диапазоне. Оптика – практически единственный диапазон, в котором мы экзопланеты можем обнаружить. В остальных, в инфракрасном, ну, нет. Сегодня нет.
2: Пожалуйста, еще подходите.
0: Еще? Давай, ну, к микрофону.
3: Так, так. А, работает.
0: Работает.
3: Итак, вот у меня возникла интересная идея. Все началось с того, что начали строить телескопы на Земле. Продолжили тем, что начали запускать в космос. А, может быть, так вот, какая идея? Перейти к третьему шагу. Строить телескопы на Луне. На Луне нет... На Луне... Я слышал то, что там полным-полно полезных ископаемых. Можно прямо там на Луне построить из измеющихся материалов.
0: Да, хорошая идея, спасибо.
3: И там вообще нет атмосферы, так что ничего не будет мешать.
0: Отлично. Идея хорошая, но не новая. Да. Еще 100 лет назад один астроном сказал, что, по его мнению, души умерших астрономов улетают на Луну, ибо это идеальное место для наблюдения неба. Одна из экспедиций начала 70-х годов Аполлонов, знаете, да, астронавты летали на Луну, возила с собой телескоп. То есть лунная астрономия уже началась. На Луне его там оставили. Он стоит, небольшой такой телескоп любительского калибра, ультрафиолетовый. На Луне нет атмосферы, можно наблюдать в ультрафиолетовом диапазоне, и астронавты американские провели наблюдение, неплохо получилось. Есть одно, ну, много есть проблем, конечно, есть одно «но». Там не совсем нет атмосферы. Там немножечко в дневное время пыль летает лунная, электростатически поднимается над поверхностью, летает. Но в ночное время, похоже, на Луне действительно идеальные условия. И надо там телескоп. Но все-таки, мне кажется, проще построить на Земле и отвезти на Луну пока. Когда-нибудь, может быть, и из лунных материалов будем строить. Но все оптическое производство перенести на Луну – это сложновато.
3: Да можно, на Луне почти отсутствует гравитация. Так что можно построить чуть ли не любительским способом 12-метровые, даже 40-метровые.
0: Да что там 40?
3: Хоть 120-метровые.
0: Согласен.
3: Потому что там гравитация в 6 раз ниже.
0: Правильно. Ну, любители, лопаты в руки и на Луну. Спасибо.
2: Спасибо за интересные вопросы.
4: Я как-то раз в интернете слыхал, что есть что-то вроде любительской домашней астрономии, потому что многие большие телескопы выкладывают, ну, как веб-камера в интернет. Да. То есть то, что они наблюдают, в каком-то месте размещают для широкого доступа. Да. Вот. Это действительно так?
0: Это
4: насколько
0: действительно
4: это хорошо?
0: Так, но не настолько уж для широкого. Обычно научные наблюдения в течение года принадлежат той компании, той лаборатории, которая их провела. Вот если они за год не успели, так сказать, снять сливки, собрать все, что, тогда они обычно вот в силу традиции выкладывают это для общего доступа. Но есть и телескопы, которые тут же, просто вот через секунду после наблюдения, в частности, я вам показывал спутник Корот, простите, Соха, который Солнце наблюдает, да, у него один из телескопов является коронографом. Это значит, там в середине поля зрения

0: есть непрозрачная рамка, такая экранчик, которым диск Солнца закрывается, и тогда телескоп может фотографировать вокруг Солнца все. Если кометы там рядом с Солнцем пролетают, на этих снимках видно. Так вот, с этого телескопа сразу идут снимки в интернет, и уже есть люди, в России есть такие ребята, которые, не имея вообще дома никакого телескопа, только компьютер, интернет, открывают кометы таким образом. Открыли уже, их именами названы кометы, вот по снимкам, переданным космическим телескопом. Пожалуйста.
1: Вы упомянули в своей лекции о возможности построения 42-метрового телескопа. Такой вопрос. Насколько больше он даст возможности, скажем так, насколько будет больше разрешения и какие открытия он позволит возможность сделать? И еще один такой вопрос небольшой. Насколько развитие именно ПЗС матриц может что-то дать тому же самому телескопу, ну, условно говоря, 10-метровому, там, через 10 лет?
0: Отлично. 42-метровый телескоп не будет воплощен. Остановились на диаметре 39,5 метров. Ну, я не стал это уточнять. Ну, около 40 метров. Его уже строят. Что он даст? Вы видели фотографию звезда и планеты рядом с ней, экзопланеты. Мы уже научились фотографировать экзопланеты, реально свет от них идущий. Но его так мало, что растянуть его в спектр и посмотреть, какие газы находятся в атмосфере экзопланет, еще невозможно. Слишком мало света. Когда вы спектр растягиваете, то яркость падает. Так вот, такое гигантское 40-метровое зеркало соберет достаточно света от уже открытых экзопланет, ну и от будущих, чтобы его можно было спектрально исследовать и посмотреть, есть ли там кислород, вода и прочие интересные газы, ну, то есть на предмет жизни поискать. Вот замечательное. ПЗС-матрицы, они уже дали. Вот за прошедшие 20 лет ПЗС-матрицы повысили зрительные способности телескопов, возможность регистрировать свет от 5-6% количества фотонов до почти 100%. То есть сегодня ПЗС-матрицы достигли своего максимума. Все фотоны, которые попадают в телескоп, регистрируются ПЗС-приемниками. Уже дальнейшего увеличения их эффективности не предвидеть невозможно. Именно поэтому в прошедшие десятилетия рост размеров телескопов был сравнительно небольшой. Это компенсировалось эффективностью ПЗС-матриц. Сегодня, когда эта эффективность достигла 100%, дальше мы можем увеличивать зрительные способности астрономов только увеличением размеров самих телескопов, диаметров объективов. Спасибо.

0: Университет ненужных вещей. Научные беседы, книги и открытия.
1: Здравствуйте, это факультет ненужных вещей. Как всегда, в студии мой коллега Владимир Аверин.
2: Здравствуйте, и Петр Лешковский.
1: Да, я здесь, и мы начинаем новую сессию факультета. И в гостях у нас сегодня Евгений Александрович Рогожин. Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Давайте я скажу, что Евгений Александрович Рогожин, доктор наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Шмидта.
1: И я добавлю все-таки геолога минералогических наук, что очень важно. Потому что мы сегодня договорились беседовать о проблемах сейсмики, о проблемах вулканов, цунами, нестабильности Земли при всей ее стабильности. Ну, наверное, первый вопрос очень простой.
2: Стабильно ли?
1: Да, и нет, и, наверное, очень сложный. Вот если начинаешь задумываться о процессах, будь то физические процессы, философские какие-то вопросы, Земля, как-то получается так, что всегда на плюс есть минус. И всегда плюс живет с минусом. Нас учили, что Земля внутри очень горячая, там какие-то адские температуры. И эти адские температуры мы видим, потому что мы видим действие вулканов, вырывающуюся магму, которая очень красива с вертолета и ужасно вблизи. Вот. Все или большинство из нас пользовались пемзой и знают, как она замечательно оттирает мозоли на пятках и представляет себе, что это такое, этот вулканический пепел, такой как безе, без веса, но вместе с тем очень шероховатый. И все. Дальше уже куда сложнее. Вот все-таки, почему или как устроена наша Земля? Почему вот есть вот этот плюс и минус? Почему есть стабильная ситуация? И вдруг возникают какие-то, ну, истерики, скажем так, которые являются землетрясениями и цунами.
3: Ну, Земля ведь, по сути дела, это организм. Он, конечно, не живой, но, тем не менее, он живет своей жизнью, этот организм. Она устроена на глубине. Там есть ядро. Причем ядро внешнее, ядро внутреннее, внутреннее ядро металлическое. Затем есть мантия, так называемая, это глубины, там сотни километров. Мантия тоже есть нижняя, есть верхняя. И, наконец, земная кора.
1: А? Откуда это известно?
3: Это известно из геофизических данных. То есть сейсмические волны, которые проходят через разные слои Земли, они там преломляются, соответственно, и меняют несколько скорость. То есть в жидком материале скорости меньше, там в более твердом они больше. А затем проводится интерпретация, расчеты.
1: И сейсмика дает возможность понять, что это железо, это гранит, это глина мергелевая там, и так далее.
3: Совершенно верно. Сейсмические методы разные. Сейчас есть много новых сейсмических методов. Сейсмическая томография очень популярна. Они дают возможность проинтерпретировать внутреннее строение Земли.
2: Евгений Александрович, а вот эта вот система, ну и я в школе учился много-много десятков лет назад, но тем не менее вот уже было ядро, магма и вот кора. А насколько представления о том, что там внутри, изменились? Когда стало понятно, что именно так устроена Земля?
1: Ну, так на школе учили.
2: Да, и меняются ли, все-таки уточняются ли вот за последние десятилетия эти представления?
3: Уточняются. Уточняются границы, они немного туда-сюда плавают, там, по скоростям.
1: Вот эти. Но в целом эта схема работает.
3: Да, она осталась правильной, так сказать. Угу. И я еще хотел добавить, что вот вы спросили, почему там что-то движется, да, вроде бы мертвое тело, но я и говорю, что это не совсем мертвое тело. Там происходит дифференциация вещества. Вот вы сказали, температуры большие, материал плавится, горячие струи идут вверх в мантии.
1: Плавится, а вместе с тем давление существует.
3: Давление большое там, да. Холодный материал погружается, такая, ну, есть такая адвекция, что ли.
1: Ну, мы просто это понимаем.
3: Ну, как в кастрюле,
1: да,
3: знаете,
1: да,
3: когда
1: кастрюле,
3: горячая всплывает, там холодная тонет. А поскольку все это сверху перекрыто достаточно такой твердой литосферой, или там часть ее земная кора, то вот все эти движения, которые идут в недрах, они отражаются в деформациях на вот эту жесткую оболочку. И поэтому происходит и землетрясение, и разрывы, и там, где у нас поднимаются горячие струи, там возникают вулканические пояса. То есть, вообще-то говоря,
1: на мой взгляд. А там это где? Понятно мне, например, что когда происходят такие бесконечные реакции, ведь это же ядерный котел внутри нас живет, правильно я так понимаю?
3: Конечно.
1: Который заключен при этом в непроницаемую оболочку. Но она в каких-то местах, она прорывается. Вот почему она прорывается? Потому что кора земная по-разному толста, или есть, что называется, направленные выстрелы куда-то, которые прорывают поры, по которым идет магма, и которая создает рост гор и, соответственно, вулканов.
3: Ну, что тут сказать? Ведь Земля-то, если вы посмотрите на карту, она же устроена не одинаково на поверхности. То есть, есть океаны, где кора тонкая очень, и близко подходит мантия. Есть континенты, континентальные плиты, на которых кора толстая и разной степени толстая. В горах она толще, на равнинах она менее толстая.
1: Ну, именно в горах у нас происходят выбросы, и Марианской впадине вулканов нет.
3: Самые активные вулканические и сейсмические явления происходят по периферии Тихого океана. Ну, наверное, знаете, Тихоокеанское огненное кольцо.
1: Да, да.
3: Со всех сторон практически, ну, за исключением Северной Америки, там огромное количество вулканов идет по этим островным дугам. Ну, это и Курил-Камчатка наша, и Япония, и дальше там Филиппины, и все такое.
1: Это земля, это, а вода?
3: Это все находится на границе воды и земли. Понимаете, континента евразиатского или там североамериканского, южноамериканского и Тихого океана.
1: Смотрите, если бы я был умный, как Земля, я бы не стал булькать из океана, потому что там и холодно, и глубоко не пробулькаешься. Хотя мы знаем случаи, когда возникают острова, и возникают из воды, вырастают вулканы, но это все же куда реже, чем пробулькивание, ну, я придумал такое слово, чтобы было понятно, в тех местах, которые пусть будут на границе, пусть будут рядом, но все равно на земле. Что здесь происходит? Что это такое? Это какой-то разумный, не предвидение, а некая структура какая-то удобная. Почему вулканы на Камчатке, а не в воде?
3: В воде тоже есть свои вулканы.
1: Есть, но мало. Больше,
3: не совсем нет? Мало. Возьмите, например, в каждом из океанов есть срединно-океанические хребты. Угу. В Атлантическом, в Северном Ледовитом есть хребет,
1: да.
3: Гакеля.
1: Да.
3: Значит, в Тихом океане есть хребты. Они все характеризуются подводным вулканизмом, угу, и своей сейсмичностью. Другого типа, конечно, но там есть сейсмические явления.
1: А ну, что значит другого типа?
3: Ну, вы, понимаете, есть на границах океана и континента, а есть в пределах, собственно, океана.
1: А чем отличается это?
3: Отличается
2: степенью освещения средств массовой информации.
3: Да, и, во-первых, ну, энергетическими характеристиками, магнитудой. Там более слабые землетрясения в океанах, чем на
1: Почему?
3: Границах.
1: Давление какое-то есть?
3: Ну, там в основном структура растяжения происходит.
1: То есть
3: там не сжатие. Как, например,
1: вот поясните это нашим слушателям, и мне
3: значит,
1: тоже.
3: Есть у нас так называемые континентальные окраины активные. Это вот как раз Курил-Камчатская, Японская дуга, где у нас сочленяется, как я уже сказал, континентальные огромные массы с океаническими.
1: Угу.
3: Тут у нас зона сжатия интенсивнейшая. Вот, может, слышали даже зоны субдукции. То есть, океан подползает, подлезает под континент,
1: угу,
3: под плиты континентальные. И там наибольшие землетрясения возникают, и вулканы там очень мощные.
1: А это понятно, почему физически так? Причина, что в таких местах наиболее мощные, наиболее сильные...
2: Почему возникает это сжатие?
1: Да, ну, сжатие происходит,
3: потому что
1: континенты дрейфуют.
3: У нас не беспредельно поверхность Земли. Если в одном месте растягивается, в океанических хребтах растяжение идет, возникает новая кора, понимаете, там растягивается, то в другом месте должно сжиматься. Вот там, где сжимается, у нас как раз вот эти вот активные континентальные окраины. И вот там происходит свой вулканизм, свои землетрясения. Причем эти процессы более мощные, чем в зонах растяжения.
1: А вот подводный вулканизм рождает опасные цунами? Или просто ловится, ну, на уровне, там, я не знаю, 2, 3, 4, сколько у нас? До 9 баллов ведь, да? Землетрясения меряются.
3: Магнитуда?
1: Да.
3: Вот самое сильное было 9,5, угу, чилийское, 1960 года.
1: Угу.
3: последние эти все ужасающие катастрофы, типа в Японии, да, 11-й год, это девятка. Потом вот то, что было на Суматре в 2004 году. Там тоже была девятка, да, магнитуда.
1: Таиланд был мощный, последствия японского удара.
3: Ну да, то есть самые такие сильные, это вот где-то больше 9. Это гигантские катастрофы, которые вот происходят, значит, вот в Чили было в 2010 году, в 2010 тоже. Целый ряд был событий одно за другим, довольно в короткий срок.
1: А можно ли как-то предсказать землетрясение и то, что грядет, что называется, девятка, да? Вообще, можно ли понять, если мы сравним Землю с таким шаром, покрытым кожей, да, который стареет, и где-то появляются морщины, а где-то, наоборот, появляются разглаживания или провисания? И мы, вернее, вы, ученые, ну, наверное, задумываетесь об этой и геометрии, и об этих процессах. И вот очень интересно понять людям, как вы рассматриваете вот эти натяжения и сжатия. Ведь если вы знаете, что, ага, вот в этом месте, ну, там, я не знаю, Камчатка, условно говоря, да, или Чили, там новые горы, там вулканы, которые ждут, таятся, курятся, и понятно, что выстрелят. К ним ведь, наверное, не очень-то и подберешься.
3: Вулканы?
1: Да, ну, когда они работают. Или можно подобраться, можно что-то спустить.
3: Туда выходят специалисты, смотрят, замеряют температуру, отбирают образцы. Наоборот, когда начинается извержение, или, так сказать, оно ожидается, то вулканологи туда ходят и смотрят это все. Ну, естественно, они не лезут в магму, в эту лаву, но, тем не менее, они, значит, находятся по соседству.
1: Но туда же можно опустить какой-нибудь проводник там или термометр.
3: Ну, они измеряют температуру. Угу. Я сам не вулканолог, поэтому мне бы ближе, конечно, было бы про землетрясение разговаривать.
1: А вот мы про землетрясение
3: говорим. А про вулканизм я скажу вам, что вулканизм, он время от времени возникает, активизируется. Ну, например, вот сейчас известно, что на Северных Курилах вулкан Эбека извергается. Я там был лет 20 с лишним назад, ходил по этому Эбека, совершенно все спокойно было. Ну, так иногда дымки какие-то вырываются, ну, теплые источники воды, ничего. Никто не ожидал, что он начнет извергаться. Ну, вот он начал, сейчас он в активной фазе. Более того, на Камчатке сейчас извергается постоянно порядка 5-6 вулканов. Да. То есть сейчас у нас активизация вулканическая идет вот по нашей территории. Ну, мы знаем, что и в других странах есть. В частности, в Италии.
2: Вот вы сказали, и никто не ожидал. То есть, действительно, сегодня наука не в состоянии предсказать, когда будет оживление.
1: Когда, где и как.
3: Если вы имеете в виду все-таки вулканы, то там долговременный прогноз довольно слабый. То есть мы не можем сказать, вот когда он там, через 10 лет или через 20 лет. Угу. Но краткосрочный прогноз достаточно точный. То есть там стоит аппаратура, там они, значит, изучают сейсмичность. Если мы видим, что начинается активная мелкая сейсмичность, слабая. Если мы видим, что нарастает температура.
1: Сейсмичность – это землетрясение?
3: Да, землетрясение. Да? Слабые землетрясения, но многочисленные в районе вулканов. Если мы видим, что…
1: То есть начинает сбиваться сердечный ритм, да? Ритм меняется. То есть,
3: видно, что там движется материал какой-то. Начинает расти температура, начинаются выбросы вот этих пар, дыма. То мы, соответственно, говорим, что в ближайшие там месяц или недели произойдет, видимо, извержение этого вулкана. Но вы, наверное, слышали, вот про что все время обсуждается в Америке этот супервулкан, который вот-вот якобы взорвется. Там.
1: Это где такой?
2: Ну,
3: Йеллоустонский парк, да, вот это. Вот. И там ведь огромная система наблюдений. Там масса специалистов наблюдают, видят, что там нарастает температура воды, меняется, деформируется поверхность. Есть землетрясения слабые возникают в большом количестве. Из-за этого и такие панические несколько настроения, что вот сейчас он взорвется. Он действительно 300 там, тысяч лет назад один раз взорвался. И была гигантская катастрофа. Но это не значит, что он сейчас взорвется. Он может породить более маленькие вулканы, так сказать, вулканические извержения. И никакой, так сказать, мировой катастрофы не породить.
1: Мы сейчас перейдем к землетрясениям.
2: Вот, но, вот, да. Подожди, вот я хочу понять, когда вы, Евгений Александрович, говорите, что есть вот вулканологи, а я занимаюсь землетрясениями, это действительно два разных механизма, две разные области там, знаний. Потому что мне в силу, опять же, там, школьного
1: образования, далекости.
2: Да, далекости от этого дела, казалось, что это какая-то вот одна история. Но действительно там внутри что-то булькает, как правильно говорит Петр, и из-за этого и то, и другое. Или все-таки это разные механизмы?
3: Конечно, разные.
1: Нет, одно дело, когда, как я понимаю, материк на материк наезжает, а другое дело, когда происходит подъем какого-то горячей магмы. Но заметьте, землетрясения происходят и там, они разные.
3: Ну, землетрясение, по сути дела, дыхание земли. Ну, вот мы дышим.
1: Смотрите, вот доктор...
3: Если бы кто-то прислушался, то там что-нибудь обязательно у нас потрескивает.
1: А китайский доктор различает 9 пульсов. Наш доктор различает не 9 пульсов. Ну, вот будем считать, что китайцы – мудрецы. Вот различаете ли вы разные пульсации, разные пульсы, когда рождается вулкан и когда происходит опасность серьезного землетрясения в сейсмической опасной зоне? Это разные вещи?
3: Разные.
1: Разные? Вот да. Давайте об этом поговорим. И второй вопрос. Вы говорите, 300 лет назад или 300 тысяч лет назад Йеллоустонский этот самый вулкан взорвался, и была катастрофа. А потом 300 тысяч лет он вообще молчал?
3: Ну, в общем, да, взрывов не было, но некоторые активизации были.
1: Он считался действующим вулканом или заснувшим, он умершим?
3: Уснувший вулкан.
1: Уснувший вулкан. Вот что я могу себе представить? Пористую структуру типа губки, по которой шла магма, которая закупорила эти дороги, и поэтому он заснул. А когда он начинает оживать, эта магма расплавляется. То есть, понимаете, такое ощущение, что там есть некий компьютер в глубине, который куда-то направляет. Вот есть выходы. Ведь вы же, наверное, думаете об этом. Вот есть ли подтверждение у науки, понятие, почему вдруг может ожить старый вулкан?
3: Ну, ведь для того, чтобы вулкан начал извергаться, там должно накопиться какое-то большое количество горячего вещества. Оно не как в кастрюле, в которой мы начали, булькать каша там.
1: Да.
3: И все. Это медленный процесс. Вот постепенно вот эти из земли, оттуда, из горячих слоев, к поверхности прорывается вот эта магма горячая. Она постепенно достигает поверхности, после этого происходит извержение. А потом она вылилась, газы вышли.
1: И успокоение.
3: Всё. Успокоение и довольно долгое время.
1: Нарыв лопнул.
3: Спокойное состояние.
2: А это зависит от структуры тех слоев, которые ниже? То есть, почему именно там в одном месте вот прорывается, накапливается, а по соседству в тысячи километрах от этого места никогда, отродясь, ничего не просачивается? Это потому, что разная структура вот этого вот верхнего слоя?
3: Совершенно верно, да. Не только верхнего. У нас и мантия под земной корой разная, под океаном, под горными системами, под островными дугами и под, ну, я сказал, океан,
1: да, да,
3: и, значит, континент.
2: А, то есть поэтому... это вот аналогия с кастрюлей тогда не работает, потому что когда кастрюля, то там все равно есть один вот этот бульон, который равномерно как-то, ну, он одинакового состава в этой кастрюле. А тут получается, ну, условно,
1: губка.
2: Несколько кастрюлек, да, варится на ядре, ну, с непроницаемыми
3: там
2: стенками.
3: Там получается как, я же сказал, вот океаны, они расширяются. Там есть, ну, я уже повторяюсь, всплывает там горячее вещество, раздвигает океаническую кору, образуется новая кора там, молодая.
1: Угу.
3: А древняя, значит, которая отходит от центров растяжения, она создает сжатие по периферии.
2: Нет, я спрашиваю про то, что тогда вот внутри, еще в горячем состоянии, оно одинаковое под океаном, чтобы расширять, и под старой.

0: даже больше иногда. И там есть свои землетрясения, очень глубокие.
1: Поэтому... Которые не выходят на поверхность, как бы не приносят на поверхность никакого разлада, да?
0: Ну, как вам сказать, вот если вы помните, был 2013 год, когда было землетрясение в Охотском море на глубине почти 600 километров. Mm-hmm. Оно ощущалось в Москве. Да? Правда, интенсивностью 3 балла примерно. Mm-hmm. Но некоторые напугались, кто сидел на высоких этажах, что это такое, качается, стол уехал куда-то там, mm-hmm. еще что-то. Поэтому эти землетрясения, они глубокие, они не порождают больших сотрясений на поверхности, зато на огромных территориях ощущаются. Такие вот землетрясения есть, например, в Карпатах, и они ощущаются в Москве. И много раз за историю Москвы и вообще нашей страны они ощущались на нашей территории. То есть это удаленные глубокие землетрясения. Так что вот я к чему это говорю, что строение мантии, я не говорю о строении земной коры, я с этого начал. Кора тонкая в океанах, толстая, значит, на континентах, самая толстая в горах там и все такое. Так вот и мантия неоднородна. Она не одинакова под океанами и под континентами. Из-за этого...
1: Не одинакова по составу?
0: И по составу, и по температуре, и по всему.
1: Ну, а вы представляете себе эти составы, да? Из чего это состоит? Или это не суть важно? Вы знаете только, что одно более защитно, другое более опасно.
0: Ну, были представления, что, значит, например, земная кора имеет осадочный, гранитный и базальтовый слой. Ну, потом, когда более точно стали изучать, выяснилось, что гранитный слой не совсем гранит, и там его стали называть гранит гранодиоритовый стал, базальтовый тоже не базальтовый стал, значит, там добавились тоже. Поэтому такое вот точное вещество, соответствующее разным геофизическим слоям, его сейчас нет. Просто мы знаем, что изменяются скорости прохождения сейсмических волн, то есть неоднородно вещество. А чем оно вот представлено? Только вот можно выбросов из глубоких вулканов посмотреть, вот этих самых. Тогда там мы видим включения, которые говорят нам, что там базальтовые куски какие-то там.
1: Вот смотрите, я археолог по профессии, и очень много для нас говорит стратиграфия. Насколько я знаю, для геологов стратиграфия – это номер один.
0: Да.
1: И когда вы говорите «выброс», вы можете понять, с какой глубины и последовательностью? Это же не колонка, это же мешанина. Или идет одно за другим?
0: Ну, мы можем понять, где располагается камера, вот эта вулканическая. Примерно, значит, знаем глубину, откуда выбрасывается это вещество.
1: И таким образом, сравнивая, наверняка ученые этим занимаются, сравнивая вещества из разных вулканов, выстраивается, ну, какая-то...
0: Да, конечно. Угу. Причем у нас
1: структура.
0: Очень часто в одной и той же зоне есть и вулканическое вещество и основного состава, и кислого состава, и одни и те же вулканы часто выбрасывают разные плавы по своему составу. Да.
2: А как так происходит?
0: Потому что, значит, вот кроме камеры там есть еще очаг на разных глубинах, и там подплавляется вещество другое, и в эту лаву
1: подмешивается.
0: Да, подмешивается. Да.
2: Угу. Давайте напомним, что у нас сегодня в студии Евгений Александрович Рогожин, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Шмидта. Евгений Александрович, а вот эти вот, почему мы все время пытались подобраться, зоны вулканической активности и зоны активности сейсмической, в смысле землетрясений, они не накладываются одна на другую? Они как-то взаимосвязаны или это вот действительно вещи...
1: Разная физика.
2: Разной природы.
0: Ну, они связаны, конечно, с активизацией вот, взаимоотношения тектонических плит. Ну, я уже сказал, что самый огненный пояс – это Тихоокеанский, по периферии Тихого океана. Угу. Там и вулканы, наибольшее количество современных, и сильнейшие землетрясения на Земле, потому что остальные все зоны, они меньшей сейсмичностью характеризуются. Второй пояс – это...
1: Латинская Америка?
0: Альпийско-Гималайский. А. Нет, Латинская Америка – это Тихоокеанский пояс.
1: Тихоокеанский, да?
0: Куда ехать?
1: А, то есть это, например...
0: Ну, у вас Тихий океан рисует. С одной стороны у вас Южная Америка, дальше Северная Америка, дальше Курильская дуга.
1: А это вот вся линия прямо,
0: вся,
1: да?
0: Вся, да. И, значит, Оливудская дуга, там Аляска.
1: Да.
0: Потом поехало все в Японию через Курилу и дальше ушло туда на Филиппины и так далее. Я это к чему говорю-то? Что эти пояса совпадают. Вулканические и сейсмические. Также срединно-океанические хребты. Они характеризуются собственным вулканизмом и собственной сейсмичностью. Но есть еще вот такой пояс, как Альпийско-Гималайский, который вот идет

0: от Европы, там через Альпы, выходит к нам на Кавказ, потом там в Иран, ну и так далее. В Индию, значит, Гималаи, и потом уходит и соединяется там с Тихоокеанским поясом. Что про него можно сказать? В нем тоже есть и вулканизм, и сейсмичность.
1: Спитак.
0: Да, конечно, не только Спитак.
1: Ну, просто на памяти.
0: Вот недавно,
2: недавно Италия.
0: Да, да, Италия. Вот прошлогоднее землетрясение. И у нас кавказские наши землетрясения. Сейчас вот фактически вот в начале апреля произошло сильное землетрясение, например, на границе Капидага и центрального Ирана. Шестерка с лишним, там наверняка были жертвы и все такое. Поэтому, понимаете, вот этот пояс, он тоже идет. Но здесь вулканизм не так безусловен. Представьте, ну, у нас есть, конечно, в Италии
1: Везули.
0: Целое... Да, Везули.
1: Знаменитый
0: там.
1: Везуи.
0: Да, ну, значит, есть это Этна там тоже. Но, например, на Кавказе большом мы имеем только, по сути дела, Эльбрус. И Казбек.
1: Угу.
0: Вот. Ну, там есть еще целый ряд более мелких вулканов. Но это вам, конечно, не Курильская дуга, где на каждом острове по нескольку вулканов имеется, там, или Камчатка. Вот. Поэтому тут тоже есть взаимоотношение магматизма и сейсмичности, но оно несколько другое. Вот эти два, по сути дела, по-настоящему пояса.
1: Которые, как вы сказали, в конце концов сходятся.
0: Ну, причленяется альпийско-гималайский пояс.
2: А несколько другое, вот это что? Вы сказали, но здесь соотношение несколько другое. И значит,
0: между вулканизмом и сейсмичностью?
2: И значит,
0: ну, конечно, не такое количество механика. Вулканизма. Он гораздо более скромный в этих
1: зонах. А почему? Есть понимание, чем они отличаются? И все-таки, если мы говорим о живом организме, очень интересно, почему эти две реки сходятся.
0: Ну, что мне вам сказать? Ну, почему сходятся? Ну, сходятся, и все, не знаю, на Земле. А значит, чем отличаются? Альпийско-гималайский пояс не разделяет гигантский океан и гигантский континент. Но он внутри континентальный все-таки. Поэтому у него и другие проявления, и сейсмичности, и вулканизма. А тут у нас сочленение гораздо более...
1: Интересное.
0: Да, гораздо более разных элементов. Это океана и континента. У нас есть, кстати сказать, пассивные еще окраины. Такие, как, например, Африка. Или Южная Америка и Атлантический океан, да?
1: Угу.
0: Вот там нету этих островных дуг, там пассивные окраины, там нету и вулканизма никакого, там идет растяжение, и все. По сути дела, тоже соотношение.
1: Но землетрясения там есть.
0: Землетрясения есть, да, но, в общем говоря, не очень большие и такие несущественные. Вот, например, недавно мы стали наблюдать Баренцево-морский, ну, Баренцево море, вот это, шельф, и выяснилось, что там, где соотношение уже континента и океана, значит, вот этого северного ледовитого, происходит граница, она тоже, оказывается, порождает свою собственную сейсмичность. Не сильную, но, тем не менее, это частые землетрясения, которых раньше просто не замечали. Ну, видели, что там есть где-то в центре океана хребет Гаккеля, на котором есть там подводный вулканизм и есть землетрясение. А оказывается, нет. Вот, оказывается, на пассивной окраине тоже бывают свои землетрясения. Вот
1: это очень нет. Хорошо. Вот вы говорите, землетрясения, землетрясения разные, пассивные, активные, шестерки, девятки. Я уверен, что вы ногами ощущали землетрясения. Вы все-таки связаны с этим.
0: Я в своей жизни ощутил самое сильное восьмибалльное землетрясение в Грузии. Вернее, я был в это время в Южной Осетии. Когда произошло в 1990 году Рачинское землетрясение, вот, был его авторшок. Я был, по сути дела, в центральной зоне. Он был ночью. Я лежал, ну, нас так поместили в какой-то там лагерь пионерский, чтобы такие домики легонькие.
1: Экспедиция называется.
0: Ну да, мы обследовали его. И надо сказать, что вот когда это произошел удар сильный, то я некоторое время думал, лезть мне под кровать или нет. Потому что если упадет потолок, то под кроватью как раз хорошо. Да? Но пока я это думал, уже кончилось это все. И, значит, прогрохотало оно так. Потом, значит, горы отозвались таким гулом, потому что посыпались камни с гор. И самое, конечно, впечатление у меня было, что во дворе у нас под окном стоял фонарь, который горел, фонарь. Ночь была.
1: Ну да.
0: И он... раскачался, и еще потом минут 15 он вот так качался. То есть его раскачало. Вот это, да. Да, но свет горел при этом. Вот это было самое сильное ощущение. Ну, вообще-то я много землетрясений ощущал, но это было практически где-то около 8 баллов.
2: А вот вы там оказались в этом месте, потому что вы поехали исследовать возможные землетрясения.
0: Да, невозможные последствия землетрясения этого. Уже произошло землетрясение.
2: Одно уже произошло.
0: Самое главное произошло. Но мы обычно всегда выезжаем, чтобы увидеть следы, что там было, где очаг, с какой структурой он связан, как идет процесс повторных толчков. Часто повторные толчки бывают не менее опасны, чем главные, хотя они слабее главного толчка. Но уже ведь зона поражена, уже какие-то здания полуразрушены. Вот в Италии, например, да? Сразу серия землетрясений. Первое разрушило здание, второе добило многие здания. Понимаете, эта ситуация вот именно такая. Я это к чему говорю-то, что изучение последствий землетрясения – это очень важная вещь и не менее важная, чем прогноз землетрясений. Потому что мы там можем прогнозировать повторные толчки первые и понять, что вообще такое очаг землетрясения, что это такое.
1: Ведь это же... Вы сами себе задали вопрос, пожалуйста, ответьте на него.
0: Значит, землетрясение – это моментальное смещение двух блоков земной коры на разной глубине. Как я сказал, бывают очень глубокие смещения, а наиболее опасные, которые близко к поверхности, потому что от них, во-первых, есть деформации поверхности, то есть смещение блоков, смещение до нескольких метров происходит.
2: По вертикали.
0: И по вертикали, и по горизонтали. Сдвиги там.
1: Ну, знаменитые сдвиги. Дырки, которые земля
0: совершенно
1: разверзается.
0: Вот. И, кроме того, там, значит, возникает разрыв на большую глубину распространяющийся. Он по-разному выражен на поверхности. Вот это фактически есть очаг. Надо изучить повторные толчки, потому что они обрамляют эту зону и показывают, какую он длину имеет, какую глубину, ширину и все так.
1: Каков шрам?
0: Да.
1: А какие, во-первых, бывают шрамы? Ну, вообще, как это выглядит? И что значит повторный толчок? Вы все время говорите повторный толчок. И такое ощущение, что кто-то несколько раз дергает за веревочку?
0: Нет.
1: Или это происходит как эхо?
0: Ну, скорее, как эхо. Ситуация какая? Значит, у нас относительно стабильное есть соотношение блоков. Потом вдруг происходит резкий разрыв. Но после этого все маленькие структурки, которые там, они же тоже попадают в неустойчивое состояние, они начинают потихоньку, значит, возвращаться в какой-то, да, трескаются. Вот это и есть повторные толчки. Или, например, главный толчок полностью не разгрузил накопившееся напряжение. Вот он раз рванул, потом там еще подкопилось, он еще раз рванул.
1: А, то есть бывает так, что первый толчок не самый сильный?
0: Бывает, это тогда называется форшок. Форшок, который идет перед главным толчком. И эту вещь, вот если бы научиться ее определять, это был бы огромный шаг вперед. Например, землетрясение Тохоку, 2011 год в Японии. За 3 дня до него, до главного толчка, произошло землетрясение с магнитудой 7 с лишним.
1: Большое
0: очень. Это сильное очень землетрясение. Японцы были в восторге, они его предсказали. У них были все параметры, что скоро случится землетрясение.
1: Угу.
0: И они его предсказали. И все, значит, там с флагами, там, ну, я это в переносном смысле,
1: да.
0: С торжеством, а через 3 дня происходит на порядок, вернее, даже на 2 порядка
1: 9.
0: Выше землетрясения, магнитуда 9, цунами, огромные деформации поверхности. То есть они предсказали форшок, а главный толчок не предсказали. Вот это, конечно, самая большая проблема сейчас перед наукой. Вот перед...
1: А скажите, пожалуйста, мы все время идем по вашим словам. Вот буквально говорите, возникает вопрос. Вы говорите, предсказали. Как? Что есть у науки сегодня? И каковы новые все-таки направления в науке? Есть они? Мы знаем про сейсмостанции. Мы знаем, что они есть, что они ловят какие-то...
2: И этим наше знание еще.
1: Да.
2: Мы знаем, что они есть.
1: И, в общем, все. Да.
0: Значит, сейчас, за последние десятки лет, было много программ по изучению предвестников землетрясений. Они были там фундаментальных исследованиях, прикладных. Программы финансировались во многих странах, и в частности в нашей стране до поры до времени это финансировалось. Сейчас ничего не финансируется. Короче говоря, по-моему, мы сейчас стали хуже Нигерии какой-нибудь, да.
1: Нигерия колоссальная страна.
0: Да, но у них, вот, к примеру, как у нас.
1: Население больше нас, по-моему, не такое же.
0: Не могу вам сказать. Это в переносном смысле. Так вот, за эти годы, когда происходили эти исследования, выяснилось, что есть более-менее активных таких положительных предвестников порядка 70. Понимаете, 70 всяких эффектов, которые происходят перед землетрясением.
1: А сильно. Именно. Ну, хотя бы...
2: Группы хотя бы.
0: Мыши выбежали. Это куры закудахтали. Да. Спрятались там, какие-то ужи вылезли и убежали.
1: А это вот 70
0: это животных? Это биологические.
1: Или это один?
2: Нет, это одна группа.
0: Такая. Это одна группа. Mm-hmm. Это биологические предвестники.
1: Да.
0: Значит, затем есть сейсмологические предвестники. Например, зона сейсмоактивна. Но долгое время она молчит. Нет там сейсмичности. Вот такой постоянный, фоновый, как мы ее называем. Это значит, что она заперта, видимо.
1: Угу.
0: То есть она накапливает это напряжение и может рвануть вот это.
1: В любой момент.
0: Вот для этого нужны сейсмостанции.
2: Лучше как раз для нас, для людей, чтобы постоянно потихонечку.
0: Да, потихонечку там тарахтело, да. Тогда это не страшно. Вот если мы видим, что зона заперта, и она не.
1: Мы знаем, что здесь бывает землетрясение, а тишина.
0: Тишина.
1: И
0: это опасные очень вещи.
1: Это вот тут пятница 13-е.
0: Да, совершенно верно. Это вот сейсмологические методы. Там есть детали, там механизмы очагов. Я не буду вас грузить, это сложные вещи. Но даже в сейсмологических методах есть несколько десятков разных подразделений. Теперь дальше едем. Есть геофизические методы. Это изменение геофизических полей. Ну, например, там гравитационного поля, теплового поля.
2: А мы это все уже умеем
0: это
2: так
0: мы
2: иначе
0: можем,
2: измерять.
0: Вообще-то говоря, в принципе, это можно делать.
1: Но японцы это делают?
0: Японцы делают. У них отличная наблюдательная сеть.
1: Нет, а им деваться некуда. Они
0: да, они живут, как говорится, на вулкане и на очаге землетрясений.
2: Да. Многое по этому поводу делается, например, в Японии.
0: Да. Нет, но не только. Сейчас Китай очень в этом отношении стал развиваться. Индия, такие страны-то вроде, которые долгое время где-то в хвосте плелись, они... Сейчас идут вперед.
1: Это нам по старой памяти так блазнится, что в хвосте.
0: Нет, а вот... дело в том, что они были в хвосте в научном смысле.
1: Ну понимаете? Да, я
0: и
1: знаю.
0: И вот развивались эти вещи в Америке.
1: Сегодня...
0: Как ни странно, в Советском Союзе. Да.
1: Почему ни странно? В Советском Союзе
0: сейчас
1: было хорошо.
0: Сейчас никого не интересуется.
2: Еще вот, действительно, по вашим словам мы идем. Тут Петр абсолютно прав. Вы сказали, что есть блоки, между ними возникает напряжение.
0: Да.
2: Существует ли сегодня такая, ну, как бы, карта, схема этих блоков. Знает ли сегодня человечество или там наука про то, что вот это блок, а вот здесь граница блока?
0: Это есть.
2: И есть ли такая карта это... по Земле?
0: Есть такая карта по Земле всей. Есть карты такие в каждой стране развитой. У нас есть такие карты. Сейсмической опасности. Сейсмической опасности. Есть и сейсмическая активность, но имеется в виду в данном случае...
1: Именно вот сейсмическая опасность.
0: Сейсмическая опасность, да. То есть, где могут возникнуть землетрясения, какой силы, это все картируется. И это есть практически во всех развитых странах, а в принципе есть и карта для всего мира.
1: Угу.
0: Это-то как раз делается. И вот есть территории, где мы можем вообще не ожидать сильных землетрясений. Ну, например, вот наша... Как мы иногда поругиваем свою страну, а мы живем ведь в идеальных условиях.
1: Да,
0: у нас вот центральная Россия, она вообще сейсмична практически. Ну, бывают какие-то там слабые землетрясения.
1: Как отголоски откуда-то.
0: Да, а значит, своей сейсмичности такой сильной нет.
2: А эти блоки насколько велики? Они примерно одинаковые или они тоже могут быть большие, нет, маленькие?
0: Блоки – это иерархическая система. Угу. Есть гиганты, потом они делятся на еще более мелкие, потом на более мелкие, еще. И вот это иерархия, блоковая структура, она известна тоже.
2: Вот еще вот о чем. Когда вы говорите, что нам так повезло, вот у нас вот есть один такой блок, условно, где располагается центральная Россия. И здесь мы не наблюдаем сейсмической активностью. Но, с другой стороны, перед этим незадолго вы сказали, что если вот здесь вот что-то молчит, то это хуже, чем когда потряхивает.
1: Так нет, вот, я понял, что в тех местах, где опасность.
2: Да,
0: да.
2: Так вот я хочу уточнить, что вот то, что здесь у нас молчит, это не значит, что
0: это
2: накапливается.
0: Значит, у нас здесь не сейсмоактивная территория. А вот это важно для сейсмоактивных территорий. Вот есть, например, участки такие на Кавказе, на Северном. Вот я считаю, что в европейской части России самое опасное место по-настоящему – это Северный Кавказ.
1: Ну, это да.
0: Значит, почему? Во-первых, там есть землетрясение. Во-вторых, там все же есть некая возможность активизации. Вот, например, вулкан Эльбрус. И, кроме того, там большой риск сейсмический, потому что там есть большое количество населения, там застройка, деревни эти, плохого качества строительства, построенные когда-то в незапамятные.
1: Мы видели, что было в Спитаке, когда все схлопнулось.
0: Да-да. И поэтому Кавказ – это вот самое уязвимое место в европейской части. Ну, дальше у нас там…
1: Ну, и Италия, наверное.
0: Конечно, Италия, Греция… Турция. Да, ну, Турция – это не совсем Европа, но, тем не менее, в Турции большие очень землетрясения бывают. Вообще, в Средиземноморье много событий. Вот. Так что это безусловно. Но там это альпийско-гималайский пояс. Вот тот, о чем мы уже говорили с вами сегодня. Да, мы же начали про предвестники.
1: Да-да-да.
0: Вот есть очень интересная система предвестников землетрясений, которая в последние годы появилась. Это наблюдение за деформациями поверхности. Это GPS-станции. Вот стоят, ну, каждый знает, что GPS в машине есть, там еще где-то.
1: Да.
0: Так вот, есть постоянные пункты измерения вот, движения поверхности. И перед японским землетрясением, перед нашими симуширскими землетрясениями, в Чили в 2010 году, еще целый ряд других стран, где имеются станции GPS, показали, что перед землетрясением возникает обстановка того же самого затишья. То есть скорости сильно уменьшаются или вообще все стоит
1: скорости
0: на месте.
1: Чего?
0: Движение горизонтальных поверхностей. Ведь, ну, что
2: измеряется? То есть эти станции GPS, они фиксируют координаты, которые немножечко колеблются.
0: Ну да, как они движутся туда-сюда, там вот эти блоки. А вот когда все замирает, это оказывается предвестник.
1: Понятно, что вот есть опасность.
2: Получается, это землетрясение, такой вздох, да? Так?
0: Да. Потом вдруг, когда произошло землетрясение, эти же пункты у вас вдруг с дикой скоростью рванули в каком-то направлении. Например, в Японии это в сторону океана. Или, например, на Курилах тоже было землетрясение в 2006-2007 году. В 2006 году стояла мертвая эта вся Курильская дуга. После землетрясения она вся сместилась на несколько метров в сторону океана. Вот. И то же самое было, значит, вот при Тохоку землетрясение. Земля там опустилась, безвозвратно опустилась на 70 сантиметров, восточное побережье Японии уже не поднялось, и сместилась на несколько метров в сторону океана по горизонтали. Вот это отражает движение.
1: Но никаких разрывов не было, а именно...
0: Разрывы были, но, во-первых, очаг был подводный. Мы плохо о нем чего знаем, но знаем, что смещение поверхности достигало 5 примерно, даже кое-где, видимо, до 7 метров. То есть дно океана поднялось в одном месте, в другом опустилось. Вот это, кстати, с такими подвижками связано и цунами. Ну, представьте себе, ведь вода несжимаема.
1: Да.
0: Вот у вас дно, здесь вот вода. Вдруг у вас вот такая штука происходит.
1: И подбрасывается.
0: Вся вода подбрасывается, возникает на поверхности волна, и она быстро начинает распространяться. Вот эти смещения, они и порождают цунами. Так вот, я к чему это говорю? Что вот эти самые геодезические методы сейчас, на мой взгляд, очень перспективны. У нас было землетрясение в 1994 году, Шокотанское, на Южных Курилах. Ну, естественно, очаг был в море, там где-то в океане, за 100 километров от острова Шокотан. Но остров Шокотан просел на 60 сантиметров и больше не всплыл. Там мореограф стоял как раз, к счастью. И он показал, что притонул, то есть изменился рельеф дна. И, кстати сказать, цунами-волна превосходила 10 метров на ближайших вот этих южных курилах.
2: А есть ли какая-то математическая зависимость между вот, там, величиной сдвига коры и размером цунами? Прямая какая-то?
0: Самое простое дело – это, конечно, магнитуда землетрясения. Считается, что землетрясения с магнитудой меньше 7 не порождают серьезных цунами, потому что смещения на поверхности могут достичь ну, 1,5 метра максимум. Ну, метр.
1: То есть, отдача небольшая.
0: Ну, будет у вас метр волна. Да любой шторм или там...
1: Больше
0: он
1: рождает.
0: У вас там по 3-4, по 5 метров иногда дает волну. Поэтому магнитуда. Становятся по-настоящему опасные цунами землетрясения, цунамигенные землетрясения, которые имеют магнитуду больше 7,5. Ну, где-то 8. От 8 до 9 вот это цунамигенные. То есть, тогда деформации поверхности превышают уже 3 метра где-то.
1: И какая самая большая волна зафиксирована?
0: По-моему, в некоторых местах было до 30 метров в Японии, но ситуация вот какая. Волна идет может быть, и не такая большая, она идет, положим, 10 метров. Но вот она подходит к какой-то бухте. Да? Да, бухте.
2: Узкое место.
0: Она туда нагнетается и там поднимается выше. И тогда на одном локальном участке берега у вас вдруг достигает 30 метров. И заплески большие, там вышвыривают все что-то.
2: Угу. Евгений Александрович, вот смотрите, да. Когда мы говорим про систему измерений, вот вы сказали про на Земле можно действительно там GPS поставить, на Земле можно как-то наблюдать сейсмоопасные места. Когда мы говорим про океаны, где вот это вот движение коры и порождает цунами, но там же нельзя на дно ничего поставить, чтобы наблюдать. Каким образом тогда вот происходит теоретическое предсказание этих самых цунами?
1: В океане.
2: В океане. Известно же,
0: так
2: что...
0: Нет, первым делом вы смотрите, вот, например, у нас на Камчатке, на Курилах, есть система мониторинга цунами, то есть предсказания цунами. И там получается что? Когда происходит землетрясение, первым делом надо определить две вещи. Первое – магнитуду, то, что я сказал. Положим, если больше там 7,5, объявляется возможная опасность цунами.
1: Опасность цунами.
0: Второе – где очаг? Если он у вас на земле, то ничего, никакого цунами, скорее всего, не будет. А если он у вас в подводных условиях возник, тогда уже опасность цунами.
2: То есть береговая станция может поймать то, что происходит
0: конечно,
2: там, далеко в океане.
0: Безусловно, мы же анализируем очень быстро всю систему сейсмических станций, которые есть на Дальнем Востоке, там вокруг, по периферии. В геофизическую службу приходят нам данные из других стран очень быстро. Наша сеть быстро.
1: А как это устроено? Насколько я понимаю, вот произошло землетрясение на глубине океана. 9 баллов. Вы понимаете, ага, цунами. Но нужно же оповестить людей, сколько времени на это?
0: Вот американская служба цунами, ее можно посмотреть на компьютере всегда.
1: А, просто, да?
0: Да. Значит, она буквально через несколько секунд после происшествия землетрясения объявляет, какова вероятность цунами.
1: И вот тут же это попадает на телеэкраны и на радио?
0: Не на телеэкраны, не на радио, а в местные МЧС.
1: А,
0: да, и потому МЧС, что если вы будете от все телеэкраны и радио, то начнется паника, а ничего не будет. И тогда будет полное идиотство. Да.
1: А как же, а что может МЧС? Может,
0: а МЧС, да, они уже объявляют тревогу. Вот, например, когда я был на Северных Курилах, там Северокурильск, городишко такой есть, угу. И там на каждом углу динамик висит.
1: Ну, репродукторы.
0: Репродуктор, да. И какой-то дежурный, вот когда он получает, он говорит, что товарищи, возникла опасность цунами. Там все хватают чемоданчик и на соседний холм залезают. Ждут там.
1: А потом с чемоданчиком бегут гребешка собирать.
0: Обратно. Нет, это как раз ужасные трагедии были, когда вот гребешков кидались собирать, а вторая волна их там прихлопывала.
1: Да?
0: Да, это было. Вот, кстати, там же это было в 1952 году, когда было гигантское землетрясение на Южной Камчатке, Северных Курилах. Мы о нем мало чего знаем, потому что годы 1952 засекречены, там пограничники погибли, еще рыбаки всякие там. Так вот, там что произошло? Значит, что пришла волна, шарахнула, ну, кто-то там убежал, увидев ее. Потом увидели, что все отошло, и привет, и все очистилось. Более того, очистилось дно на большое расстояние. Ну, и многие побежали туда смотреть, какие там рыбки там, какие там крабы. А в это время пришла вторая волна, и этих вот любопытных тоже унесла. Поэтому, если вам дают прогноз, что будет цунами, надо...
1: Сиди на холме.
0: Убежать на соседний холм, сидеть и смотреть на это все, покуда, значит, не будет отбой.
1: Ну что ж, это практический совет из сегодняшней научной беседы, который дал вам и нам Евгений Александрович Рогожин, ученый, доктор и профессор геолого-минералогических наук, который был сегодня у нас в студии. Большое спасибо. Приходите к нам через неделю.
0: Спасибо.
3: Факультет ненужных вещей. Радио «Россия».

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем занятия астрономией. В прошлый раз мы говорили об измерении времени и убедились, что качество часов, их новый тип, каждый раз улучшает точность, повышает точность измерения времени. И в последнее время самые современные атомные часы достигли невероятной точности. Они ошибутся не более чем на секунду за время жизни Вселенной. Невероятная точность, кому она нужна? Используем ли мы это в своей жизни? Оказывается, даже не догадываясь об этом, мы это используем. Такие часы нам сегодня просто необходимы. И вообще, зачем нам знать время? Казалось бы, только чтобы куда-то не опоздать. Но ведь чтобы куда-то не опоздать, еще надо знать, где мы находимся, куда мы направляемся. Обычно у современного человека есть и часовой механизм, и навигатор, который позволяет точно рассчитать путь, найти дорогу в данную точку, куда он направляется. Сегодня без навигатора мало кто живет. Он есть и в сотовых телефонах, и в автомобилях, да, где только его нет. Так вот, оказывается, даже для навигации, для точного определения своего положения на нашей планете, тоже необходимы чрезвычайно точные современные атомные часы. Я расскажу вам, как это происходит. Вы, конечно, знаете про систему GPS, про систему ГЛОНАСС. Все это спутниковые системы, которые позволяют работать нашим навигаторам автомобильным или таким вот карманным, как в телефонах. GPS – это Global Positional System, то есть система глобального позиционирования, определения своего положения на поверхности Земли или даже над поверхностью Земли. И самолеты, и даже космонавты ей пользуются. ГЛОНАСС тоже расшифровывается как глобальная навигационная спутниковая система. Это наша российская система. Практически они аналогичны. Американская GPS, наша ГЛОНАСС. И в других странах тоже есть свои национальные спутниковые системы навигации. В Китае – Байдоу, в Европе – Галилео, и другие, в Индии сейчас создается. Каждая крупная держава стремится иметь свою группировку спутников вокруг Земли, которые позволяют нам на Земле точно ориентироваться в пространстве. Но как? При чем тут часы? А вот при чем. Это спутник. Один из многочисленных спутников системы, ну, например, GPS или ГЛОНАСС. Это не имеет значения. Они все на одном принципе работают. На борту спутника работает точный атомный часовой механизм. Невероятно точный. И спутник постоянно передает в пространство во все стороны сигналы точного времени. Сигналы времени по своим спутниковым часам. Наш гаджет, например, в телефоне GPS-навигатор, получает эти сигналы и сравнивает с временем, которое внутри этого прибора вырабатывается, там, кварцевыми часами. Очевидно, радиосигнал какое-то время затратил на то, чтобы от спутника дойти до нас. Время дельта Т. Умножим его на скорость света, с которой радиоволны распространяются, и найдем свое расстояние от спутника. Итак, сравнивая время, которое было в момент отправки радиосигнала с моментом получения радиосигнала, мы находим свое расстояние от спутника. Хорошо. А что нам это дает? Дело в том, что каждый спутник системы GPS или ГЛОНАСС передает постоянно, ну, время от времени на самом деле, раз в несколько дней, расписание своего движения по орбите вокруг Земли. И мы, наш аппарат, наш гаджет, знает точно, где находился спутник в тот момент, когда он отправил радиосигнал с записью точного времени. Значит, мы знаем, где был спутник, мы знаем, на каком расстоянии от него мы в данный момент. То есть мы где-то на поверхности сферы с радиусом, равным этому расстоянию. Ну, что от того, что мы знаем, что мы на поверхности сферы? Нам надо точно знать, где мы находимся. Отлично. Мы получаем сигнал от второго спутника. И точно так же вычисляем положение и размер той сферы, на которой мы находимся, относительно этого спутника. Значит, мы на этой сфере и на этой сфере. Очевидно, две сферы пересекаются в общем случае по окружности. Мы уже где-то на этой окружности. Неплохо, но хотелось бы точнее. Дальше понятно. Мы получаем сигнал от третьего спутника. Определяем, что мы еще и на этом шаре, который пересекается с окружностью, в общем случае
в двух точках. Дальше проблема решается просто. Одна из этих точек наверняка либо под землей, либо над землей. А вторая обязательно на поверхности земли окажется там, где мы реально находимся. Так что можно считать, что проблема решена, но не совсем. Дело вот в чем. На борту спутников летают очень точные атомные часы. А у нас в гаджетах какие часы? Не очень точные, кварцевые. И нам бы хотелось знать, насколько они ошибаются в измерении времени, поправку времени наших часов. Поэтому для этого надо получить сигналы еще от четвертого спутника, который, во-первых, укажет нам, в какой из этих двух точек мы на самом деле находимся, хотя это не обязательно, но лучше знать это наверняка. А во-вторых, сообщит поправку времени наших не очень точных кварцевых часов, которые у нас в телефоне работают. Четыре уравнения позволяют, мы математику-то знаем, четыре уравнения позволяют найти четыре неизвестных в этих уравнениях фигурирующих. Что это за четыре неизвестных? Три координаты в пространстве, четвертое время, правильно. Значит, и точное время мы узнаем, и точное положение свое в пространстве. Ну, обычно на поверхности Земли, где мы с вами живем. Так работает любая спутниковая система навигации. GPS, ГЛОНАСС, Бэйдоу китайская, Галилео европейская и другие тоже. Сейчас уже Япония и Индия делают свои системы. И вот вопрос, который наверняка сразу и не прояснишь. А именно, какие системы времени используются в быту, в науке и в разных науках, в астрономии, в геологии, в географии? Это очень сложный вопрос. Даже студенты университета тратят на изучение этой темы довольно много времени. Но давайте разберемся с тем, что важно для каждого из нас. Не только для астрономов, а для всех. Какое время в быту мы используем? Как правило, говорят, московское время, то, что на часах Спасской башни отчитывается. А что это за время? Посмотрите, как много, это еще не все, как много систем времени я вам могу продемонстрировать. Движение тени, отброшенной солнечными лучами, это истинное солнечное время. Но Солнце движется неравномерно, поэтому астрономы его пересчитывают в среднее, равномерно идущее солнечное время. Мы уже говорили с вами о поясном времени. По часовым поясам разбита вся территория земного шара. Но в последнее время его стали называть не поясным, а зонным. А time zone по-английски. Временная зона. Потому что перепутались часовые пояса, и каждая страна придумывает свое разделение по времени. Поэтому сейчас говорят о временных зонах. Есть еще так называемое всемирное время, которое обычно называют по Гринвичу, время по Гринвичу, или время на нулевой географической долготе. Universal time по-английски. Universal, ну, универсальное, то есть всемирное, для всех одинаковое. Это очень удобное время, если хотят связать работу разных людей, находящихся в разных странах, или там космонавтов на орбите с наземным персоналом. Говорят, давайте жить по универсальному всемирному времени, по Гринвичу, и тогда мы точно не будем ошибаться. Есть еще так называемое декретное. Ну, декрет – это государственный закон, государственный указ, который иногда модифицирует, предлагает, то есть требует от жителей жить по какому-то особому времени, и об этом мы тоже поговорим. Иногда, даже не иногда, во многих странах, в России этого уже не делают, а во многих странах продолжают, каждые полгода переходят от зимнего к летнему, а потом обратно к зимнему времени. В этом тоже есть определенный смысл, но не очень большое в последнее время. А еще есть координированное время. Ну и так далее. В общем, поверьте, это далеко не все системы измерения времени. У астрономов еще дюжина разных есть, связанных и с общей теорией относительности, и с тем, что часы и вообще время идет в разном темпе в разных местах Вселенной и даже на одной и той же планете в разных ее местах. Но мы с вами живем по московскому времени. Давайте подумаем, что это такое. Но начнем все-таки с солнечного времени.
Солнце движется неравномерно. Если вы каждый день, например, в полдень, будете выходить и смотреть, где Солнце, ну, оно где-то над точкой горизонта, над южной точкой, да, у нас, жители северного полушария, в полдень Солнце где-то над южной точкой горизонта, но не точно на юге. Вот в течение года в одно и то же равномерно идущее по вашим, например, кварцевым часам, электронным часам время, Солнце будет описывать вот такую кривую под красивым названием аналемма. Это геометрическое место положений солнечного диска, а точнее центра Солнца, в течение года. Вот так оно изменяется, потому что Солнце то запаздывает к верхней кульминации, то опережает ее, если измерять точно по своим механическим или электронным часам. Летом Солнце выше над небесным экватором, зимой оно ниже, поэтому холодно и так далее. То есть солнечное время течет неравномерно. В быту мы, конечно, этим не пользуемся, мы пользуемся временем равномерно идущим, мы измеряем его механическим, либо электронным образом, либо атомными часами. Я уже говорил, что всемирное время или время по Гринвичу, его когда-то называли UT, Universal Time, а в последнее время называют Greenwich Mean Time. Ну, Гринвич, понятно, это обсерватория, старейшая обсерватория в мире, гринвичская, она рядом с Лондоном. А почему Mean? Среднее время по Гринвичу. Именно в том смысле, что оно не отслеживает движение Солнца с его запаздыванием и опережением, а идет строго равномерно Greenwich Mean Time, среднее время, среднее солнечное время по Гринвичу. Ну, то есть время на нулевой географической долготе, на нулевом меридиане. Мы уже говорили о часовых поясах, но, как выясняется, эта картина разбиения суши, земной суши. Океан давно уже поделен на четкие часовые пояса по 15 градусов шириной, тут нет проблем. А вот разбиение суши все время меняется. Меняются географические границы разных стран, меняется разбиение одной и той же страны на области, края, республики. И какие-то новые идеи приходят в голову людям, и они просто меняют, иногда переходят на час раньше, начинают свои часы переводить, либо на час позже. То есть все время приходится поддерживать карту разбиения земного шара, суши земной, на границы, по границам. Все время приходится проводить немножко новые модифицированные границы часовых зон. Теперь это часовые зоны. О поясах можно забыть, уже никаких поясов вы тут не увидите. Это довольно замысловатые часовые зоны. Иногда бывают удивительные государства, которые не на один час вперед или назад, не на целое число часов от Гринвича ставят свои часы, а, например, на полчаса, на полтора часа, на 3,5. Вот я взял страны, в основном мусульманские, но не только мусульманские. Ну, посмотрите, на территории Индии, Ирана, Афганистана не целым числом часов время в этом государстве отличается от Гринвича, а иногда еще полчаса там добавляют или отнимают. А есть страны вообще удивительные. Непал, небольшое государство там в Тибете, где на 5 часов и 45 минут от Гринвича отличается государственное время. Честно говоря, мне даже не удалось узнать, почему именно так, почему практически совпадая по долготе с Индией, то есть Солнце одинаково, в одинаковом темпе движется над Индией и на Пакистан, над Непалом, все равно различается на 15 минут государственное время в этих двух странах. Вот если кто-нибудь из вас когда-нибудь выяснит причину этого, мне даже жители Непала не смогли это объяснить. Я связался с ними, с журналистами, которые работают в Непале. Они разводят руками и говорят, у нас так принято. А почему так принято? Какие-то причины должны быть? Я так и не смог это выяснить. Есть страны, например, Китай, которые считают, что им вообще не нужно делить страну на отдельные часовые зоны. Пусть все живут по пекинскому времени, как столицы. И надо сказать, что, например, где-нибудь в предгорьях Тибета, там время от Пекина, солнечное время, отличается на несколько часов.
И тем не менее жители привыкли, им сказали так жить, они так и живут. Или Монголия тоже не маленькая страна. Но Россию, конечно, поделили на часовые зоны, потому что наша страна рекордно длинная, протяженная по географической долготе. У нас просто нельзя жить по одному времени, скажем, в Калининграде и на Камчатке. Солнце встает на несколько часов раньше на Камчатке, чем в Калининграде или в Москве. Вот так сегодня выглядит разбиение территории нашей страны на часовые, можно назвать их поясами, они, в общем, более или менее вытянуты по широте, так долготное имеют строение, но принято называть их часовыми зонами, но вы видите, что на одних и тех же географических долготах, тем не менее, время московское и конкретное время в Волгоградской области, например, в Саратовской, отличается от московского, хотя они практически на одной географической долготе находятся. Московское время и зимой, и летом, мы теперь не переходим на летнее время, отличается на 3 часа от всемирного, от Гринвича. 3 часа плюс к всемирному времени, ну, потому что мы на Востоке живем, у нас солнце раньше восходит, чем в Англии, отличается от всемирного. А потом дальше прибавляйте еще конкретное количество часов, которое тут обозначено, в зависимости от того, в какой области, в каком районе нашей страны вы живете. Это все поправочка к московскому времени. Само московское на 3 часа впереди по отношению к всемирному. Летнее и зимнее время было введено по необходимости. Это произошло впервые в годы Первой мировой войны, в начале 20 века, когда строжайшая экономия топлива, освещения, на обогрев жилищ заставила людей думать, как бы сэкономить на освещении, например. То есть не включать лампы, когда темное время суток, лучше ложиться спать пораньше. Солнце зашло, ложитесь спать. Солнце только что взошло, а в летнее время оно рано очень восходит. Вставайте, идите на работу, начинайте заниматься своими делами, используйте солнечный свет. И поэтому решили, что летом, когда солнце восходит все раньше и раньше, давайте и просыпаться будем раньше. Но как заставить людей это сделать, если объявить, а теперь работа на заводе начинается на час раньше, чем в зимнее время. Это вызовет какие-то эмоции, неудобства, что это мы раньше будем просыпаться. И тогда решили так. Объявили жителям, сначала в Германии, потом во Франции, ну, в воюющих-то странах, а потом и в России, которая тоже в те годы воевала и в Первую мировую войну, и в революцию. Переведите, пожалуйста, стрелки своих часов на час вперед. И забудьте об этом. И живите как раньше. Просыпайтесь, вы в 7 просыпались? Просыпайтесь по своим часам в 7, как положено. На самом деле это 6 утра, потому что вы перевели стрелки на час раньше. Но вы этого не заметите. Конечно, люди это замечали, но что было делать? Это и было декретное время. А летнее время только зимой и летом на час вперед, а летом на час вперед, а зимой на час назад переводили стрелки часов. Ну, про декретное и летнее мы поговорили. Можете прочитать этот текст, когда вы будете пересматривать мой урок. А мы пойдем дальше. Московское время, я уже сказал, оно на 3 часа считается, точно, на ровно 3 часа впереди всемирного времени. На самом деле Москва находится почти точно на границе двух часовых поясов, второго и третьего. Но решили все-таки отнести Москву к третьему часовому поясу. И вот эти 3 часа как раз об этом и свидетельствуют. Но обширная территория нашей страны, почти вся западная, от Урала, западная часть России, живет по московскому времени. Лишь некоторые южные области, вот Волгоградская, например, область, но она то по московскому, то не по московскому. Каждые несколько лет там меняются предпочтения, и госорганы Волгоградской области решают то жить вперед на час от Москвы, то вернуться в московское время. К сожалению, это не очень хорошо. Вы знаете, система счета времени должна быть устойчивой. Уж как решили,
так и живите, потому что это сбивает с толку людей, которые общаются с вами, какие-то общие дела ведут, расписание поездов, самолетов приходится перекраивать, если в какой-то области меняется система счета времени. Это очень ответственное дело – введение государственного времени на данной территории. Ввели и живите долго, всегда по этой системе. Не надо ее модифицировать часто, иначе будут сбои. Я был свидетелем многочисленных таких сбоев. Система счета времени – очень ответственное дело. Последнее, о чем я хочу рассказать в смысле счета времени. Современные, самые точные часы – это атомные часы. Там колебания атомов, колебания электронов в атомных оболочках задает темп работы этих часов, и они идут безумно точно. Они помещаются в специальные термостатированные помещения, обычно глубоко под землей, чтобы их ничто не тревожило, чтобы не было перепадов температуры. И вот они там тикают и задают ход всем электронным часам через компьютер, через компьютерные сети во всем мире. Но вот в чем проблема. Мы-то с вами привыкли жить по восходам и заходам солнца. Атомные часы ничего про Солнце не знают, им совершенно безразлично, как вращается Земля, когда Солнце восходит, когда заходит. Значит, надо как-то вот соединить наши привычки тысячелетние с равномерным ходом атомных часов. И для этого придумали всемирное координированное время. Не просто всемирное там гринвичское время, от которого все остальные страны считают свое, а координированное. То есть с чем-то связанное. А что именно связывают? Связывают равномерный ход атомных часов с восходами и заходами Солнца. Каким образом? Астрономы следят за движением, за вращением Земли, за восходами и заходами Солнца, за движением звезд. И сообщают тем, кто руководит атомными часами и ходом времени во всем мире, что Земля стала немножко по-иному вращаться. Либо чуть увеличила скорость вращения, либо чуть замедленно. Наша планета именно так движется, не совсем равномерно вращается. И надо чуть-чуть подкорректировать, координировать, то есть связать ход атомных часов с вращением Земли. И это делается с помощью дополнительной секунды. По-английски она называется leap second. Ну, по-русски можно сказать високосная секунда. Знаете, как есть високосный год, когда в феврале появляется 29 число. Вот високосная секунда или, скажем, дополнительная секунда, она позволяет немножко менять счет атомного времени, счет секунд в атомном времени. Оп, поторопился. Как это происходит? А происходит это так. Дважды в году, в середине года, в конце июня, в последние числа и секунды июня, и в конце года, в последний день декабря, 31 декабря, позволяется ввести лишнюю секунду в счет секунд атомного времени. Ну, как это делается? Например, в декабре астрономы объявляют, что Земля немножко притормозила свое вращение, и потребуется еще одна секунда, чтобы дать Земле завершить оборот, и Солнце, и звезды приняли бы свое исходное положение на небе. При этом атомное время считают так. 31 декабря, 23 часа, 59 минут, 59 секунд. По прошествии еще одной секунды должен истечь этот год и этот день, 31 декабря, и начаться счет первой секунды, первой минуты первого часа 1 января следующего года. Но этого не происходит. Если решено ввести лишнюю секунду, то счет секунд идет так. 31 декабря, 23 часа, полночь, 59 минут, 59 секунд, истекла 59-я секунда, начинается 60-я секунда, которой вообще-то на циферблате часов нет у нас. Истекает 60-я, вот эта самая добавочная, leap second, и начинается счет времени уже следующего года. Таким образом, продлевается год на одну секунду, и, что позволяет Земле
прийти в исходное состояние и начать счет времени Нового года с исходного положения светил на небе. Ну, нам, конечно, солнце важно, да и звезды тоже важны. Вот эта самая високосная секунда вводится не каждый год. Были несколько предыдущих лет, вот 2017, 2018, 2019, когда Земля очень равномерно вращалась, и не приходилось эту лишнюю секунду вводить. До этого, как правило, раз в год, а иногда даже дважды в год, в декабре и в июне, вводили лишнюю секунду, Земля притормаживала свое вращение. А в нынешнем году, может быть, даже придется отнять одну секунду. Земля чуть-чуть ускорила свое вращение. Ну, астрономы за этим следят, и мы этого обычно не замечаем. Ну, секунда туда, секунда сюда. Но это делается и в счет атомных секунд. Либо вводится одна секунда, как правило, либо изредка отнимается одна секунда. И, наконец, календарь. Ну, мы знаем, что такое календарь. Это счет суток в течение года, разбитых по неделям, по месяцам. Мы уже знаем, что такое месяц. Это период, близкий к обороту Луны, к смене лунных фаз. От этого и пошел месяц. Потому мы и называем тоненький серпик Луны месяцем, что это одно и то же практически. Каждый месяц мы этот молодой серп Луны видим. Но вот в чем проблема. Разные люди, разные народы в разные эпохи жили по разным календарям. Одни ориентировались на движение Солнца, на его годичное перемещение выше и ниже над горизонтом. Для них это было важно, там, посеять пшеницу, какие-то агрокультуры, они в течение года, их надо собирать, их надо сеять, окучивать и так далее. Для других людей Луна была важнее Солнца, либо и Солнце, и Луна определяли темп жизни и характер жизни, расписание жизни этих народов. Поэтому были солнечные календари, лунные календари и одновременные, учитывающие влияние, движение и Солнца, и Луны. Ну, в нашу эпоху народы в основном пользуются солнечными календарями. Мы как-то не очень обращаем внимание на фазы Луны, на полнолуние, скажем. Но некоторые народы еще сохраняют эту традицию и живут по лунно-солнечным календарям. Вот арабские народы, Израиль, например, у них традиционные лунно-солнечные календари. Но в чем проблема вообще любого календаря? Мы же хотим, чтобы год заканчивался всегда в полночь. 31 декабря в полночь бьют куранты и говорят, предыдущий год закончился, новый начинается. То есть нам хочется, чтобы в течение года, в течение оборота Земли вокруг года, в течение оборота Земли вокруг Солнца укладывалось целое.

более, так сказать, научный календарь, созданный с помощью астрономов, ввел в обиход Юлий Цезарь в Древнем Риме. Астрономы ему подсказали, астрономы тогда уже были достаточно квалифицированными, подсказали, что в году примерно 365 дней, но еще немножечко, примерно четверо суток плюс к этим 365, еще примерно 6 часов нужно подождать, пока начнется следующий год. И тогда появился так называемый юлианский календарь, в котором для того, чтобы согласовать счет суток и движение Земли вокруг Солнца, 3 года считалось по 365 суток, а 4-й високосный год – 366. В результате за 4 года 4 четвертинки вот эти накапливались, и для них вводились новые дополнительные сутки. Ну, в наше время это 29 февраля обычно. Високосный год содержит 29 февраля, чтобы покрыть вот эту вот разницу, набежавшую в четвертинках года за 4 года, ровно 1 сутки. Но в следующей эпохе измерения показали, что не совсем на четверть суток укладывается движение Земли вокруг Солнца, а скорее вот на такую цифру. Видите, не совсем 25 сотых, а 2425 десятитысячных суток. И это привело к тому, что примерно за 1500 лет набежало лишнее количество суток, и Земля в одни и те же дни года оказывалась немножко в иной точке орбиты, и иные сезоны наступали. И это было особенно неприятно, скажем, ну, это средневековая эпоха, неприятно было для ведения церковных календарей, потому что там расчет Пасхи, например, очень важного церковного праздника, велся по календарю, а люди обнаружили, что уже деревья давно расцвели, а Пасха все никак не начинается. И тогда руководитель церкви европейской, христианской церкви, папа Григорий XIII, ввел так называемый новый григорианский календарь, в котором чуть-чуть изменили порядок счета високосных лет. Если в юлианском календаре четко через каждые 3 года на 4-й наступает високосный год и 29 февраля, то в григорианском календаре чуть-чуть подправили эту схему вычисления високосных лет. И там все время високосный через 3 года на 4-й вводится, но в те года, когда целое число столетий исполняется, ну, 1800, 900, 2000 и так далее, целое число столетий, тогда пропускаются високосные года в 3 случаях, а в 4-м они сохраняются. И вот эта вот маленькая поправочка привела длительность года к практически точному совпадению с периодом обращения Земли вокруг Солнца. Теперь одна ошибочка в этом новом григорианском календаре в 1 сутки стала накапливаться за 3300 лет. Если раньше она набегала в 1 сутки за 128 лет и за 1500 лет набежала разница в 10 суток, что уже летом очень заметно, особенно весной, да, когда стремительно Солнце все выше и выше над горизонтом, все теплее и теплее становится, 10 суток их вполне заметно. Дерево расцвело, дерево потеряло там лепестки с цветков, уже плоды начали вызревать. То вот такая ошибочка на 1 сутки за 3000 лет, это такая незначительная, что можно считать григорианский календарь идеально точным методом счета дней в году. Так что от юлианского календаря примерно вот после 1582 года многие страны стали переходить к григорианскому, потому что он более точный и позволяет легче ориентироваться в течение года. Но разные страны переходили в разном темпе. Например, католические страны перешли почти сразу. Папа Григорий XIII был руководителем католической церкви, и по его указу католики перешли на новый календарь. Протестанты
в Европе, немножко позже перешли, ну, поняли, в конце концов, что это удобно.

на календарь. А в нашей стране только после революции 1917 года наша страна перешла на григорианский стиль, хотя вся Европа уже несколько столетий жила по нему. А мы все еще жили по древнему юлианскому календарю, который, конечно, давно уже не соответствует нашим потребностям, нашей точности, желаемой точности счета дней в году. Вот так календарь принимал все более и более современные формы, и сегодня мы уже никаких особых претензий к календарю не предъявляем, хотя, наверное, можно было бы еще какие-то более тонкие моменты в календаре исправить. Ну, например, чтобы в каждом месяце было одинаковое количество недель и дней, чтобы там все месяцы были, например, по 30 дней, но это не так легко сделать, приходится там вводить какие-то лишние дни в месяцы. Но такие работы ведутся, и, может быть, через несколько лет будет введен в использование по всему земному шару новый всемирный календарь, уже более полезный, более точный для нас в быту. Всего доброго, до следующего урока.

Согласно легенде, незадолго до смерти Тициан приказал накрыть стол на множество персон. Места предназначались для людей, давно ушедших из жизни. Художников, поэтов, правителей, родных, возлюбленных, всех, кто был дорог великому художнику, прожившему долгую жизнь. Теперь он сидел за столом один. Та трапеза была прощанием. Точная дата рождения Тициана Вичеллио неизвестна. В одном из своих писем он указывал 1474 год. А это значит, что прожил он 102 года. По другим сведениям, его жизнь завершилась в возрасте 86 лет. Он прибыл в Венецию в детстве и поступил в обучение к мастерам живописи братьям Джентили и Джованни Беллини. Затем обучался у Джорджоне, с которым его связали дружеские отношения и совместная работа. После того, как эпидемия чумы в 1510 году унесла жизнь Джорджоне, Тициан завершил несколько его картин, оставшихся незаконченными. Тициан не любил покидать Венецию и делал это лишь изредка, выполняя заказы влиятельных заказчиков. Влажный венецианский климат ничуть не вредил здоровью художника, чего нельзя сказать о его фресках. Роскошные росписи, покрывавшие фасады венецианских палаццо, не сохранились. Тициан – умнейший собеседник, способный судить обо всем на свете, говорили о живописце современники. Действительно, он был весьма образованным и общительным человеком, обладающим прекрасными манерами и мягким характером. Среди его заказчиков, друзей и знакомых были самые выдающиеся люди того времени – понтифики и кардиналы, короли и герцоги, литераторы, юристы и многочисленные аристократы. Все они считали за честь иметь собственные портреты, а также портреты своих детей, жен и любовниц, выполненные знаменитым мастером. Как официальный художник Венецианской республики, Тициан написал портреты всех венецианских дожей, однако из них сохранились лишь несколько. Большая часть портретов венецианских дожей погибла во время пожара. Большим другом Тициана стал Пьетро Аретино, знаменитый публицист, сатирик и автор фривольных сонетов. Несмотря на полное различие характеров, этот энергичный, остроумный и очень общительный человек использовал всю энергию своего искрометного характера, чтобы имя Тициана стало известно в Европе. Пьетро Аретино также содействовал своему другу в получении выгодных заказов у сильных мира сего. Поклонником творчества Тициана стал сам император Священной Римской империи Карл V. Восхищенный работами мастера, король не желал, чтобы его изображал кто-либо, кроме Тициана. Ко всему, чего коснулась рука Тициана, не должен быть допущен никто другой, говорил он. Всесильный владыка половины Европы пожаловал Тициану титул графа. Он был покорен гением и не считал для себя зазорным подавать ему упавшую кисть. Когда же Тициан выполнил портрет умершей супруги Карла V, тот пришел в истинное восхищение. Ведь живописец смог по памяти воссоздать портрет Изабеллы Португальской через 9 лет после ее кончины. «Дыханием красок художник воскресил красавицу-императрицу», – воскликнул безутешный вдовец. Художник сумел проникнуть в душу монарха. Последний портрет Карла далек от парадности. Король лишен атрибутов власти. «Я устал от вида пролитой крови», – признавался всесильный император. «Я живу лишь ожиданием предстоящей встречи с незабвенной моей супругой». Августейшую чету, облеченную в саваны, живописец изобразил на картине «Троица». Незадолго до смерти Карл V отрекся от престола, а последние свои дни провел в монастыре, молясь перед полотном и готовясь к уходу. Сын Карла, Филипп II, унаследовал от отца не только престол, но и любовь к искусству. Он стал постоянным заказчиком Тициана –
однако оплачивать полученные шедевры не спешил. «Даже и не знаю, каким образом мне выжить в моем преклонном возрасте», сокрушался художник в своем письме к королю. «Ведь за последние 10 лет я так ни разу и не получил хотя бы самую малость в уплату за картины, которые вам направлял, будучи глубоко уверен, что ваша бесконечная милость вознаградит однажды за труды своего верного слугу, которому уже 95 лет». Тициан оставил множество изображений прекрасных женщин, однако определить, кто они, можно далеко не всегда. О личной жизни художника известно немного. Кем была юная красавица Виоланта, которую Тициан так часто изображал на своих ранних полотнах? Возможно, дочерью известного художника Пальмы Векью-старшего, также создавшего ее портрет. А может быть, это венецианская натурщица, восхищавшая Тициана. Ее он запечатлел в облике богини Флоры. Она дважды предстает в аллегорической картине «Любовь небесная и любовь земная». Ее же Тициан изобразил в роли Юдифи, или, как утверждают исследователи, это Соломея с головой Иоанна Крестителя на блюде. По одной из версий, его голова является собой автопортрет Тициана. Женился Тициан уже в зрелом возрасте. К моменту свадьбы его супруга Чичилия уже была матерью двоих общих сыновей. Достоверных портретов ее не сохранилось. По некоторым свидетельствам, когда художник придал черты жены обнаженной Венере, она так возмутилась, что ему пришлось полностью переписать ее лицо. Эту версию подтверждают радиографические исследования полотна. Предположительно, очаровательная супруга Тициана изображена и на других его полотнах. Аллегория брака была написана живописцем уже после того, как Чичилия скончалась от очередных родов. В работах пожилого мастера нередко встречается образ одной и той же богатой и аристократичной дамы. Она часто изображена в позе с обнаженной правой грудью. Она же явилась обнаженной в образе Венеры Урбинской. Однако, кем была прекрасная натурщица, навсегда осталась тайной. Моделью для кающейся Марии Магдалины послужила дочь булочника Джилия Фестина, жившая по соседству. Эта картина пользовалась таким успехом, что Тициану пришлось выполнить не менее 6 ее вариантов. Тициана множество работ, написанных для церкви. Огромная картина Асунта «Вознесение Богоматери» поразила венецианцев динамикой композиции, экспрессии и монументальностью. Стиль художника со временем во многом изменился. Джорджо Вазари писал: «Техника, которую он придерживался в последних вещах, значительно отличается от его юношеской техники, ибо его ранние вещи созданы с особой тонкостью и невероятным старанием. Они могут быть рассмотрены вблизи, равно как и издали. Последние же написаны мазками, набросаны широкой манерой и пятнами. Так что вблизи смотреть на них нельзя, лишь издали они кажутся законченными». Последней работой великого мастера стала Пьета. Он желал, чтобы эта картина была размещена над его надгробием. В образе коленопреклоненного старца Никодима, который участвовал в погребении Христа, художник изобразил самого себя. В то время, когда Тициан работал над картиной, Венецию поразила эпидемия чумы. Однако художник не пожелал покинуть город. Вместе с ним остался и его сын Орацио. Быть может, именно в те дни в правом нижнем углу полотна появился образ Пьеты в виде иконы. Отец и сын возносят молитву о спасении от бедствия. Чаша сия не миновала молящихся. Когда тело сына увезли, Тициан Вичелио остался совсем один. 27 августа 1576 года его нашли мертвым.
живописец лежал на полу мастерской, и его рука сжимала кисть.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Добрый день, мы рады всех приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про эволюцию приматов от истоков до современности. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Всех приветствую, всем отличного настроения. И мы сегодня с вами, получается, будем говорить совсем не о динозаврах, а я бы даже сказал практически о нас. Ибо я надеюсь, что все зрители этого канала догадываются, что мы приматы. Именно к этому отряду, согласно современным представлениям, относят человека. Так что, когда говорят, что человек произошел от обезьяны, действительно врут. Ничего подобного, человек не происходил от обезьяны, потому что обезьяна... Обезьяна, конечно, происходит от обезьяны. Вот в этом плане, да. Но, по крайней мере, человек так и остался обезьяной. Одним из видов обезьян, высших, сухоносых, узконосых приматов. Но, впрочем, конкретно про человека сегодня мы говорить практически не будем, а поговорим об эволюции самых разных наших родственничков. Начиная от появления приматов, ну и, собственно говоря, вот до современности, только потихонечку рассматривая, как дерево приматов все больше и больше ветвится, и все больше и больше появляется самых разных уникальных животных. Я думаю, что многие из вас знают приматов, которые находятся на этой картинке, но, может быть, кто-то их еще не встречал или подзабыл, как они зовутся. И так как я предвосхищаю вопросы, а кто же это такой на первом слайде, сразу скажу, это ревуны. Такие своеобразные обезьяны, очень своеобразные, из Южной Америки. Ну, а чуть подробнее мы о них поговорим попозже, когда, собственно, доберемся уже до высших приматов. Ну, а сейчас давайте начнем уже рассматривать эволюцию. Итак, если мы с вами посмотрим, ну, в самых общих чертах, как шла эволюция, то, пожалуй, что выглядела она примерно вот так. Сразу могу сказать, что эта картинка, во-первых, сильно упрощенная, во-вторых, сильно устаревшая во многих деталях. Поэтому ориентироваться на нее как на такое супернаучное пособие, пожалуй, что не стоит, но зато она очень наглядная, красивая, и в целом можно такое самое общее представление об эволюции получить. Очевидно, что приматы начинались с какого-то одного существа, ну или, может быть, нескольких небольших существ, которые стали обитать на деревьях. И действительно, как здесь показано, где-то, ну, если совсем округлить, около 70 миллионов лет, это дата, когда известны самые древние приматы. От них пошли вначале полуобезьяны, потом, скорее всего, от кого-то из полуобезьян уже пошли настоящие обезьяны. Кто такие полуобезьяны? Полуобезьяны, они же ночные обезьяны, это лемуры, лори и всевозможные долгопяты. Вот они здесь у нас сидят. Это такие существа, которые действительно по ряду признаков на обезьян и не особо-то похожи. А что в них такого не обезьяньего, мы, конечно, сейчас тоже посмотрим. Дальше появляются дневные обезьяны, они же высшие приматы, они же настоящие обезьяны. А, причем, как видно по этой схеме, это, кстати, здесь хорошо показано, что разветвление это произошло, в общем-то, достаточно быстро. И иногда мы даже не совсем можем поймать тот самый момент, когда произошел переход, допустим, от полуобезьян к обезьянам. Ну и в дальнейшем, допустим, от полуобезьян уже к антропоидам, то есть человекообразным обезьянам. Ну вот дальше у нас идут обезьянки всякие разные, в первую очередь макака, мартышкообразные всякие, там, макаки и прочее. И в какой-то момент, около там, 38 миллионов лет ориентировочно, появляются уже антропоиды, то есть человекообразные обезьяны. Это гориллы, шимпанзе, гиббоны, вот гиббоны, и орангутаны. Ну а также отделяется человек. Вот здесь не совсем правильно показана уже ветка, отделяющаяся к человеку. Сейчас считается, что все-таки разделение произошло далеко не там так давно, не настолько мы уникальны, скажем так, а разделение произошло от, допустим, нашего самого близкого родственника шимпанзе, ну, где-то 10-12 миллионов лет назад. Ну, и потом наша линия еще какое-то время погуляла по ветвям, но потом стала спускаться вниз с деревьев и уже стала приобретать некоторые черты будущих людей, ну, и в конце концов мы стали такими, какими мы есть. Как я уже сказал, эта картиночка наглядная, но не особо точная. Картина, которую мы видим здесь, гораздо более детальная и более точная. Больше того, тут есть даже циферки, откалиброванные по молекулярным данным. Молекулярные данные мы любим, хотя они иногда и дают сбой, и, собственно говоря, сами молекулярные данные часто потом соотносятся с окаменелостями, чтобы их как-то уточнить. Но, по крайней мере, эти цифры гораздо более правдоподобные. Но давайте основные какие-то ветви посмотрим. Конечно, сейчас все в деталях разбирать не будем. Посмотрим основные ветви, а дальше уже будем смотреть конкретные какие-то примеры и конкретные окаменелости. Мы видим, что согласно такой более современной схеме, 75 миллионов лет – это время, когда разделились так называемые эоархантеглиры. Вот это уже страшнее звучит. Сразу чувствуете, да? То есть не мало того, что названий много, никаких картиночек нет, еще и какие-то слова пошли пугающие. Эоархантеглиры – это группа, которая объединяет в себе неожиданным образом грызунов, зайцев, приматов и их ближайших родственников. Если, опять же, кто-то не в курсе, мы с, допустим, теми же крысами, да и, в общем-то, и, не знаю, с какими-нибудь зайцами, кроликами, относительно близкие родственники. Конечно, не настолько близкие, как с шимпанзе, и даже не настолько близкие, как, например, с лемуром. Но все-таки, если брать наше родство с другими млекопитающими, не знаю, с теми же тюленями, которые в прошлый раз были в качестве соведущего, или же, допустим, с теми же китами, ну, неожиданно окажется, что с китами мы гораздо более дальние родня, чем, допустим, с теми же крысами. И приматов плюс вот этих всяких грызущих ребят объединяют в группу как раз Eoarchanteglires. Ну и считается, что 75 миллионов лет назад они разбежались. 70 миллионов лет, как на предыдущей картинке. Это время разделения уже приматоморфов, правда, не приматов как таковых, а вот именно таких вот приматов и их ближайших родственников, типа шерстокрылов тупай. Если знаете, лайк вам, подписка. Если не знаете, сейчас посмотрим на них. И, собственно, приматов. Ну и эволюция приматов здесь начинается где-то от 65 миллионов лет назад. Я бы это скорректировал хотя бы до 66, ибо есть у нас такое животное, как... Такое животное, как пургаторий, и пургаторий имеет возраст маастрихтский и палеоценовый. То есть, ну, где-то 65,5 миллионов лет. Вот так. Так что чуть-чуть можно эту цифру подвинуть. Дальше мы с вами видим разделение на... соответственно, полуобезьянок и обезьянок происходит вот как раз в этот срок. Ну, вот, собственно, здесь где-то, видимо, приматы появились. Ну, собственно, нет, по этой схеме я зря ее ругаю. Вот где-то здесь показано, что чуть раньше 65 как раз приматы появляются. Вот где-то здесь, наверное, пургаторий. Потом идет разделение 65 миллионов лет назад на уже полуобезьян и обезьян. Обезьяны делятся на долгопятов, которые непонятно, то ли они полуобезьяны, то ли не полуобезьяны, их то, что сюда перекидывают периодически. И, соответственно, уже ну, всех таких более нормальных, привычных нам обезьян, широконосых, мартышки и прочее, и узконосых. Ой, то есть широконосых – это всякие там игрунки, паукообразные и прочие, такие очень специфические. Ну и узконосые, к которым относят, собственно, мартышек и человекообразных. Ух, много опять всяких получается слов. Довольно непростая систематика. Заодно мы так уже некоторые ветви наметили, да. И теперь попробуем в этих ветвях разобраться чуть-чуть еще более подробно. Итак, начнем разбирать эту схему по частям. Начнем с эоархантеглиров. Как мы уже выяснили, эоархантеглирос – это глирос плюс эоархонта. Глирос – это все, что грызется. Оно нас сейчас не очень интересует, грызуны, зайцы, кролики. А эоархонты – это вот эта вот штука, которая по-русски называется тупаи. Приматоморфы – это, соответственно, шерстокрылы плюс приматы. Ну и поехали разбираться дальше. Начнем с тупаи. Собственно, предок всех эоархантеглиров нам в палеонтологии неизвестен, увы и ах. Хотя мы предполагаем, что он где-то там когда-то жил, еще, видимо, в окружении каких-нибудь там дасплетозавров. Но, в общем, скорее всего, именно в Северной Америке, именно в окружении дасплетозавров. Вот прям находил дасплетозавра, и у него эволюционировать начинал. Но, к сожалению, этот предок нам неизвестен. А кто известен? Так это уже представители тупаи. Кто такие тупаи? Ну, вообще, тупаи – это животные, которые смогли дожить до наших дней, за что им честь и хвала в первую очередь. Потому что Если бы они не дожили до наших дней, то мы бы многого не знали о нашей эволюции. А так у нас есть вот такая вот протобелочка непонятная, которая буквально похожа на грызуна максимально по ряду признаков, но при этом в то же время имеет кое-какие признаки приматов. Именно по этой причине, потому что непонятно, куда ее отнести, она вот и болтается так между приматами и грызунами. Но, к слову, у нее и своих уникальных особенностей тоже выше крыши. Сейчас тупаю можно встретить в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Собственно, там очень много наших родственничков обитает. Это, я думаю, ни для кого не секрет. Но при этом, судя по палеонтологическим данным, Юго-Восточная Азия не является самой-самой такой древней родиной приматов. Это место, куда приматы убежали уже чуть-чуть попозже, там, может быть, в начале палеоцена. Ну, то есть, если на миллионах лет судить, то где-то там 66-60 миллионов лет назад, уже после падения злополучного метеорита и вымирания динозавров. А самые древние находки обнаруживаются в Америке. Я бы сделал бы еще смелое предположение, что просто не находят в Азии каких-то древнейших приматов. Может быть, они эволюционировали в разных местах. Это всегда как бы, стоит иметь в виду и где-то держать в голове. Но есть нюанс. Все-таки в целом в Азии много разных хороших местонахождений. Поэтому, ну, скорее всего, если не находят приматов в Азии возрастом более 66 миллионов лет, ну, с большой долей вероятности их там, собственно, и не было. Хотя, справедливости ради, вот прям самых-самых таких вот поздних уже маастрихтских пород не очень много, и они не такой шикарной сохранности. Есть кое-что в Китае, есть кое-что у нас, например, наше местонахождение Благовещенское, оно как раз такое позднемаастрихтское, но это не тропический лес, и там нет такой хорошей сохранности, чтобы мелкие животинки идеально, как бы, и которые там жили, идеально сохранялись. Поэтому все-таки есть небольшой шанс, что, может быть, действительно прототупаи еще во времена динозавров бегали по Азии, а не по Америке. Но, впрочем, с географическими приключениями наших приматов мы еще будем разбираться. А пока вернемся к самой тупаи. Как вы уже, наверное, прочитали, размер тупаи совсем небольшой. Ну, действительно, такая, можно сказать, белочка. Вес тоже маленький, а здесь, правда, очень большой, на самом деле, разброс, от 30 до 350 грамм, ну, это, вообще-то говоря, в 10 раз, то есть это все равно, что там, не знаю, люди были бы от, грубо говоря, от 50 до 500 килограмм, у нас, конечно, тоже есть разброс веса, но не настолько. Но здесь стоит сделать скидку на то, что тупайя, вообще-то, это не одна животина. Тупайи – это группа разных животных, в которую входит точно совершенно три рода и, по-моему, три вида. Но вот насчет видов не уверен, может, видов чуть больше. Так что, ну, как бы это просто данные для разных видов. Есть мелкие тупаи, есть большие тупаи. Питаются они в первую очередь плодами. И вот как раз здесь показаны цветы и плоды пальмы, которые им больше всего нравятся. Есть у них одна интересная особенность. Эти плоды они могут есть в любом виде, в том числе, когда они уже падают на землю и, соответственно, начинают потихонечку бродить. Поэтому они прекрасно переносят большое количество алкоголя, который успевает в этих плодах сформироваться. То есть, что значит переносят? Они его просто усваивают. Им никакого странного состояния, никакого опьянения, ничего не происходит. Они полностью усваивают все из этих плодов. И им хорошо и прекрасно. И они не теряют ни координации, и получают кучу энергии. Ну, за что им честь и хвала. Возможно, была бы у нас такая прекрасная способность, жили бы мы тоже как-то получше. По крайней мере, не было бы у нас проблем каких-то некоторых. Но, увы. А мы все-таки не совсем тупые. Но, правда, у нас есть свои преимущества некоторые. Да, например, в плане интеллекта. Тупая, она вот как-то, как будто по названию какая-то не самая сообразительная. И действительно, размер мозга у нее просто феноменально маленький. Гораздо меньше, кстати, чем у той же белки, а если сравнивать с приматами, так это вообще никуда не годится. То есть сама по себе она мелкая, а в этой мелкой голове там мозгов-то почти что и не поместилось. Что прям вот нас буквально переносит вместе с этой тупаей, опять же, в мезозой. Это типичная млекопитающая мезозоя по ряду признаков, в том числе и по состоянию мозга. млекопитающие времен динозавров, это, прямо скажем, не самые сообразительные животные. И еще один момент. Вот я понял, что на следующей картинке показать его не смогу, так что вернулся. Обратите внимание, глазки-то почти что по бокам. Это единственное животное, из которых мы сегодня будем, которых мы будем сегодня смотреть, у которых еще не особо-то развито бинокулярное зрение. Оно есть, но поля бинокулярного зрения, то есть зрение, которое увидит двумя глазами и картинка видна в объеме, она очень небольшая. У всех последующих, даже шерстокрылов, а уж тем более приматов, мы увидим глаза, уехали уже вперед. Это нужно для того, чтобы четко оценивать расстояние с ветки на ветку и не промахиваться, когда перемещаешься по дереву. Тупая она ловкая, об этом я говорил, ловкая всегда, но вот расстояние она оценивает только перед своим носом. Я бы сказал, что это плохо, если бы тупая не существовала уже несколько десятков миллионов лет. Но, видимо, ей такого зрения хватает. Ну и вот давайте поговорим, когда же тупаи стали известны. Так вот, по логике и судя по предыдущим схемам, тупаи должны были появиться, ну, как минимум 70 миллионов лет назад, то есть, опять же, мезозой. Однако же реально мы знаем тупай самых вот таких вот прям честных, только с миоцена. Миоцен – это где-то 20-23 миллиона лет. Ну, точнее, 23 миллиона лет – это начало миоцена. Ну, вот примерно такой возраст имеют самые древние достоверные тупаи. Вроде вот той, которую мы видим справа. А есть еще немножечко более сомнительные тупаи, которые возраст имеют около 30-35 миллионов лет. То есть, ну, где-то... Даже, может быть, побольше, нет, не 35, получается, где-то 30, ну, 40-45, вот так, 40-45 миллионов лет, то есть средний эоцен. А все равно это маловато, честно говоря. Это время, когда уже высшие приматы существовали, и таким образом мы понимаем, что вряд ли это самая древняя тупая, судя по тому, насколько она примитивна, она должна была появиться раньше. Но, увы, есть такая проблема вообще у всех животных, про которых мы сегодня будем говорить, у приматов, у ближайших родственников, что они жили в таких местах, в которых сохраниться по-хорошему шансов почти не было. Они жили в основном в тропических лесах, а в тропических лесах все перерабатывается полностью. Это идеальная экосистема, в которой все, что появилось, потом полностью будет уничтожено. Уничтожено растениями, термитами, какими-нибудь там потом грибами, микроорганизмами и так далее. Ничего не останется, даже костей. И к тому же еще климат такой вот замечательный, влажный, тропический, теплый. Ну, в таких условиях для палеонтологов ловить вообще нечего. И большое, на самом деле, счастье, что у нас хоть что-то есть от этих животных. Поэтому то, что у нас есть хотя бы зубы достоверные, тупай, начиная там от 23 миллионов лет, это уже праздник. Вы обратили внимание, что в основном-то зубы находят, да? Ну, а то, что есть еще какие-то зубы, которые, может быть, тоже от тупаи возрастом 45 миллионов лет, ну, это еще лучше. Хотя, скорее всего, появились они все-таки еще раньше. Так, ну и да, кстати, самая древняя тупая, известная из Китая, что, ну, так вот, может быть, намекает, что она все-таки в Азии развивалась, но я подозреваю, что около 50 миллионов лет назад она туда пришла. А нам тем временем пора двигаться дальше, ибо нас уже заждались шерстокрылы. А в настоящее время эта группа тоже известна из Юго-Восточной Азии и больше нигде, но снова это ни о чем не говорит в плане их изначального появления и распространения, потому что где-то начиная от 66 миллионов лет назад и до 35 миллионов лет назад тропические леса были очень широко распространены, особенно там где-нибудь там 40-45 миллионов лет назад. И поэтому, например, перебраться из Северной Америки в Европу, или же в Азию, или же даже там в Африку, не было никаких проблем. Животные тропические распространялись по этим местам без проблем. Очень много одинаковых животных или очень похожих, близких родственников в Северной Америке, в Европе, в Азии. Ну, так что сейчас точно понять, где родина того или иного животного, уже достаточно затруднительно. Мы знаем, где они есть сейчас, но возможно, что это просто кусочек какого-то древнего большого ареала. Шерстокрылы. Это очень немногочисленная группа нынче животных. В этой группе мы видим всего лишь два вида, но они очень-очень прикольные и крайне своеобразные. Собственно, если бы мы просто так вот издалека посмотрели на шерстокрылов и особенно бы заметили бы их во время полета, мы бы наверняка приняли их бы скорее за какую-нибудь белку-летягу. Хотя, впрочем, может быть, это сходство не такое уж и случайное. Мы только что выяснили, что и тупайи очень похожи на белок, и вообще мы с белками родня. А шерстокрылые, в свою очередь, похожи на тупайю, только с еще более крупными глазами, и, кстати, глазами уже немного переехавшими вперед. Собственно, если мы представим себе, как тупайя свой скелет максимально доводит до идеальной легкости и воздушности, убирает все лишнее, после чего еще и приобретает перепонку, мы в итоге можем представить себе эволюцию шерстокрыла. Сейчас, конечно, шерстокрылы примечательны не только теми признаками, которые я уже назвал. У них, например, также еще более мелкий мозг, чем у тупайи. У них такие присасывательные диски на лапах, чтобы цепляться за ветви. Конечно же, очень своеобразная зубная система. Я не самый великий специалист по приматам, поэтому я не буду подробно рассказывать про зубную систему каждого животного. Но вот если бы здесь сидел великий какой-нибудь специалист, он бы 100% каждый раз бы рассказывал вам что-нибудь про зубы. И это неудивительно, потому что, вообще-то говоря, зубы – это то, что, во-первых, находят палеонтологи и, собственно, антропологи, которые последнюю часть эволюции приматов изучают, которая поближе к нам. Зубы – это то, что показывает нам очень многое. Это показывает нам эволюцию, потому что зубная система эволюционировала в первую очередь. Во вторую очередь скелет, только в третью очередь, например, мозги. Потом зубы показывают нам диету. С шерстокрылами попроще, мы можем посмотреть на живых шерстокрылов и выяснить, что они питаются листиками и плодами. А с ископаемыми там без вариантов только на зубы смотреть. Так что зубы – это, конечно, вещь. И у шерстокрылов зубы отличаются от всех других, как приматов, так и тупай. Что еще можно про них сказать? Про то, что они очень даже неплохо летают. Как вы видите, до 140 метров. Но, конечно же, летают они не активно, а при помощи планирующего полета. И, кроме того, эта перепонка служит им в качестве маскировки. Вот здесь мы видим, как шерстокрылы прижимаются к дереву, сливаются с окружающей средой, и практически их тогда невозможно обнаружить. Есть даже такая весьма экстравагантная версия, которая гласит, что изначально перепонка у шерстокрылов сформировалась как раз-таки для того, чтобы маскироваться на дереве. И потом оказалось, что она еще удачно помогает перемещаться с ветки на ветку. И плюс, учитывая размеры этой животинки, конечно, перепонка им просто колоссально помогает в питании. Хотя в тропических лесах крон деревьев относительно близко, и, в общем-то, это позволяет тем же приматам практически не спускаться на землю, а перемещаться только с ветки на ветку. Но если ты еще и летаешь, то у тебя вообще нет никаких проблем. Ты можешь всегда добраться до сочных плодов, никогда не оказываясь на земле. Еще они пушистенькие, что тоже всегда приятно. Шерстокрылы нам, кстати говоря, известны в ископаемом виде. Не то чтобы лучше намного, чем тупайи, но, по крайней мере, известны из более древних пород. Так, например, есть животное по имени планететерий, которое, по сути, является таким, планирующим путешественником, нет, путешествующее животное, по-моему, так. Удивительное путешествующее животное. Так переводится его название. Планететерий, судя по тем костям, которые нам известны, был очень похож на современную тупаю. При этом он обнаружен, кстати говоря, в Северной Америке, что намекает на то, что действительно все-таки именно в Северной Америке зародились приматы и их родственники, и потом они уже расселились по разным местам. Он жил в кипарисовом лесу, а кипарисовый лес, который здесь показан, это немножко, скажем так, другой биом. Это не дождевой тропический лес, не джунгли. И там от дерева до дерева добраться задача непростая. И становится очевидно, почему изначально могла сформироваться способность к планированию, которая потом, конечно же, их потомкам очень здорово пригодилась. Но, к слову, кстати говоря, никакой перепонки, к сожалению, в тех породах, в которых обнаружен планетарий, найдено не было. Вот, так что насчет наличия или отсутствия летательной перепонки – это лишь наши догадки. Ну и мы плавно и постепенно подбираемся уже к настоящим приматам. А самый древний примат – это, наверное, одно из самых известных древних животных, про которых я сегодня буду рассказывать. Про него и я множество раз говорил во всяких разных лекциях. И, разумеется, каждый другой лектор, который хоть как-то косвенно упоминает про приматов, ну, чаще всего это, конечно же, допустим, Станислав Владимирович Дробышевский, который, можно сказать, на приматах собаку съел. Но, в принципе, много кто еще про приматов говорит. Периодически, например, там тот же Павел Петрович что-то про приматов рассказывает, так вот хотя бы по чуть-чуть. И каждый раз всплывает пургаторий. Почему? По нескольким причинам. Причина номер раз. Самый древний примат. Ну, всегда приятно, когда у нас есть что-то самое древнее. Второй момент. Это, ну, судя по всему, вообще такой базальный примат. То есть это то, чего мы так все любим. То самое животное, которое дало начало потом всем последующим приматам. На схемке я показывал, он был, видимо, еще до момента разделения на полуобезьян и обезьян. Хотя, конечно, настоящую обезьяну никак не походило. Скорее, внешне был ближе даже не к полуобезьяне, не к лемуру какому-нибудь, а к той же тупае. И больше того, он еще и прекрасен по ряду своих, видимо, физиологических признаков, то есть по тому, как он жил. Например, если посмотреть на его челюсти, которые сохранились, получается, что он питался и насекомыми, и фруктами. Иными словами, был всеядный. Но что может быть лучше для предка приматов, в том числе таких, как мы, как всеядный такой вот дедуля. Во-первых, это позволяет некоторым приматам быть всеядными. Во-вторых, от всеядности достаточно просто двинуться как в сторону насекомоядности или же хищничества, так и в сторону чистой фруктоядности. То есть, опять же, получается прям супер идеальный предок. Еще и всеядное животное – это животное, которое никогда не пропадет, которое сможет найти и пищу, если вдруг какие-то проблемы там, с, не знаю, влажностью, освещением, можно там насекомыми попитаться поактивнее. То есть, если вдруг темно, не хватает всяческих зернышек, семян, можно найти, например, замороженных насекомых и их поесть. Или же, кстати, можно семена поесть, те самые, которые где-нибудь валяются, в шишках находятся. А если есть классные спелые фрукты, можно фрукты пожевать. То есть, это животное, которое, скорее всего, переживет любой кризис. И неожиданным образом пургаторий-то пережил кризис. Ведь пургаторий известен как из пород Маастрихта. Это самый конец мелового периода. Буквально из тех же самых слоев, что и тираннозавр Рекс, вот буквально в формации Хайл Крик, знаменитой формации Адского ручья. Рядом с тираннозавром сидел, на тираннозавра глядел. И пургаторий же известен из пород уже раннего палеоцена, то есть после границы мелопалеогена, после великого вымирания. То есть это то самое животное, которое пережило вот эту вот катастрофическую катастрофу и продолжило свое существование, позволив в том числе в конечном итоге появиться нам. Короче говоря, мы всячески восхваляем пургатория, всячески его любим и лишний раз рады на него посмотреть. Ну, а, к сожалению, как он точно выглядел, мы не знаем. Мы лишь догадываемся по аналогии с тупаей, что он мог быть на нее похож. Потому что по ряду признаков, за исключением той же зубной системы, он на тупаю похож был. Целого скелета пургатория, увы, нет. Почему? Ну, как он точно выглядел, может быть, мы узнаем, если найдем более полные находки. Ну, а нам тем временем пора перемещаться уже к полуобезьянам, наконец-то. То есть, пойти по одной из линий эволюции и познакомиться с загадочными плезиодапиформами. Кстати, я немножко еще не рассказал, упустил момент про систематику пургатория, а там есть про что рассказать. Правда, рассказ будет очень путанный и очень такой грустный, скучный. Потому что, во-первых, систематика, она всегда какая-то запутанная. А с такими древними животными, еще и фрагментарно сохранившимися, как пургаторий, ну там, ух, там совсем черт ногу сломит. Есть версия, например, что это не просто какой-то базальный примат, а что это все-таки представитель именно какой-то линии полуобезьян, например, тех же плезиодапиформов или даже адапиформов прям непосредственно, что совсем маловероятно. Но так как все-таки споры ведутся, по возрасту он вполне подходит на базального примата, да и есть такая версия, я вот его все-таки так именно вначале и обозначил. Ну, а дальше мы, собственно, переходим к плезиодапиформам. И это, если угодно, такое начало всех полуобезьян. То есть он уже явно совершенно имеет признаки чего-то вроде долгопятого или лемура. А при этом, ну, собственно, он явно не является ни долгопятым, ни лемуром. А плезиодапиформы, они достаточно разнообразны. Просуществовали они, как вы видите, не так, чтобы мало, 20 миллионов лет. В дальнейшем они исчезают, давая начало, собственно, адапиформам. Мы их сейчас тоже посмотрим. И, может быть, другим полуобезьянам. Ну, вот один из плезиодапиформов, вот, допустим, другой из плезиодапиформов. Они, кстати, очень были разные не только по внешнему виду, по форме, но и по питанию. Ну, чтобы представить себе разнообразие плезиодапиформов, мы можем вспомнить, опять же, современных полуобезьян. С одной стороны, у нас есть веселые полосатенькие лемуры с Мадагаскара, вот те самые, которые в мультфильмах зажигают, дневные, такие крупненькие, дерущиеся массово. А с другой стороны, есть, например, руконожка, вот мы сейчас тоже посмотрим, вспомним. С третьей стороны, есть там эти, не знаю, какие-нибудь маленькие лорики, очень тоже своеобразные. Все немножко по-разному питаются, кто-то там из-под коры выковыривает личинок, кто-то питается фруктами. Вот. В общем, группа разнообразная, несмотря на то, что есть у нее ряд общих признаков, но и отличий тоже хватает. Видимо, такими же были и плезиодапиформы. Кстати, мне кажется, что так как мы уже с вами плавно перешли к полуобезьянам, наверное, какие-то общие признаки полуобезьян тоже неплохо было бы обозначить. Ну, во-первых, это, как правило, крупные глаза. И вот мы видим, что у плезиодапиформов, по крайней мере, судя по реконструкциям, тоже были глаза крупные. Это намек на то, что они в основном ведут ночной образ жизни. По крайней мере, для современных животных это крайне актуально. А учитывая, что предки млекопитающих, мезозойские, в основном были ночными животными, есть такое, такой, скажем так, очень веский повод предположить, что их способность видеть хорошо по ночам – это не какое-то новоприобретение, а это скорее наследие от мезозоя. Наследие вот еще с времен динозавров, когда животные прятались в ночи. Какое-то время это их просто спасало буквально, но когда они ушли на деревья, они, в общем-то, оказались в достаточной степени в изоляции и безопасности от других животных. И тут они немножечко уже стали расслабляться, и в какой-то момент это позволило им уйти уже и в дневной образ жизни. Но это произойдет несколько позже. А в начале, так сказать, своего существования и в начале даже вот кайнозоя, когда уже динозавры вымерли, они все еще продолжали быть в основном ночными животными. Еще одна особенность в целом всех полуобезьян – это то, что у этих животных мокрые носы. Собственно, еще одно название их – это мокроносые обезьяны, в отличие от высших, которые сухоносые. Ну и мы понимаем, что, видимо, мокроносость – это вот те самые замечательные мокрые носики, которые мы наблюдаем, допустим, у наших питомцев. Там вспоминаем собак, кошек и так далее. Ну и вообще у большинства млекопитающих. Мокрый нос позволяет лучше улавливать запахи, что намекает на то, что в целом полуобезьяны лучше нюхают, чем настоящие обезьяны. И это снова абсолютнейшая правда. Кроме того, они в целом гораздо меньше, чем настоящие обезьяны. У большинства из них более вытянутые морды, хотя это уже не строго обязательный по признак. Ну и, пожалуй, что так вот, если брать самые такие приметные факты, это все. А, ну да, ну и, конечно, вибриссы у них есть, вот эти самые усики, что, опять же, сближает их с, там, не знаю, с грызунами и прочими такими не древолазающими млекопитающими, но отдаляет их от настоящих приматов. Ну а мы тем временем с вами уже на протяжении последних пары-тройки минут любуемся на еще одного представителя плезиодаписовых, который жил буквально в самом начале кайнозойской эры, еще во время так называемого палеоцена, все там же на территории США, то есть прям такой классный кандидат на звание предка кого-нибудь. Карпа лестес его зовут. Это животное было фруктоядное, это животное, обладающее вот такими вот цепкими лапами, уже бинокулярным зрением и способное, соответственно, найти что-нибудь вкусненькое на любой ветке. Кстати, тот факт, что он фруктоядный, может указывать на то, что у него начинало появляться цветное зрение. Потому что если животное питается фруктами, ему важно знать, фрукты созрели или же нет. А для этого было бы неплохо различать всякие там красно-рыжие оттенки, что большинство млекопитающих делать не способны. Так что, может быть, уже где-то вот здесь, вот на этом уровне, потихонечку начинает возвращаться цветное зрение, которое было давным-давно, еще во времена динозавров, потеряно большинством млекопитающих. Однако же, как я упоминал, плезиодеписы вовсе не все, далеко не все были фруктоядными. Среди них было множество и, допустим, всеядных животных. Вот здесь у нас палехтон, еще один представитель этих самых плезиодеписов. И, судя по зубам, он похож скорее на нас. А мы животные всеядные. Вот и он тоже всеядный.

Кстати, австралопитек. Это точно совершенно какое-то древнее лемурообразное, возможно, представитель так называемых индриевых приматов, то есть родственник современного индри. Но, опять же, насчет его систематики есть некоторые сомнения. Но вот в чем сомнений нет, то в том, что это было животное крупное, весом до 55 килограмм. Если что, сейчас самый большой лемур – это 10 килограмм, да, а тут 30, а тут 55, то есть в 5 раз больше. Размером он был уже приближался, соответственно, к человеку, но при этом выглядел весьма своеобразно, с такими длинными ногами, чем-то похож на помесь лемура и ленивца. Возможно, кстати, был чуть менее активный, чем более мелкие лемуры. В принципе, чем более крупное животное, тем сложнее туда-сюда носиться с выпученными глазами. Вот. Достаточно посмотреть даже на индивидуальное развитие, на онтогенез, да, детишкам как-то вот бодрее, веселее можно носиться туда-сюда. Вот чем больше становишься, тем меньше как-то носиться хочется, и как-то диван все больше притягивает. Но, как бы там ни было, у нас, к сожалению, уже нет возможности понаблюдать этих животных и убедиться в том, как именно они себя вели, потому что в 14-15 веках эти животные полностью вымерли. И вымерли, видимо, под влиянием человека. Может быть, их непосредственно истребляли, хотя однозначных доказательств этого нет. А может быть, они вымерли, ну, потому что человек менял окружающую среду, в которой они обитали. Как бы там ни было, сейчас их нет, а жалко. Есть, например, даже такая экстравагантная версия, которая предполагает, что как минимум один из видов этих самых палеопропитеков вел полуводный образ жизни. Вот мы с вами как-то не так давно общались на тему полуводных ленивцев, но они, правда, однозначно полуводные, так называемые талосокна, прям такие ленивцы, морские коровы. Вот прикольно, если еще и приматы такие были. Но, честно скажу, эта версия мало кем поддерживается, но есть даже такая версия. Тем временем нам пора посмотреть на еще одного гиганта с Мадагаскара. И он, ну, наверное, тоже в какой-то степени даже более известный. Зовут его Мегалодапис. Опять же, маленькая такая рекламная пауза. Если вы когда-нибудь будете в Москве, или же вы прямо сейчас пребываете в Москве, срочно все собираетесь, отправляйтесь в Дарвиновский музей, там есть и кости этого самого Мегалодаписа, и есть его скульптура, натуральный размер. Так что можно там на него посмотреть, полюбоваться, навсегда запомнить и уже никогда его лицо не забыть. Да и вообще, смотришь на это лицо и понимаешь, что оно уже никогда не забудется. При этом животные это были крупные, тоже до 1,5 метра, то есть вполне себе приближены по размеру к человеку. И тоже, видимо, были довольно своеобразными представителями лемуровых. Настолько своеобразными, что систематики продолжают ломать голову до сих пор, куда бы этих самых мегалодаписов определить. И есть версия, что это все-таки лемур какой-то, а есть версия, что это прям лемурообразное, и это и не лемур, а вот что-то такое, ну, сильно отличающееся от лемура, настолько же сильно, насколько, например, отличаются те же самые лори. Что-то очень специфическое. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше, и потихоньку, полегоньку должны мы с вами все-таки переползать к в гости уже к высшим приматам. Есть ли какое-то животное, которое носит некие такие переходные признаки между низшими приматами и высшими? Мы видели животное, которое было таким переходным между долгопятыми и, ну, как бы будущими высшими приматами. А вот это животное уже, ну, такое почти что высший примат. Зовут его Эосимиас. Ну и, соответственно, представитель он так называемых эосимид. Действительно, в этом животном есть признаки тех и других существ. Но его, правда, тут еще так нарисовали, чтобы уж наверняка. Нам показалось, что это наполовину какая-нибудь паукообразная обезьяна, наполовину лемур. Но по костям тоже переходные черты читаются. В том числе, возможно, именно у этого животного впервые изменилось ухо. Ведь что, собственно говоря, мы знаем про высших приматов? Чем они отличаются от низших? Ну, соответственно, вспоминаем признаки низших и их убираем, получаем высших. Вибрис нет, нос сухой, глаза значительно мельче, размер в целом покрупнее. Ну и признак, про который я, кстати, забыл в прошлый раз сказать, у низших приматов приостренные ушки, как, собственно, у большинства млекопитающих. А у всех высших приматов уши, ну, вот такие, собственно, как у нас. Можно посмотреть на наше ухо, типичное ухо высшего примата, и понять, как выглядит.

должно выглядеть ухо высшего примата. Мы знаем, что у нас даже есть небольшой такой отголосок былой эпохи в нашем ухе, называется он Дарвинов бугорок. Вот когда вот этот вот кончик приостренного уха завернулся, у нас вот тут вот по краешку уха сохранилась такая небольшая, небольшой бугорок, не знаю, как это еще сказать. При этом этот бугорок не обязан быть четко выраженным, он может быть очень слабо выражен, постепенно он как бы исчезает. Может он быть выражен по-разному, например, у меня на одном ухе он есть на левом, на правом его нет, а может его не быть совсем. Ну, между делом можете как-нибудь проверить. Ну, а мы тем временем покидаем нашего Иосимиаса, который появился около 45 миллионов лет, и понимаем, что где-то от 45 миллионов лет, это так называемая Эоцен,

то наши были сильно ниже, это где-то метра полтора, еще меньше, то получается, что, как правило, его глаза наших предков оказывались на уровне пасти динопитека. Ну, я так подозреваю, что если подобное происходило, то, собственно, это последнее, что видели наши предки. Но вот чаще всего они пытались такого никогда не видеть и держаться от динопитеков подальше. Ну, а наши, возвращаясь именно уже к нашей эволюционной линии, в какой-то момент потеряли хвост. Почему, собственно, это произошло? Произошло это, видимо, из-за изменения типа перемещения. В то время как всевозможные мартышки, ну и, разумеется, их там более древние родственнички и такие более примитивные родственнички, широконосые обезьяны, всякие там полуобезьяны, они перемещаются прыжками, и хвост им нужен для баланса. А наши родственники дальние, они стали перемещаться при помощи рук, при помощи метода, который называется брахиация. Сейчас покажу, как это выглядит. И они стали крупнее и тяжелее. И когда они стали перемещаться при помощи рук, хвост стал длинный, уже не нужен. И больше того, он даже, может быть, в какой-то степени мешал. И он стал потихоньку сокращаться и исчезать. Мы, правда, точно совершенно не можем сказать, когда хвост исчез, но, вероятно, уже у первых человекообразных обезьян хвост отсутствовал, как вот на этой реконструкции проконсула. Еще одно, так сказать, звено в линии наших с вами предков гипотетических. Проконсул считается предком всех человекообразных обезьян, ну или как минимум он близок к этому предку. И, кстати, мы видим, что снова он из Африки. Таким образом, мы понимаем, что если история обезьян начиналась с Северной Америки, через какое-то время они расселились в Европе, Азии и в Африку ушли. Ну, какое-то время, это ну, где-то, наверное, где-то там около 55-60 миллионов лет назад это произошло. Затем как-то они попали в Южную Америку, причем попали давно, видимо, переплыли на каких-то бревнах, потому что Южная Америка была в изоляции, и в Южной Америке они известны из пород, там, начиная где-то от 25-30 миллионов лет назад и дальше. Там пошла своя эволюция широконосых обезьян. Что-то типа широконосое было и в других местах, но оно очень быстро там вымерло и уступило узконосам, а вот широконосые обезьяны в Южной Америке стали себя чувствовать прекрасно. И дальше уже на территории Африки активнейшим образом развиваются вначале мартышкообразные, самые разные, а потом и там же, видимо, появляются первые человекообразные обезьяны. Ну и, как мы, конечно, знаем, именно там в конечном итоге появится и сам человек. Ну а у нас тем временем брахиируют наши с вами родственнички и демонстрируют, как можно перемещаться при помощи брахиации. Вот именно так, собственно, наши родственнички стали перемещаться, и, видимо, этот способ перемещения привел к исчезновению хвоста. Кто же относится к современным человекообразным обезьянам? Их, прямо скажем, немного. Это гиббон, это шимпанзе, это орангутан, это горилла. Ну и, собственно, к человекообразным обезьянам относимся и мы. Вот гиббон. Он, видите, тут немножечко так это грустит. Сейчас существуют они в Юго-Восточной Азии. Хотя, может быть, родина у них все-таки была в Африке. Но потом они до Азии добрались. Благо, от Африки до Азии, в общем-то, не так сложно добраться. Даже в наше время, уж в отдельные исторические эпохи, это было еще проще сделать. А дальше мы идем в сторону орангутана. Я вот понял, что тут немножко слайды поменялись, но ничего, мы сейчас попробуем это исправить. История орангутана в какой-то степени, наверное, сейчас одна из самых изученных среди всех человекообразных обезьян, ну, если не считать, конечно, человека, которого там по косточкам буквально разобрали. У нас есть вот такой вот древний родственник орангутана возрастом от 13,5 до 10 миллионов лет назад. Карапитек хиангмуаненсис. К сожалению, мало чего от него сохранилось, но явно совершенно вот то, что сохранилось, очень похоже на орангутана. Кстати, очень похоже даже по размеру на орангутана, там, видимо, был длиной около 1 метра. Следующее звено – это, вот это мы пропустим, это шивапитеки, еще ближе к орангутанам. Их еще, видите, тут меня тоже где-то исправил, где-то не исправил. Шивапитеки можно назвать, можно сивапитеки. Собственно, пишется сивапитекус, но назван в честь бога
индийского Шивы. Вот, ибо найден он в Пакистане.

0: Пакистан, это как бы уже сейчас не совсем Индия, но они с Индией там рядышком находятся. И, в общем-то, шивапитеком в Пакистане найдено животное назвать еще можно. Шивапитек вот прям уже практически вылитый орангутан, и он считается непосредственным предком, собственно, современного орангутана и одного из древних их родственничков, известных как гигантопитек. И я думаю, что про эту обезьяну тоже, наверное, слышали многие, потому как обезьяна была большой, а мы любим больших существ, в том числе и больших обезьян. Вообще, с гигантопитеком, конечно, много есть разных интересных данных, много есть разных интересных споров вокруг гигантопитека, ну и, конечно же, даже некоторое количество мифов. Как бы очевидно, когда мы видим такую гигантскую обезьяну, а чтобы вы понимали, насколько гигантская была эта обезьяна, считается, что у некоторых видов гигантопитека, вообще-то их известно, но, опять же, видов 5, примерно. И самый большой гигантопитек гигантский считается был ростом около 4 метров, а может быть даже еще больше. То есть это было действительно колоссальное животное, намного более крупное, чем самая большая современная обезьяна, то есть чем горилла. Гигантопитек, хотя мы сейчас понимаем, что это родственник орангутана, он, скорее всего, выглядел не совсем как орангутан. Вот здесь замечательный художник Роман Евсеев его изобразил, и видно, что он, судя по реконструкции, больше похож на, скорее, такого кинг-конга. Ну, а кинг-конг, как мы помним, судя по фильму, это гигантская именно горилла. Но сходство это связано скорее с его размером, потому что когда животное становится большое, оно становится очень массивное, оно становится очень тяжелое, ну и, соответственно, приобретает ряд характерных для тяжелого крупного животного черт. Однако же, еще разочек, по систематике это все-таки скорее орангутан. Гигантопитек впервые был обнаружен в 1934 году, если я ничего не путаю. И это тоже очень прикольно. Буквально это произошло через год после выхода фильма про Кинг-Конга. То есть можно сказать, что киношники предсказали появление гигантопитека. Хотя, конечно, это просто забавное совпадение. Нашли его в Азии, причем нашли его на рынке, как это часто бывает. Продавали зубы гигантопитека под видом зубов дракона. Но немецкий исследователь... ой, вот сейчас вот боюсь перепутать, Бам Кайзерлин, что ли. Он обнаружил эти самые кости гигантопитека, понял, что это явно совершенно кости какого-то примата, скупил их и потом стал исследовать. В дальнейшем, на протяжении нескольких лет, он еще нашел... Но, к сожалению, больше никаких костей обнаружить не удалось. И вот, собственно говоря, решил описать гигантопитека. У него, у самого этого исследователя, была довольно печальная судьба, потому что годы были там нехорошие. Скоро началась Вторая мировая война. И, собственно говоря, его как немца забрали в плен. Потом он освободился. И только, по-моему, в 1955 году, наконец-то, он смог описать этого гигантопитека. И весь материал, который он собрал, представить мировой общественности. Причем сделано, по-моему, уже на территории Соединенных Штатов. В дальнейшем были найдены некоторые еще кости, челюсти этих гигантопитеков. И с некоторой долей сомнения кость конечности, тоже, которую относят к гигантопитеку. По большому счету, вот такие прекрасные реконструкции сделаны по большей части на фантазии, на наших познаниях об анатомии и о том, как, в принципе, может выглядеть большая обезьяна. Скелетов целых нет. Видимо, это животное было в первую очередь растительноядным. По крайней мере, судя по челюстям, ничем другим оно питаться не должно было. Находят их сейчас в Китае, Индии, Вьетнаме. Жили они от 6 миллионов лет, может быть, до 100 тысяч лет назад. Поэтому, если кто-то пытается как-то гигантопитека в своей голове соотнести с легендами о снежном человеке, что, мол, вот такая вот большая... типа мохматая штука, а уж не снежный ли это человек, который периодически появляется. Ну, версия тоже такая периодически проскакивает в криптозоологических кругах, которые как раз ищут всяких там снежных людей, лохнесских чудовищ и прочее. Но есть нюанс. Даже зубы, которые все-таки попадаются от гигантопитеков, самые молодые, которые находили, имеют возраст около 100 тысяч лет, и то... Есть относительно них тоже некоторые сомнения. Так что, ну, как бы до современности они явно не дожили. Еще один прикольный необычный момент, связанный с гигантопитеком, это то, что их кости находят чаще всего в пещерах. Причем рядом находят кости многочисленных других животных, обглоданные такие. Это прям вот вызывает большой вопрос, что вообще растительноядному животному делать в пещере, и вызывает некоторые мысли о том, что не был ли он всеядным, и не таскал ли он все-таки туда какую-то добычу, в эту пещеру. Но, как я уже упоминал, зубы-то на такое не указывают. Еще один странный момент. Почему-то находят только зубы. Причем пещера – это место классное, в котором может сохраниться практически все. Но почему-то от гигантопитеков, кроме зубов, ничего не находят. Некоторые кости других животных, более молодых, там, возрастом около 15 тысяч лет, там, 20 тысяч лет, которые тоже находят в этих пещерах, такой небольшой намек дают на то, что же могло приключиться с костями гигантопитеков. Кости других животных имеют следы погрызов от дикобразов. Дикобразы для того, чтобы растить свои иголки, в огромном количестве употребляют кальций и с большим удовольствием сгрызают все кости, до которых добираются. Есть версия, что, собственно, дикобразы сожрали все скелеты гигантопитеков. Ну и последнее, наверное, что я хочу сказать про эту удивительную гигантскую обезьяну, это то, что вот здесь его нарисовали рядом с бамбуком. Это тоже не случайность. Есть такая версия, что у него зубы не просто растительноядного животного, а что это животное, которое специализировалось постепенно на питании одним бамбуком. Причем сделали они это еще до появления панды, и потом они в какой-то момент стали конкурировать с пандами. Ну а вымерли они, видимо, не из-за человека, с человеком они никогда не сталкивались, а просто из-за изменения климата. Ну, давайте теперь вернемся на пару слайдов к этой картинке, которую я пропустил. В принципе, это была картинка современной западной гориллы, еще одной известной такой человекообразной обезьяны. Ну, собственно, самая крупная на данный момент, до сих пор обитающая в Африке. Но, по большому счету, я долго про гориллу рассказывать сегодня не планировал. Вот, просто хотел напомнить о том, что такая обезьяна, такой представитель высших приматов, тоже существует, что это очень тоже своеобразные обезьяны, разумеется, с таким гаремным образом жизни, с самцами, которые намного крупнее, чем самки, вот, с такими мощными. Кстати, вопреки мифам, это далеко не самые агрессивные существа, есть куда как более агрессивные, но, конечно, очень мощные. То есть, безусловно, допустим, с человеком горилла может справиться, и такие случаи известны, но сами гориллы просто так никого атаковать особо не будут. Ну, а еще одна обезьяна, которую мы не обсудили, это шимпанзе. К слову, тут вместе с шимпанзе могли бы еще погулять бонобо, их близкие родственники, только более дружелюбные. А шимпанзе, они такие в какой-то степени более сообразительные, но более агрессивные, более самостоятельные обезьяны. Вот. Но, наверное, для нас интереснее всего шимпанзе с той точки зрения, что это наши самые близкие родственники в мире приматов. Хотя по внешнему виду могут возникнуть некоторые сомнения. Вроде бы, может быть, даже тот же орангутан немножко больше на нас похож, чем шимпанзе. Но внешность и вот такие вот какие-то явные признаки, они далеко не всегда оказываются самыми правильными. А генетика показывает совершенно однозначно, что мы с шимпанзе, ух, ну, если я ничего не путаю, по-моему, на 95% что ли совпадаем в плане генокода. Так что, ну, действительно, мы очень близки, и, видимо, разошлись мы с шимпанзе около 12 миллионов лет назад. А, собственно, шимпанзе до сих пор живет в Африке, и наши предки тоже, которые отделились от шимпанзе, жили в Африке. И вот здесь как раз показаны вот эти вот разделения на шимпанзе, горилла и бонобо, и на человека. Вот. А последние общие предки тут даже вот, получается, согласно этой схеме, попозже жили, аж 8 миллионов лет назад. Но сейчас вроде цифра немножко удалилась. Ну и потом начинается ветка так называемых гоминин отдельно и, собственно говоря, ветка человекообразных обезьян. Почему это разделение такое произошло? Потому что стал меняться климат, и все больше и больше сокращалась площадь тропических лесов. И если современные человекообразные вот такие, не похожие на человека, скажем так, не очень похожие, они так и остались в лесах и как-то стали просто более, может быть, активно конкурировать друг с другом, кто-то из них вымер, но те, кто смогли приспособиться, они остались в своей естественной среде обитания, хотя эта среда обитания стала очень-очень небольшую площадь занимать, и, собственно, их численность тоже сильно сократилась. А наши же с вами родственнички, они потихонечку стали больше времени проводить вне деревьев и адаптироваться к открытым пространствам. И в дальнейшем, учитывая, что эволюция пошла к еще большему и большему расширению открытых пространств, оказалось, что этот путь не такой уж безнадежный. Хотя, вообще-то говоря, приматы – это существа, которые на протяжении десятков миллионов лет адаптировались именно к древесному образу жизни. Для этого и глаза перестроили, и, собственно говоря, они вот сам зрение адаптировали, чтобы там какие-то фрукты разглядывать, например, яркие. Они приспособились там защищаться от хищников на деревьях, собственно, за счет этого спасаться, и поэтому, допустим, потеряли некоторые способности к очень быстрому бегу на открытой местности, там, не знаю, к, допустим, там, перемещению, собственно, по земле. Но нет, наши предки, они решили, ну не то чтобы решили, но они вот пошли по такому пути, так как эволюция повела, по пути перехода к обитанию на открытой местности. Ну и, кстати говоря, в конечном итоге на этой местности они вполне успешно приспособились. В том числе, кстати говоря, когда наши предки окончательно встали на две ноги, они и бегать стали весьма неплохо, прямо скажем. И сравнивать с другими млекопитающими, мы далеко не самые медленные. Мы видим, что на этой линии есть много сейчас звеньев. Долгое время были только австралопитеки и уже потом люди, но сейчас появились и предыдущие звенья, такие как сахелянтропы и ардипитеки, что очень здорово. Благодаря этому мы понимаем, что все-таки ну, каких-то вот таких вот отсутствующих звеньев сейчас уже остается все меньше и меньше. По большому счету, представление о том, что есть какое-то недостающее звено между человеком и обезьяной, это такое уже устаревшее понятие. Сейчас у нас этих звеньев полным-полно. Уже упомянутого мной Станислава Владимировича Дробышевского есть даже такая книга, которая так и называется «Достающее звено». Ну вот, собственно, если мы посмотрим, это школьная программа, да, вот тут как раз только австралопитеки в основном еще красуются, что все, что до австралопитеков, оно не очень понятно. Тут еще дрепетек какой-то затесался, который, вообще-то говоря, никоим образом вот в этой линии не должен быть, потому что дрепетек – это все-таки не наш предок, это вполне себе такой гибончик. Ну, а вот то, что мы сейчас считаем нашими предками. Сахелянтроп, такой вот двуногий древолаз, который был еще очень небольшого размера, весил около 50 килограмм и, собственно, большую часть времени проводил на деревьях. А потом следующее звено – это ардипитек с шикарными такими переходными чертами. Ну, вообще, что приятно, ардипитек здорово сохранился. У него есть почти что полный скелет, так называемый самки арди. И у нее, например, видно, как происходит переход к хождению по земле. Пальцы все еще такие вот противопоставленные, чтобы хвататься за ветку на ноге. Не такие, как у нас, но в то же время уже появляется свод стопы, чтобы было удобно ходить по земле. То есть Арди было удобно ходить и по земле, и по деревьям одновременно, что всегда приятно. Ну а следующее звено – это уже австралопитеки, у которых ноги полностью становятся, как у нас. Мы это знаем буквально, потому что есть следы, допустим, австралопитеков, те же знаменитые следы, оставленные на таком вулканическом пепле. И им видно там, что они ходили на двух ногах, и видно, что отпечатки такие уж вполне себе человеческие ног. Ну и, кроме того, они, конечно, еще больше приобрели признаков двуногих прямоходящих существ. Хотя, опять же, вопреки такому распространенному мифу, эти существа все-таки еще не жили чисто в саванне. Они проводили где-то 50 на 50 свое время, частично в саванне, частично в лесах. Австралопитеки – это тоже не один вид, это множество видов. Ну и непосредственно нашим предком считается австралопитек афарский. Это конкретно Люська. Дальше начинается история, собственно, человека рода Homo. Это, например, человек рудольфский. На данный момент, насколько мне известно, он считается самым древним представителем рода Homo. Возрастом от 2 миллионов 400 миллионов лет до 1 миллиона 850 миллионов лет. Дальше там много звеньев, честно говоря. Но если, опять же, мы уже по мейнстримной линии пойдем, тут по-честному надо тоже опять огромное количество ответвлений показать. Вот. Но я этого сейчас делать точно не буду, потому что ну, это прям тема для отдельной лекции. К слову, конечно, опять же, тот же Станислав Владимирович миллионы раз об этом рассказывал, но если вам очень хочется посмотреть вот что-то подобное про вот этих вот самых древних людей в моем исполнении, я это по-моему, в прошлом году, что ли, делал на канале Oishu Project. Вот такой этот казахский канал. И там у нас как раз два видео про древних людей вышло. Вот. Так что то, можно и в моем исполнении тоже найти. Ну, а мы тем временем видим человека прямоходящего, который уже почти что прям человек-человек. И, наконец, мы. Собственно, человеки разумные. Вот. Тут, опять же, я думаю, антропологи бы, многие бы стали ругаться, другие бы не стали ругаться вот, относительно этой цифры. Ну, потому что тут есть споры. То ли 200 тысяч лет назад появились непосредственно люди разумные, то ли 50 тысяч лет назад, то ли 150 тысяч лет назад. Ну, вот. В любом случае, там вот идет такой вот ряд переходов. И кто-то их называет там предразумными. Такой вот еще дополнительный вид выделяет. Кто-то считает, что вот сразу то, что 200 тысяч лет назад бывает разумный. Но мы сейчас спорить не будем. Отметим лишь, что в Африке появляются и вот эти вот ребята, каковыми являемся мы, потом по всему миру расселяются, приобретают разнообразные признаки, в том числе расовые, формируют различные культуры, различные цивилизации, и, собственно говоря, вот мы здесь. Ну, а я на этом заканчиваю наш сегодняшний рассказ. Спасибо всем за внимание, и, как обычно, готов слушать ваши вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо. Перейдем к вопросам. Благодаря тому, что у обезьян выделился большой палец, мы теперь можем ставить лайки вверх.
0: Да, но это произошло давно. Вот, вот на ногах у нас есть своя специфическая особенность. Там вот мы уже лайки ставить не можем. Ну, а вот руки-то у нас вполне себе обезьяне. Так что да, я боюсь, что все приматы
1: и даже полуобезьяны. Благодаря эволюции мы можем ставить лайки.
0: Ну, это да, да. Но я к тому, что лайки-то могут ставить и даже и лемуры, не в обиду будет сказано всем, кто так ставит лайки.
1: Я думаю, они ставят.
0: Вот. Просто мы в этом плане даже проигрываем. Лемуры могут ставить и лайки и руками, и ногами, а мы вот только руками. Хорошо. Жалко, что мы не лемуры в этом плане.
1: Переходим к вопросам за донаты. Спасибо, что поддерживаете нас. Нам это очень важно. Как и кому отправлять палеонаходку в Дарвинский музей? И нужно ли им это вообще? Музею находка нужна?
0: Ну, нужна ли музею находка, это решает тот человек, который эту находку будет принимать. Это так называемый хранитель палеонтологической коллекции в первую очередь. Таковым долгое время был я, и, собственно говоря, можно было бы тогда направить эту находку мне, например, на почту в ковиде фотографии, но уже 2 года я там не работаю, сейчас там есть свой хранитель, по-моему, Орешников его фамилия, если не ошибаюсь, но в любом случае, я думаю, что можно, если вы недалеко находитесь, принести эту находку в экскурс-бюро, ее продемонстрировать, и тогда вызовут прям хранителей и покажут эту находку, и вы там с ним пообщаетесь, он вам расскажет что-нибудь интересное, и

Российская империя с самого начала была очень странной. Не настоящей, какой-то не имперской. Одно название. Британец пришел в Индию не для того, чтобы любоваться творцами Махараджи, для того, чтобы заработать. Ну, можно сказать, грубо пограбить. Ну, а недовольным местным туземцам подкидывали одеяло, зараженные оспой. Русские переселялись, чтобы жить. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня у нас 14-я лекция из нашего цикла о том, как собиралась русская земля, как создана была самая прекрасная, самая большая страна на планете. Но тема сегодня неприятная, болезненная. Потому что говорить мы будем о том, как страна рассыпалась буквально в одночасье. И не надо думать, что речь пойдет о Боснии 91-го года. Нет. Говорим мы с вами о событиях так называемой Великой или просто Русской революции 17-го года, о том, что было перед этим и сразу после этого. Казалось бы, надо поговорить о причинах и предпосылках революционных событий и вообще распада империи. Это разные вещи. Мы не зря в школе разделяли причины и предпосылки. Дело в том, что причина – это что-то действующее с неумолимой силой законов физики. Если А, то будет Б, а потом В. Яблоко падает, потому что действует закон всемирного тяготения. И по-другому быть не может. А предпосылки – это другое. Предпосылки – это некие возникающие условия, которые создают некую возможность. Ну вот, например, был дом и сгорел. Дерево – горючий материал. Дом деревянный. А в чем причина того, что дом сгорел? Построили не из того материала, надо было делать каменное, потому что дерево горит. Или, может быть, причина в том, что строитель какой-то некачественный, ну, как-то недостаточно это дерево обработал противопожарной замазкой. Или, может быть, все-таки причина в том, что кто-то поднес спичку, факел, не туда и не тогда, куда надо. Кто виновен? Тот, кто строил дом из дерева, или тот, кто облил его канистрой с бензином и потом поджег? Наверное, не мне одному, еще в советские времена, когда мы учили историю в школе, потом в институте, много учили, приходило в голову на интуитивном уровне непонимание. Вот мне было непонятно чисто советская мифология вокруг революции. Ее, кстати, сегодня на свой лад переиначили уже после перестройки либеральные историки. А принцип один и тот же. Капитализм закономерно меняет феодализм. Все империи закономерно распадаются. Действует неотвратимо закон развития производительных сил, производственных отношений, и закон этот обязательно должен поменять государственную форму управления теми либо иными народами, территориями, людьми. Вот нас, исходя из этих мантр, все время убеждали, что Российская империя была обречена, не могла она дальше существовать. Убеждали в закономерности исторической неизбежности революции. Так и сегодня продолжают убеждать в исторической неизбежности распада Советского Союза. Потому что жили мы сначала до 17-го года, а потом при СССР. В корне неправильно, ошибочно, поэтому все это должно было остановиться и рассыпаться так, как и произошло. И по-другому и быть не могло. Вот поэтому давайте все-таки отделять причины от предпосылок и был ли распад Российской империи действительно предопределен. Давайте попробуем на этот вопрос ответить и скажу заранее, у меня ответа на

Этот вопрос нет. Давайте порассуждаем. Может быть, каким-то выводом мы в конце и придем. С чего начнем? Российская империя с самого начала была очень странной. Не настоящей, какой-то не имперской. Одно название. Она складывалась как союз народов, которые в разной степени добровольно или принудительно, ну, как мы видим с вами из предыдущих наших встреч, в подавляющем большинстве с добровольной неизбежностью другого выбора у этих народов для самосохранения не было. Но бывало и по-другому, бывало и по-плохому. Все эти народы собирались вокруг центрального ядра русского народа. Я говорю русского народа, имея в виду отнюдь не великороссов, и не малороссов, и не белоруссов, я имею в виду большой русский народ. Огромная цивилизационно-этническая общность, которая присоединяет к себе, впитывает, перерабатывает большое количество разных культур. Культур, этносов, национальности. Большой русский народ. Казалось бы, по классическим законам империи, в центре, в метрополии, там, где живет господствующая нация, должны расцветать всяческие свободы, быть там Лондон, Париж, понимаете, процветание, бульвары, Монпарнас, Адмиралтейство и биржа. А вокруг, на окраинах, в этих Польше, Финляндии, вот там везде должна быть жестокая колониальная администрация, военно-полицейский режим. На всех этих украинах, окраинах, жесточайшая эксплуатация и грабеж при полном отсутствии политических свобод. В действительности все было с точностью да наоборот. Потому что на русской периферии не только Крым, Новороссия, не только Польша, Финляндия, даже Сибирь. И на нерусских условно территориях везде политическая, бытовая и имущественная свобода была в гораздо большей степени, чем в Центральной России. Ну, попросту говоря, в Центральной России самая жестокая форма крепостного права ни в Сибири, ни на Южном Урале, ни в Прибалтике отменили в числе первых крепостное право. Затем гораздо более легкий режим в Польше и так далее. Таких политических свобод, как в некоторых наших экспериментальных окраинах, как Польша и Финляндия, не было не то, что нигде более в России, да, пожалуй, нигде более и в мире, ни в одной стране, которая хотела бы именовать себя многонациональной империей. Колонизатор приходит в колонию, чтобы заработать. Британец пришел в Индию не для того, чтобы любоваться дворцами Махараджи, для того, чтобы заработать. Ну, можно сказать, грубо пограбить, можно сказать, деликатно сделать бизнес. Но все там зарабатывали. И только для этого временно в командировке британские офицеры, аристократы ездили в Индию. Ни с какой другой целью. Русские переселялись на Кавказ, на земли Новой России, на земли казачьих войск Средней Азии, Дальний Восток. Переселялись, чтобы жить навсегда. Роднились, женились, и сейчас уже не поймешь, где там русский, не русский, великоросс, не великоросс. Классической империи под бизнес подводится идейный, ну, может, например, религиозный, тоже очень удобно, базис. Поскольку туземцы народ не культурный, дикий, не христианский, то надо еще разобраться, вообще это люди или не люди, это что? В свое время в католической церкви шла много лет в Ватикане живейшая научная дискуссия. А есть ли у американских индейцев душа? Ну, в итоге, слава тебе, Господи, признали, что душа у них есть. Но не сразу. Протестанты этими диспутами, как добрые католики, не заморачивались. Они просто делали бизнес. Меняли землю на огненную воду, бусы. Ну, а недовольным местным туземцам подкидывали одеяло, зараженные оспой. И это я не преувеличиваю, это было в порядке вещей. Есть забавнейшая переписка американских, то бишь британских генералов и офицеров на тему того, как в стремлении уничтожить, я процитирую, уничтожить эту отвратительную расу под корень, ну, каких-то там магикан и прочих иракезов,
Надо вот побольше им гумпомощи и побольше всякой заразы в одеяло. Пусть покутаются, они любят. Долго не протянут. Ну, немцы, например, задолго до Гитлера в своих колониях в Намибии, в Южной Африке, вообще местных жителей за людей не считали. Они официально, научно полагали, что негры Южной Африки – это промежуточная раса между людьми, человеком разумным, и пятикантропами. Поэтому какие за ними признавать право собственности? Вы же не признаете право собственности за обезьяной на лес, где она по деревьям прыгает. А это то же самое. Возможно, и Редьярд Киплинг, и Сомерсет Моэм, и Герберт Уэллс, и Конан Дойль, они были милыми людьми и, в общем-то, не были расистами или тем более нацистами. И в их понимании противостояние Запада и Востока это было более такое культурно-силовое. Но на практике административно-бюрократического управления расизм был идеологией, которая оправдывала господство белого человека. И даже в какой-то степени объясняла, что вот это тяжкое бремя, которое он несет, должно быть соответствующим образом оплачено. Соответственно, если в западной колонизаторской практике местные недолюди вообще не могут иметь каких-то имущественных, серьезных прав ни на что, и эта земля не их, потому что она ничья, потому что людей там нет. Но давайте посмотрим, как росла Российская империя. Она вообще никогда не рассматривала присоединенные земли как ничейные. Сразу закреплялось право собственности местных элит, уже соответствующим законом, и местных собственников на эту землю. Мы пришли на вашу землю, мы вам поможем управлять, мы ничего у вас отнимать не будем. Я вас отписываю ко всем нашим предыдущим лекциям и к соответствующим рескриптам и Екатерины, и Елизаветы, и Александров. Уважать права местных собственников. Базовый тезис, с которым приходит русская администрация на новые территории. Ну, кстати, как это происходило и в последние годы. Все то же самое. Российская власть поощряла при этом местное самоуправление, потому что управлять из Петербурга, довольно тяжело, потому что далеко, неудобно, неэффективно. Поэтому пусть управляют сами. Мы, конечно, будем присматривать силами воинской команды небольшой, желательно набранной из местных же. Местный полк, набранный из горцев, 100 крат эффективнее, чем присланный из Центральной России, потому что местные местных больше боятся. Они не хотят своих пальцем трогать, а то потом на кровную месть нарвешься. Нет, местные лучше справляются с контролем за местными. Вот. И пусть местные судят, вплоть до шариата. Но только без крайности. Вот, без крайности. Я не буду говорить про экономическое развитие инвестиций, это само собой. Но поощрялось развитие местной культуры, местных языков, местной литературы. Вы знаете, я недавно вернулся из одной нашей национальной республики, где есть проблема. Местный народ, который на протяжении последних веков считался малым народом, перестал быть малым народом. Его численность перешла ту планку, за которую он имеет право называться малым народом. Она становится обычным, таким же, как русские, татары, чеченцы. Украинцы. А значит, нет огромного количества льгот, привилегий, дотаций, особых прав. Потому что никто не притесняет, потому что поддерживают. И в Советском Союзе поддерживали, и в Российской империи поддерживали. И сейчас поддерживают. И вот много стало местных. Поэтому специальная статистика ломает себе голову. И как так вот записать? Будем записывать тебя в русские. А то слишком много тут наших развелось. Испортишь нам экономическую политику. Это смешно, но это правда. И получалось, что естественным образом имперская политика, такая необычная российская, помогала зарождению новых наций, а соответственно пробуждению в местных элитах того, что принято называть национальным самосознанием. Пробуждается национальное самосознание, возникают национальные движения. Сегодня культурные, а завтра они уже требуют автономии, а послезавтра отделения. Понимаете, в Соединенных Штатах нет никаких сепаратистских национальных движений, ни команчей, ни делавар, ни магикан. Нет людей, нет проблемы. А в Латинской Америке как-то я не видел ни одной политической партии инков и ацтеков. Извели под корень. Не осталось никого. Нет людей, нет проблем. Нет тасманийского национального движения, ибо не осталось ни одного
тасманийца. Ну, в Австралии, Новой Зеландии кто-то там есть, но немного. Не то, что на движение партию, даже на секту не потянут. Это странная, необычная, имперской точки зрения противоестественная национальная политика. Российская империя в конце 19 века поставила правительство перед альтернативой. А что делать дальше? То есть, или с одной стороны, надо, ну, как все делать, то есть проводить политику унификации, русификации, местные языки зажимать, постепенно, значит, всех в православии тихой сапой крестить, ну и проводить нормальную, как принято в Европах и в США, имперскую политику. Второй вариант – действовать по образцу Польши, Финляндии, значит, по этому же образцу у нас пойдет скоро и Средняя Азия, и Казахстан, и Кавказ, то есть всех в перспективе ждет финляндизация. Они будут эволюционировать в сторону каких-то буферных автономий, квази-государств. И это тоже опасно. Вот эта дискуссия, она была в правительстве на рубеже 19-20 веков. И в этом отношении кейс Финляндии, как говорится, казус, очень и очень показателен. Что там в Финляндии было? В двух словах вам расскажу. Будучи из отсталой, убогой и абсолютно бесправной шведской провинции, нашим добросердечным гуманистом Александром I, присоединенные к империи на правах Великого княжества Финляндского и политически, финансово, налогово и даже в вооруженном отношении полностью практически автономного от России, ну, просто общий государь-император. Собственно, все. Сам не можешь из Петербурга Финляндии руководить, присылает своего генерал-губернатора, наместника. Все. А там свой парламент потом, и язык, и система образования. Больше свобод было только в Польше. Кстати сказать, Польша больше всего и восставала, как показала практика в 19 веке, вероятно, от избытка свобод. Ну так вот, кейс Финляндии начал искрить во время военной реформы. Дело в том, что со времен Александра I финской армии финны, помимо того, что не платили вообще имперских налогов, они еще и не служили в имперской армии. Они служили в некоторых милицейско-территориальных частях на территории Финляндии, отдельно от русских, это были полностью финские части. Срок службы был для них меньше. И отдельно оговаривалось, что эти финские части обязаны защищать только территорию Финляндии. Как-то странно. Особая отдельная армия, облегченная, в едином государстве. Все говорили, давайте уравняем, чтобы финны с русскими были в равных правах. Русские могли служить в Финляндии, а финны пусть служат не только добровольцы, а все послужат там, где надо, куда военкомат пошлет. Решился на это, кстати сказать, только Николай II на попытку реформы финской армии. Не надо в этой связи представлять Николая Александровича Романова таким зайчиком, мягким и пушистым. Нет, когда надо, он был отнюдь не прекраснодушным добрячком, а довольно-таки упрямым правителем. Он даже, кстати, по поводу Финляндии испортил отношения с собственным премьером и с матерью, которые все отговаривали от этой попытки унифицировать финское законодательство с имперским. И вот он назначил генерал-губернатором решительного чиновника, генерала Бобрикова, который представил план, состоящий из нескольких пунктов. Первое. Армию объединить. Никакой отдельной армии, пусть будет общая. Второе. В Сенате, в школах и администрации ввести русский язык. Внимание, вопрос. Русского языка, единого языка межнационального общения в Финляндии не было вообще. Ни в школе его не преподавали, ни в Сенате, в парламенте он не использовался, нигде. Ты русский, как иностранец. Третье. Дать право русским поступать на госслужбу в администрации Великого княжества Финляндского. Там вся администрация, все начальники были только финны. Русский изгой. Далее, упразднить таможенную границу. Тяжело себе представить, но у нас была таможенная граница. Финляндия, ну, защищала свою экономику от дешевого русского товара. И, наконец, освободить православные школы. Там были все-таки такие православные русскоязычные школы отдельные. Освободить их от постоянной опеки финляндских властей и местной протестантской церкви, потому что жить им нормально нашим батюшкам там не давали. Финские историки сегодня называют план Бобрикова
колонизаторским, то есть мы колонизировали собственную территорию уже на протяжении 100 лет, как нашу, а это время временем великих гонений. Хотя на самом деле речь шла просто об уравнении прав людей всех национальностей с финнами, проживающими на территории самой же Российской империи. Ну что, все встали в оппозицию, все стали на митингах выступать. Это активно подогревалось из-за рубежа. Вот что писала Лондонская Таймс по этому поводу. Нельзя одобрить стремление России искоренить во имя будто бы цивилизации, под будто бы цивилизацией предполагается, собственно, равноправие людей, русских, финнов, малоросов, всех, будто бы цивилизации, систему более высокой политической культуры, до которой сама Россия еще не доросла. То есть под более высокой политической культурой, видимо, подразумевалась та самая финско-чухонская деревня, в которой, собственно, вообще никакой политической культуры. В принципе, до прихода туда русских не было, как не было никаких ни политических, ни прав, ни свобод, ничего. Ну, в общем, переводя на современный язык, Финляндия – это Европа, а мы там что-то пытаемся искоренить. Мало что меняется с годами. И закончилось чем это все финское возмущение? В итоге финский террорист нашелся. И такой горячий финский парень прямо в здании парламента, кстати, по национальности террорист был шведом, что любопытно, подкараулил Бобрикова и застрелил его там в коридоре. Причем от первой пуля срикошетила от ордена, Господь уберег. Ну, шведско-фин не растерялся и выпустил ему еще пару пуль прямо в живот. Поэтому еще бедолага долго мучился. Сегодня, конечно, можно понять и логику Николая II, и логику его оппонентов, которые считали, что это слишком крутые меры по русификации Финляндии. Понимаете, если Великое княжество Финляндская часть России, то почему русский язык, русская армия, русские торговцы должны быть дискриминированы на ее территории? Но с другой стороны, ведь это все появилось не просто так, последовательно на протяжении 100 лет ошибочная национально-территориальная политика Российской империи, вот эта попытка изобрести что-то такое эксклюзивно гуманное для Финляндии, равно как и для Польши. Польша хотя бы великая история государственности, действительно большое, сильное историческое государство. Но Финляндия никогда не была государством, это была забитая шведская провинция с трудолюбивым, да, и смышленым народом, который эти северные земли долго-долго обживал под шведским сапогом. Но за эти 100 лет сложилось как бы самостоятельное квазигосударство. Вот если бы при присоединении Финляндии сразу, тогда, в начале 19 века Александром I, сразу и был введен русский язык как обязательный. Финского тогда вообще никакого не было. Был только шведский. Был введен русский язык. Все были бы уравнены. Финны сразу бы стали служить в русской армии, да никто бы и не пикнул. Были бы только благодарны за приобщение к цивилизации, как написала «Таймс». Сами породили проблему. Спустя 100 лет, когда возникло финское национальное самосознание, действительно, стали ее расхлебывать. Что делать? Наверное, нужно было проводить все-таки политику русификации, но чуть осторожнее, чуть последовательнее, чуть хитрее. И постепенно за одно-два поколения, за пару-тройку мирных десятилетий, за те самые 20 лет покоя, которых просил для России Столыпин, все бы утряслось. И русские бы уравнялись с финнами, и сменился бы. Прошло бы время, и появились бы и общие школы, и большинство бы перешло на русский. И Финляндия стала бы такой же неразрывной частью России, как Ленинградская область и Карелия, как наши замечательные, красивые земли рядом. Но этих мирных десятилетий России никто не дал. Потому что пошла война с Японией, революция, революция, Первая мировая революция.

но как-то целенаправленно используем пауков клещей в хозяйстве, выращиваем для ядов, например. Для ядов, даже не для ядов, скорее для противоядия. Да, такое бывает, выращивают пауков и особо ядовитых, типа того же каракурта, чтобы вырабатывать противоядие, специальную сыворотку, потому что она как бы нужна в любом случае. Да? Для кого-то есть противоядие, для кого-то нет. А в хозяйстве, например, клещей, я тоже про них рассказывал, про паутинных клещей, да, которые вредят очень сильно. И, соответственно, против них могут выращивать тех же самых клещей-хищников, которые едят именно клещей паутинных. Так что, в общем-то, да, используется в какой-то степени. Но пауки, что в большом количестве вот именно выращивались, я такого не припомню. То есть, если не для взятия яда, а там для борьбы какой-то, чтобы пауков выращивали, я что-то такого не припомню. Пауки-генералисты, я уже говорил, это хищники, которые едят все подряд. И, в принципе, выпускать большое количество генералистов там на какое-нибудь поле не очень хорошо, потому что они сожрут все, что угодно. Не только то, что им нужно сожрать. Есть гораздо более эффектные вещи, эффективные точнее, вот, которых можно использовать. Там, например, есть осы-наездники, которые паразитируют на каком-то одном виде насекомых. И конкретно против этого вида их выращивают, выпускают, и они больше никого не трогают. А пауки — это неэффективно будет. Они сожрут все остальное тоже. Так. Панчин рассказывал, что козе ДНК паучью добавили, чтобы паутиновый белок из ее молока добывать. Якобы с пауков много не собрать. Неужели трудно паучью ферму сделать? Они же неприхотливые. Козу проще выращивать, конечно. Мне интересно, кстати, вот это про ДНК, чтобы паутиновый белок, конкретный белок вырабатывать. Не паутину, конечно, а сам белок. Интересно. Я думаю, что, конечно же, там будет гораздо больше этого белка, чем с пауков добывать. Мне кажется, да, это более будет, конечно, более продуктивно. Потому что, пауков разводить, собирать эту паутину, как ее перерабатывать, там же белков-то много, и в ней вообще не только тот, который нужно. Не знаю, мне кажется, это более эффективно, то есть, конечно же. Почему с тутового шелкопряда можно добывать шелк, а с паука нельзя? Да, кстати, вот паутина, конечно, очень прочная вещь, но из тутового шелкопряда очень легко добывать его на самом деле, потому что когда гусениц тутового шелкопряда плетет кокон, в котором она, собственно, окукливается, превращается в куколку, это используется одна нить. То есть она кокон плетет из одной нити. Вот так вот заматывает. И потом эти коконы собирают, их обычно варят в кипятке, чтобы убить, во-первых, куколок, а во-вторых, чтобы размягчить немножко, потому что достаточно жесткие, на самом деле, эти коконы. Вот. И потом находится конец этой нити. Это все делается на самом деле не руками, это машинным путем можно сделать. Вот. И это просто этот кокон разматывается. И разматывается эта нить. Очень удобно, мне кажется. Просто одна единственная нить разматывается, она бывает там максимум, по-моему, до 1,5 километра длиной, то есть очень большие. Вот. И, конечно же, это очень удобно. А с паука, попробуй собери, как он там вот он эту нитку будет вырабатывать. Не будет вырабатывать, он же не одну нить выпускает, он выпускает целый пучок зачастую. И заставь его выпускать, может, он не захочет. То есть, это целое дело. Если он сплел паутину, как ее собирать? Это экономически совершенно невыгодно и вообще технически очень сложно представить. Я вот не знаю, я слышал, что вроде бы такое собирали, эту паутину, но, честно говоря, чтобы вот так вот в таких масштабах, точно это невыгодно абсолютно. Это такая штучная вещь скорее. Вот. Так, вроде все с вопросами тогда. Хорошо, интересные вопросы. Мне вот интересно, да, про то, что Панчин рассказывал, надо у него почитать, что там такое. Вот, надеюсь, было интересно, надеюсь, было продуктивно, вот, потому что, конечно, создания замечательные и зачастую несправедливо обвиняемые в каких-то преступлениях. Вообще, конечно, они очень интересные и, в общем-то, паукообразные всегда с нами находятся рядом, так или иначе. Не только пауки, но и многие другие. Хорошо. Мне было тоже приятно

0: Старый анекдот, когда мужики зимой собрались на рыбалку, пока добрались до места, там темно, посидели там, выпили, закусили, а утром на рыбалку идти, а наживки нету. Съели в темноте, не заметив этого. Мотыль же он аппетитный.
1: Это кормовой мотыль.
0: А что такое мотыль? Это личинка комара. Так, это я вот к чему сейчас? Доброе утро, дорогие друзья. Рад вас всех приветствовать в Дарвинском музее. У нас сегодня тема, которой многие пугаются, а кто-то прям очень хочет про это послушать. Съедобные насекомые. Сразу скажу, я не отношусь к насекомоядным. И сам насекомых по доброй воле есть не буду. Если какая-то ситуация, там что-нибудь еще, там любопытство ради, может быть. Но специально там где-то искать, даже если буду где-нибудь там, ну как случалось не раз, в Юго-Восточной Азии идти по рынку, где это все продается, у меня совершенно никакого аппетита, интереса большого не вызывает. Потому что я родился в маленьком городе, там закончил школу, я очень консервативен в еде. Так, меню заводской столовой, где я когда-то работал на заводе, вот это для меня нормальная еда. Как, наверное, и для многих из вас. Для нас насекомые какая-то кухня такая. Когда говорят о съедобных насекомых, говорят, вот тенденция появилась вводить всякие вот эти белки, которые дешево легко производить в наше меню, и даже нас и не поставят в известность, начнут всякой дрянью кормить. Но это тоже не так. Я темой-то заинтересовался, думаю, а вот посмотрите. Ну, начинал-то я интересоваться для ролика просто какой-то экзотической кухней, где чего едят, там по всему миру. А потом, когда в сами процессы производства вот этого, разные проблемы, связанные с введением насекомых в культуру, оказалось, это целый мир. И это очень интересно. Я постараюсь вас никак не шокировать, хотя не знаю, кого кем можно шокировать и чем. Но я хочу рассказать вообще, как я, вообще мое видение съедобных насекомых, оно изменилось. Хотя, в общем-то, я, может быть, и продвинут в области энтомологии, каких-то там путешествий и прочего. А почти во всем мире едят насекомых, ну, в тех регионах, где их много. Иногда это от неизбежности, а потом входит в привычку. Так, например, во многих странах едят саранчу. А вот в переводах в разных, там бывает саранча, кузнечики, сверчки, все вроде бы в одной куче. Но дело в том, что кузнечики, классические кузнечики, они хищники, питаются другими насекомыми. А саранча, кобылки, они питаются в основном растительной пищей. Хотя там с голоду могут что угодно грызть. Поэтому у них немножко другой цикл, в том числе и паразитов каких-то там заболеваний. Так вот, саранчу можно есть, причем это даже в традиционных авраамических религиях во всех есть разрешение на то, чтобы поедать саранчу. Акриды – это библейская еда, насекомые, которым питались святые, и вполне себе это можно есть. Правда, во второзаконии запрещается есть насекомых. Но опять же, каких запрещается, каких разрешается, там же Линней еще тогда и близко не было, там непонятно, какие же насекомые описываются, может быть, такие, которых сейчас уже нет в таких количествах. Но тем не менее, саранчу едят. Почему ее едят? А потому что, когда огромные стаи вот этой походной саранчи, по воздуху летят крылатые особи, по земле идут, те, у кого крылья еще не выросли, они уничтожают всю растительность. И весь урожай, и всю траву для скота домашнего. И хочешь, не хочешь, начинаешь думать, а что же есть? И можно попробовать саранчу. Саранча, как говорят, очень вкусная. Я саранчу не пробовал. Я пробовал маленьких сверчков, которые были в пакете, как чипсы, с нарисованными красивыми иероглифами и в соевом соусе. Сразу скажу, что там кроме соевого соуса и такой хрустяшки ничего не чувствовалось. Вполне себе все было хорошо. Так вот, саранчу ели всегда. И интересно описывают, ну, библейские времена трудно как-то это все кому-то вспомнить и описать. А вот в Северной Америке местные индейцы, когда большие стаи пятнистой саранчи пролетали, они копали траншею где-то глубиной по пояс, откуда саранча выпрыгнуть не может, чтобы ей взлететь, тоже там надо какой-то разбег. И ямы такие, или траншеи, или ямы просто там 100 на 100 метров выкапывали, насыпали туда всякой сухой травы, перекати поле и прочего там всякого этого, вот, не хвороста, а именно травы, а потом кругом с длинными шестами хлопали по земле и загоняли туда саранчу. Все саранча туда набивалась в огромных количествах, потом они эту траву поджигали, трава сгорала, но при этом саранча там обгорали у нее крылышки, ножки, она погибала, и все это корзинами собирали и ели. И как все, кто пробовал, говорят, очень вкусно, а по сути крупная саранча, чем она хуже креветка? Кстати, когда на рынок продвигают саранчу, заменяют просто вот этот саранчу, называют небесными или сухопутными креветками, и сразу другое дело. Потому что предубеждение против насекомых, которые какие-то противные. Вот. Но опять же, предубеждение вот это, оно не просто так возникает. И некоторые продукты для нас не то что непривычны, они выглядят очень неаппетитно. Например, в африканских озерах, больших, Малави, например, вылетает периодически огромное количество так называемых озерных мух. По систематике это что-то близко к нашим этим комарам-толкунцам, которых бывает тоже много, но там не просто много, а просто тучи. И местные жители этому страшно радуются. Они хватают большие корзины, к шестам привязывают, смачивают их водой, чтобы мухи прилипали. И вот так вот в этой толпе, значит, это. Корзинами размахивают, периодически вытряхивая этих мух, делая из них лепешки, отвратительно выглядящие. Они серого цвета такие, но большие. Вот, они их потом сушат, жарят, и это считается деликатесом. Кто пробовал, говорят, замечательно, вкусно. А самое главное, полезно, потому что в таких странах бывает недостаток именно белка. Потому что ну, в кукурузе много чего не хватает для того, чтобы человек нормально развивался. И, допустим, на какой-нибудь на кукурузе, на каких-то еще там зернах сильно далеко не уедешь. А для животноводства, может быть, места просто мало. А рыба может вообще в этих местах и не водиться. Поэтому вот эта белковая составляющая у насекомых очень важна. Дело в том, что у них состав, у многих насекомых, особенно которых едят давно и очень ценят, их ценят еще и потому, что у них очень хороший аминокислотный состав. Понятно, там в древности ничего про эти аминокислоты не знали, но просто знали, что вот это полезно. Очень многие насекомые используются в качестве лечебной добавки или вообще лекарства, в каких-то магических обрядах, но это другая уже тема. И там еще у них много микроэлементов полезных, например, железо, цинк, этого часто очень не хватает, и в Африке до 40% беременных женщин и детей страдают анемией, потому что железа не хватает, а в насекомых это есть. А почему же, если они едят насекомых, им все равно не хватает железа? А потому что все это сезонное. Саранча же не круглый год, а хранить ее как? То есть надо уже технологию продумать переработки и использования. И там все это, столько массы этих тонкостей. При поедании насекомых нужно учитывать такую вещь, что они не просто так, там и солнце, как растение, получают свои питательные вещества, они питаются растениями. И это с незапамятных времен, миллионы лет, идет притирка кормовых объектов растений и насекомых. Растения, понятно, защищаются, накапливая различные яды, которые должны этих насекомых уничтожить. А насекомые приспосабливаются. И они могут питаться довольно ядовитыми растениями, эти яды накапливать. Поэтому, если вот схватить такую гусеницу, можно отравиться насмерть. Поэтому самый главный совет у всех специалистов, кто вот продвигает эту тему, не будьте безрассудны, не надо есть все подряд. Ни в коем случае нельзя насекомых есть сырыми, потому что там целый букет всяких, может быть, заболеваний, ядовитых веществ и паразитов. И еще не надо есть насекомых, которые выглядят, как в одной книге написано, явно сотворенными самим Вельзевулом, страшных каких-то шипастых, явно больных, или яркая контрастная окраска. Это всегда предупреждающая окраска для насекомоядных животных, для птиц или каких-то млекопитающих. Это служит предупреждением, что насекомое это ядовито, есть его не нужно. Хотя человек как только не защищается. Вот представьте себе сочетание такое название. Съедобный вонючий клоп. Я не могу себе представить, для меня клоп это уже не съедобно. А чтобы еще вонючий, и тут вот вдруг он еще и съедобный. Но тут, опять же, не от хорошей жизни клопов вонючих едят в Африке. Там два вида есть, ну вообще больше гораздо, но два вида, которые просто страшные вредители сельскохозяйственных культур. Один вредит соргам, а другой вредит бахчевым культурам. Его то дымный, то арбузный называют клоп. И они, по большому счету, такие же клопы, как у нас вот на малине бывают. Они же пахнут так, что не сказать, чтобы убийственно, но крайне неприятно. Эти тоже пахнут очень. И они, кстати, высасывают соки из растений. И кончается тем, что урожай гибнет. И, наверное, поэтому решили их съесть. А из них вытапливают жир, масло. Но сначала, перед тем, как их как-то есть, но они тоже вонючие. Вот этот запах, и плюс еще они выделяют довольно ядовитую жидкость. То есть их сначала в горячей воде, в нескольких водах вымачивают, и уходит и запах, и вот это ядовитость. А причем воду, вот эту, в которой их промывали, и можно использовать для того, чтобы морить других вредителей. То есть она настолько ядовита для других насекомых. А потом из них вытапливают жир. Получается такое масло, которое, оказывается, массу полезных свойств имеет. Вот одна из основных причин, почему насекомых продвигают. Потому что, во-первых, их едят везде. И оказывается, они вкусные, да еще и необыкновенно полезные. Правда, так вот говорить о том, что насекомые полезны, это то же самое, что говорить, пища полезна. Насекомые настолько разные. Ну, представьте, даже какую-нибудь курицу можно приготовить массой разных способов, в том числе и таким, что ее и есть не станешь. Ну, поэтому насекомые вообще настолько разные, какие-то бывают вкуснее. У одних один вкус, у других другой вкус. И плюс еще с насекомыми все сложнее, чем с курицей. Курица-то что? Яйцо и курица. Вот два разных продукта. А у насекомых тоже. У них есть личинка, у них есть куколка, у них есть взрослые насекомые. Очень много зависит от сезона, зависит от субстрата, на каком они кормились. Если они питаются навозом, так и ты будешь их есть со вкусом навоза. В общем, все тут непросто. Ну, едят в очень многих странах, и чемпион в этом деле – это Мексика. Там еще доколумбовые традиции поедания насекомых, и там почти 400 видов насекомых едят. А всего в мире, вот есть люди, специально занимающиеся этим вопросом, один японец скрупулезно подсчитал, сколько же съедобных видов насекомых. У него получилось по 2000, там 1900 с чем-то. Правда, книжка она такая неинтересная, я ее одолел. Там идет список, где что, и туда попадают насекомые, которых едят только вот очень узколокально, причем по каким-то таким соображениям. Ну, опять же, туда не входит, если случайно рот разинул, муха залетела, муха не стала съедобным насекомым от этого. Туда попадает, например, вошь, головная вошь, которую в некоторых племенах так ищут друг у друга в голове и едят. Но, а есть насекомые, которые просто в культуре, и их едят всегда. Например, в Мексике самый такой... Обычное съедобное насекомое – это кузнечик. Ну, не кузнечик, саранча. Их называют чапулинос и едят их обжаренными. И очень многие мексиканцы, которые там выросли, из деревни переехали в город, почти как я в свое время, вот, они вспоминают об этом детстве, когда они просто ходили, пасли козу и собирали кузнечиков, приносили домой, мама их готовила, и это было очень вкусно. Но не только было, оно и сейчас есть. Потому что те, кто пробовал насекомых, они говорят, что вкус большей частью ореховый. Когда в традиции есть поедание насекомых, едят и едят. Правда, тоже традиция меняется, потому что это считается как, наверное, признак дикости. Поедание насекомых, там, это вот в деревне едят, это когда не видели ничего слаще редьки, тогда едят и насекомых, или с голодухи, или по привычке. Но мы же городские, мы уже всякую дрянь-то не едим. Но хотя это сейчас пытаются изменить, потому что насекомые, да, они вкусные и питательные, но не все насекомые, их надо уметь готовить, опять же. Ведут, когда обращаются, так скажем, к всеобщей совести человечества, начинают говорить, что вот, ребята, в 2050 году у нас будет 9 миллиардов, и так уже там многие голодают, а тогда будет, если мы будем продолжать, как сейчас, хозяйство, мы там еду производить так, как сейчас, просто не хватит. Или там, не знаю, корову пропукают весь этот озоновый слой, начнутся проблемы. Вот. Для кур там не хватит места, поэтому хочешь не хочешь, надо какой-то другой источник белка. Некоторые шаги уже сделаны, например, вот этот соевый творог, тофу, он как раз это белок, который безвкусный. Ну вот, а что бы не делать из насекомых, если состав аминокислотный гораздо лучше, ближе к человеку, если это все так легко производить и все такое. Но при этом приходит к тому, что если мы решаем, что насекомых мы просто наловим на еду, это не так. Во-первых, их нет столько, чтобы наловить. Во-вторых, это если их действительно как саранчи, каких-то клопов, этих вредителей, их много, то это определенный сезон, их надо уметь перерабатывать. В общем, надо разводить насекомых. И там возникает огромное количество разных сложностей. Во-первых, вроде как говорят, насекомые не требовательны в субстрате, то есть их можно чем угодно кормить. Вот это вот черные мухи, львинки, личинки, они едят все, вплоть до медицинских отходов. Любой помет, какой-то мусор. Но с другой стороны, понятно, что чем ты будешь кормить, то в результате и будешь есть. И для переработки каких-то отходов в биотопливо, да, черную львинку можно использовать. А если ты ее хочешь для питания людей или для производство корма для животных, то ее надо кормить, соответственно. Не какой-то там страшной этой самой ерундой. С ней проводились эксперименты, насколько передаются какие-то патогены из ее пищи через нее тому, кто ее будет есть. И обнаружили много всего. Самое такое неприятное, наверное, хотя там приятного вообще нет, это, наверное, прионы. Знаете, такие белковые молекулы, там не живой организм какой-то передает саму инфекцию, а белковые молекулы, которые потом изменяют структуру белка у того, кто это употребил. И, ну, вот, например, коровье бешенство так называемое было. Это страшная болезнь, которая никак не лечится вообще. И если это вот таким образом есть хотя бы теоретическая угроза передачи, то лучше вот весь этот процесс прекратить и не использовать. Поэтому на таких опасных кормах личинку черной львинки вырабатывают как в биореакторе на биотопливо. И не на корм животным, и не в пищу человеку. Далеко не все насекомые пригодны для такого промышленного разведения, потому что сложности есть. Вот говорят, там в Европе уже где-то разводят, ну так они дороже мяса получается, потому что производство мяса уже технологически отработано, а насекомых там много ручного труда, и все это дорого, и получается какая-то экзотика и диковинка. Так, чтобы это стало там вообще доступным, ввести в культуру тоже непросто, стереотипы-то есть. Вот. В Голландии, например, 10 лет назад уже утвердили 3 насекомых для того, чтобы употреблять в пищу. Прежде всего, это саранча, та самая походная саранча. Дальше это мучной червь, то есть это личинка мучного хруща, это жук из чернотелковых, который вредитель наших вот этих самых муки и прочего. Классический в понимании там большинства людей такой трупный червь. Вот. И другой еще вид хруща, это бурый хрущ, или еще ну, в англоязычной литературе его называют буйволов червь. Он тоже как мучной хрущ, только он так покрупнее, проще, может быть, разводится. Вот его как раз очень пропагандируют, но там интересно, что получилось. Он из Америки происхождением. И жил он в каких-то там отрубях, и потом он распространился на птицефермах, на больших птицефермах. Он живет там в помете, в остатках корма, вот в этом всем. И его именно оказалось там, где вот он есть, в этих птицефермах, вроде бы это куры его едят, и им хорошо. На самом деле им оказалось плохо. Когда начали изучать, в чем проблема, оказалось, что он более 30 различных инфекционных болезней переносит, как паразитарных, так и всяких инфекционных, включая птичий грипп, там из ковидных вот этого вируса тоже, коронавирус, каких-то паразитов, причем и круглых червей, и много чего. Ну и понятно поэтому, что вот такими червями, которых там с пола где-то в курятнике смел, питаться человеку не нужно. Их надо разводить, и разводить их точно так же, как сельскохозяйственных каких-то животных. То есть с контролем, корм у них должен быть соответствующий. И тут уже начинается, может быть, этим кормом, который съедят эти червяки, может лучше рыбу кормить, или птицу, или что-то еще. Но в конечном итоге оказывается, что очень перспективно все-таки вводить их в культуру, разводить, и вот эти буйволовые черви, они очень хорошо везде уже используются. Правда, при продвижении насекомых на рынок нужно учитывать несколько моментов. Во-первых, что в результате хотим получить? Какой-то очень редкий и крайне дорогой продукт, который займет свою нишу, какой-нибудь такой продукт, который будет в каждом фастфуде, или все-таки какое-нибудь очень вкусное, изысканное блюдо, которое будет в ресторанных меню, такое доступно для среднего класса, и которое будет действительно таким деликатесом, попробовать который будут стремиться многие. Вот это вот три разных совсем задачи. И еще одна задача есть, как их продвигать. Вот исключительно в смысле питательной ценности, или чтобы получить какие-то новые изысканные вкусы и расширить вот эту свою вкусовую палитру, как многие повара к чему стремятся. Ну, в первом случае это скрытое продвижение. Не надо афишировать там на этой самой, на упаковке изображать страшную саранчу или жука там из людей в черных. Ну, а там из чего сосиски, например, состоят, да мы и сейчас не знаем. Ну, представьте, если они будут состоять на треть из растительного белка, на треть из мяса традиционного, на треть из насекомых, если это будет вкусно, то как кто будет возражать? Понятно, в тех регионах, где их традиционно потребляют, там уже определенная культура есть. То есть они как-то их умеют, знают каких. Потому что, вот опять же вопрос интересный. Больше всего едят жуков из насекомых. Но еще и потому, что жуков вообще среди всех насекомых, там 40% видов это жуки, их едят самих жуков и личинок. А на втором месте муравьи, пчелы, вот такие вот. А на месте уже там пятом-шестом термиты. И вот, например, термитов культуру потребления один вид едят, а другой нет. В одних очень хороший аминокислотный состав, нужный для человека, а в другом нет этих аминокислот, нет незаменимых. Поэтому его не едят. Как это все определили? Наверное, путем проб и ошибок. То есть это к тому, что насекомые разные, и в тех местах, где есть культура потребления, знают, каких есть, как есть, в какой сезон, каким образом их заготавливать. Когда мы их вводим в культуру там, где их культуры не было, надо выбрать, во-первых, самых перспективных, и еще и технологически, чтобы удобно было их разводить, чтобы не бегать за каждым кузнечиком. И опять же, Там масса очень интересных технических проблем, которые решают инженеры и технологи. Так в голову-то не приходит, то есть сверчок на разной стадии, он разный. В нем разный состав и этих самых жирных кислот, аминокислот. Его в каких-то случаях проще перерабатывать, получается лучший продукт. Вот, например, если вы кормите кузнечиков каким-нибудь этой рыбной мукой, то у них будет привкус рыбы. Соответственно, надо в последнюю неделю, их там несколько дней, их не надо кормить, чтобы в кишечнике все это прошло, либо кормить какой-нибудь вкусной травкой, чтобы они уже сами по себе приправились. Но если их не докармливать, они начнут жрать друг друга. И, соответственно, выход продукции уменьшится. Тут экономическая составляющая тоже важна. Одна из важных задач производства насекомых – это не для пищи человека, а для производства кормов для сельскохозяйственных животных. Так вот, проводили эксперименты, используя классическую рыбную муку, из которой чаще всего делают корм для животных, для откорма форели. И оказалось, что если пищевая ценность вот этой рыбной муки и муки из сверчков одинаковая, но прибавка в весе на муке из сверчков меньше, потому что хитин препятствует усвоению питательных веществ. Значит, надо сразу после последней линьки личинки сразу замораживать этих сверчков, когда еще и хитиновые покровы не затвердели. И вот такие всякие моменты, они очень оказываются важными. Опять же, в зависимости от корма меняется очень состав витаминов и, опять же, ну, в общем, состав химический самого насекомого. И тут вот возникает еще одна проблема. Почему лучше все-таки разводить, чем собирать где-то в природе? Ну, потому что производство там их просто можно больше, контролируемый состав питания этих насекомых. Ну, и опять же, саранчу тут же, когда ее много, казалось бы, а что ее не заготавливать и не отправлять куда-то там на рынок? А потому что неизвестно, где она летела, и если раньше их там шестами, этими прутьями загоняли в яму, то сейчас их просто самолеты опыляют инсектицидами, которые вообще не полезны человеку. А потом их местные жители собирают, жарят, сами едят и продают на рынке. По всему миру, в тропических регионах, очень популярны личинки пальмового долгоносика. Это не один вид, их там много, но более-менее они все одинаковые, они паразитируют, ну, в смысле, грызут древесину пальмовую. И местные жители, даже когда их разыскивают, ну, там же надо пальму срубить и оттуда выковырять личинки. Если срубишь, а там личинки еще не доросли, то непродуктивно. Поэтому слушают и по хрусту челюстей этих личинок, которые грызут эту пальму, определяют, пора уже пальму рубить или нет. И они такие, действительно, они здоровенные, мясистые, выглядят очень вкусно. И без предубеждений их можно вполне себе хорошо есть. Ну, вообще, как говорят, опять же, у поваров-экспериментаторов, у них своя правда, они хотят ввести новые вкусы, и многие у них же чувство вкуса развито гораздо больше, чем у нас. Они говорят, что для них некоторые насекомые оказались просто каким-то взрывом вкусов, неожиданных, вот, например, муравьи. А муравьев тоже едят очень много, причем вот этих муравьев-ткачей, которые из листьев делают такое гнездо. Причем они для того, чтобы сшивать листья, используют личинку определенного возраста, которая выделяет такую, как шелковую нить, и они вот в челюстях тащат эту личинку, и ей там, ее прикладывают в определенных местах, и таким образом такой паутинкой сшивают два листа больших, и внутри там как раз разводятся у них и эти личинки, куколки, все у них там хозяйство происходит. И местные жители в Лаосе, например, они прямо идут с большими с корзинками на шестах, вот, выискивают такие листья, в которых внутри муравьи, все это дело стряхивают, а потом личинок используют и говорят, что у них очень выраженный лимонный вкус. У наших муравьев лесных, у того же рыжего муравья, тоже такое. Я помню, мы в детстве облизывали травинку, совали ее в муравейник, а потом облизывали, и она такая кислая, муравьиная кислота. И вкусы, да, действительно, говорят, у каждого насекомого свой вкус, это зависит от стадии развития, от места, от корма, много от чего, от способа его, так скажем, консервации, потому что можно просто высушить, можно сварить потом высушить, можно обжарить потом сушить. То есть способов много, и опять же, разница, например, между кузнечиком и крупной личинкой того же пальмового долгоносика, она большая. Личинка, она жирная, ее можно жарить на собственном жире, и она вкусная, как говорят, ореховая. А кузнечик, он все-таки там хитина много, там до 5% хитина. Хитин не переваривается, обычно не переваривается с людьми, хотя у некоторых людей есть фермент, который хитин перерабатывает, разлагает. Это в основном тропические регионы, там, где насекомые традиционная пища. Ну и вот кузнечик, он там, он вообще пустой весь, хрустит и все, его там в соевом соусе сделаешь, он и будет вкуса соевого соуса. Но используют часто насекомых не как основное блюдо, не как там кашу или хлеб, а используют как приправу. Ну, как вот, например, лук жареный. То есть посыпают что-то для вкуса. И очень любят, особенно в Северном Таиланде. И там законодательство наиболее продвинутое в Таиланде как раз по поводу съедобных насекомых. Для них это обычная пища, особенно в северной части страны. И там больше 20 тысяч, сейчас, наверное, уже гораздо больше ферм по разведению сверчков. Они их разводят, поставляют для того, чтобы каких-то кур кормить, и в том числе и для человека тоже. Они там все время контролируется процесс, как для производства любых продуктов питания. Поэтому вот таких вот ловить просто где-то, сейчас вот кто-нибудь может воодушевиться, а сам по себе человек рисковый, и решит, сейчас я вот лето настанет, я наловлю кузнечиков и вот назову их небесными креветками, и будет все замечательно. Но дело в том, что вообще в природе существуют циклы паразитов, которые развиваются, сменяя несколько разных стадий в разных хозяевах. И вот так, когда пищевой цепочки привычной нет, в которую входит человек, человек встраивается куда-то, начиная поедать насекомых, он одновременно получает возможность и включиться в эту цепочку развития паразитов и получить целый букет разных глистов, и не только глистов, которые в природе там передаются от кузнечика крысе или какому-то ежу, а потом опять в этот круговорот идет. Но правда, когда пугают всякими страхами, такие вот насекомые противные, сейчас нас накормят не весь чем, то пугают иногда и паразитами, которые человеку не передаются. Вот, например, есть такие паразитические простейшие грегорины. Они у насекомых есть у всех, но они у позвоночных вообще никогда не зафиксированы. То есть это чисто паразит беспозвоночных, которых встречается практически у всех. Но есть и такие, которые могут вполне перейти на человека, например, скребень. У нас был ролик о скребне. Скребни – это такая группа ни на кого не похожих червеобразных паразитов, у которых для них характерен хоботок с шипами, который взрослый особь внедряет в стенку кишечника и может даже продырявить ее. Скребни – это паразиты насекомоядных, амфибий, рептилий. У млекопитающих тоже бывает, и у людей бывает. Бывает иногда случайно, когда ребенок, например, съест таракана, может заразиться скребнем, это случай известно. А в Китае, в Южном, где потребление насекомых – обычная бытовая привычка, тоже, если недостаточно термически обработаны насекомые, скребни эти вполне себе у человека встречаются и хирургическим путем удаляют. Гигантский скребень, он такой, 60 сантиметров длиной, и крайне неприятная инфекция. Есть и другие скребни, не обязательно через насекомых их можно подцепить. Есть, например, скребни, личинки которых в рыбе встречаются. Вот. Промежуточным хозяевам служат морские членистоногие, всякие там рачки мелкие, которым питается рыба. А окончательным хозяином тюлень в норме. Но может быть и человек, который съест такую рыбу, вполне себе тюленя в этом деле заменить. Но есть такие паразиты. Вот, например, тем же скребнем можно заразиться через маску жука. И вроде бы как в Европе жуков-то, вообще насекомых в Европе вроде бы не едят. Почему вроде бы, я чуть дальше расскажу. Но есть рецепт французского супа из майских жуков. Он вполне себе традиционный. В некоторых регионах, не знаю, сейчас употребляют или уже все это глобализация и уже и не употребляется, но есть вполне себе рецепт с майскими жуками. Так вот, если майских жуков не доварить, вполне себе зацепишь скребня. И будет неприятно. Но есть еще паразит, специфический паразит насекомых, например, волосатик или живой волос. Червь-волосатик, он не совсем круглый червь, что-то вроде этого. Он бывает длинный, там, до 15 сантиметров. Живут взрослые особи в воде. Иногда встречают там с водорослями где-то вот этот живой волос. Он очень прочный, у него хитиновые покровы. Так вот, они развиваются в сверчках, в жуках. И бывает жутко. Кстати, они меняют поведение хозяина. И когда червь вот этот дозревает, уже такой внутри жука или сверчка находится, то эти жуки бегут к водоему, и сверчки, и там топятся. И тогда, значит, лопаются покровы, и этот червь выплывает в водоем, там находит себе пару, размножается, потом водная личинка, и все это по кругу пошел этот цикл. Но интересно еще, что это не обязательно значит смерть насекомого, в котором этот червь развился. Насекомые могут выжить и жить еще прекрасно там, всю свою там, вполне себе немаленькую жизнь. Но вот эти волосатики, если вдруг в жуке такого найдешь, это же ужас. Это прям глист типичный, какой-то страшный живой волос, который там, не знаю, все там тебя прогрызет. Но нет, они человеку не опасны. И вообще в цикле развития этого паразита млекопитающие никогда не участвовали. там физиология, видимо, мешает. Не надо все подряд в рот тащить, не будьте безрассудны. Это самая главная заповедь вообще любого экспериментатора с пищевыми объектами. Тут надо все-таки понимать, ну, понимать, даже привычные какие-то, например, картошка. Появился-то не так давно, Колумб привез из Америки. И если не уметь ее употреблять, тоже непонятно, что с ней делать. Сырую грызть, как яблоко, невкусно. А если наесться этих ягодок, которые, ну, картофель и помидоры, да? Помидоры вершки едят, а у картошки корешки. А если сделать наоборот, то картофельными этими яблочками можно очень серьезно отравиться. Поэтому вот все надо уметь делать, готовить. И с насекомыми то же самое. Я могу рассказать еще, как мне приходилось пробовать насекомых. Это было 3 раза. Первый раз это еще там 90-е годы. Один мой знакомый вернулся из Южной Кореи, на гастролях был, и привез пакетик, как чипсы. Абсолютно вот так вот там все иероглифами написано. А внутри маленькие вот такие вот кузнечики. Ну, понятно, там у них ножки и рожки все пооблетело. Темно-коричневого, почти черного цвета, с запахом соевого соуса. Вот. Ну и понятно, раз в пакетике, где нарисован как какой-то веселый ребенок, их там за обе щеки употребляет, то и мы попробовали. Ну, соевый соус, соль и все. Но я и принес в музей, чтобы наших энтомологов спросить, а это вот такие же, как у нас тут прыгают, или какой-то специальный выведенный там сорт. Ну, они посмотрели и сказали, ну, там, в общем, в целом то же самое. Второй случай, это я уже был в Южной Корее и хотел тоже купить вот таких кузнечиков в пакетике, чтобы привезти ребят угостить. Но где я не спрашивал, нигде не было. Видимо, это сезонный какой-то там довольно редкий продукт. Все, что мне удалось купить, это банку консервированных этих личинок тутового шелкопряда, которых, в общем, едят везде. Тутовый шелкопряд, понятно, он уже такой вполне себе сельскохозяйственное животное. Это натуральный шелк. И когда этот кокон шелка сматывает, остается такая вполне себе жирненькая личинка, которая ничем попал питалась, а ее кормили листьями шелковицы. И все это под контролем, там никаких болезней нет, паразитов нет. Поэтому грех их не есть. Тем более, когда белка-то хочется, а его не особо, на одном рисе далеко не уедешь. Поэтому это с незапамятных времен, вот эти личинки тутового шелкопряда, их вполне себе едят, кто может готовить. Но вот в этой банке оказалась такая дрянь. Во-первых, они были в какой-то такой серого цвета воде, и пахло это, ну, крайне неприятно. Даже учитывая, что запахи азиатской кухни бывают не всегда нам как-то так привычно, но это был ужас какой-то. И когда мы тут в музее эту банку открыли, я это есть не стал. Хотя там были любители, которые попробовали, живы до сих пор, и дай им Бог здоровья. А третий случай, в археологической экспедиции я работал, и что-то зашла речь о насекомых. И да, действительно, все вдруг начинают задумываться, о чем креветок, раков мы вот едим, а кузнечиков здоровенных мы не едим. А вроде бы так вот по всему одно и то же. А давай попробуем, давай попробуем. Я за этим процессом руководил, пошли, значит, наловили действительно больших таких вот кобылок, их пожарили, они, когда их пожаришь, становятся красными, как креветки. Это вот кто-то там, когда этих всю эту саранчу ловили, говорил, нет, никогда не буду, а когда увидели, что вот без этих ножек и крылышек они стали красными, как креветки, сказали, почему бы не попробовать? Ну, там много не было, поэтому все по чуть-чуть, я вот вообще не помню, какого вкуса. То, что разводится специально в пищу человеку, это вроде бы как вот по правилам делается, и вроде ничего там опасного быть не может. Но когда сам что-то ловишь, а есть такие любители, вот, ну, например, это уже не насекомые, но там в нашем восприятии там пауки, какие-то мокрицы, это все букашки какие-то, все это такое. И некоторые улиток в ту же кучу вот, валят. И есть, например, рецепт коктейля из мокриц. Мне как-то, как вот этот съедобный вонючий клоп, так и мокрица, что-то кажется такое, где-то вот что-то подгнивает, подтекает, и там вот эта вот мокрица это лазит. Мокрица-то вообще интересное существо, это ракообразные. Они от каких-то бокоплавых не очень отличаются, и хотя они живут на суше, но они дышат жабрами. И вот такие, ну, представляете, о чем речь мокрица. Вот. И, как говорят люди, так скажем, в этом плане опытные, то и вкус, вообще от вкуса креветок не отличается. Поэтому можно сделать как этот коктейль из креветок с мокрицами. А я, когда вот к этой теме решил подойти всерьез, я так задал поиск в некоторых библиотеках онлайн, и 30 книжек. Не просто там каких статей, а книг, монографии. Там по 600 страниц есть научные монографии, где с разных сторон этот вопрос обследуется. Там как, чего, каких насекомых едят, где, почему их едят, их химический состав зависящий от разных способов обработки. Вот это все там есть. Есть скрупулезный подсчет, где, чего, вот сколько. Есть подсчет, чем они болеют, как с этим бороться. Есть маркетинговые исследования, каким образом их вводить на рынок, в зависимости от цели, с какой мы это делаем. В общем, там чего только нет. Есть... Там книжка, она тоже там на 40 страниц, она комиксами изображает, как хорошо готовить насекомых. Но при этом там вначале написано, насекомых вот только в рекомендованных местах покупайте, сами не ловите. А то там неизвестно, чем это все аукнется. Потому что может быть, ну, самое простое, аллергия. Если у вас есть аллергия на морепродукты, скорее всего, будьте на насекомых. Потому что по большому счету, ну, одно и то же. А повара изощряются как только могут. И вот этот вот удививший меня суп из майских жуков, знаешь, как-то я майского жука, он для меня вообще не аппетитный. Вот. Но бывает, когда вводят в разные уже традиционные продукты, например, вот говорят, а почему бы скорпиона, это тоже не насекомое, ну, а по большому счету, вот, почему бы в паэлью не положить? Каких креветок кладут, а скорпион он вполне себе, так хорошо его в паэлью добавить. И ничего такого, там вот каких границ никто не переходит. А в шоколаде, говорят, вообще любые насекомые супер. То есть их обмакивать в шоколад, и получится такая конфетка. Так что традиции поедания насекомых, они очень долгие. Практически вот сколько человек и все его предки, они питались насекомыми всегда. Они по своему составу полезны. Если их просто там под контролем разводить, и если этот процесс довольно технологичный, то это получается и выгодно, и полезно. Но как все авторы вот этих вот монографий сходятся в одном, что в течение ближайших 20 лет это не будет обычным продуктом, который вот на каждом прилавке есть. Вероятно, это все-таки будут какие-то энергетические батончики, какие-то продукты, в состав которых входят насекомые. Вряд ли это будет прям саранча такая. И как раз на этикетках этих продуктов, конечно, в составе будет написано, что это там из сверчков специально приготовленных, что это суперпища. А на этикетке, там, на картинке, там, скорее всего, будет какой-нибудь здоровенный румяный мужик, или симпатичная девушка, или такой толстощекий младенец, и прям, что это очень полезно. Между прочим, опять же, интересно, мы же не просто так вот насекомых поедаем, потому что вообще-то не убережешься от того, что какие-нибудь части насекомых в нашей обычной пище оказались. И даже есть стандарты, когда вот количество насекомых в наших пищевых продуктах не должны превышать каких-то запредельных величин, но в хлебе обязательно что-нибудь будет. А в заварке у нас есть специальный ролик про это, в гости чайных пакетиков, когда по ДНК определяли, что же у нас в заварке в чайной бывает. Там ужас, что нашли. Вот. И ничего, как-то мы это переносим. А с другой стороны, есть еще продукты обычные, которые не целиком насекомые, а производство насекомых. Например, мед. Ну, привыкли, мед. И у многих это не ассоциируется, знают, что с пчелой. А как это все происходит, я даже рассказывать не буду. Что такое мед? Если вам интересно, вникните вот в детали, откуда он берется и как вообще производится. Но еще есть кармин, это краситель, который входит в состав очень многих продуктов. Это пищевая добавка Е120. Так что, если вы где-нибудь увидите на этом самом, в составе продукта пищевую добавку Е120, это натуральный краситель кармин. Почему натуральный? Потому что химическое производство вот этой вот карминной кислоты, оно дороже, чем все это получить в природе, хотя в природе тоже непросто. Это есть такая группа насекомых, родственники тлей, щитовки так называемые, которые паразитируют на кактусе, на опунции. Они выглядят отвратительно, но их собирают вручную, и с 1 гектара примерно 400 килограмм получается, а потом их вот определенным образом отжимают, из них получается вот этот краситель кармин, который используется много где для того, чтобы красный цвет придать. Например, вот эти вот крабовые палочки, кармином крашены. Йогурты многие, которые там с красным розовым цветом тоже. Это используется в косметике, в губной помаде. Так что насекомых гораздо больше среди нас, и мы их и так уже пробуем. Но, тем не менее, психологический барьер есть. Вряд ли они станут основой питания. И вряд ли призывы, что там ешьте насекомых, чтобы сократить выбросы газа там, парникового, или чтобы там где-то что-то кому-то чего-то больше хватило, но это вряд ли до кого не дойдет. А пчелы-то тоже едят. Вообще перепончатокрылые, это и муравьи, и пчелы, и осы, едят тоже много где. Например, в Японии Но они вообще много чего интересного едят. У них прям даже, особенно в центральных горных районах, у них прям есть целый спорт такой. Они ищут ос и соревнуются, кто больше гнездо найдет, ос, или вырастет его. Потому что многие разводят на заднем дворе. Кормят кусочками мяса этих осов-то, они хищники. А в лесу ищут гнезда таким образом, что к маленьким кусочкам мяса привязывают длинную белую нитку, и когда оса несет это в гнездо, они за этой ниткой следят. И бегут там через эти горы, и леса и долины, и находят в результате гнездо, потом тщательно оберегают, чтобы оно выросло, и на конкурсе его представить и победить. А что они с этими осами делают? Они личинок, не самих этих ос, хотя и ос тоже. Запекают в печеньях, и это традиционная пища. А личинок тушат и с рисом едят. Так что вот это очень там традиционно. В некоторых местах продаются на каждом шагу и стоит очень дорого. Но в Японии вообще еда дорогая, а это прям еще дороже. Очень много людей, которые ни при каких обстоятельствах насекомых есть не будут. С голоду помрут, но ни в какую, не уговоришь. Потому что, ну вот консерватизм. Опять же, что нам, жрать что ли нечего? Каких-то тараканов где-то ловить. И поди ты объясни, что это специально выведенные породы каких-нибудь супер-пупер-сверчков, которые настолько укрепят твое здоровье, что прям будет зашибись. На самом деле скажут, нет, я буду есть страшно вредную свинину, и пусть там у меня будет холестерин и все что угодно, но вот это, я это самое, нервы сожгу в процессе. Нет, даже подумать об этом страшно. Есть такие, а есть другие люди, которым интересно, ощущения новые. Он попробует, окажется, что это вкусно. Многие говорят, что прям вкусно. Кто-то прям страшно любит вот этих вот личинок тутового шелкопряда и готов их есть в любом количестве. Но, опять же, многие такие продвинутые энтомофаги, это не энтомолог, энтомолог изучает, а энтомофаг насекомых ест. Вот, они говорят, что это все равно не основная пища. Так можно съесть парочку сочных этих наземных креветок, этих саранчи, а потом все-таки пообедать нормальной едой с хорошим стейком. То есть это может дополнить рацион, как-то разнообразить ощущения и добавить эмоций, но основы питания это, скорее всего, никогда не будет. Хотя пищевые продукты всякие бывают, и наш спектр питания очень сильно меняется. Вот страшно подумать, например, там вот 50 лет назад, что мы будем есть сырую рыбу, а сейчас суши, сашими, вот это все едим и нахваливаем. Хотя тоже это связано много там с какими пищевыми привычками, паразитами, определенным циклом производства. Так что кто его знает, может быть и мы еще доживем до того, что прям будем муравьями посыпать там какое-нибудь слое это самое. Привычное картофельное пюрешко. Очень многие, которые попробовав насекомых, говорят, что не так и плохо. Но в то же время один из самых известных энтомофагов, ведущий блога, не помню как его зовут, он говорил, что он вот этого гигантского водяного клопа, который в Юго-Восточной Азии едят, это да, действительно здоровенная такая штука, он два раза пробовал. И первый раз это оказался изумительный фисташковый вкус, а второй раз это оказалось что-то такое затхлое, противное, тины отдающее. Хотя вроде бы в одном и том же месте, одинаково приготовленное, но вот так. Ну, в первом случае, наверное, он питался какими-то вкусными водяными там рыбешками, а во втором какую-то тину ел. Вот тебе, пожалуйста. И получился такой разный опыт. Насекомых не надо есть много. Есть некоторые правила, которые я уже коснулся. Не будьте безрассудны. Не ешьте все подряд, не ешьте сырых насекомых, не ешьте насекомых, не выведенных специально в специальных условиях для того, чтобы ел человек. Не ешьте явно больных, каких-то шипастых, как там сотворенных, явно сотворенных самим Вельзевулом, и не переедайте. Потому что в любых случаях там может оказаться какие-нибудь вещества, которые, если в меру насекомых есть, на вас никак не скажутся, а в больших дозах может оказаться вам там гипервитаминоз. Какие-нибудь там все-таки ядохимикаты, попавшие туда, просто там вызвать аллергию в каких-то количествах. Поэтому ну, надо аккуратно, внимательно, не там, как в холодную воду с трамплина. Этого не нужно. Но тема вообще неисчерпаемая. Приходите к нам в музей, у нас всего много, и мы тут вас насекомыми кормить не будем. Мы вам дадим знания, а уж как ими распорядиться, решайте сами. Всего хорошего. До следующих встреч. Вообще отвратительной еды очень много, и где-то там деликатесы, а там посмотришь, понюхаешь, господи, как это такое вообще пришло в голову кому-то есть. Я помню, как-то в Мюнхене нам работали и купили сыра. Так я этот сыр не то что есть не стал, я вообще из комнаты ушел, потому что он так пах, что да. Вот. А, например, вот это тысячелетнее яйцо, которое многие пугаются, я очень люблю. Это не то, где там этот самый цыпленок уже почти вылупался, а такое выдержанное, обмазанное известью или куриным пометом и закопано в навозную кучу, либо положено в термостат. Оно там лежит, и поры закупоренные, оно там ферментируется. Когда его чистишь, очень сильно пахнет нашатырем. Белок становится прозрачный, твердый, как мармелад. А желток становится такой синий, с концентрическим. Очень вкусно, и фактура, и вкус. Вот я это попробовал, распробовал, мне нравится. Вот тут я мимо не пройду, а насекомое не пройду мимо. Только если по какому-то торжественному случаю. Или наспор. Там можно. Или тоже не буду.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Вот вам Джеймс Уэбб, гигантский инфракрасный телескоп. Либо он развернется, либо не развернется. Одно из двух. А чем он похож на Хаббл? Да почти ничем. Ну, телескоп один, а нас много. Мы хотим заглянуть на край Вселенной.
3: Здравствуйте, это «Неземной подкаст», и здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает обо всем интересном, что находится не на Земле. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Добрый день.
3: Скажите, новый телескоп Джеймс Уэбб, чем он будет отличаться от Хаббла?
2: Я бы поставил вопрос по-другому. А чем он похож на Хаббл? Да почти ничем. Разве что названием «космический». Все остальное в нем совсем не так устроено, как у Хаббла. Ну, начнем с того, что он очень большой. А раз он космический, значит, его надо засунуть в ракету и запустить в космос. А у ракет довольно маленький грузовой отсек. А телескоп Джеймс Уэбб будет большой. Диаметр его объектива 6,5 метров. Ну и всякие еще дополнительные вещи. В общем, это где-то размером в десятки метров конструкция. Ее невозможно, не сложив, засунуть под обтекатель ракеты. То, что раньше мы делали со всеми космическими телескопами, они компактные, маленькие, положил в ракету или там в шаттл и запустил целиком, он готовенький, оказывается, в космосе. А это только в виде зонтика сложенного попадет в космос, и потом надо устроить вот эту тонкую операцию развертывания телескопа без участия человека, без возможности что-то подправить там. И самое главное, это, конечно, раскрыть его зеркало. Ведь это оптическая поверхность. И отдельные ее кусочки, она состоит действительно из отдельных кусочков, должны совместиться так, чтобы вы не заметили вообще никакой разницы, как будто это отдельно единая поверхность зеркальная. А над этим давно уже работают, уже, по-моему, второе десятилетие инженеры пытаются эту конструкцию создать, говорят, что сделали, говорят, что все хорошо будет, но каждый раз боятся самого момента запуска. Ведь запуск ракеты – это колоссальная тряска. Любой компонент, который на ракете запускается в космос, проверяют на устойчивость к тряске, к жуткой вибрации. И мы просто, пальцы скрестив, ждем момента, когда...

0: точка Лагранжа. А именно, там уравновешены притяжение к Земле и к Солнцу так, что он будет синхронно с Землей обращаться вокруг Солнца. То есть годичным периодом обращаться вокруг Солнца, но не по земной орбите, а дальше от Солнца на 1,5 миллиона километров. А это значит, что мы его будем всегда видеть в полночь. Это очень удобно, потому что в полночь нам Солнце не мешает радиосвязь устанавливать, и можно от него получать хорошие фотографии по радиоканалу, и никто нам не помешает. Он всегда будет там виден. Но 1,5 миллиона километров – это далеко. И туда ремонтную бригаду не пошлешь. Значит, либо он развернется, либо не развернется. Одно из двух.
1: Ну, будем надеяться, что развернется.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь регулярно новые рассказы о космосе астронома Владимира Сурдина. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Давайте вспомним о том, что помог нам узнать о Вселенной телескоп «Хаббл».
0: Ну, отличие «Хаббла» от наземных было в том, что ему не мешает атмосфера. Все остальное на нем было как на рядовом наземном телескопе. Но атмосфера – это большая помеха. И не имея этой помехи, «Хаббл» получает четкие изображения. Примерно в 20 раз более четкие, чем наземные телескопы. Ну, представьте себе, вы на что-то смотрите сквозь грязное стекло или без этого стекла. Вот примерно так «Хаббл» грязь земной атмосферы убрал от нашего поля зрения, и мы увидели чистую, прозрачную, контрастную картинку космоса. Но это все. Больше «Хаббл» ничего особенного. А этот телескоп, а Джеймс Уэбб, он и в этом смысле иной. Он будет смотреть не в оптическом, а в инфракрасном диапазоне, в тепловых лучах, которые, ну вот когда мы кочергу нагреваем в печке, от нее идет немножко оптического и много теплового излучения. Почему нам это важно? Мы хотим заглянуть на край Вселенной, а этот край удаляется от нас с большой скоростью. И чем быстрее от нас улетает какая-нибудь галактика на краю Вселенной, тем сильнее ее свет смещен в красную и даже в инфракрасную область. То есть наши оптические телескопы просто ничего не видят, когда смотрят на далекие галактики. Именно для этого приходится делать инфракрасные. А они не видят сквозь атмосферу Земли. Поэтому их приходится запускать в космос. Вот вам Джеймс Уэбб. Гигантский инфракрасный телескоп. Но не только важно, что он большой. Важно, какая на нем аппаратура. Она будет тонкое спектральное исследование. То есть отдельные химические элементы сможет различать в излучении далеких объектов. И тут вторая цель наметилась для телескопа Джеймс Уэбб. Не только далекие галактики, но и близкие, относительно близкие к нам, экзопланеты, то есть планеты у других звезд. На сегодняшний день мы их открыли без малого 5000 штук, но ничего о них не знаем почти, потому что они далеко, и как их изучить, если там рядом яркая звезда, но в инфракрасном диапазоне планета уже конкурирует с яркостью своей звезды. Планета тепленькая, она излучает, и Джеймс Уэбб поможет нам исследовать атмосферы экзопланет. И мы надеемся, что мы обнаружим там какие-то молекулы, свидетельствующие о жизни на этих планетах. Ну, например, кислород, там, метан, углекислый газ, молекулы воды, что-нибудь еще. Ну, что у нас в атмосфере Земли говорит о присутствии жизни. Вот на это Джеймс Уэбб тоже будет способен.
1: Какие загадки прежде всего хотят разгадать благодаря нему, и на что будут, как вам кажется, в первую очередь направлены усилия?
0: Ну, так же точно, как к «Хабблу» было внимание всех астрономов мира направлено, потому что уникальный телескоп, и всем хотелось с ним поработать. И, в общем, американские администраторы, те, кто управляют работой «Хаббла», дали нам эту возможность. Примерно третья часть наблюдательного времени телескопа «Хаббл» была отдана американским астрономам, ну, потому что они на их деньги все это делалось, правда, отчасти и на европейские деньги. А две трети наблюдательного времени «Хаббла» было отдано астрономам всего мира, и мы тоже регулярно пользовались этой возможностью. Примерно такая же история будет с Джеймсом Уэббом. То есть это тоже будет международная обсерватория. И мы надеемся, что и нам дадут возможность понаблюдать все, что мы хотим. Ну, телескоп один, а нас много, поэтому все, что хотим, мы, конечно, не понаблюдаем. Но, конечно, в основном будем смотреть на прохладные объекты. Те, что света немного, а инфракрасного излучения много дают. Для этого он, на эту задачу он заточен. Это массивные звезды умирающие, такие как Бетельгейз, например, холодная звезда расширяющаяся. Для этого Веб просто...

0: идеально подходит. Это рождающиеся, еще не нагревшиеся звезды, протозвезды, тоже интересно. Это планеты, кстати говоря, планеты и нашей Солнечной системы, тоже изучены недостаточно. Но представьте себе, далекие планеты, Уран, Нептун, в телескоп мы их почти не видим. Мимо них один раз в жизни пролетел один космический аппарат, вот Voyager 2, когда это было 40 лет назад, и все, и мы почти ничего на них не видим. А тут гигантский космический телескоп, направив на эти планеты, мы сможем изучить их атмосферы, атмосферы спутников этих планет. Я вот мечтаю, что он, например, поможет больше узнать о спутнике Сатурна Титане. Титан – загадочное, замечательное тело, маленькая планетка, окруженная атмосферой, но он далеко там, у Сатурна. И Джеймс Уэбб для этого очень хорошо подходит. Он нам позволит изучить и поверхность Титана, и его атмосферу. Ну, одним словом, на разрыв будет. Буквально все в очередь будут стоять к этому телескопу. Дайте нам хотя бы полчаса наблюдательного времени на нем. Ну, хорошо, в космосе облаков нет, и он 24 часа сможет работать на один, на другой объект, направляя. Одна проблема будет у него. Это наше Солнце. Раз этот телескоп инфракрасный, ему противопоказано самому нагреваться. Он должен быть холодным, чтобы воспринимать чужое тепловое излучение. А как его сделать холодным? Солнце-то его освещает. Поэтому у этого телескопа, кроме огромного объектива, зеркала вот этого, зеркального объектива, будет еще гигантский такой экран растянут, многослойный отражательный экран из тоненькой пленочки лавсановой, который площадью примерно с футбольной, ну, не с футбольное, с баскетбольное поле он будет, многослойный экран, и он заслонит телескоп от Солнца. Он все время будет в тени работать, в тени этого экрана. Тоже проблема, а вдруг экран не развернется, ведь он же туго свернут, сложен, засунут в ракету, и надо ждать, когда он постепенно там растянется и примет нужную форму. Мы переживаем, но осталось недолго переживать. Вот-вот он полетит, и тогда мы... Я уверен, что все будет хорошо. Инженеры постарались, отрепетировали, и Бог даст, он раскроется и начнет работать.
1: Будем надеяться на то, что запуск пройдет успешно, и этот телескоп заработает на благо всех астрономов мира. Спасибо, Владимир Георгиевич. Обо всем интересном, что находится не на Земле, мы говорим в неземном подкасте с Владимиром Сурдиным. До встречи.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Ты что на меня смотришь? Ты что на меня смотришь?
1: Я вот о чем думаю, Алексей. Хорошо бы в космосе, если бы вместо нас работали роботы. Но ведь у них мозгов не хватает. Мозги есть у человека, а у робота есть здоровье. Он не страдает от радиации. У него есть много рук, много возможностей физической
0: ему
1: работы.
0: Ему идеи нужно передавать.
1: Вот ты на меня смотришь,
0: как будто мне что-то телепатируешь, как будто бы.
1: Но это невозможно. Телепатии нет.
0: Но какие-то из твоего мозга можно что-нибудь сочетать?
1: Из моего кошмара?
0: Да. Не дай бог. Подожди. Правильно сделал, что испугался. С нами сегодня... У нас попутчик, если ты не заметил, отвлекшись на меня, Александр Яковлевич Каплан. Добро пожаловать. Александр Яковлевич, доктор биологических наук, профессор биологического факультета Московского университета.
1: Ты все не по роботам.
0: Погоди, ты правильно сделал, что испугался. По нейроинтерфейсам и по интерфейсу мозг-компьютер. Вот мысли твои сейчас мы узнаем. Александр Яковлевич, мы же правильно понимаем, что мы можем мысли наши считать?
2: Ну да, да, только инструментарий понадобится.
1: Непроницаемая оболочка, из нее невозможно.
0: Итак, давай, у тебя возражение?
1: Конечно, это невозможно. Читать мысли невозможно.
0: Окей. Есть другие мнения?
2: По-моему, вы как раз сейчас подумали о другом, о том, что экраны большие, сильные экраны, жидкость, ну как, мозг находится в сантиметре, в 2 сантиметрах от кожной поверхности, потому что там кожа, череп, кости, значит, оболочки всякие.
0: Оболочки мозга.
2: Проводящая среда такая.
1: Дырку сверлить нельзя.
2: Ну, дырку обычного человека нельзя сверлить. Да. Ну, даже если мы сейчас говорим о том, проникает ли что-то, то, в общем, очень мало чего проникает, потому что вот это все экранирует довольно сильно. А уже изнутри, если говорить о том, что мозг работает на электричестве, ну, так, условно говоря, нервные клетки общаются такими нервными импульсами электрохимической природы, то эти токи, они не расплываются, шунтируются всей этой средой. И наружу уже...
1: У меня в сотовом телефоне процесс тоже работает на токах, но он через каменную стену элементарно связывается там с базовой станцией, с другим телефоном.
2: Вы же сказали, через каменную стену, не через... Там,
1: не, из-под через... воды не может.
2: Вот, видите, да. А вот тут получается как из-под воды, потому что один сантиметр электропроводящей жидкости, такого с хорошим ионным составом.
1: Она соленая там?
2: Ну
0: так,
2: да.
0: Но... Я вот так наслышан про шапку Каплана, который вроде бы чего-то как-то это преодолевает.
1: Это зимняя шапка?
0: Нет, это скорее летняя шапка, потому что нужно так как-то голове что-то прикрепить и даже волосы убрать, насколько я понимаю.
1: Это тоже для экранирования. А есть другие шапочки, да?
2: Да, да. Ну, для экранирования, вот я не знаю, зачем их такие носят. Некоторые носят, я видел в метро.
0: Да. Вот. Не пробовали спрашивать? Не пробовали спрашивать, зачем они носят?
2: Я знаю их ответ.
0: Да-да-да.
2: Вот. Но действительно, чтобы вот так вот зарегистрировать вот эту внутреннюю жизнь мозга, у нас практически особенно и методов-то нет, если так, чтобы было что-то такое практично. Поэтому один такой человек, он поинтересовался, можно ли получить какие-то отголоски электрической жизни мозга на поверхности кожи. И для того, чтобы для надежности, он не шапку там устраивал, потому что это было 100 лет назад, а он решил вколоть 2 иголочки, 2 электрода фактически, и между ними поставить галванометр. И вот у него получилось...
1: В кожу черепа, да?
2: Правда, это был знаменитый вот сейчас Ганс Бергер, такой австрийский врач, но сделал это он тоже не постороннему человеку, а сыном своим. И сын потерпел, и что самое главное, стрелка гальванометра, она начала отклоняться и ритмически еще колебаться. Он подумал, что это он получил...
0: Какой примерно год?
2: Это 1924 год.
0: Окей.
2: Да, это был струнный гальванометр, это особое устройство.
1: У нас были такие вот струнные с зеркальцем, надо длинно подвесить.
2: Совершенно верно.
1: И он так реагировал на магнитные поля естественные, что мы придумали в нашем институте бронированную комнату, защищающую этот гальванометр от внешних полей.
0: А, он реагировал примерно
1: на все. Он на все реагировал.
2: Ну, конечно, ну-ка, что я рассказываю среди физиков. Если переменный электрический ток, который идет, там, должен генерировать магнитное поле, и наоборот, магнитное поле переменное.
1: Но есть и другие методы, да, снять вот, потенциал.
2: Нет, ну вот в то время это был самый чувствительный, надо сказать, значит, он имел, оказывается, такую чувствительность, что вот он зарегистрировал вот эти, вот эти потенциалы, которые бегали по коже, но они рождались именно из вот тех токов, которые проходили через эту самую спинномозговую жидкость, через оболочки, через кость, через кожу, ослабляясь примерно в миллион раз, и появлялись микровольты, которые можно было зарегистрировать этим струнным гальванометром.
1: Сейчас все изменилось. В миллион раз получаем многие вольты. Ну, то есть там пробои
2: в вольт. Так а смотрите, оболочка нейрона, нервной клетки, которая вообще по размеру примерно 10 микрон. Вот разность потенциала по обе стороны – это примерно 0,07 вольта, 70 милливольт.
1: То есть около вольта, да?
2: Ну, 0,07.
1: Современная электроника тоже на таких потенциалах примерно работает. Ну, вот пальчиковая батарея около 1,5 вольта, иногда у нас схема на одной батарейке работает.
2: Да-да, ну, конечно.
1: То есть мозг, он...
2: Это при том, что это нервные клетки 10-20 микрон размером. Да, да, да. Вот, поэтому разность потенциалов там довольно большая. Ну, и вот если... А еще если учесть, что их там массы, если они, например, начинают синхронно работать, то они объединяются и, получается, суммируют свои потенциалы, и, в общем, несколько микровольт получаем, не больше 10 микровольт.
1: А без иголок нельзя как-то просто, ну, приклеить, например, кожу?
2: Да-да-да, это были первые эксперименты, ну, что вы хотите, 100 лет назад. А сейчас, конечно, тут уже все, если перепрыгнуть эти 100 лет, теперь это просто, ну, делает, берете так, дома можно сделать, копеечная монета, припаиваете к ней проводок, смазываете копеечную монету каким-нибудь гелем.
1: Бреетесь наголо.
2: Нет, ну, нет, это не нужно делать. Прямо на волосы ставите, и этот гель, ну, например, то, что мы видим, когда УЗИ делают, или пасту зубную можете тоже туда намазать, и она промочит эти волосы, все, вы получили уже контакт с кожей головы, и если дальше у вас хороший усилитель, он в эти миллион раз это все усилит, и все. Но реально, конечно, делают не копеечную монетку, а специальный сплав, чтобы там какая-то электрохимия свои потенциалы не делала. Из такой серебристый сплав. И такое, и делается такая чашечка внутри, гель специальный, который создает нам проводимость. Точно так же бриться не нужно. Прямо
0: башок получается,
2: да,
0: в частности.
2: И чтобы их прижимать, надо же поставить не в одном месте, а чтобы их как-то прижать, вот используется такая эластичная шапочка.
1: Она просто натягивает. Да,
2: да, да. Ну, в ней делаются дырочки, эти шапочки, чтобы пропустить эти проводки, и все.
1: Иногда мы забываем, насколько быстро развиваются технологии. Всего 70 лет назад, ну, вчера, по меркам истории, космический полет казался несбыточной мечтой. А сегодня на орбите постоянно живут люди. За несколько десятков миллионов долларов в космос может попасть любой.
0: А вот первый жесткий диск, выпущенный в 1956 году, весил целую тонну, а по размеру был больше современного холодильника. И представьте себе, хранить мог только около 3,5 мегабайт. Этого хватит примерно на одну фотографию в среднем качестве.
1: Сейчас у каждого из нас в телефоне тысячи файлов на десятки гигабайтов. А науке и бизнесу нужны петабайты данных для эффективной работы. Хорошо, что для их хранения уже не нужно покупать подобные холодильники. Достаточно в пару кликов удаленно подключиться к безлимитному объектному S3-хранилищу от Selectel.
0: Здесь вы можете разместить большие объемы данных безопасно. Формат информации не имеет значения. Подойдет хоть для данных с орбитальных телескопов, хоть по тысяче фильмов и сериалов для стриминга.
1: Да, и кстати, лимита по объему хранения нет. Все автоматически масштабируется незаметно для вас. То есть даже петабайты архивов тоже можно загрузить. Еще и сэкономите до 30%, если подключите холодное хранилище для редко запрашиваемых данных.
0: Сервис Selectel надежный, ведь работает на базе дата-центра в Москве и Санкт-Петербурге. ваши данные можно будет сразу загружать в мультирегиональное хранилище для большей сохранности.
1: Оставляйте заявку по ссылке в описании, ну, или по QR-коду. И пользуйтесь надежным объектным хранилищем бесплатно первый месяц по акции «Миграционные каникулы».
0: Чему она нас учит? Чему учат нас эти сигналы, которые взяты... Подождите, я хочу быть максимально скептическим. Получены неизвестно откуда, неизвестно с какой глубины, неизвестно это среднее по каким-то там, не знаю чему, там много мелких...
1: Тысячи нейронов.
0: Множество флуктуаций, множество разного. Мы получаем что-то очень грубое, очень усредненное. И неужели можно хоть какие-то выводы сделать?
2: Смотрите, ну, начнем с того, что это то, о чем мы говорим. Это, значит, метод электроэнцефалографии. Этот метод, который в любой поликлинике сейчас есть.
0: Да?
2: Поэтому, если идти от обратного, что же не все ошибаются.
0: Не-не, я просто хочу понять, как это работает.
2: Но вы совершенно правы. Дело в том, что, конечно, если поставить вот такой электрод на кожу головы, то, зная, какие маленькие эти нейроны, и понимая, что между этим электродом и корой 2 сантиметра, получается, он собирает конусом электрическое поле с довольно большой площади коры. И по расчету там получается, что он собирает электрическую активность от 400 тысяч нервных клеток.
1: Опа.
2: Да, усредняет все это вместе. Вы знаете, когда я был вот молодым студентом, ну, уже, может быть, аспирантом, и я, собственно, вот начал, мне понравилось, я был единственный на кафедре, который взялся за этот метод электроэнцефалографии. Мне уважаемый профессор, и мной уважаемый действительно, он мне в конце сказал: слушайте, ну вот чем вы занимаетесь? Это ваша энцефалограмма, это шум от паровоза.
0: Хорошо сказал.
2: Да.
0: Я бы рад был так сформулировать. Это примерно то, чего я хотел сформулировать. Да. То мне не удалось так хорошо это выразить.
2: Это вот вы как раз и сказали. Но правда, я не нашелся, что ответить. Я ему сказал: да, вы правы, это действительно так. Но я не нашелся, как вот так же изящно ответить, как он мне задал вопрос. И через какие-то несколько заседаний я все-таки нашелся. И ему говорю, что да, вы правы, это действительно шум от паровоза. Но хороший механик в шуме двигателя, вот. Да, раз, да, увидит, как он работает внутри. Я занимаюсь анализом шума двигателя, а точнее механизма, который называется мозг.
0: Да.
2: Так что все вот именно так и происходит.
1: Как много надо точек снять, потенциалы многих точек, чтобы начать понимать механику мозга? Ну вот 20-50 хватает электродов, чтобы хоть как-то разобраться в этом? Или действительно тысячи и тысячи надо облепить весь мозг?
2: Нет, ну тысячи и тысячи мы просто не установим. Можно поставить где-то около 250.
0: О,
2: они будут плотно, плотно, да. Ну вот в моей лаборатории.
0: Да.
2: Они плотно могут стоять друг в дружке. Но, вы знаете, значит, здесь же среди тех, кто понимает математику и, там, или элементарную математику, то при таком шунтировании, при таком расползании токов соседних электродов должна быть очень большая общая часть. Потому что то, что этот регистрирует, регистрирует тот же регистрирует. Поэтому мы можем есть специальный такой коэффициент, например, коэффициент корреляции, который может эти две кривые, можно посчитать, какой там коэффициент корреляции, если электроды стоят рядышком. Оказывается, 0,95, например. Поэтому смысла ставить второй электрод никакого нет. Поэтому делаем реже. Реже вы спросили, вот сколько поставить. И вот надо, чтобы немножко меньше было, там 0,7, допустим, коэффициент корреляции. Тогда уж хоть какая-то часть там специфическая, какая-то общая. И вот получается, для меня, вот мы делаем джентльменский наборчик, это 64. 64 электрода. Можно на 2 поделить, все это еще будет джентльменским наборчиком.
0: И чем позволяет? Какого типа заключения можно сделать хотя бы в принципе?
2: Ну, например, если у человека эпилепсия.
0: Можно, да?
2: Можно, да. И даже если у него предрасположенность, потому что, ну, 32 электрода, ну, в клинике вообще там ставят 19, уже в том или в тех или других каналах, иногда проскакивает такая пик-волна, она называется, это признак того, что повышенная судорожная готовность. Такого человека не возьмут
0: пилоты. Нейронов срабатывать одновременно, независимо ни от чего, по своим собственным, там, причем синхронизоваться в таком массовом количестве, чего в здоровом режиме не происходит.
2: Именно так.
0: И эта волна, конечно, и вот она, конечно, видна, да?
2: Да, она видна, и, в общем, это все. Это значит, человека не возьмут уже.
0: А, у собственного этого эпилептического приступа у него есть предвестники, да? Есть такие вот, ну, вот свидетельства вот... о его возможности, да?
2: Да. Ну, сам эпилептический приступ совсем хорошо будет виден и прочее. Так что вот тут большая... Это первое. Второе. Допустим, какая-то травма. Ну, у человека что-то, не дай бог, что-то случилось, на улице где-то упал, значит, очнулся, и что-то вот... И его сразу под энцефалографию. И если много электродов, ну, тех же 32, то видно, какая область плохо функциональна. То есть что-то с ней не так.
0: Ну, то есть слева, примерно слева, справа, спереди или сзади, да?
2: Да. Это называется очаг, потому что вокруг как-то все одинаково, а здесь что-то не то. И, следовательно, да, вот здесь, вот, видимо, зона какая-то. И дальше начинают крутиться вокруг этого очага. Может, и операцию сделают сразу. Может быть, там гематома и так далее, и так далее. Так что травматические дела. Но, вы знаете, в принципе, в общем-то, перечень практически оканчивается. Но таких вот диагностик. Но умелые мастера, это я говорю про визуальный анализ. Умелые мастера, я вот много лет назад, еще 30 лет назад, могли по энцефалограмме сказать, так, похоже, опухоль там на глубине там 4 сантиметра. Или, похоже, там что-то еще.
0: А сейчас умелые мастера называются искусственный интеллект.
2: Совершенно верно, да. Уже эти, да, уже нет таких мастеров, которые глазами это делают.
0: То есть искусственный интеллект, тогда, если обучен, то должен лучше это делать по каким-то неуловимым признакам.
2: Да, ну...
0: Вопрос в том, на чем обучить.
1: Да, но в библиотеке уже есть знакомые.
2: Вопрос в том, что они слишком неуловимые, вот в чем дело. Но библиотеки, вы знаете, библиотеку можно сделать. То есть тут самая такая, вот, например, одна из сложных задач, я вам скажу. Например, вот интересно, есть ли характерная электрическая активность мозга...
1: Независимо от человека, да? На большой популяции людей примерно одна и та же.
2: Нет,
1: да?
2: допустим, на одном человеке. Характерная для одного или другого образа. Например, вы задумали сейчас автомобиль, или же другая у вас мысль – яблоко. И вот делается так, показывается на экране много раз автомобиль, много раз яблоко на 4 секунды, но вперемешку. И непрерывно пишется энцефалограмма. Потом все разрежут, автомобильчики в одну сторону, значит, яблоки в другую сторону. И вот вам яблочная энцефалограмма, вот автомобильная. Пожалуйста, найдите различия. Если найдутся различия, вы-то делаете такой, значит, классификатор уже. Но различия, это означает обучиться уже надо.
1: Да,
2: на 100 автомобильчиков и 100 этих самых.
1: Получается.
2: Вот. И вы тогда получаете уже... Обучиться это немножко сложнее. Но когда вы получили это различие, теперь вы просто держите и смотрите за этими электродами. А библиотека, она имеет, значит, что характерно для автомобиля, что для яблока. И тут же говорит, а вот вы сейчас про яблоко подумали.
1: Мои мысли для одного человека.
0: Это очень хорошо, пусть будет для одного человека.
1: А на популяции людей сравнимые будут, так сказать.
2: Так вот, дело в том, что, да, если бы было бы на популяции людей, то тогда, значит, мы бы вот, значит, если сейчас вот несколько человек было, мы бы не разобрались, кто думает про яблоко. Но дело в том, что это не получается даже на одном человеке.
0: Яблоко-автомобиль на самом деле не получается?
2: Не получается, да.
0: Потому причем что с грушей и с телегой плохо или
2: нет,
0: с чем?
2: Нет. Вот это вот удивительное дело, что причем самые современные методы, все это обучение, сетки и прочее. И тут два варианта. Либо на энцефалограмме не проецируется вот эта разница, она где-то глубже, а на энцефалограмме просто ее нет. Либо у нас методы еще такие плохие, либо есть еще третий вариант, что мало обучаем. Ну, что такое 100 объектов? Надо было бы большие данные, там, тысячи, 10 тысяч и так далее.
0: Да, но обучение индивидуально по человеку.
2: Ну, и конечно, с этим
0: сразу проблема.
2: Да. В общем, оказалось, что хорошо, более-менее хорошо выделяются только телесные образы. Я думаю про левую руку, я думаю про
0: правую. О, как интересно, связанный с моим, то есть карта тела, которая есть в мозге,
2: правильно.
0: Там же есть карта тела, она активируется, правильно?
2: Да.
0: Когда я поднимаю левую руку, здесь активируется что-то, что соответствует моей левой
2: и
0: руке.
2: И это можно научить алгоритм, который будет довольно хорошо, с вероятностью 0,85, 0,9, допустим, различать вот эти вот моменты, и вы сидите спокойно, и если я поставил вот эту шапочку с электродами, то я с вероятностью 0,9 будет догадываться.
0: Кстати, тут должна была быть довольно длинная рекламная интеграция. Но компания DDoS Guard не только защищает ваш бизнес, но и экономит ваше время. Подробности и промокод на скидку в описании. Я тогда что, могу силы мысли рисовать? Курсор двигать на компьютере.
1: Вы... Управлять роботом.
2: Да,
0: вы... У него тоже правая и левая
2: рука. Нужно побольше немножко команд, и можно сделать там еще парочку команд. Про ноги подумать. Левая и правая нога не различаются, но про ноги. Про лицо подумать.
1: Руки различаются.
2: Руки различаются, значит, одна, вторая. Ноги, третья. На лице что-то еще можно сделать.
1: Четыре команды. Не работают асинхронно. Они связаны с синхронизацией ходьбы.
2: Правильно,
1: а руки
2: правильно.
1: Могут работать это совершенно
0: верно.
1: Независимо.
0: Это верно. И поэтому они гораздо сильнее связаны. Если какие-то различные времена есть там где-то в глубине, но вот на этом
2: глубине, вот, ну,
0: на
2: конечно.
0: Этом усреднении мы, конечно, не видим.
2: Да, как вы сказали, если просверлить дырочку и добраться до области, которая конкретно этими мышцами управляет, ну тогда нет вопросов.
0: Если это область, а не нечто распределенное.
2: Нет, это достаточно. Вот вся у нас есть вот хорошо локализованные в мозгу только входы и выходы. Uh-huh. Все, что промежуточное, всякие эти мысли, как вы говорите, образы, этого ничего, значит, локализованного нет.
0: Нет локализованного.
2: Но входы, да. То есть зрительный вход, затылок, слуховой вход, виски, ну и так далее. И точно так же мышцы. Они расписаны буквально по каждой мышце. Вот в этой зоне от уха до уха. Вот здесь вот на коре располагаются каждые...
0: Образы, значит, мышц моих?
2: Не образы, а прямо места, откуда идет прямое управление мышц.
0: Да.
2: Моторные зоны.
0: Команда. Моторные зоны.
2: Да, там идут команды.
1: Когда-то,
2: да.
1: Я помню, рисунки делали такие, какие области мозга, чем управляют. И там, по-моему, для руки была огромная область.
2: Да, естественно, да. Чем более ответственная и сложнее операция, там, значит, нужно больше процессинговой массы мозга. И вот кисть и лицо занимают, я думаю, больше 50%.
1: Наверное, у тех, для кого это более важно в жизни, ну, пианист, например, скрипач, там расширяется область мозга.
2: Нет, это не так.
0: Как интересно.
2: Такие это все сказки. Ну, я вам скажу, например, пример. Ну, вот, например, международные гроссмейстеры по шахматы.
0: Да.
2: Давайте сравним их с обычными шахматистами, перворазрядниками. И, конечно, вот вы бы точно так же сказали. Ну, шахматистов, конечно, какие-то зоны...
1: Шахматная
2: там,
1: область мозга.
2: Да, расширена там, она уже массивная. Ну, как это делается? Получше метод – это магниторезонансный томограф. У него разрешение уже не как шум от паровоза, а примерно, ну, современные такие с высоким разрешением – один кубический миллиметр. У нас в голове 1,5 миллиона кубических миллиметров. Вот такое разрешение.
0: Неплохо.
2: Да. Один кубический миллиметр, но только они не электрическую активность чувствуют, они чувствуют спектр излучения, например, кислорода. Или там еще чего-нибудь, или какого-нибудь еще.
1: Но... Радиоактивного кислорода?
2: Не-не-не-не.
1: А любого?
0: Нет, просто резонансная молекула.
2: Да, резонанс, да. Так. Совершенно верно. Ну, а таким образом можно смотреть, если здесь вдруг в этом миллиметре кубическом стало больше кислорода, значит, там требуется почему-то больше кислорода.
0: Там работа, там значит, стреляют
2: протоны, по-видимому. Там работа. И вот таким образом в МРТ, пожалуйста, с этими самыми шахматистами берутся там 20 гроссмейстеров, если, конечно, их наберут, и 20 перворазрядников. И усредняют эту карту. Угу. Ну, карта, тут вот я вам сказал про активность, а мы же говорим о том, насколько толстая или там... Угу. Поэтому здесь почти как рентген. Просто очертания областей, и можно всегда посчитать, какой объем, какой области. Угу. И вот мы посмотрели, значит, усредненная карта для гроссмейстеров, и усредненная карта для перворазрядников. Теперь берем, сделали всю нормализацию, вычитаем одно из другой. Если получится полный ноль, значит, ничего разницы нет. Но полный ноль не получилось. Получилось 5-6 областей, которые различаются, они между собой различаются. И в этих именно областях, ну, это кора в основном, кора у гроссмейстеров тоньше, чем у обычных людей. У перворазрядников.
0: Кора тоньше?
1: То есть там какие-то еще признаки национальности.
0: Речь идет о физиологической толщине
2: крови. Толщины. То есть они так тренируются, что у них становится все меньше и меньше то, что они тренируют.
1: А возраст, а национальность, ну какие-то особенности строения черепа национальные, возрастные, может быть, это главное? Ну, а различия между... Гроссмейстер всегда старше, чем перворазряд.
2: Ну, вообще, правильно. Идея-то правильная, конечно, да. Но вы знаете, здесь много и других же есть такие же, не обязательно те, кто гроссмейстеры, например, лондонские таксисты. Знаменитый эксперимент с лондонскими таксистами.
1: А, у них же память должна быть хорошая.
2: Память должна быть хорошая, но они получают сертификат на вождение такси через 5 лет после обучения. Вот. И вот если сравнить те, которые только входят, там возраст один и тот же примерно. Угу. Сравнили, и оказалось, некоторые области, ну, гиппокампальная область, у таксистов, у профессиональных таксистов mm-hmm. больше, чем у других. И за это такая исследовательница была, Магуайр, английская, и вот она получила Нобелевскую премию. Да, не Нобелевскую, а Шнобелевскую.
1: А, почему? Шнобелевскую.
2: Да.
1: Шуточно.
2: Шуточная, но действительно интересно. Она выявила различия между лондонскими таксистами и, значит, обычными водителями. Mm-hmm. Почему Шнобелевская? Потому что сказали, так ясно почему. Люди, некоторые, гиппокамп – это память. Ну, так вот, в быту. И люди разные. Некоторые рождаются побольше гиппокампу, которых.
1: И у них шанс стануть
2: водителем. Они оседают таксист тогда. Точно. А те, у которых, значит, это маленький гиппокамп, ну что, они там не такой успех имеют, и вот и все. Но она все-таки взялась за это серьезно. Она начала исследовать таксистов первого года обучения, второго года, третьего, четвертого, и видит, что гиппокамп в определенной области начинает увеличиваться. В данном случае увеличивается гиппокамп. Все, она доказала, что это навык, и он порождает почему-то увеличенный объем этого гиппокампа.
0: И это через МРТ делали, да?
2: Это делали через МРТ. И
0: вот с тем разрешением воксель...
2: Было меньше разрешения, да, да. Там, наверное, там было 4 кубических миллиметра, потому что это было лет 20 назад.
3: Ага. Ирина, как дела?
4: Да думаю, что вечером делать.
3: Кион доступен в тарифах без доплат. А на Кионе сейчас сериал «Актерищ» со мной. Ну и что-нибудь вкусненькое.
4: Осталось только хорошую компанию найти.
3: Да, надо искать.
5: Кион теперь доступен в тарифах МТС без доплат. А сериал «Актерище» доступен на Кион.
2: Вот видите, получается, что разница нарастает независимо от возраста, ничего.
1: Тренировка мозга.
2: Да.
1: Да, происходит.
2: Но только тут надо иметь в виду, что а что там такого может увеличиваться в гиппокампе там, или там уменьшаться?
1: Количество клеток увеличивается или размер клеток?
2: Нет.
1: Связи?
2: Совершенно верно. Потому что клетки, число этих нервных клеток не увеличивается, не уменьшается. Сколько есть, только есть. Связи. Связи увеличиваются. Вместе с этим должны туда прорастать сосуды, потому что они должны больше обеспечивать все кровью. Ну, разбухает все это дело. Да. Так что, видите, вот тут...
0: Значит, а какое ваше общее ощущение в связи с этим? Наша возможность узнать со стороны о том, как человек думает. Какие у нас перспективы все-таки есть? Что он думает, как думает, и что это вообще значит? Не знаю, по-видимому, нельзя ответить на вопрос, что такое одна мысль. Видимо, нет такого понятия.
2: Ну, как нет такого понятия? Мы сами же делаем понятие. Я, например, сделал понятие, могу определить, что такое одна мысль.
0: Да, и, нет, вот вы ее нет, понимаете, вот когда одна элементарная частица, а потом две элементарных частицы, ну, это вот можно разобраться. Но вот вы подумал одну мысль и подумал две мысли, это, наверное, не квантифицируется таким образом.
2: Совершенно да. Ну, вы знаете, я бы сказал так, шансы, конечно, вот так вот инструментально, не телепатически, но телепатии нет, вы сказали. Да, нет. Да, но не телепатически.
1: Хотя это вы должны сказать, есть она или нет.
2: Нет, это я думаю, что должны физики сказать.
0: Да. Да.
2: Но дело в том, что, значит, шансов вот инструментальными методами прочитать какие-то мысли, образы просто нет.
0: Илон Маск?
2: Нет, Илон Маск, у него, во-первых, он ничего не показал пока что.
0: Он показал двух человек, которые с вживленными в мозг, поправьте меня, электродами управляют чем-то.
2: Ну, курсором там это вывести можно, это управление. Мы же уже сказали, что если мы натренировали на 4 команды без всяких вот и таких внутренних электродов, то на 4 команды у нас есть, можно курсором в 4 направлениях управлять. снять, почему нет? Но это будет медленно, потому что если просверлить дырочку, то можно электроды посадить прямо в моторную область, и попасть там на разные мышцы. Конечно, мозгу легче будет управлять, и больше команд там можно взять. Но дело в том, что вот это все, что он пока что показал, если говорить об Илоне Маске, то его основное достижение, я просто слышал его доклад на Международном экономическом форуме в Дубае, это было лет 8 назад, где он сказал, что, слушайте, искусственный интеллект наступает, если мы его не окоротим, то есть не перейдем к прямому управлению этим искусственным интеллектом, он нас победит. А прямое управление, значит, надо из мозга взять команды и, значит, прямо им управлять.
0: Вы мне только что сказали, что из мозга нельзя взять команды.
2: Так это Илон Маск так говорил.
0: Да.
2: Вот. И он пошел по этому дороге, по этому пути. Он решил, но последовательно. Видите, значит, он же все-таки такой инженерно мыслящий человек, а не философ.
0: Да.
2: И, значит, он для этого нужно создать, во-первых, очень такой плотный контакт с мозгом.
0: Окей.
2: Значит, что значит плотный? До него, уже без него вот этих людей, людям заживляли этим такие комплекты электродов, примерно 100, 200, 400.
1: Зачем? С какой целью? Исследовательской или помощи?
2: Пытались помочь парализованным людям. Взять команду из головы, если рука так не работает, и передать ее на манипулятор. Это получалось. 12-й год, это там сразу две лаборатории в Штатах, они получили. Но это было медленно, все и так далее. И Илон Маск решил так, что мало просто контактов, мало информации собирается. И он, значит, решил пойти на рекорд. Не 200, не 400, не 500, не 1000, 100 тысяч.
1: Контактов?
2: 100 тысяч контактов.
0: Минуточку, с этого места поподробнее. Вы мне объясняли, что они не влезают в голову.
2: Нет, 100 тысяч контактов, это же не толстые такие стержни.
0: То есть такая шапка, ощетинившаяся.
2: Не шапка, это внутрь.
1: Получается,
2: да.
1: Внутрь,
2: дырочки надо просверлить.
1: То есть снимается черепная коробка.
2: Да. Не снимается, дырку надо просверлить.
1: 100 тысяч дырок.
2: Нет.
0: Это хороший вопрос.
2: Сейчас объясню. Да. Это очень в том-то все и дело. В этом большая заслуга Илона Маска.
0: Да.
2: Его инженеры придумали такой автомат, который это делает. Как это делается? Он называл свой автомат швейной машинкой. Буквально, в буквальном смысле. Иголочка очень тонкая, втыкается в мозг. На какой-то глубину. Нет, этот череп должен быть открыт.
1: Открыт все так.
2: Да. Втыкается в мозг, идет, значит, на ту глубину, которую нужно, но в ушко этой иголочки втянута нитка. Эластичная пластиковая ниточка. И вот он ее погружает задумано. И в отличие от швейной машинки, когда иголка уходит, нитка остается там. Она не тащит обратно эту иголочку. Иголка не тащит нитку.
1: Валенки шьют таким шилом, на который цепляется.
2: Да, там такой можно
1: оставить. Шило убираешь.
2: Вот так. Вот такая же штука. Очень такая тоненькая иголка. На конце этого аппарата стоит объектив, и он еще выбирает такое место, чтобы сосуд не проткнуть. Вот и ушла эта иголка, вышла, а ниточка осталась. Ниточка представляет собой многожильный кабель. Примерно 64 жилки там есть. И вот этот кабель, он сделан так, на той части, которая погружена в голову, что каждый отдельный проводок подрезается на разной высоте.
1: Снимается потенциал вдоль проводочка.
2: Да. Получается, неизолированные кончики.
0: То есть одна достаточно пробить вот так, и я тогда и 64. Знаю 64 ступеньки от точки входа до точки, где я остановился.
2: Да. Потом вторую, третью. 10 штук, 640. Уже будет 100 штук, 6400. Вот его мощность этого автомата, в человеческий мозг. И это же очень тонкий, очень гибкий.
0: Можно сразу спросить?
2: Да.
0: Мы перейдем сейчас к подробностям, что из этого получается. Но, предположим, мы возьмем мозг. Давайте обезьянки, чтобы спокойнее было. И потыкаем его и его иголочками. Неважно, мы вот просто откроем мозг, потыкаем иголочку, потом закроем. Обезьянка испортится?
2: Нет.
0: Сейчас, подождите, если мозг протыкнуть 100 тысяч, хорошо, не 100 тысяч раз, а делим 100 тысяч раз на 64, хорошо, делим на 100, мозг 1000 раз проткнуть, извините, пожалуйста, скажите еще раз, что если мозг, например, обезьянки, 100 тысяч раз проткнуть иголкой, а потом дать обезьянке снова прийти в себя, то она будет, как ни в чем не бывало.
2: Конечно.
0: Почему мозг, извините, он не портится?
2: Были же случаи,
0: я прям хочу объяснение. То есть, что за ерунда?
2: Смотрите, во-первых, в мозгу, ну, там же вы говорите, что-то может испортить. А что там будет портиться в мозгу? Нервные клетки?
0: Иголка довольно мощная макроскопическая штука. Она сминает некоторое количество нейронов, рвет их связи, а вы скажете, что они тут же другие восстановят.
2: Да.
0: Но вот потом я забуду, например, какое-нибудь английское слово, или забуду дорогу домой, или еще что-нибудь.
2: Это если вы предполагаете, что каждому нейрону отдельному принадлежит какая-то функция, это не так. То есть они держат массами, то есть 10 тысяч нейронов, там 20 тысяч нейронов, они как бы заведуют примерно одним делом. Да. Если попортите там половину, ничего страшного.
0: То есть это больше похоже на муравейник. В некотором роде важна коллективный эффект.
2: Да, конечно.
0: И главное, это сетевые связи.
2: Да, конечно.
0: И поэтому, если я проткнул здесь, конечно, ничего страшного.
2: Именно так. И их 86 миллиардов.
0: Да-да-да.
2: Это же не маленькое. А важно, вы все время говорите о связях, и это совершенно правильно. Потому что связей... Вы сами давайте посчитаем. Да. Каждый нейрон имеет примерно 10-15 тысяч контактов с другими.
0: Да.
2: А их 86 миллиардов. Да. Помножите, будет где-то около миллиона миллиардов связей.
0: Да.
2: Ну и что эти 100 тысяч?
0: Ну, просто каждая иголка рвет, наверное, довольно много, но по сравнению с миллионом миллиардов связей – ерунда.
2: Ерунда.
0: Значит так, вы говорите, что мозг такая штука, что и следующая машинка Илона Маска, которая уже вот так вот будет это все прошивать, тоже не нанесет априорного ущерба.
2: Ну, уже он делает. Там, правда, он очень много всего скрывает. Ну, возможно, 10-20 тысяч контактов он все-таки наладил для людей. Вот два человека у него есть.
0: Да.
2: 10-20 тысяч контактов есть. Но это не проблема для мозга.
0: Если вы все еще смотрите это видео, значит, оно чем-то вас заинтересовало. Поэтому поставьте лайк. Это поможет нашему каналу. И подписаться тоже будет неплохо. Здесь для вас будет интересно.
2: Вы хотели сказать, что бывают раневые такие дела, где сносят.
1: В общем, небольшой ущерб при этом наносит.
2: Да, известный случай.
0: Только не пытайтесь, давай просто скажем зрителям, не пытайтесь повторить самостоятельно.
2: Ну, конечно, да. Да, известный случай так называемого железнодорожного рабочего Гейджа. Давно было дело. Да. Когда, значит, он работал на взрывных таких работах, делают дырку в скале и заталкивают туда взрывчатку, потом взрывают. И он заталкивал ломом.
0: Да.
2: И это там взорвалось все, и лом выбросил оттуда, прошло через через глаз и вышло через голову. То есть лобную долю одной половинки мозга снесло.
1: Это не иголочка.
2: Да. И лом.
0: Ты что, ты чего от меня хочешь?
2: И он, дело в том, что, как свидетели говорят, что он, значит, упал, но дальше начал стараться подняться. И в конце концов человек остался жив-здоров, ну, настроение как-то у него поменялось, еще что-то.
1: Испортилось настроение.
2: Ну, это представляете, сколько всего, а тут какие-то иголочки.
0: Так
2: что в этом смысле все хорошо.
0: Хорошо, я вас перебил, потому что мне это прямо жгло мою душу насчет того, что, значит, прошивать мозг швейной машинкой примерно можно.
1: Алексей,
0: результат.
1: Ты сейчас будешь про результат, подожди, меня еще механика интересует. Было сказано, что есть объектив, есть возможность визуального прицеливания. Да. А мы что, точно знаем карту мозга любого и знаем, куда прицелиться надо?
2: Нет.
0: И кровище-то льется при этом?
2: Прицеливание для того, чтобы поверхностные сосуды, которые видны...
1: Обойти сосуды.
2: Да. Видны, потому что внутри все равно сосуды.
0: И все равно кровище.
2: Но просто поверхностные
0: крупнее. Я тогда возвращаюсь. Я возвращаюсь к больной для меня теме. Кровопуск... Получается, в общем, я рву сосуды, и в мозгу, конечно, вытечет кровь, и нужно ждать, пока что-то произойдет, либо откачивать.
2: Нет, ну это не крупные. Все-таки это не крупные. Карта мозга примерно ясна. Вот, и крупные сосуды, все сосудистые связи, все известны. Так что вот эта прошивка, она делается так, безопасно с точки зрения сосудов крупных. А мелкие сосуды, они, значит, все, что там где-нибудь кровь, так сказать, выльется, это все рассосется, как кровь под ногтем, которую вот мы тоже получаем. Поэтому здесь нет вообще никаких проблем, никто не ожидает каких-то проблем, когнитивных проблем у этих людей.
0: От шейной машинки.
2: Да. Важна идея его, что раз так много будет у него контактов, до 100 тысяч, то он уж получит такую информацию, что можно теперь соединить напрямую этот мозг с искусственным интеллектом и прямо им командовать, и все.
0: Я правильно думаю, мне правильно слышится, что вы думаете, что нет?
2: Да, это совершенно, значит, бессмысленная идея.
0: О, давайте поподробнее.
2: Да, но дело в том, что я не хочу это как-то принизить Илона Маска.
0: Нет, мы обсуждаем
2: науку. Подготовленный человек. Там есть один момент, который нужна вера просто быть. Вот он верит, что все-таки он сделает. А я не верю, потому что у меня есть свой аргумент.
0: Давайте.
2: Дело в том, что, ну хорошо, эти 100 контактов, 100 тысяч контактов лягут все рядом с, каждый рядом с каким-то нейроном. На самом деле опыт уже показывает, что это же случайная среда, как они там окажутся рядом. Поэтому рядом с некоторыми из этих контактов окажутся нервные клетки. Опыт показывает, что это примерно 10-20%. Ну, все-таки 100 тысяч, значит, 10-20 тысяч вы получаете в чистом виде сигнал от нервной клетки. То есть пошли нервные импульсы. Uh-huh. И эти нервные импульсы предназначены не для Илона Маска, а для других клеток, куда они бегут. Да. Значит, это код. Здесь в них они начинают какое-то сообщение, точнее. Uh-huh. Но сообщение, которое мы в этих нервных импульсах не понимаем, надо знать ключи, коды, форматы данных. У нас это есть?
1: То есть мы не выходной сигнал получаем, а внутреннюю работу.
2: Ну, конечно, есть... ну мы получим, выведем эти наружу эти нервные импульсы. Что мы будем с ними делать?
0: То есть, когда, например, я думаю о том, что я делал в прошлый понедельник, то у меня определенные сетки бегают, воспроизводя то, как они бегали в прошлый понедельник, когда я именно это делал. Так. И это так становится осмысленным только вот при глобальной картине. Ну. А говорите вы, считывать... Пусть даже из трех мест этого контура, причем я не знаю, один контур это или нет,
2: да, нейронов... Да, да. Мы же ничего не знаем, никакой схематики.
0: Почти бессмысленно или полностью бессмысленно?
2: Полностью бессмысленно, потому что...
0: Ну, скажите, почти бессмысленно.
2: Не могу.
0: Давайте. Почему полностью?
2: Просто потому, что, во-первых, мы не знаем схемотехнику, мы не знаем от чего, какие узлы, что там может быть. Ведь одна связь, если мы находимся около нервной клетки, он подает нервный импульс, он их подает какой-то нервной клетке. Но они что, работают вот так, одна пара, значит, какая-то глобальная мысль?
0: Нет.
2: Вот. А где там еще те компоненты этой сети, где эта мысль, что мы их там знаем, куда поставить электроды. Мы случайным образом поставили. Здесь ошметки одной мысли, там ошметки другой мысли, там еще что-то. И у нас нету даже никакого реперного материала, чтобы сделать сборку. Хотя бы вот такую.
1: Ну, статистика вещь сильная. Социологи изучают мнение отдельных людей, но накопив тысячи и миллионы отдельных, могут прогнозировать поведение общества в целом. Может быть, он эту мысль имеет в виду.
0: К нейронам,
1: не да. К людям, конечно. Мы накопим данные о работе мозга и будем смотреть, а к чему каждый раз это приводит. Ну, это... Тебе не мысли, тебе выход нужен. Как управляется рука?
0: То есть он говорит прямо следующее. Мы на этот выходной сигнал поставим искусственный интеллект, и пусть он нам разбирает, решит,
1: да.
0: Не знаю, какая там линия, пусть он разберется, что оказывается это вот это, а это вот то.
2: Да. Нет, это ошибка, это когнитивная ошибка статистики. Значит, это просто кажется, что это так. На самом деле, значит, хорошо бы было, вот сейчас от противного, чтобы мы знали коды. Коды, формат данных. Вот я флешку втыкаю в компьютер, там есть декодер, который знает этот код. Все. И эти нолики и единички тут же превращаются в картинку. А если нет этого декодера, какой бы умный у вас там искусственный интеллект не был, как он это разберет? Как он будет разбираться с этими потоком единичек и ноликов?
1: Во время Второй мировой войны никто не знал кодов, на которых работает «Энигма». Но построили электронную машину, которая разгадала эти коды.
0: Хорошее упражнение для искусственного интеллекта. Может ли он, не зная ничего о формате файлов JPEG, научиться восстанавливать изображение по формату, по файлов, не зная...
2: Он должен тогда понимать, что значит картина. Вот, видите? То есть у него должны быть дополнительные всякие такие подсказки. То есть здесь, скорее всего, Enigma же тоже...
1: Уровень энтропии. Это очевидно.
2: Нет, Enigma же тоже там не так просто. Были подсказки.
1: Ну, были подсказки.
2: Да, иначе бы они копались долго. Вот. И вообще-то, говорим, ничего бы не нашли. Вот. Потому что вот, ну, короче говоря, если с нейронами, подходить к нейронам, нет кодов, значит, мы информационно уже ничего не возьмем. Ну, вот просто перехватить информацию, как в телефонных кабелях, если мы знаем язык, мы перехватили и все понимаем. А тут же мы ничего не понимаем. Элементы системы непонятны. Мы берем, допустим, 10 нейронов и все из разных систем. Как же мы будем компоновать информацию? Это с одной стороны. Так мы и коды сами не знаем, ничего не знаем. И у нас нет шансов как-то это узнавать.
1: Энтропия. Я напомню вам одну историю. Когда начались первые эксперименты по связи с внеземными цивилизациями, ребята, вот эта компания Дрейка и другие радиоастрономы, они такие шуточные материалы друг другу посылали. Последовательность нулей и единиц. Там 1,5 килобайта вот нули, единицы, нули. Приходит кто-нибудь и говорит: ребят, я получил такое послание, давайте попробуем его расшифровать. Ну, как он, очевидно, это картинка. Надо разложить строки и столбцы. И раскладывают одним вариантом, там какофония нулей и единиц. Раскладывают немножко по-другому, появляются прямые линии. Там из нулей прямые линии из единиц. Энтропия этой картинки резко уменьшается, и ты понимаешь, это осмысленный рисунок. Вот таким
2: я
1: образом...
2: Я вам дам две картины Ван Гога, энтропия будет одинакова. Вот. Видите, ну, и что? Понимаете? Нет, упорядоченные тут...
1: Две картины. Но если вы дадите смесь красок просто на Ван Гога.
2: Да. Но дело в том, что вот более редкая ситуация, это когда вот равномерная, равновероятная смесь красок. Да. А в основном все в природе уже энтропийно замешано. Вот. Поэтому это, в общем, здесь есть один ход. Я сразу вам скажу. Есть один. В общем, прямое чтение мыслей и так далее связано с тем, что мы должны знать внутреннюю схемотехнику, как там все устроено, и должны знать эти коды. Этого у нас нет никаких подходов, чтобы это узнать теоретически. Но есть ход. Есть ход секретный, который... Да, и поэтому у Илона Маска сейчас...
0: Только для подписчиков. Ставьте лайки, подписывайтесь, тогда узнаете код.
1: И не говорите Илону Маску.
2: Нет, Илон Маск понимает, как тут действует, потому что он же пошел сейчас не тем путем, чтобы разгадывать коды. Ну, и потом это не его хлеб даже.
0: И вот ну, его... и это примерно невозможно.
2: Ну, это, в общем, это другие люди должны делать, и он должен вытащить оттуда последовательности нервных импульсов и предложить эту задачку тем, кто профессионально этим занимается. Но он делает как? Вот видите, он нашел, он все-таки сделал так, чтобы обезьянки могли управлять курсором на экране. И вообще-то люди, которые два человека у него, значит, он как-то с этими кодами разобрался, раз он понимает, что вот сейчас должно быть направление сюда, курсора, команду дать от мозга, курсору влево, вправо и так далее. Значит, он знает коды.
1: Может, не он разобрался, коды. А обезьянки и эти больные люди сами поняли, как надо думать, чтобы двигался курсор.
2: Вот, вы уже близко.
1: Они научились.
2: Да. То есть, получается, что формируется новый код. Новый код. Почему? Потому что вступает интерес этого объекта. Он уже чувствует, что его нейроны как-то шевелят этот курсор, и теперь он учится манипулировать нейронами.
1: Как ребенок учится ходить.
2: Совершенно верно. Это пластичность мозга. То есть можно дать выход, ну, такой, чтобы был удобный для обучения, а дальше будет пусть учиться. И в этом заключается, собственно, идея, вот пафос изучения и построения нейроинтерфейсных систем. Вот моя лаборатория – это не для того, чтобы делать нейроинтерфейсы, а потому что это новая парадигма, как изучать мозг. Ну, пойдет ли он на то, чтобы выучиться заново управлять каким-то своими нейронами?
1: И ребенок, наверное, легче этому научится.
2: Ну, конечно, конечно, конечно. Потому что там только формирование навыков идет.
0: Ну, ребенку же никто не объясняет, какую мышцу нужно напрячь и какой сигнал послать. И обрати внимание, совсем маленькие дрыгают руками, ногами одновременно. Они не знают, что помогает. Потом они вдруг выясняют, что ногами не нужно дрыгать, если что-то у тебя вот здесь. Потом начинают различать
2: потому
0: руки.
2: Потому что у ребенка есть особый секрет. Вообще не только у ребенка, в голове у человека есть особое секретное свойство, которое организует все эти трепыхания и которое создает вектор, направленность, такую стрелу познания.
0: Так, прерываем передачу в этот момент и никому не сообщаем.
2: Ну вот мы уже, это все естественно, вот уже мы же догадались тут, вот уже что у Илона Маска. Значит, он дал возможность мозгу самому научаться. Ну и он, и те предшественники, которые до него уже много работ таких было сделано. А здесь просто нужно, ну, как бы я должен ввести некоторое такое понятие, которого нельзя пугаться. Вот. А, ну, потому что в учебниках как в явном виде не прописано. Ну, правда, я ничего нового не скажу. Дело в том, что, вот смотрите, маленький ребенок, ну, мы все знаем, допустим, сбрасывает игрушку со стола и там с кроватки. Бросил. С кроватки. Бросил. Вы поднимете.

0: нужно подтверждение. Причем ребенок-то не говорить не умеет, ничего, совсем маленький. Кто же тогда этим занимается? Мозг. Мозг, да, это такой орган, который должен как можно быстрее адаптировать организм к среде обитания. А-а-а. Это так эволюция сделала. И поэтому, чтобы быстрее адаптировать, надо схватывать закономерности природы. Упала игрушка, другой раз упала. Значит, что мы понимаем? Тело, оставленное без опоры, падает всегда вниз. Проверяем?
1: Нет.
2: Мы уже знаем. Мы выучили твердо.
0: Видите?
2: Да.
0: А это схватывает мозг двухмесячного ребенка. Этом,
2: ну, наверное, чуть больше, но заметьте, что если бы он жил на МКС, то ничего бы не было.
1: Он выучил бы множество других полезных вещей.
0: Совершенно.
2: Было бы, наверное, очень классно.
0: Совершенно верно. Но он живет на Земле. Да. Это же не просто такое знание, это адаптация к среде обитания.
2: Да.
0: Потом он, допустим, делает то же самое в другой комнате. Смотрите, какой капитальнейший физический факт. Uh-huh. Оказывается, тело, оставленное без опоры, падает вниз в любой комнате.
2: Да. Да.
0: Пространство заморшено. Видите, в этом смысле. И не падает нигде вверх. А это же такие истины, которые откуда их взять? Вот ребенок приходит, допустим, в 7 классе, и учитель приходит. А теперь, ребята, я вам расскажу про законы Ньютона. Что тела там оставлены. Мозг уже давным-давно все это впитал, закономерности. И вот чувствуете, значит, что-то такое есть в мозгу, которое начинает подсматривать эти закономерности до школы, до чего, до всего. Что это такое? Которое системно начинает подбирать под себя все эти закономерности.
2: Ну, что это мы сейчас услышим? Есть еще и промежуток. Есть еще и другой важный шаг. Мозг еще, ну, человеческий мозг. Обезьянки не совсем, но он еще разговаривает, он еще речь распознает. Это тоже распознавание паттернов, берегись какое.
0: Это верно, но вы знаете, до вот этой речи мозг оказался очень таким сложным, до речи, он уже много чего...
1: То есть вот это вот и представление о физическом мире, которое, кстати, как говорят многие, плохо дается искусственному интеллекту, оно...
0: Маленького ребенка начинает
1: развиваться. Оно начинается очень достаточно
3: рано. А когда оно кончается? В каком возрасте?
0: Вы знаете...
3: И можно ли на этих маленьких людях, детях, делать эти опыты со швейной машиной?
0: Вообще на здоровых людях это не... Нельзя делать, это членовредительство, это тюрьма. Uh-huh. Вот. Поэтому Илон Маск, чтобы добиться разрешения на пациента, это целый ворог бумаг. Uh-huh. Это не единственная лаборатория в Америке, которая этим занималась. Это уже, значит, известное дело. Целый ворог бумаг, при том, что родственники согласны, пациент согласен, все согласны. Но если что-то пойдет не так, страховая компания за все это заплатит. Она не дает разрешения. Вот там вот
2: много людей. Итак, свойство мозга тайное.
0: Тайные свойства мозга, да. Значит, вот мы должны вынуждены теперь предполагать, что что-то есть такое, что интегрирует вот эти все подсмотренные закономерности среды, выхватывает новые и систематизирует новые впечатления. Что-то такое должно быть в мозгу, что это все систематизирует и правильно складывает одно с другим. Смотрите, ну, обычные в школьниках написано «память». Укладываешь фрукты с фруктами, это с этим, и такая кладовка растет, загружается. У меня есть такая статья, где я все-таки назвал это модель. Мозг создает ментальную модель внешней физической реальности. Смотрите, есть такая теорема Росс-Эшби. Самый оптимальный регулятор должен быть моделью процесса, которым он управляет.
2: Угу.
0: Значит, чтобы этим управлять, нужно создать модель в голове. И она создается. Мощности мозга достаточно. Мы знаем, что языковые модели сейчас, это, ну, в модели есть параметры, которые нужно подкручивать. Языковые модели 10-9, 10-10 параметр.
2: Да. Больших языковых моделях.
0: Да, больших языковых моделях, да. А мозг... Ну, где там что можно подкручивать? Контакты между нервными клетками. Да.
2: Характер синапсов, да, они еще качественно могут, не только количественно, но и качественно могут различаться.
0: Даже если количественно, это 10-15.
2: Это несоизмеримо больше.
0: А если еще мы знаем сейчас,

0: что они могут находиться в нескольких десятках дискретных состояний.
1: Ага.
0: Значит, это миллион миллиардов многопозиционных переключателей.
1: А.
0: Вот огромное количество параметров. То есть можно сделать вообще, поддерживать довольно серьезную модель в голове. Я не говорю, что модель Вселенной, но модель нашего потребностного мира.
2: Модель Вселенной проще всего.
1: Там меньше параметров, потому что в компьютер не влезает.
0: А здесь вот речь идет о том, чтобы выжить на Земле. Это же не фантастика. Проще сделать модель, чем вот эти все условные и безусловные рефлексы, все это дело, хозяйство. И если есть мощный мозг, который может содержать такую модель, то надо делать эту модель. И поэтому вот модель зарождается у ребенка, еще когда он находится внутри у мамы, там, наверное, еще 2-3 месяца уже мозг готов, он слышит хорошо там все. И вот начинает рождаться эта модель. Но дело в том, что ее надо насыщать. То есть получается так, что если вы находитесь в ограниченном пространстве, как она будет учиться? И эти эксперименты с крысами уже всем известны. Две когорты крыс, одна когорта в вольере, где все... Есть вода и пища любая, а другие – вода и пища любая, да плюс куча игрушек. Когда они подрастут в трехмесячном возрасте, эти прекрасно показывают прекрасные данные в лабиринте.
1: У кого игрушки были?
0: Решают задачи, да. А эти глупые, оказывается...
1: Те, кто ели и пили, больше ничего.
0: Да, видите? И получается, что потому что у них модель бедная.
1: Да.
0: А у тех богатая модель.
1: Как вы выражаетесь, ненасыщенная. Ничем, никакими внешними данными.
0: Да, совершенно верно, да. И вот, пожалуйста, вам то же самое, но тем более даже крысиный мозг. Там всего 200 миллионов нервных клеток.
2: Интересно продолжить бы этот опыт. Тем глупым крысам теперь дать игрушки. Я почему вспомнил о космонавтах, когда они туда отправляются на МКС, им же приходится новую модель гравитации у себя в мозге воспитывать. То есть теперь уже ничего не падает, теперь летает по прямой. Да,
0: да, да. Да,
2: насколько совершенно... быстро это происходит? По-моему, довольно быстро у них это.
0: Нет,
2: это годы, это не дети.
0: Нет, но это двигательные вещи, они переделывают. Много чего остается для переделки. Довольно легко, но язык же не переделывается быстро, видите? Язык в детстве хорошо заходит.
1: Да.
0: А вот, вот в взрослом состоянии, да, поэтому многие вещи, что связаны вот именно с коренными сущностными свойствами внешнего мира, они впитываются в мальчик. Язык – это сущностные свойства.
1: Значит, когда мы, мозг, прошили машинкой, у мозга, у модели, которую мозг создает, появляются в неком смысле новые измерения.
0: Да, то есть он начинает исследовать, собственно, модели же все равно. Все, что является вне модели, сам мозг, это внешний мир.
1: Да.
0: И если она натыкается на ситуацию, что вот в этом месте, если нервные клетки немножко посильнее будут работать, то и будет еда. И все.
1: То есть я там, или там курсор подвинется.
0: Да, или курсор подвинется. То, конечно, модель использует это как внешний мир, и она будет переделывать все.
2: Швейная машинка вынимает сигналы из мозга. А можно с помощью этих же проводов туда транслировать что-то?
0: Можно.
2: Можно?
0: Вот это возможно.
1: Так, но подождите, и это история про то, что можно в центр удовольствия что-то внедрить, и я буду под вечным кайфом.
2: В том месте кайф получает, да.
0: Ну, смотрите.
1: Это вроде бы другая история.
0: Другая история.
1: Это разные истории, не надо их путать.
0: Да, разная история. Если мы говорим об информационном контакте, то мы должны точно так же подключаться к этим контактам и посылать там аккуратно те самые нервные импульсы, которые не посылают между собой.
1: Да, мы не можем.
0: Мы
1: код нужно знать.
0: Да, но мы даже не можем технически это осуществить. Подойти к нейрону, точно так и эти импульсы посылать туда. Но это же не серьезно.
1: Нет, нет, нет, не серьезно. Но,
0: да.
1: И поэтому, мы не можем возбудить даже нужное количество нейронов для какой-то сетки.
0: Ну, конечно,
1: чтобы
0: мы же не знаем ни конструкцию, ничего.
2: Обучить английскому через это невозможно.
0: Но... та же самая идея, о которой вы говорили. Смотрите, можно как сделать. Можно засунуть туда электрод, и каждый раз, когда происходит какое-то явление в среде, вы показываете человеку паровоз, каждый раз стимулировать в этом месте, куда вы случайно посадили этот электрод определенной частотой.
2: Потом, собака Павлова получается.
0: Потом, значит, в другом месте стимулируете каждый раз, когда показываете яблоко. Через какое-то время просто одна стимуляция этого мозга будет у человека вызывать ощущение паровоза.
2: Образ паровоза.
0: Образ паровоза.
2: А если одновременно с яблоком?
0: Вот. Ну и так дальше. Значит, поезд груженный яблоками. Вот. Но, видите, то есть, получается, кода мы не знаем, но, используя свойства мозга научаться, он включает свою модель, что если здесь что-то свербит, то есть какой-то, в общем, шум, но, значит, но все-таки он всегда связан с паровозом, значит, это как-то связано с паровозами.
1: Я правильно понимаю, что вот эта история близка вот какой, поправьте меня, что, скажем, у людей, лишенных, у которых есть проблемы с зрительным нервом, им подводят нерв от глаза, скажем, в ту область, которую мы обычно слышим. И они в результате после некоторого обучения мозг как будто бы видит, потому что он перестраивается, и вот эта пластичность мозга...
0: До такой степени я не думаю, но, во всяком случае, если, вот смотрите, сделать так, поставить камеру, преобразовать распределение освещенности в электрические сигналы в матрице, допустим, 8 на 8, 64 электродика, и на каждый подавать электричество пропорционально освещенности этого объекта пространства. Мы все это освещенность в 64 пикселя превращаем. И вот у нас получается здесь темное, значит, посередине этой матрицы не маленькая будет стимуляция, по бокам будет сильная.
1: Сейчас аналог матрицы в голове.
0: Куда это? И посадить эту матрицу на язык.
1: На язык.
0: Да. И человек действительно научится обходить препятствия. Он не будет, конечно, языком видеть.
2: А почему на язык, а не на какую-то часть? Язык иногда нужен, чтобы покушать. А ну-ка, на щеку или куда-то.
0: Вы знаете, да, это все сделано на спине, например. На спине.
2: Да, вот.
0: На спину.
2: И да, делают так.
0: Да, но дело в том, что на спине просто показали возможность. Это действительно так. Ну, просто спина – это очень пространственное разрешение, очень плохое. Если вот так двумя пальцами пройтись, вы не будете чувствовать, что это два пальца.
1: А язык так устроен?
0: А язык очень такая плотная. Класс. Плотно сидят там рецепторы вкусовые. Ну, я не знаю, вы, наверное, по молодости лет не пробовали батарейку на
2: еще как пробовать. Крона бьет.
1: Крона было очень страшно. Крона только на слабо. Когда мальчишки на слабо берут, попробуй крону.
0: Вот, да. А там маленькие такие иголочки. Ну, и подбирается ток такой, чтобы не сильно было, но все-таки различие очень чувствуется. И вот пошла посередине языка, значит, так такая сильная стимуляция, по крайней мере, значит, здесь вот что-то светлое посередине. Ну, и вот так. И это я к чему сказал, что мозг легко переучивается. Вот. Да. Даже если не в мозгу это свербит, а на языке, а зачем там в мозг это сувать все?
2: Змея языком видит.
0: Ну, в общем, запахи, правда, здесь чувствует. Вот волшебство исходит из волшебных свойств мозга, который может вот свою модель перестроить. Если вам, допустим, одеть очки сейчас, переворачивающие внешний мир, то через две недели, как максимум через две недели, вам будет казаться, что мир нормальный.
1: Правда, говорят, что посередине я буду дико злой и буду орать на экспериментаторов, дико раздражаться и говорить, вы прекратите эксперимент, вы сволочи, мерзавцы и так далее.
0: Ну, если хорошо заплатить, вы будете спокойно сидеть. Да.
1: Сколько?
0: Вот. Поэтому...
1: Что, правда, я готов буду функционировать в перевернутом мире?
0: Ну, конечно, да. Почему? А достаточно там в модели перемножить все на минус единицу, условно говоря, все. Ну что, модель все решает. Видите, какое удобное устройство. Я думаю, что природа до этого додумала.
1: Это означает, что... Не означает, что мы можем доставлять информацию в мозг, но что означает в смысле управления моделью или вот все-таки в смысле... Потому что вот то, что мы спрашиваем, не считывание, а доставление чего-то. Это одна сторона. И другая сторона, конечно, чего можно лечить, в каких случаях, как можно мозгу помогать.
0: Ну вот, что касается доставки информации, конечно, много мы не доставим этой информации. На каждый случай надо что-то там обучать. Это шоколад, это яблоко, это там, ну и так далее, и так далее. Это, конечно, неестественный путь. Если он не информационный, то дальше уже это такие игрушки просто-напросто. Но тем не менее, в этой модели, кстати говоря, есть одно свойство, термин которого я ввел в науку. Называется когнитивная задолженность. Потому что модель же должна учиться. А что значит учиться? Она сама начинает замечать где-то такие пробелы, где она не может прокручиваться. И тогда возникает у человека зуд. Что-то вот надо узнать. Зачем узнать? Куда? Для чего это узнать? Вот. И вот такие вот это явная когнитивная задолженность. Эта модель толкает, потому что она никак не станет совершенной в каком-то месте.
1: Вы готовы сказать следующую очень общую вещь, что мозгу хорошо тогда, когда в его картине мира нет явных дыр?
0: модель себя чувствует уютно, когда, да, когда у нее все совпадает.
1: Когда все...
0: Но дело в том, что мир, конечно, разнообразен.
1: Да.
0: И поэтому более-менее мы себя чувствуем прилично, но все равно эта когнитивная задолженность, она остается всегда, и она подрабатывает ее, она начинает ее проверять во время сна, она проверяет актуально, насколько она права в каких-то своих там моделированиях, потому что во сне это удобно. Сновидение – это как раз вот эти пробы разные. Вот, она их реально изображает себе, там что-то пробует и так далее, и так далее. Но очень много ситуаций, когда она не может нас послать в библиотеку, заставить поехать в какую-то отдаленную страну, про которую вот ей нужно что-то провернуться.
2: Тогда, я про себя это называю любознательностью.
0: Тогда... Нет, но это любознательность уже человеческое свойство. Да. А в модели она задает нам когнитивную задолженность, а отсюда мы это считаем осознанно, как будто бы мы любознательны.
1: Еще раз говорите, когнитивная задолженность – это свойство чего?
0: Это свойство модели. Она что-то недостаточно знает, и поэтому в каком-то своем месте недостаточно хорошо моделирует какой-то процесс.
1: Да.
0: И надо ей узнать, она же о природе беспокоится, значит, надо дать ей дополнительные данные. И вот если этих данных никак уж нет, она их симулирует.
1: Ну, отлично. Я ждал этого момента, да.
0: И значит, она делает такую склейку.
1: Да.
0: А поскольку она богатая модель, она сделает более-менее правдоподобную склейку. Она же прокрутилась, все, склейка осталась. Мы эту склейку не можем заметить. Она встроена в модель. Она совпадает со всем остальным, что в модели есть. И все, она навсегда. Но иногда мы на них натыкаемся, на эти склейки. Например, вы знаете это явление. Я прихожу, вот сюда, куда я пришел, и чувствую, что я здесь был. Ну, мы же знаем, что я здесь первый раз.
1: Да.
0: Дежавю.
1: Да.
0: Это означает, модель сделала склейку, а я же вот не понимаю, что это была склейка. У меня полное ощущение, что я здесь был. А она заранее по какой-то причине смоделировала это. У нее там стоит эта заглушка. Я пришел, и я знаю, что я здесь был. Ну да, какие-то несоответствия есть. Время прошло много. Все, но я здесь был. И вы меня не убедите, что я здесь не был. Вы покажете документы. Ну, внутренне я просто не соглашусь.
1: А потому что вы воспринимаете мир в рамках этой модели, поэтому ваше восприятие и есть эта модель. Поэтому вы не можете вне ее...
0: Я и есть модель.
1: Да.
0: То есть я по-другому этот мир не могу видеть.
1: Да.
0: Между прочим, я вас не вижу, и вы меня не видите.
1: Да.
0: Это чистая физика.
1: Да.
0: Вы, как люди из физики, я вам сейчас объясню это быстро, на пальцах. Другим надо это объяснять со схемой. Смотрите, глаз – это оптическая система. Хрусталик – это линзочка. То, что я вижу перед собой, распределение освещенности, я так обидно говорю, я не говорю, что передо мной сидит конкретный человек, но формально это распределение освещенности. Да. Вот оно все проецируется на заднюю поверхность глазного яблока, а это сетчатка, слой фоточувствительных элементов. Там 126 миллионов палочек и кубочек, 126-мегапиксельная матрица. Между прочим, это под 16К. Такое разрешение. И, значит, вот там проекция, ваша проекция, чисто полностью соответствует внешней физической реальности. То есть вот до деталей, до таких подробных деталей, значит, вы попали в мою голову, реально на вот заднюю поверхность сетчатки вы попали. В мозг-то как вы попадете?
1: Да, конечно.
0: Ваше изображение не может попасть в мозг никак. Я не вижу вас в реальности. Это смешно говорить, что я вас вижу. И вы тоже меня не видите в реальности. Как же тогда вот вы меня все-таки видите? Ответ. Модель делает ваш образ, реконструирует ваш образ. Все. Поскольку у нас есть структуры воображения для воображения, я вас вижу в воображении. Я вас в реальности физически не могу видеть. Но вы как физики должны это подтвердить.
1: Но не похожим ли образом работает нейронка, которая обучена на распознавание изображений? она многослойная сеть, которая выделяет паттерны, потом паттерны в паттернах, потом паттерны в паттерны в паттернах, и в какой-то момент вы можете сказать, что она, у нее есть воображение, не знаю что, она обучена, правда, ее нужно обучать гораздо затратнее, чем нас, по-видимому. После чего она говорит, это Сурдин, это Каплан, это Семихатов, неважно, что мы там чешемся и так далее.
0: Есть один момент, в общем-то, более-менее так. Но вот есть один момент, который проще разобрать на обычном фотоаппарате. Любой фотоаппарат, Дима, смартфон, у него есть две матрицы. Одна матрица, которая смотрит на объект, чувствительная матрица, там фотоэлементы, которые, значит, вот это как сетчатка работает. Но вторая матрица, она отображает уже, как туда попадает это изображение. Оно, его можно сравнить, в точности совпадает. Но здесь простая работа. Пиксель в пиксель.
1: Переносим пиксель в пиксель.
0: А в мозг куда там переносить пиксель в пиксель? Нету. Да если бы мы перенесли, кто будет смотреть на этот пиксель? Видите, получается, что вот эта волшебная работа мозга – это реконструкция внешнего мира.
2: Я не совсем понял про вторую матрицу. Это что?
0: Вторая матрица, на которой мы смотрим.
2: Нет, в камере. В камере одна матрица.
0: Нет, в камере там тоже две матрицы. Одна матрица, на которой попадает фоточувствительная, а на задней поверхности, это в фотоаппарате смены, второй матрицы не было.
2: Нет, это первый. В электронном аппарате.
0: Посмотрите, у нее там есть в этой камере, фоточувствительная матрица. Так. Но вы-то видите изображение на обратной стороне другой матрицы.
2: Экран имеете.
0: Да. Ну, это же тоже матрица, да.
2: Только глаз.
0: Да. Вот и все. Там пиксель в пиксель.
1: Или, заметьте, там может быть пиксель в пиксель, а может быть нет. Может быть несколько пикселей в один, если у вас разные разрешения. Чепуховое преобразование. Чепуховое преобразование.
0: Линейные преобразования.
1: В мозге никто не смотрит.
0: Некуда переносить. Вот такой экранный принцип, некуда туда переносить. От сетчатки нервные импульсы бегут. Но это же не ваше изображение.
1: Угу. Видите? Вы учите нас вот чему. Вы учите нас, что мы никогда не поймем работу мозга в том смысле, в каком мы понимаем, стандартную
2: работу
1: модель. Работу паровоза, даже устройство атома или чего-нибудь еще.
0: Вы знаете, это разные вещи. Все-таки до некоторых устройства мира мы до некоторой степени понимаем буквально. То есть, мы не знали, как устроена соль, теперь мы знаем, что там два атома. Дальше атом еще как-то можем понимать. До некоторого уровня, я, конечно, понимаю, что есть некоторый уровень, дальше которого мы не пройдем. Но все-таки мы стараемся понять, как реально на самом деле устроено. А вот представьте себе эти сетки, о которых вы говорите, многослойные. Вот они, допустим, научились чему-то распознавать что-то. Загляните в эту сетку. Угу. Сплошное распределение коэффициентов,
1: конечно.
0: Мы там ничего не увидим.
1: Конечно.
0: И попробуйте еще это восстановить. Это просто совершенно такая серьезная работа. Поэтому вот так примерно мозг. Вы взгляните в мозг.
1: То есть это хорошее сравнение с тем, как работает мозг. Потому что всегда говорят так, что когда человек подумал, он там чем-то руководствуется. Вы уже хохочете внутри. А когда нейронная сеть приняла какое-то решение, мы ее спрашиваем, почему ты приняла такое решение? Она показывает, у меня 158 тысяч весов или там 158 миллионов весов. Они такие, и отсюда следует такое решение по таким входным данным.
0: Дело в том, что сетка это тоже может вам сказать, языковые модели, собственно, так и работают. Они вам скажут чего-нибудь, но не то, что у них содержится внутри. Также мы с вами говорим, на входных-выходных сигналах. А как это делается в голове в распределении весов?
1: Если не швейная машинка Илона Маска, то что еще можно в перспективе, какие технические средства у нас есть, чтобы все-таки общаться с внутренностью мозга в ту или в другую сторону?
2: Может быть, не обязательно в мозг втыкать? Он же постоянно взаимодействует с другими. Машины, которые...
1: Я тебя уколю сейчас в любое место, тебе будет больно, но боль в голове.
2: Машина, которая воспринимает дыхание человека, частоту пульса. Полиграф, да. А он же общается не с мозгом, а с другими функциями человека. Но полиграф дает возможность понять, о чем, ну, не о чем, но на каком уровне.
0: Ну, не полиграф, а эксперт, который, значит, смотрит на эти данные.
2: А и что-то понимает.
0: Да, и что-то трактует. Ну, к сожалению, выбраться из этого ничего не сделаешь. Это мы как бы сидим внутри себя. Вот мы, у нас модель, она, собственно, мы живем в модели. Да. Мы живем в этой модели, и мы никак не можем вырваться в ваши элементарные частички. Они все у нас реконструированы разными способами. Кто-то уравнение там написал красивые, вот, еще что-то. Но мы должны, чтобы трактовать этот внешний мир, у нас должен быть интерпретатор.
1: Да.
0: И это есть модель. Это самый лучший интерпретатор. Теперь переконструируем теорему Эшби. Самый лучший интерпретатор какого-то процесса – это модель этого процесса. Вот и все.
1: Окей, искусственный интеллект в этом смысле станет когда-нибудь интеллектом, станет когда-нибудь думать или соображать, или пока как мозг, или хоть по каким-нибудь параметрам приблизиться к мозгу в том плане, в каком вот вы.
2: В смысле, личность появится?
1: Ну, я даже хочу спросить, видимо, более технические вещи. Вот у Александра Яковлевича есть какие-то представления о том, концепция о том, что происходит в мозгу, может ли в больших языковых моделях, там в чем-нибудь еще происходить, да как в какой-то степени параллельные, похожие вещи, так что они создадут, давайте я так спрошу, что они создадут свою собственную модель мира, или для этого им нужно, как ребенку, органы чувств?
0: Во-первых, называйте меня Александр. Да. Какой-то Александр Яковлевич тут присутствует. Где?
2: В этой модели нет Александра.
0: Да.
2: Вот. А бывает, что дети родились без двигательных функций? Ну, только мозг. Ну, как Стивен Хокинг был в конце своей жизни, а бывают в начале жизни люди, лишенные...
0: Вот этот вопрос мы сейчас вот разберем, он очень такой серьезный, да.
2: Им трудно модель мира создать,
0: если они не могут. Ну, например, от рождения слепой, от рождения глухой. Да. И модель ставится внутрь, у нее недостаток есть информации. Она все равно строит этот внешний мир. Она, конечно, все равно его построит, потому что есть речь. И поэтому, значит, можно с опорой на речь уже много чего
2: там делать. Слепо-глухонемые.
0: Да. И, в общем, человеческий мозг может построить полноценную вот эту модель, просто она будет лишена некоторой терминологии, которую вы, значит, не можете. Есть такая опера Чайковского «Иоланта». Там как раз дочь короля Рене, короля Прованса, она от рождения была слепая. Ну, не от рождения, там, в самом маленьком возрасте ослепла. И вот, значит, чтобы ее никак не обидеть, он ее садил в роскошный сад, взял там прислужниц всяких, но они должны с ней так говорить, чтобы не упоминать зрительную функцию. Вот. И она не знала. И она прекрасно себя чувствовала в этом мире, не зная ни о каком зрении. Все прекрасно, значит, пока в этот сад случайно не забрался этот прекрасный принц.
2: Но тупой.
0: Который ничего не разобрался, в чем тут дело.
2: Тупой,
0: да. И начал ей говорить, вот это красная роза, это белая роза. Что такое красная белая роза? И она начала понимать, что-то не то, что-то тут не то. Да, что-то, значит, и в конце концов он ей понял, что она слепа, и он вот из лучших побуждений начал ей объяснять, что есть такое зрение, прочее, но...
2: Очень тупой принц. Зачем он это сделал?
0: Но вы знаете, там хороший конец, потому что этот держал при себе доктора, какого-то мавританского доктора, который должен был ее излечить, и он говорил, что я могу ей дать зрение. Но его привезли, когда ей было уже 18 лет. Он говорит, все равно не будет ничего видеть. Вы понимаете, насколько тонко сценарист понял, что в голове есть модель. Угу. У нее модель без зрения. Что толку, что она откроет глаза? И вот он ей говорит, что я только обреку ее на страдания, если я открою ей зрение. Ну, вот как-то они с этим мучились, но вот случайно вот она узнала, что есть зрение. Этот принц рассказал ей, как прекрасен этот мир. И тогда этот доктор решился. Он, значит, открыл ей зрение, И она была счастлива, потому что ее этот принц подготовил, ну, потому что она влюбилась в этого принца и так далее, и так далее. Но, смотрите, нейрофизиологически, и вот то, это то же самое, о чем мы говорим с вами абсолютно, когда это было сделано в позапрошлом веке. И вот вам, пожалуйста, именно такая ситуация. Нет в модели описания, значит, мы это не видим. Даже если глаза открыты.
1: И учим искусственный интеллект видеть. Он создает модель мира, просто на это вот жалуется, что как с этим не очень.
0: Смотрите, значит, ваш вопрос был, и включает это. У меня такое плохое свойство, я помню все пункты разговора. И вы мне задали вопрос по поводу того, научится ли этот искусственный интеллект, и, значит, до такого уровня, как учится этот мозг. Дело в том, что нет, здесь уже у нас полно примеров. Языковая модель. Большие языковые модели – это сетки, которые содержат в себе модель. Угу. Модель естественного языка. Пожалуйста. Я подозреваю, что шахматные программы, ну, есть такие Альфа-Зеро, она имеет внутри модель. И модель она имеет не потому, что там классные из этого OpenAI, AI, программисты. Она у нее выработалась, потому что у нее задача была выиграть.
1: Да, она сама собой даже играла, да, научилась.
0: Собственно,
1: да.
0: В этом она и играет, да. Потому что шахматные партии с человеком – это целая история. Uh-huh. А там они каждое там мгновение делают партию. Uh-huh. И поэтому можно учиться, но получается, что лучший игрок – это тот, у которого есть модель этой игры. И, естественно, она должна была сделать эту модель шахматной игры.
1: То есть все вот эти вот 158 миллионов весов, распределенных в ее связях, это и есть модель.
0: Это и есть модель. Модель игры. Да, она схватила сущностные свойства, да, шахматной партии. Да. И таким образом, и она резко стала лучше играть. То есть, что значит резко? Все предыдущие программы, да, шахматные, там такая была...
1: Стокфиш,
0: да, программа, она играет с нуля. Стокфиш, они там, там хитрили, там дебютную базу разгружали, да, там да, еще да, что-то. А эту сажали...
1: Кстати, она сделала несколько открытий в дебютах, Альфа-Зеро. Она, играя со Стокфишем, выносила ее иногда очень нетривиально, играя дебюты.
0: Совершенно верно, да, совершенно верно. Но ее сажали играть, да, с нулевкой, ни дебютной базы.
2: Только правила не знала, да?
0: Нет, и правила не знала.
2: Не знала.
0: Я вам гарантирую. Правда. Да, вот именно так. Вот сажают. Ее задача не правила знать, а целевой результат. Съесть короля, допустим.
2: Все. Ну, она может просто там пешка, да, его съесть, да, если правила, да, да, да.
0: Вот так
2: знает.
0: Она начинает играть. Да? Вот так через 21 день, это реальные, угу, все кругом обыгрывала. Через 40 дней Стокфиш обыграл. Она обыграла Стокфиш. С нуля, без всяких дебютных баз. Все, можете посмотреть. И что там в этом так изюминка, когда она играла со Стокфиш, обыгрывая ее. Ну, вы знаете, если так уж внимательно там разбираться, как она ее обыгрывала, допустим, 100 партий.
1: Там было матчи, и несколько Стокфиш, там были ничьи, и Стокфиш несколько выиграла.
0: Нет. Вот
1: ни одной?
0: Ни одной. В том-то, да, все дело. 80 ничьих, допустим, и 20 выигрыш. Да. То есть не так-то, в общем, все безоблачно. Да, все-таки та сопротивлялась.
1: А Стокфиш выносит всех людей, вообще как делать нечего, заметьте.
0: Ну, потому что там у нее ИЛО на 500 очков больше, чем любых. Да. Поэтому, вот. И, значит, у нее была одна особенность. Она, обыгрывая эту Стокфиш, играла со скоростью 70 тысяч операций в секунду. Uh-huh. А Стокфиш в это время играла с ней со скоростью 80 миллионов операций в секунду.
1: Модель лучше.
0: Видите? Uh-huh. Не то, что модель. У Стокфиш нет модели.
1: Okay.
0: А как только появляется модель, все оптимизируется совершенно. И вот я подозреваю, собственно, это нигде не написано, но я подозреваю, что у него выработалась модель шахматной игры.
1: Тогда вопрос про тест Тьюринга вам надо задавать по-другому. Может ли быть искусственный интеллект, у которого вы обнаружите, уж не знаю как, а вы не можете обнаружить у него модель мира?
0: Ну, вы правильно. Мне кажется, вы на правильном пути. Да, как-то надо обнаруживать, есть ли модель. Есть ли модель, а ее нужно обнаружить по этой очень высокому коэффициенту оптимизации. То есть как-то вот схватывать то, что нельзя взять ни перебором, ни чем, и все-таки, значит, она делает правильный ход. Ну, как шахматист, собственно. У него в голове тоже модель. Ну, естественно.
1: Да, про физическую модель мира есть, конечно, замечательный пример. Например, не шахматиста, а футболиста, который бьет какой-нибудь обалденский крюченый удар, анализирует колоссальное количество параметров, но при этом он не делает в прямом смысле слова вычислений.
0: Вот, а это делает... Он вообще не делает вычислений. Вот. Это модель. Ну, смотрите, пример. Значит, есть такие вот люди странные, они называются охотники. Uh-huh. И есть среди них такие, которые охотятся на уток. Uh-huh. Утка где? Ну, на каком расстоянии утка может быть?
2: Да, надо с упреждением стрелять.
0: Да, да.
2: Разгадывать ее будущее.
0: Да, но дело в том, что теперь-то мы знаем в узком кругу, что охотник же реальную утку не видит. Он же ее видит в реконструированном виде, в своей модели. И он целится в эту реконструированную утку. У него другого хода нет. Он же не видит эту утку, мы же уже понимаем. А попадает в реальную. Видите, как точно согласован физический мир и его модель. И вот вам, ситуация. Но, конечно, это не каждый охотник. Это, значит, может
2: опыт.
0: Это означает, модель может так научиться, чтобы ее внутреннее моделирование в точности совпадало с внешним миром. Ну, куда уж точнее попадать, целиться в свою утку в голове, а попадать в реальную утку в пространстве. Вот он такое сопряжение моделей, и это чудо делает, творит мозг. А теперь вопрос. Может ли, допустим, искусственный интеллект, ну, эти все сетки, допустим, создать такую модель, как у человека? То, что они могут создать модель языка...
1: Игры в Го.
0: Ну, так сказать, шахматы, это все, да, мы уже видим. Да, да. Как-то это, в общем, не очень как-то популяризируется, что это модели уже там у них. Ну, потому что их никто не может выписать формально. Вот, да. А вот может ли универсальная модель быть, как у человека?
1: Ну, для этого нужна активность, как у человека.
0: Совершенно верно. Это невозможно.
1: Для этого нужны ручки, ножки, живот,
0: детство,
1: кожа, боль.
0: Все, все, все, все, что вы сказали.
1: Холод, голод.
0: Да, да, да. Вот тогда будет действительно, ну и вообще-то говоря, я даже не уверен, что вот эти все, значит, сетки, которые сейчас есть, они по сложности устроят, значит, устроят эту цель создать универсальную модель. Может быть, у них там тоже будут свои какие-то ограничения, потому что мозг, видите...
2: Но у нас... И людей нет универсальных. У каждого модель какую-то часть окружающего мира хорошо воспроизводит.
0: Смотрите, смотрите.
2: Профессионально, ну, профессия.
0: Это верно. Но дело в том, что это частности. Потому что у нас, в общем-то, функционирует универсальная модель, по крайней мере, в пределах культурологического пространства одного и того же. Вы увидите, что мы совпадаем. Вот помножим, ну, 95% всего, оказывается, мы одинаково понимаем. Видите? А в каких-то вот сугубо профессиональных областях, да. И поэтому какой-нибудь там Пуанкаре, конечно, затеет какую-нибудь сложную там гипотезу. Да, ну, конечно, я ее не понимаю. Он ее понимает. Но дело в том, что он же ее затеял, ничего не вычисляя и не понимая, откуда она у него взялась. Это подсказка модели, явная подсказка модели. Человек копался в этом, он профессионал, он копался в этом много, и модель, как вы вот правильно говорите, затачивалась в этом месте очень сильно. И она схватывала эти свойства, но проблема в том, что у нас нет прямого контакта с моделью.
2: Она... Интуиция это называется.
0: Вот, да? Совершенно верно.
1: Да, в частности,
0: вот
1: интуиция.
0: Эти подсказки мы называем интуицией. Потому что она уже содержит закономерности, посмотрите, сколько всего этого внешнего мира, и подсказывает такие сложные взаимосвязи, которые подсмотрел Пуанкаре, но ему подсказала. А Перельман, он это ничего, так сказать, не знает. Его задача техническая, да. Техническая. Пуанкаре сказал, сейчас мы попробуем доказать. Кто тут, видите, гений? Ну, Перельман тоже, конечно, хороший математик, да. Но гений-то Пуанкаре. Он вошел в контакт с своей моделью, ну, тут мы мистику никакую не рассматриваем, и получил от нее подсказку. Наша задача – как-нибудь пробиться к этой модели. И есть такие люди, которые идут этим путем.
1: И как зовут?
0: Буддийские монахи.
1: Опа.
2: Без всяких электродов и швейных машин.
0: Я уже вижу, нам сказали закругляться.
1: Они подавляют часть функций мозга для того, чтобы высветить какие-то другие, если очень коротко.
0: Да, примерно так, конечно, да. Эти вот глубинные медитации, судя по описаниям того, куда они хотят прийти, ну... Вы знаете, я там делаю каждый год 2-3 экспедиции туда для того, чтобы с ними, значит, работать. Судя по описаниям, которые... Но таких, таких глубинных медитаций – это очень трудное дело. Среди вот там, там около 20 тысяч монахов, тибетских монахов в Индии, ну, процентов 5-4% могут делать такие глубокие погружения. И вот судя по тому, как они описывают, они стремятся попасть во внутренний опыт.
2: А внешние проявления этой внутренней работы, вот программа выигрывает шахматные партии, а как они, так сказать, доказывают свою внутреннюю работу для посторонних?
0: Монахи?
2: Да, они сидят и внутри себя что-то там...
0: Ну, верно, верно.
2: А может, просто сидят и балдеют.
0: Ну да, да, да. Вы знаете, значит, действительно, мы никак не можем верифицировать, да, то, что они там говорят. Просто, значит, можно так сказать, великий буддийский народ не может ошибаться. Нет, я немножко другое хотел сказать. У них все-таки своя вера, которая, значит, они... репетируют уже несколько тысяч лет. И они стремятся, они себя сильно ограничивают. Они, в общем, не пользуются удовольствиями жизни ради того, чтобы, ну, прийти к состоянию, которое вот есть состояние Будды, который попал вот в это внутреннее содержание, и это вот, значит, ему счастье. Так вот, они стараются вот идти по этому пути. И у них написаны тома. Ну, у меня есть такой том, который написан 600 лет назад. Регламент, строгий регламент, как идти по этому пути. И я же не с одним монахом, а у меня уже набралось около 70.
1: А вы пробовали?
0: Мы не можем.
2: Ограничивать себя?
0: Не-не-не, дело не в этом. Просто если из буддийских монахов, которые живут в монастырях, только 4-5% достигают такой глубины, нам это невозможно это сделать.
1: Но это изучение мозга, как он есть, в каком-то смысле. Погружение в свой мозг, как он есть, да. Освобожденный от модели.
0: Да. Вот, но вы правильно сказали, что вот они, если погружаются туда, вот там же есть модель, там закономерности этого мира, там открытий полно. Все, что мы тут бьемся, там просто вот так. Эти вот то, что Пуанкаре чуть-чуть там прикоснулся, то если ты туда попадаешь, там просто бьет ключом эти открытия. Им они неинтересны. Они не профессионалы, чтобы какие-то такие открытия... Им же нужно физфак заканчивать, мехмат, там что-нибудь еще. Они ни к чему не учились. Поэтому они, им достаточно того, что они открывают для себя вот подоплеку жизни. Значит, ну, в их терминологии они освобождаются от страданий, от, приобретают вот такое счастье. Я немножко утрирую, потому
2: что... А кто их кормит?
0: В столовую ходят.
2: Ну, кто создает те материальные блага, которыми они пользуются?
0: Ну, это вот это классический, да, конечно, вопрос.
2: Не их работа мозга, не их работа рук.
0: Да, вы знаете, значит, ну, я сейчас вам отвечу, потому что есть конкретный ответ на это, кто их кормит. Но дело в том, что так-то со стороны посмотреть. Вот у этих буддистов там примерно 18 тысяч текстов. То есть это гораздо больше, чем в христианском эпосе и прочее. И каждый монастырь – это университет. Там никто не молится, ничего там. Они целыми днями зубрят эти тексты. Есть монастырь более религиозный, это философский, это исторический, есть такой, такой, такой. И вот эти древние книги, если на тибетском языке, допустим, человек, который прекрасно знает тибетский язык, он не понимает, о чем там эта книга. Но должен быть учитель, который начинает растолковывать. И вот в этих монастырях они оживляют эти книги. То есть с помощью учителя они, наконец, понимают смыслы этого текста, и в результате становятся сами учителями и так далее. И вот получается, что если вот они пойдут работать на стройку, все, эти книги превращаются в мертвую мудрость. Никто бы уже никогда не поймет, что там написано. Поэтому, ну, есть вот такой, но это не их, не главная цель. Они все-таки стараются, чтобы вот выйти за пределы вот такого быта.
1: У меня есть кощунственное предложение, конечно, загрузить эти книги в большие языковые модели.
0: И попробовать. Я не знаю, наверное, они подгружены. Вообще тибетский язык плохо.
1: Большая языковая модель может обучиться любому языку, если очень сильно постараться.
0: Конечно. Но там, понимаете, это же, ну, мы же все прекрасно понимаем превратности этого языка. Я, например, задал одну из моделей Комт. Значит, вопрос. Кто написал такую фразу «Человек, это звучит гордо»?
1: Да.
0: Она мне мгновенно отвечает. Айвазовский.
2: Да? А как она?
0: Вот. Ну, я понимаю, почему она так сказала. Загрузились тексты. А это же модель, понимаете? И поэтому ошибки модели. Ну, никуда не денешься от ошибок модели. Это модель. Она не в точности соответствует реальности. И вот, я вот поймал вот такую неточность. Ну, подумаешь, там, какая разница. Но, тем не менее, я и написал, что, значит, эту фразу написал, значит, Горький в своей пьесе «На дне», там, так вот.
2: И теперь она будет правильно.
0: И забыл про это дело. Через какое-то время, на месяца через два, я опять ее спрашиваю. Она говорит, это написал Айвазовский, но есть частное мнение, что это написал Горький. Чувствуете, как она делает? Если мы все соберемся и перевесим те тома книг, которые, значит, она сделала вывод, что это Айвазовский, то тогда она будет говорить, что то частное.
1: Вообще мнение. Довольно людское поведение.
0: Какое?
1: Довольно людское поведение, ну, вот. В некотором роде.
0: Ну, понятно.
1: В некотором роде людское поведение. Вообще, вот все говорят так, и вообще вот так вот. Но если вы, конечно, мне сейчас все меня убедят, что наоборот, ну, тогда ладно.
0: Ну, вот, видите. Поэтому вот ждать от того, что они сделают универсальную модель, чтобы она была, ну, как-то соответствовала человеческой, шансов нет. Но они могут делать все более совершенные собственные модели. Mm-hmm. Если их пустить на волю, на поля пусть там пасутся, вот, то они могут делать совершенно
2: свои модели. Вы имеете в виду монахов?
1: Нет, искусственные, да. Большие языковые модели, да. Сетки.
0: Да. Ну, если их пустить, да, то, конечно, они будут там как-то совершенствоваться.
2: Их не пустили еще на волю.
1: Нет, не будут воспринимать их как вторых нас. Вот. Они собственный мир в себе, это вещь в себе.
0: Да, и они могут стать вредными, потому что они же не сопряжены с нами. Они, допустим, не злонамеренны, но они будут нам мешать. Потому что они действительно будут хорошо моделировать многие процессы.
2: Ничего они не моделируют. На самом деле у меня есть опыт, такой вот личный опыт. Да. Недавно один компьютерный гений обратился ко мне с просьбой. Я, говорит, он хорошо разобрался в диалоге с этой программой, там, О1, вот этот чат GPT и так далее. Говорит, она такая крутая, она задачи решает на уровне докторов наук, дайте ей какую-нибудь задачу. Я ей дал две задачи. Одну из старого своего астрономического задачника, другую из нового, недавно опубликованного. На старую, а она не легче была задача, она тут же дала правильный ответ, потому что эта задача циркулирует уже по сетям, и ответы
0: где-то... Но она просто ответ дала, не решение.
2: Ну, фактически правильный ответ, мне этого достаточно. Значит, каким-то образом... Студент тоже мне дает ответ, и я удовлетворяюсь. На вторую задачу она пошла лесом и ушла, в общем, в неправильное решение, потому что она просто не нашла в сети правильного ответа. Это нечеловеческое поведение. Она не может вот эти самые, как это, сложные ваши компьютерные модели, они рассуждать не могут. У них эвристического нет начала.
1: Сейчас.
2: Они тупо ищут по сети.
0: Смотрите, это не совсем так. Дело в том, что языковая модель не подключена к интернету.
2: Как это?
0: Нет.
2: А как она обучается?
0: Нет. На стадии обучения, да. И то даже тогда ей не нужен интернет, это будет долгая история. Они просто текстовые корпуса прям загружают.
2: Ну, хорошо.
0: Значит. Языковая модель. Поэтому они учатся на корпусах текстов. Огромное количество текстов и так далее.
2: Я об этом говорю.
0: Но
2: ей попался текст.
1: Когда она отвечает на вопрос, она не подсматривает. Она не как Google работает.
0: Да,
1: она
0: да.
1: пытается сделать рассуждение на основе того, что она как бы знает.
0: Вот в том-то все и дело. Видите, она не что-то не рассуждает, вы правы. Она – это печатный станок, который печатает каждую следующую букву в соответствии с моделью.
1: Да.
0: С моделью. То есть, ну, смотрите, Y равно X квадрат. это некая кривая, в которой бесконечное количество точек. Угу. Правильно?
3: Да, да.
0: А она свернута в эту маленькую модель. Y равно x квадрат. Что хочу, подставлю и получу любую точку. Uh-huh. Вот модель, она в свернутом виде содержит, видите, да, содержит, но это должна быть такая модель, которая реально это описывает. Вот их можно заточить, эти модели. И они могут становиться все более совершенными, нужна только операциональная база. Вот эти сетки действительно сейчас это хорошая операциональная база для хорошего моделирования. Ну, во-первых, мы не узнаем, что там внутри. Слишком сложно все. Но уже миллиардов формальных нейронов, десятки слоев, там уже ничего не разобрать.
3: Но это и не надо.
0: Но нам это нужна функция их. Да, да вот. Совершенно верно. Но дело в том, что это становится два мира. Мы их не будем понимать, они нас не будут понимать. Нужны ли нам такие сетки?
1: Хорошо, супер вопрос. Я предлагаю остановиться, сегодня мы почти приехали, а выйдем сейчас, я тебя спрошу про эту задачу, и сам подумаю, и потом ты увидишь, насколько я хуже или лучше отвечаю, чем твой нейрон. Может, я тоже ничего не решу, и пойду вообще и пойду вообще туда.
3: Доктор наук, ты, наверное, решишь.
1: Ну, у тебя такие задачки, что их вообще...
3: Их школьники решают.
1: А, ну тогда я без шансов.
3: Да. Да, мы поняли. Мозг – это непростой компьютер.
1: Совсем.
0: Нет, совсем не компьютер. Он не занимается вычислением. Да. Он не работает с символами. Вот это проблема.
1: Да, а вот эти другие ребята, они другие. Я предлагаю на этой позитивной ноте, которая, между прочим, наши мозги побуждает подумать о том, что происходит, и что у нас появились... Кто-то немножко, как бы условно думающие, можно критиковать с разных точки зрения, но как бы немножко другие. И по-другому думающие,
3: пусть модели другие,
1: модели другие, принципы другие.
3: Мы... А создали сами новую
1: сами. Цивилизацию. Ну вот создаем в процессе.
0: Ну и вообще, куда мы идем с нашей моделью? Она ведь уже пробила барьер биологической целесообразности. Она была сделана для того, чтобы адаптировать человека к среде обитания. Но сейчас она изучает свет далеких звезд. Зачем? Это нам не наша среда обитания. Видите?
3: У меня и такая задача. Почему глаз человека видит звезды? Это для, казалось бы, биологической целесообразности не необходимо. Мы видим Солнце, понятно, да. Если бы мы втрое чувствительность сетчатки понизили, мы видели бы те же пейзажи, что и сегодня, только звезд не видели бы. Но почему-то дарвиновская эволюция довела наше зрение до чувствительности, видимости вот этих вот точечек. Зачем эти точечки нам? Как они помогают выживать?
0: Но дело в том, что модель совершенствуется теперь независимо от того, что нужно человеку. Ответ. Она же старается
3: нет,
0: быть...
3: Нет, зависимо.
0: Да?
3: Ответ, что это необходимо. И когда-нибудь я расскажу, почему мы видим звезды.
0: Ну, чтобы Колумб правильно нашел Индию.
3: Ну, примерно. Он пользовался GPS-навигатором. Спасибо.
1: Спасибо, Александр. Спасибо, спасибо, супер, супер, спасибо за удивительную историю. Даже несколько историй сразу. Думаем.
3: И ставим лайки.
1: Обращаем внимание на то, как мы думаем, задумываемся о том, кто мы такие,
0: и
1: куда мы идем, и пока рассуждаем и размышляем, ставим лайки, подписываемся. Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Насколько действительно вредна Кока-Кола?
1: А вопрос про Кока-Колу и вообще про все сладкие газированные напитки – это один из камней преткновения как раз в разговоре о здоровом образе жизни. То есть можно ли считать эти напитки составляющими, да, такого здорового образа жизни, или это однозначное зло, с которым необходимо бороться? Ну, смотрите, самое опасное, что по большому счету есть в Кока-Коле, да, это сахар. Причем в качестве сахара там используется кукурузный сироп, а это смесь фруктозы и глюкозы с немножко измененным содержанием. Там может быть больше фруктозы, причем сильно больше фруктозы, чем глюкозы. Фруктоза в этом смысле, ну да, конечно, она может считаться некой, условно говоря, да, более безопасной замены глюкозе. С другой стороны, есть масса эффектов у той же фруктозы. Например, она негативно влияет на липидный обмен. Она может заставлять клетки печени захватывать больше вот этих жировых капелек и так далее. То есть, да, единственный вариант вреда, о котором мы можем говорить, это при избыточном потреблении, опять же, повторюсь, избыточное потребление. Если вы просто идете, предположим, в холодный день, вернее, в жаркий день по улице, вот как сегодня, например, очень жарко, в жаркий день по улице, купили бутылку Кока-Колы, там, 0,5, даже литр, и выпили, то ничего страшного, ничего смертельного с вами не произойдет. Другое дело, что если вы это на каждый прием пищи, да, по 2-литровой бутылке приговариваете, да, тогда могут возникнуть некие проблемы. Значит, есть несколько реальных опасностей, которые связаны с Кока-Колой, но, точнее так, не с Кока-Колой, а вообще с любой газировкой. Он называется, например, синдром Бурхаве. Это такой продольный разрыв пищевода, связанный с попаданием туда ледяной газированной жидкости. Очень часто вот во время жары, там, в июле, в августе, да, встречается у людей, опять же, они разгоряченные где-нибудь на пляже или еще, где, еще что-то, и покупают ледяную ту же Кока-Колу, да, или там Пепси-Колу, неважно, это неважно. Главное, чтобы были пузырьки газа. Если человек выпьет залпом стакан вот такой ледяной газировки, то внутри него, там все-таки тепло, начнется очень быстро ее расширение. И вот тот газ, который при низкой температуре, да, он как бы в меньшей степени выражен, он начнет достаточно быстро расширяться, образуя такие мощные пузырьки, и они могут вызвать продольные разрывы слизистой. То есть такая вещь описана. Это реальная опасность, не придуманная, а вполне себе реальная опасность. Значит, а если говорить конкретно, да, о Кока-Коле, то после того, как придумали Zero, да, то есть с аспартамом вместо кукурузного сиропа, о вреде Кока-Колы можно забыть вообще напрочь. Хотя нет, опять же, есть еще один момент, это кофеин. Да, действительно нужно учитывать, что Кока-Кола – кофеин-содержащий напиток. И да, описан, например, кофеиновая интоксикация у одного австралийского охотника на кенгуру, который долго сидел в засаде, там как-то добирался до этих кенгуру, да,

покормил зверя, убил зверя. А в случае с медведем ты можешь убить и человека. Рано или поздно прикормленный зверь всегда перейдет к конфликту. Он перейдет к конфликту, появится вооруженный человек, представитель власти, охотовед, полицейский, охранник, и этого вашего симпатичного Мишку пристрелит. И убили его не полицейский, не охотовед и не охранник, а вы, тот, кто кормит. Давайте немножко поговорим о том, как выглядит вообще, вот какие формы реакции, которые обозначают агрессию, чтобы вы не путали одно, ну, сказать, разные формы реакции. Ну вот есть так называемое обсервационное поведение, это когда зверь просто осматривается. Демонстрационное, демонстрационно-агрессивное и агрессивное. Ну вот как выглядит, к примеру, обсервационное поведение классика. Вот вы идете по тропе, и впереди в кустах поднялся медведь столбиком. Да, он большой, он угрожающе выглядит. Ну, медведь всегда угрожающе выглядит. Водит рылом. Это не значит, что он вот сейчас вот так тут же на вас бросится. Он на самом деле осматривается. Медведи вот такие. Это, кстати, я большого медведя показываю. Он невысокий. Он хочет занять лучшую позицию для того, чтобы осмотреться. С этой целью он поднимается на задние лапы. Не с целью на вас броситься. Когда он на вас бросится, он мгновенно окажется на четырех. Ага. Осмотрелся. Обычно, когда вы видите медведя, поднявшегося на задние лапы, вы его видите буквально секунду-две. Потом он поворачивается, падает и исчезает в кустах. Вы больше его никогда не видите. Это так происходит вообще, ну, вот, в 99% случаев с медведями. Но бывает не так. Медведь на четыре лапы опустился и, не торопясь, пошел. Может быть, не прямо к вам, а вот так вот чуть-чуть под углом. Но при этом видно, что вы его заинтересовали. Он так вот рылом водит, и расстояние между вами сокращается. Уже плохой признак. Следующий этап. Он начинает вас отпугивать. Он начинает рявкать, прыгать на одном месте и, в общем, вести себя страшно. И последнее, это, в общем, когда вы уже видите несущегося на вас пулей медведя, и времени у вас для того, чтобы с этим что-то сделать, очень и очень мало, буквально секунды 2-3. Когда медведь бросается на вас, он просто летит вот так вот, как шар. На четырех ногах и рявкает всякий раз. Выглядит очень страшно, уверяю я вас. Ну вот, какие бывают плохие ситуации на маршрутах и при работе с медведями? Просто встреча на тропе. Тут надо вот помнить такую вещь. Все почему-то имеют хобби медведи боятся. Как чаще всего встречает человек медведя? Люди ходят по открытым местам. Они не ходят чащами. Они не тати ночные. Люди в природе – это или туристы, или геологи, или там какие-то другие изыскатели. Они идут по открытому месту. В 200 метрах на холме пасется медведь. Вот ничего не делайте. Посидели, подождали. Медведь ушел в одну сторону, вы пошли своим путем, и вы его больше никогда не увидите, не он вас. Плохие варианты – это лагерь. Надо помнить, что человек в палатке очень уязвим на самом деле, и мы об этом поговорим дальше, как избежать этой уязвимости. И лагерь всегда – это пища, это приготовление пищи, поэтому звери там все время пасутся. Это оставление пищевых запасов где-нибудь, или развешиваешь, вешаешь где-то продукты в расчете на то, что придешь, или прячешь их в каком-нибудь еще укромном месте. Пришли, а тут вот они на тебе, дорогой товарищ, сидит.

и запасы ваши ест. Как уберечься от неприятностей, доставляемых медведями? Ну, значит, первое – это избегать встреч, передвигаться совместно группами, вести себя громко, разговаривать в голос. Иметь в группе собаку – это вариант, но вариант такой, в общем, двоякий. Иметь под рукой приспособление, помогающее отогнать зверей. От металлической посуды до фальшфейера. Продукты надо беречь так, чтобы они, во-первых, не издавали запаха, а во-вторых, были медведи недобываемы. То есть, я вот, например, считаю, что самый лучший контейнер для хранения продуктов, недоступный для медведя почти абсолютно, это молочная алюминиевая 40-литровая фляга. Их туда складываешь, фляга герметично закрывается, то есть содержимое не воняет, и законтриваешь крышку проволокой и привязываешь за эти уши тросом, за что-нибудь, потому что у медведя есть такая гнусная очень привычка, ежели он чем-то заинтересовался, то это укатить. Раньше вот в геологические времена бочки делали такие завинчивающимися крышками. Вот в фильме «Территория», если вы видали, ну там бочка-то летела у них из стратосферы, а на самом деле их сбрасывают с очень небольшой высоты, буквально с метров с двух. Ну, бочка – это много, а вот фляга – это нормально, там для нескольких групп людей вполне продуктов достаточно. Есть американские пластиковые контейнеры, но они хуже фляги, с моей точки зрения. Ну, в частности, потому что на американских пластиковых контейнерах, во-первых, они маленькие, а во-вторых, на них не предусмотрено никаких вещей, чтобы можно было тросиком закрепить за камень или за ствол дерева. А это обязательная вещь. Ну, вот считается, что готовить продукты в лагере по американским прописям надо в 100 метрах от палатки. То есть, типа того, что это как-то убережет того, что медведь к вам прямо в палатку не придет. Но я вот много над этим думал и никогда этой точки зрения не придерживался. Ну, во-первых, расстояние 100 метров для медведя. Если медведь пришел к вам в 100 метрах от палатки, то он к палатке-то еще точно подойдет. То есть, это никаких гарантий-то не дает. А всякие приблуды, которые медведя можно отогнать, начиная от металлической посуды, газового баллона и кончая огнестрельным оружием, обычно в палатке-то и лежат. Поэтому вот я к этому так отношусь, не очень к этому совету американцев, с пиететом, без всякого пиетета, я даже так скажу. Лодки. Еще одна такая вещь, о которой надо всегда помнить. Медведи обожают вообще-то коптить лодки резиновые. Причем я это видел даже пару раз с расстояния. Мою лодку коптил конкретно. Вот он подойдет, так ткнет, стоит и слушает. Ему вот интересно, как воздух из него выходит. Стоит, сейчас ткнул. О, интересно. Вот. Поэтому во время сплавов лодки как можно ближе к палаткам и даже на них наваливаешь. По крайней мере, гарантия, что если он придет, вы что-то с этим сможете быстро сделать. Ну вот, как я вам сказал, чаще всего вы медведя видите на маршруте далеко от себя. И самый верный способ – просто подождать, пока он от вас куда-то уйдет, и вы продолжите свой путь. Ни в коем случае не начинать, вот он в 200 метрах стоит, там копается, какие-то корешки ищет. И тут какая-то обезьяна начинает в 200 метрах от него прыгать, кричать, ракеты пускать, стрелять в ту сторону, не дай бог. Кто хочет заинтересуется, не только медведь. Накличите неприятности, помяните мое слово. Идти толпой, в голос разговаривать, колонку с собой нести, которая какой-нибудь терьям-терьяре
несет. Вот это вот довольно большая вероятность от того, что медведи вас будут избегать. Не только медведи, вообще всех, кто угодно вас будет избегать. Никого не увидите, уверяю вас. Собаки. С собаками есть проблема. Да, конечно, собака медведя чует. И собака на медведя лает. Колокольчик, их называют промысловики. А тут есть несколько сразу проблем. Пункт первый. Вы собаку все-таки до конца не понимаете. На медведя она лает, на ящерицу, на бурундука или просто сук где в лесу упал. Все это нам не ясно. Просто лает и все. А есть такие собаки, которые вообще лают всю дорогу. Одна у нас не просто лаяла, а бегала вокруг палатки, вот причем под растяжками ночью. А лаяла она на все. Рыба в реке плеснет, листья падают. Еще плохо кончила эта собака, безо всякого медведя. Второе. Да, собака видит медведя, часто начинает бежать к нему, лая. И медведь, по идее, от этого должен убегать. Во-первых, убегает не всегда, а во-вторых, иногда разворачивается и начинает собаку ловить. Собака бежит обратно к хозяину и кидается ему под ноги. Я несколько людей видел страшно покалеченных именно в результате вот такого поведения собаки. Причем это были очень опытные люди, в частности, ивенки из Южной Якутии. Опытнее их я, в общем, наверное, людей в тайге не встречал никогда. Поэтому, когда говорят про собак, которые предупреждают нападение медведей, я говорю так. Собака, во-первых, должна быть маленькая, чтобы ее можно было носить в рюкзаке, и она за медведями не бегала. А во-вторых, желательно не своя. Ну и очень важно, о чем надо помнить, от медведя не надо убегать. Инстинкт преследования работает всегда. Он с вами еще связываться не хотел, а он... Вот вы побежали, он побежал. Медведь развивает 40 км в час на рывке. Говорят, что 50, врут. Проверено. На снегоходе Буран многократно. Но убежать вы от него все равно не убежите. Если люди убегали от медведей и вам об этом рассказывают, просто медведи не хотели их догнать. Я еще сразу вам скажу такую вещь. Конечно, очень хорошо это все рассказывать. Здесь сидит за столом. Тепло, хорошо, я еще и в Москве сижу. Здесь у меня ближайшие медведи в 12 километрах в зоопарке. Сюда они не придут. А когда вот вы стоите, и медведь от вас в 30, 20 и даже в 10 метрах, в общем-то, все эти советы забываются мгновенно. Ну вот, все, что я вам могу сказать... Силу воли в кулак и стоять крепко. Шанс, что он отвернет в последний момент, всегда есть, и у очень многих людей это спасло. Есть такая рекомендация, что от медведя можно спастись, залезши на дерево. Да, если медведь большой. Медведи большие по деревьям лазают неохотно. Я не говорю, что они вообще не лазают. Я видел на деревьях и очень здоровых медведей, килограмм 200-250. Но, видимо, как-то им это некомфортно. Другое дело, что если вы сами полезли на дерево, надо понимать, что дерево должно быть довольно толстое, потому что с тонкого дерева медведь человека стряхивает. Я вот лично был на расследовании случаев, когда медведь человека с дерева именно стряхнул. Он прятался на тонкой лиственнице, медведь лиственницу сломал, человека убил. Всякие истории со скальниками. Вот медведи, кстати, по скалам лазают, как альпинисты. Иногда вот совершенно не представляешь себе, я на побережье Охотского моря это часто видел, а отвесная совершенно стенка, полочка маленькая, крохотная, на ней медведь. Как он туда попал, ума не приложу. Или стрельнешь по нему на берегу, и он просто по отвесной стене начинает лезть вверх. Поэтому отвесный скальник – это... То же самое. Если вы
спаслись от медведя, залезши на какую-то ответственную скалу, это значит, медведь просто не поленился за вами лезть. Способы отпугивания. Ну вот вариант, который чаще всего бывает. Идете вы по тропе, тропа какая-нибудь заросшая, и метрах в 30 от вас вы видите медведя, который вам идет навстречу. Он идет по своим делам. Морду в землю, там вот типично, в поиске. Не кричать, а просто простым человеческим голосом. Вот как я вам сейчас говоришь, ну куда ты прешь? Как правило, он вообще не дослушивает конца этой фразы и исчезает в кустах. Это самый эффективный способ вообще-то на самом деле отпугивания. Без воплей, без паники, без всего. Тут немножко пошире поговорим о поведенческих особенностях. Не только медведя, но и любого другого зверя. Все звери боятся того, чего они не понимают. Человеческий голос – один из самых неестественных звуков в природе. То же самое музыка, между прочим. И металлический стук. Вот я, например, по тайге чаще всего все-таки ходил с огнестрельным оружием. Клянусь вам, что щелчком затвора я отпугнул гораздо больше медведей, чем звуком выстрела. То есть чем-то металлическим, ножом о камень, ложкой о консервную банку, миской, кастрюлькой. Следующий способ. Просто, недорого, эффективно. Мечта маркетолога. Это тренерский или милицейский свисток. Очень неприятный и очень громкий звук. Место практически не занимает и стоит всего ничего. В каждой спортивной лавке он продается. Вот увидел медведя, начал свиристеть. Ну, в общем, чаще всего уходит. Тут я по ходу дела скажу об отпугивании огнем. Вот говорят, что надо сжечь всю ночь костер, медведи не придут. Придут еще как. Дело в том, что огня на самом деле современные животные боятся мало. Понимаете, в природе все равно что-то все время горит. То ли это вот какие-то пожары людьми подожженные, то ли это, между прочим, пожары от молний, то ли еще что-то. Я вот видал много раз, это вот на картинках городских художников, там какой-то огонь, и от этого огня там опрометью бежит все живое. А на самом деле огонь обычно не летит вот так вот огненным шквалом. Иногда летит, но это бывает очень редко. А так вот что-то горит, и с наветренной стороны и лось пасется, и медведь ходит. Ну, в общем, дискомфорт им доставляет то, что запах дыма. Но иногда еще и лучше, потому что комаров нету. Поэтому огня звери боятся, но не очень. Я огнем от медведей не обороняюсь. А когда, кстати, между прочим, ему есть хочется, и, например, в этом огне кто-то оставил какую-то кастрюлю с недоеденной едой, то, в общем, он наплюет и совершенно спокойно за этой кастрюлей лезет. Поэтому огонь – это не способ уберечься от медведя. Крик. С моей точки зрения, крик гораздо менее эффективен, чем свисток. И если уж у вас дошло дело до крика, то надо понимать, что уже надо смотреть дерево ближайшее. Это он уже близко. И совсем не обязательно вот человеческий именно крик. Свисток, между прочим, действует ему на нервы гораздо больше. Он иногда его вообще провоцирует на более активные действия. Это, видимо, он понимает, что это паника. Свисток – это, в общем, какой-то механический совершенно звук. А крик – это, в общем, он понимает, что ага, сейчас-то его задавить можно. Я вот крик вообще помещаю вместе с огнем в один из таких наименее эффективных способов отпугивания. Манипуляция размерами. Как я говорю, все боятся неизвестного. Он к вам подходит, подошел где-то достаточно близко. Надо помнить, что все вот эти вот вещи, о которых я вам говорю, они работают тогда, когда медведь уже близко. Ни в коем случае не надо его пытаться отпугивать, когда он от вас находится метрах в 100.
метров. С 50, лучше с 30. Сняли куртку, подняли над собой. Видит он плохо. Как это он все воспринимает? Было что-то одного размера, стало другого. Непонятно. Лучше уйти. Между прочим, точно так же действует, вот, например, когда люди идут группой тесной, двое или трое к броду подходят, а на броде стоит медведь, рыбу ловит. Вот, место у него такое. Самый верный способ – взять и разойтись, показать, что вас несколько. Он вас как несколько может не воспринимать. А вот когда увидит, что трое, будьте спокойны. Даже самый недружелюбный и злобный медведь постарается свалить. Не надо ему этого. Произошло что-то непонятное. Баллоны для отпугивания животных. Работает, но надо помнить о нескольких, в общем-то, особенностях. Первое. Баллон должен быть желательно импортный. Второе. Большой. Газа в баллоне должно быть много. И это должен быть баллон именно для отпугивания бурого медведей. Вот есть прямо медведи. Grizzly Protection, Bear Protection – это правильные баллоны. Вот те, на которых собака нарисована, это неправильные баллоны. Против людей – неправильные баллоны. Где их сейчас взять, я, признаться, не знаю. Есть такой народный способ сделать так, чтобы медведи вас не доставали возле лагеря, или возле дачного участка, или возле поселка, где они вдруг повадились ходить, вам это неприятно. Баллон дихлофосом. Крепким, добрым таким советским дихлофосом смазывается сгущенкой и укладывается в том месте, через которое медведь точно ходит. Медведь баллон прокусывает, почему-то это ему страшно не нравится, не возвращаются. Кстати, между прочим, сюда же относится и способ отпугивание медведя нашатырным спиртом. Вот у меня знакомые охотники на Колымской трассе, они вокруг лагеря всегда разливают, когда вот оставляют его без людей, разливают вокруг нашатырный спирт. Ну вот говорят, что ни разу еще не разорили. Ну, люди это опытные, я им верю. Но надо помнить, что все когда-то происходит первый раз. Фонарь. Очень вообще полезный предмет во всех отношениях, в том числе и с точки зрения отпугивания зверей. И, кстати, между прочим, фонарь незаменим, когда вы сидите в палатке, и вы слышите, что вокруг кто-то ходит. Надо помнить, что удар по глазам фонаря мощностью 1000 люмен и больше – слепит любое животное. Мои знакомые, которые занимаются профессиональной охотой в Африке, и не только охотой, ну там в их функции входит, например, отпугивание вредных животных от сельскохозяйственных всяких вещей, утверждают, что удар света мощностью в 3000 люмен поворачивает даже слона. А слон, в общем-то, самая паскудная скотина из всех возможных, со сквернейшим характером. И считает, что ему вот абсолютно море по колено. Мои знакомые на Охотском побережье последние года три фонари стали использовать при охране рыболовецких баз и лагерей. И, в общем-то, использовали их эффективно. Поэтому фонарь – это вот вещь в арсенале абсолютная. Сигнал бедствия ночной, называемый фальшфейер в простонародье, не фаер. Не сигнал охотника. Вот именно сигнал бедствия ночной, такой вот из черного пластика, такой тубус. С одной стороны откручивается, выдергивается нитка, и он зажигается. Такой вот факел, яркий очень. Много вонючего дыма, горит секунд 15-20. Очень страшно. И, в общем-то, на самом деле это самый эффективный способ для того, чтобы отпугивать
медведя на небольшом расстоянии. И тут я вот вам не скажу одну страшную военную тайну. И пусть она вас, пожалуйста, не разочаровывает. Все то, что я вам сказал, отпугивание голосом, металлическим стуком, свистком, изменениями размером, фонарем и фальшфейером и газовым баллоном – вещи не абсолютные. Ни один нелетальный способ не гарантирует вас от того, что демонстративное нападение бурого медведя или просто его интерес к вам не перерастет в реальное. Только 12-й калибр. Но я об этом расскажу в другой лекции. Как я вам начинал уже говорить, у нас самая медвежья страна в мире. И медведя вы можете встретить в Тверской, Владимирской, Новгородской, Ленинградской областях. А в Московской области следы медведя были замечены в 40 километрах от Кремля, рядом с парком «Патриот», где вообще-то стреляют, ездят на квадроциклах, ходят толпища людей. А медведь там рядом живет. Поэтому на территории нашей страны вы с медведем можете встретиться в любом регионе и при самых разных обстоятельствах. Ну, помнить надо о том, во-первых, все-таки, что медведь – это не терминатор. Какой-то вот он увидел человека и сразу его есть пошел. Он чаще всего боится вас гораздо больше, чем вы его. Если его не задирать, то, в общем-то, есть очень много шансов, что вы с ним разойдетесь мирно. Меня часто спрашивают, какой есть вообще, какой самый лучший способ вообще уберечься от неприятностей, связанных с медведями. А я могу ответить. Я знаю, между прочим, это жить чисто, не создавать помоек, не прикармливать животных. Я знаю, как можно в нашей стране вообще покончить с 99% конфликтов человека с медведями. Это все мусорные свалки, все помойки в небольших городах, поселках, деревнях помещать в такие условия, что звери до них добраться не смогут. Вот будут наши отходы недоступны для вообще животных, не только для медведей. Покоя всем будет гораздо больше. И есть вариант очень простой на самом деле. Вот на территории поселка Гадюкино классическая история. На помойку стал выходить медведь, прикормился. Бабка пошла, там женщина какая-нибудь, мусор выносить. А медведь-то он не понимает, что бабка мусор выносить идет. Он думает, что бабка идет помойку есть, у него медведя отбирать. Он, значит, за ней погнался. Та за телефон. Кстати, помните, самое главное оружие при встрече с медведями на территории населенных пунктов – мобильный телефон. Звонит в полицию, охотоведу, предположим, идеальная полиция, идеальный охотовед, очень причем так прикормился. За отстрел медведя, незаконный отстрел, у нас платят штраф и возмещение ущерба. 200-250 тысяч рублей. Вот эти 200-250 тысяч рублей с главы администрации населенного пункта. Ты создал условия в своем поселке, в своем городке, что зверьки у вас по помойкам шастают и прикармливаются. Ты плати лично, не из бюджета. Достал деньги и положил на стол. Уверяю вас, 99% конфликтов с медведями в нашей стране будет сведено к минимуму. Ну, вообще, удачи вам. Спасибо за внимание.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Ну, мне кажется, что вот темы, связанные с симметрией в искусстве, да, вообще с какими-то довольно искусствоведческими, на самом деле, вопросами, да, они очень слабо представлены в исследованиях первобытного искусства. Я могу сейчас соврать, потому что я плохо знакома с западной литературой на эту тему, хотя если мы откроем какой-нибудь последний из хендбуков по Rock Art Research, исследования наскального искусства, ну, я там не вижу таких статей, которые бы были какие-то концептуальные, да, осмысляющие вот там пространство, видение пространства в наскальном искусстве. Да, как бы такие попытки есть, но на самом деле наскальное искусство сейчас в археологии это все больше в сторону, естественно, научных методов. Датировка наша самая большая проблема, как все это датировать, на самом деле. Петроглифы очень сложно, да, там почти невозможно. С росписями все намного проще, но все равно это сложные такие процессы. А вот то, что касается каких-то сюжетных композиций, да, вообще композиций в наскальном искусстве, в перспективы, ну, я слаба сейчас, на самом деле, в этой искусствоведческой тематике, здесь не могу сказать. Мне кажется, что это вообще в наскальном искусстве именно очень слабо проработанная тема. Но и вообще искусствоведы очень мало, на мой взгляд, уделяют теме первобытного искусства. У них, мне кажется, как-то все начинается с классических цивилизаций, и дальше идет искусство. На самом деле термин искусство-то он появляется в классических цивилизациях. Да? Мы понимаем, что это отдельная сфера деятельности человека. И, видимо, ну, с точки зрения исследователей именно археологов, да, видимо, до классических цивилизаций человек не осмыслял это как отдельное свое какое-то, да, вот, занятие. Мне кажется, это спорным, но я к чему говорю? К тому, что реализм в наскальном искусстве, например, да, в пещерном искусстве, скорее связан с тем, что человек очень тонко чувствовал природу и окружающее пространство. И очень, всегда был в очень тесной связи с природой, которую мы, в общем, потеряли с вами, да, довольно давно уже. И когда вы попадаете даже, да, например, там, в поход какой-нибудь, какое-то долгое время вы действительно наблюдаете, ну, потрясающе красивые пейзажи, да, и вы насыщаетесь этой картинкой, да, она в вашей голове становится некой, ну, базовой, да, основополагающей картинкой, потом ведь очень тяжело возвращаться, ну, не знаю, лично мне, например, в Москву, где вот это там бесконечные высотки, да, там вот это вот прямые линии, потому что в природе очень много того, той геометрии, которая нашему глазу нравится, да, той геометрии, которая нас делает счастливыми на самом деле, да, той картинки, которую, вот, видимо, древний художник старался передать то, что было для него значимо, потому что ведь интересный очень факт, что в наскальном искусстве мы часто не встречаем тех изображений, которые ожидаем там увидеть. Вот, например, у нас с коллегой из Хабаровска был долгий разговор о том, почему в нашем дальневосточном наскальном искусстве, это памятники Хабаровского края, от эпохи неолита условно, нету рыбы. Мы знаем, что петроглифы, которые там выбиты на памятниках, например, Сикачиален, очень известный памятник, у нас прекрасный сайт про него есть, и вообще-то надо обязательно читать, видеть, смотреть. Так вот, на Сикачиаляне есть очень много разных сюжетов. Самые основные там личины, потрясающие изображения человеческих масок или духов. Много животных, которых человек явно считал хозяевами леса, тайги, там, да, это будет и уссурийский тигр, это будут лоси, и нет рыбы. А мы знаем, что эти культуры были ихтиофагами. Они жили этой рыбой, они жили на берегах Амура, он был потрясающе богат рыбой, да, то есть, в принципе, нет именно того, что было базовым, для, базовым пропитанием для человека. И мы вот как-то сидели, я помню, что мы приехали на памятник, памятник затоплен, работать невозможно, мы сидим, смотрим на Амур, мимо нас проплывают льдины, и он мне говорит, ты понимаешь, наверное, они так от этой рыбы устали, вот все время, да, они ее едят, они ее ловят. Это незначимо, это то, что ваша повседневность, то, что вам не кажется чем-то потрясающе важным, да? А вот то, в чем вы видите красоту, вы поражаетесь красоте, например, там, лося, да, он царь тайги где-нибудь там, да, в нашей Южной Сибири, в Западной Сибири, это основные изображения. Медведь, да, то есть, ну, нет у нас сусликов и хорьков, да, практически нет в наскальном искусстве. То есть все равно человек, видимо, выбирал те образы, которые его глаз воспринимал как самые значимые, самые интересные, самые важные. То, что символизировало собой силу, красоту. И именно в природе ищутся вот такие образы. И мне кажется, что реализм вот этих изображений, ему не нужно было схематизировать это, потому что важнее было то, что видел его глаз, и чему он радовался, грубо говоря. А мы сейчас, ну, уходя там, не знаю, в современное искусство, это же тоже показывает наш очень сильный разрыв с природой в том числе. Да, потому что мы очень много сейчас наш глаз достраивает, в принципе, да, потому что очень много информации, очень много картинки он воспринимает, ему тяжело. И сейчас я могу, наверное, что-то неправильное с точки зрения нейропсихологии сказать, но мне лично кажется, что вот эта замыленность нашего взгляда, да, она не дает нам уже видеть очень часто красоту вот в чем-то, что является довольно простым. И действительно, вот это погружение в природу, почему, собственно, археологи и вообще очень многие люди так любят ходить в экспедиции. Да? Мы не сильно любим, может быть, камеральную обработку, да, а экспедиции – самое прекрасное время. Потому что мы приближаемся к тому вполне базовому, наверное, совершенно натуральному для человека состоянию, когда именно природа является нашей основной картинкой. Не телевизор, да, вот не вот это как бы симметрия углов, построение, вот все то, что нас окружает в городе. И то, что очень сильно нас ну, от какой-то простоты жизни и счастья, и красоты нас отдаляет. Ну, мне кажется, это такое очень личное мнение, и возможно, что совсем иначе думают нейропсихологи, которые занимаются. Хорошо бы, чтобы они занимались первобытным искусством, но, к сожалению, мне такие работы просто неизвестны, и вот к этой теме ну, не возвращаются пока. Может быть, и неплохо, потому что для того, чтобы вернуться к какой-то теме, делать какие-то обобщения, необходимо сначала качественно проработать материал. Да? А у нас проблема в том, что мы решаем те фундаментальные науки, научные проблемы, которые связаны не с семантикой, даже не с датировкой, а просто с сохранением культурного наследия. В нашей стране до сих пор это очень больная тема, и я, честно говоря, не вижу каких-то... ну, радужных перспектив, потому что придя сюда, буквально вот в эту да, сферу деятельности совсем недавно, я была так полна оптимизма. Сейчас я вижу, что единственный путь – популяризация, потому что ни законодательство, ну, как бы культурное наследие брошено, именно наши памятники брошены на произвол судьбы. Очень мало регионов, в которых действительно есть силы, деньги и вообще желание заниматься вот этим чем-то непонятным. Вот спасибо Башкортостану, прекрасный пример. С пещерой Шульганташ, с музеем, наша Чукотка, но очень многие регионы, к сожалению, не имеют ни сил, ни возможностей, и хотя бы просвещение, популяризация здесь единственный путь для того, чтобы люди понимали, что они наследуют, на самом деле, великим культурам, да, пусть это не цивилизации, культуры, которые оставили после себя целые музеи под открытым небом. Вот, приходите, смотрите, даже билет иногда не надо покупать. Только ведите себя правильно, даже тапочки не надо одевать, да, как в музеях. Только не вредите, это самое главное.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. А сегодня мы говорим о магнитиках. Нет, не на холодильник. Сейчас все будет. Всему свое время. Я для начала хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это большая удача. Итак, в студии радиостанции «Комсомольская правда» палеомагнитолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Шмидта Российской академии наук, профессор Российской академии наук Роман Веселовский. Роман Витальевич, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: А мы сегодня будем говорить о магнетизме Земли. Вот магнит притягивает металлические предметы. А что такое магнетизм Земли? Вы не удивляетесь моим вопросом? Я как вот для четвероклассника, для второклассника.
3: Магнетизм Земли притягивает стрелку компаса.
2: А, ну она тоже ответ. Из металла, хотя сейчас, да. Наверное, из пластика. Да. Ладно. А почему мы с вами не чувствуем магнитное поле Земли?
3: Нет, если смотреть настолько детально, то, в принципе, мы его чувствуем. Когда вы делаете магнитную томографию, и в этом приборе наши клеточки, точнее, даже то вещество, из которых оно состоит, наше тело, оно реагирует на магнитное поле. Но другой вопрос о том, что мы не можем чувствовать магнитное поле.
2: А если мы его такого... чувствовали, то как бы мы это делали? Вот чтобы, как вы когда-нибудь задумывались, мы как бы шли по силовому полю, чувствовали, ой, что-то меня тянет вот влево, а меня вправо. Вот так бы это было?
3: Возможно, это было бы какое-то ощущение дискомфорта, если вы идете против поля. Ну, не по направлению север-юг, не по направлению меридиана магнитного.
2: Точно.
3: Да.
2: Теперь понятно.
3: Может быть, что-то у нас менялось бы в глазах, там цвет, еще что-то.
2: Хорошо. Я не совсем вот еще что понимаю. Если люди задумались в свое время о магнитном поле Земли благодаря компасу, то, в принципе, тогда зачем и каким образом они его изобрели до того, как они задумались? Или все было не так? То есть сначала, получается, они создали компас, и потом только подумали, а куда же указывать его стрелку? Вот эта история известна на науке?
3: Да, более-менее известна. Компас был известен в Китае еще 2000 лет до нашей эры. Есть свидетельство о том, что он уже был известен китайцам. Ну, естественно, люди узнали о том, что у Земли есть магнитное поле, сконструировав компас. Угу. Ну, а дальше пошло-поехало. И вот в 16 веке, в 17 веке уже компас существовал примерно в таком виде, как он выглядит сейчас.
2: То есть сначала они придумали компас для чего?
3: Я думаю, как и многие открытия физические, это было сделано случайно. Такой магнитный минерал, как магнетит или магнитный железняк, его еще называли раньше, он был известен в древности, и было известно, что он притягивает железные тела. Угу. Да? Ну и, видимо, когда из него сделали маленькую стрелочку, увидели, что он ориентируется по магнитному полю Земли.
2: И вот
3: тогда узнали, что есть...
2: Все, теперь понятно.
3: Магнетизм.
2: И вот еще один вопрос по поводу компаса, чтобы далеко не уходить. Сложно даже представить себе, насколько далеко от меня сейчас находится магнитное поле Земли. И если бы у меня в руках был компас, и стрелка все равно указывала бы на этот магнитный полюс Земли. Тогда почему на самом деле магнитный полюс не притягивает к себе другие предметы? Понимаете, стрелку он притягивает за тысячи-тысячи километров, а все остальное, ну, прошел я по магнитному, если меня там не вылетели какие-то заклепки из моей куртки. Вот такой вопрос.
3: Тут, наверное, стоит подойти с той стороны, что мы с вами, по сути, находимся внутри большого магнита. Ведь мы живем на поверхности Земли, да, магнитное поле Земли генерируется в ее недрах. Поэтому говорить о том, что магнитное поле Земли ничего не притягивает, на самом деле неправильно. Оно притягивает. Оно притягивает заряженные частицы, которые летят к нам от Солнца, из галактики, и мы это видим в виде полярных сияний. Ну, этот процесс. Да, поэтому все-таки оно притягивает. Угу. Вот. А мы с вами, ну, настолько малы и живем, по сути, внутри магнита, поэтому мы не чувствуем этого притяжения. Ну, тем более в нас нет тех частей, которые притягивают.
2: Так, это понятно. Но чтобы слушателям было еще понятнее, мы живем внутри магнитного поля. То правильно ли будет сказать, что для этого нужно лишь вспомнить электромагнитную катушку, которую нам показывали на уроках, да, и вот то, что вокруг себя создает электромагнитная катушка, то вокруг себя и создает наша планета.
3: Да, поле, которое создает катушка с током, магнитное поле, электромагнитное поле, или брусок, намагниченный брусок железный, они очень похожи на конфигурацию магнитного поля Земли, действительно.
2: Угу. Ну и, собственно, вопрос про магнитный полюс Земли. Это место, где что?
3: где вы придете, возьмете стрелочку с магнитного компаса, подвесите ее на ниточке, и она установится ровно вертикально.
2: Перпендикулярно поверхности Земли?
3: Да.
2: О как! То есть это там, где встречаются плюс и минус?
3: Нет, это там, где силовые линии магнитного поля, они уходят под поверхность Земли или выходят из Земли, если это южный магнитный полюс.
2: Ну, понятно,
3: полюс.
2: То есть то они горизонтально
3: как-то? Строго вертикально.
2: Как-то? Ух ты, как да. Интересно. То есть они раз...
3: Вообще... Где мы с вами сидим сейчас, в Москве, да, стрелочка установилась бы под углом примерно 75 градусов. То есть довольно круто вот так.
2: А почему?
3: А чем ближе мы идем к полюсам, тем круче-круче она становится. Ну, потому что силовые линии магнитного поля Земли, они вот так устроены. Если вспомните картинку, они как ушки у чебурашки.
2: Да, это вот я понимаю.
3: Вот, поэтому на экваторе компас работает идеально, там стрелка восстанавливается горизонтально Земле.
2: Угу. Хорошо. А зачем нам, в принципе, знаете, где находится этот магнитный полюс? И тем более предсказывать его следующее местоположение?
3: Сказать зачем, может быть, не очень точно, но это очень интересно с той точки зрения, что мы узнаем, как быстро меняется магнитное поле Земли, как быстро оно меняет свои параметры, свое направление в данном месте, свою силу, то есть напряженность. И, скажем, мы знаем точно положение магнитного полюса Земли, северного и южного, ну, последние 150 лет. Это очень немного. И уже за вот этот относительно небольшой интервал наблюдения за магнитными полюсами мы узнали, что магнитное поле Земли очень быстро меняет свои характеристики. Вот 100 лет тому назад оно менялось медленно, а за последние 50 лет оно стало меняться гораздо быстрее. Это позволяет нам изучать магнитное поле Земли, предсказывать, ну, не предсказывать, да, разрабатывать модели его генерации, то есть в каком-то смысле узнавать, каким оно было в прошлом и будет в будущем.
2: Хорошо, под это еще дойдем, точнее, вернемся к этой теме обязательно. Как узнавать и как узнавали, где оно было раньше и почему меняются скорости? Давайте начнем тогда с того, как возникает, в принципе, магнитное поле Земли. Ну вот с чего вдруг у нашей Земли есть магнитное поле, благодаря которому нас не убивает радиация?
3: Магнитное поле у нас есть, у нашей Земли есть благодаря тому, что Земля очень быстро вращается вокруг своей оси, это раз, и благодаря тому, что Земля – это тепловая машина, в недрах которой генерируется огромное количество тепла, тепловой энергии. Вот если бы хотя бы одной составляющей не было, все, магнитного поля не было, как нет его у других планет земной группы. Ну и, естественно, наличие железного токопроводящего ядра у нашей планеты тоже играет важнейшую роль в генерации магнитного поля.
2: Ну, то есть, получается, вот у нас есть внутреннее ядро, оно твердое, оно металлическое, ну, там, с примесью незначительной, насколько я понимаю, сверху у нас, хотел сказать, водичка, но это нельзя назвать так водичкой, это такая жидкость густая, да? Я ее с ртутью почему-то сравниваю в своей голове. Вот такой густоты она, как ртуть, хотя нет, ртуть же распадается, а это что-то такое, как лава будет.
3: Нет, давайте определимся, все-таки земные недра, они... с нашей человеческой точки зрения, да, они твердые, это камень, это за исключением внешнего ядра.
2: Вот я про него сейчас говорю.
3: Жидкое, да.
2: Вот оно жидкое насколько? Оно жидкое, как вода в вашем
3: как
2: стакане?
3: Водичка, да, вот именно так, да.
2: Я просто думала, что оно как лава, как киселечек.
3: Ну, во всяком случае, если бы мы туда спустились, мы бы увидели, как оно течет.
2: Получается, что вот в этом внешнем ядре происходят такие процессы, которые создают вот это движение теплых слоев, то есть то, что мы называем конвекцией, а вращение как раз зарядку дает. И вот оно пошло все, да, вот все вместе, как вот электрической катушке.
3: Да, если на пальцах, то тепловая конвекция, то есть внешнее жидкое ядро, оно снизу подогревается твердым внутренним ядром. И это тепло нужно Земле излучать, иначе она перегреется. Соответственно, низы внешнего ядра нагреваются, а это жидкость, и, как у нас в кастрюле дома на плитке, да, поднимаются вверх, охлаждаясь, отдавая свое тепло мантии Земли. Угу. Соответственно, есть у токопроводящего жидкого железного ядра движение вверх. А то, что планета очень быстро вращается вокруг своей оси, есть такая сила, называется сила Кориолиса. Она закручивает вот эти поднимающиеся потоки расплава, да, металлического в такие вихри, которые очень похожи на катушку с током. Получается очень похожая система.
2: И вот тут у меня вопрос. Я всегда пытаюсь докопаться до устройства Земли, и каждый раз... Ну, сталкиваюсь с неизведанным в прямом смысле этого слова. Во-первых, а с чего вдруг металлическое ядро внутреннее, оно горячее? Известно это науке? Ведь никто ж туда не пробурил. Ну, кто знает, кто, почему мы так уверены, что вот это, ладно, кора, окей, мантия, хорошо, но дальше никто не бурил. Ну, откуда нам это известно? То есть, что доказывает, вот, что мы правы в строении Земли?
3: Хороший вопрос, да. Все верно. На самом деле, все, что мы знаем о внутреннем строении Земли, глубже 12 километров, да, это все модель. Эта модель со временем меняется. То есть, еще 100 лет тому назад представления о внутреннем строении Земли были практически кардинально другие, чем сейчас. 200 лет назад точно.
2: Ну, там три слона, черепаха.
3: Ну, еще подальше, да. Ну, в общем, модель, она имеет способность меняться с получением, с появлением новых данных. И вот на сегодняшний день мы знаем, что Земля имеет соответствующую форму, массу, плотность, именно потому, что внутри нее находится мощное железное ядро большой плотности. Откуда мы знаем температуру? Это мы знаем, исходя из скоростей сейсмических волн в веществе ядра. Ну, грубо говоря, какую плотность, какую температуру должно иметь вещество ядра при данных скоростях сейсмических волн.
2: В логике математики это называется метод подбора. Ну, или в каком-то случае метод перебора. То есть здесь не может быть иного, нежели чем вот это, потому что на поверхности мы имеем вот это.
3: Грубо говоря, да. То есть такие параметры, какие имеет Земля, она бы не имела, если бы имела внутри, скажем, твердое ядро. Да, какое-нибудь,
2: и была бы какой-нибудь квадратный, или с каким-нибудь поясом. Возвращаясь к магнетизму Земли, существует ли экспериментально доказанный вот магнетизм, что он действительно именно такой, как мы его представляем, как мы его изображаем графически? То есть можно ли получить это в лаборатории?
3: Да, генерация магнитного поля Земли, этот процесс называется магнитная геодинамо. Он известен по компьютерным моделям, численным моделям и по физическому моделированию. Физическое моделирование сделать очень сложно. Насколько я знаю, его реально воспроизвели только в одном университете Мэриленда в США. Большая модель, 3 метра диаметром, сфера, которая раскручивается, в нее заливается натрий, который становится жидким при 200 градусах, проводит ток. Ну, в общем, да, они раскрутили Землю, получили магнитное поле похожей конфигурации, как мы наблюдаем мы, с похожими проявлениями, кстати.
2: Очень интересно. И что им это дало? То есть они доказали, что именно так двигаются силовые поля вокруг планеты?
3: Я думаю, что это дало больше уверенности в том, что численные эксперименты правильно работают.
2: Численные – это какие?
3: Ну, численные эксперименты, в смысле численные модели генерации магнитного поля Земли. То есть все-таки человек – это человек, он пока не попробует, не почувствует своими руками, да, все равно число и модели, они останутся моделями. А когда вы видите и сделали своими руками то, что работает, это прибавляет уверенности.
2: Это бесспорно, поэтому я и задаю такие вопросы. На первый взгляд, может быть, какие-то кажущиеся глупыми или тупиковыми, но вот мне кажется, именно благодаря такому роду беседы хоть что-то становится ясным. Хорошо? А что такое инверсия магнитного поля?
3: Инверсия магнитного поля – это когда на пальцах, когда полюсы магнитные меняются местами. На место северного приходит южный, на место южного приходит северный.
2: Но сейчас ребенок представил, что Земля перевернулась.
3: Вот. На самом деле инверсия – это не просто переворот полюсов, а это выключение магнитного поля практически до нуля, а потом его включение, но в обратном направлении.
2: То есть, сейчас проверьте, если бы мы изобразили это на цифровой картинке, стрелочки бы шли, допустим, сверху вниз, двигались бы так-так-так, а теперь они будут двигаться снизу вверх, ну, движение вот силовых полей. Так это происходит?
3: Нет, силовые линии магнитного поля, их движение в процессе инверсии не описать меняется. Невозможно. Это очень сложное движение, изменение конфигурации магнитного поля. Я бы предложил проследить за положением именно магнитных полюсов, северного и южного, магнитных полюсов.
2: Так а чем они отличаются? Вот это нужно понять.
3: Когда сначала, вот сейчас, как мы живем, да, эти северные и южные магнитные полюсы, они бегают. Причем довольно быстро бегают, мы с вами беседуем, они уже на метр перебежали.
2: 50 километров в год, насколько я помню.
3: Довольно быстро, да, и причем ускоряется сейчас этот процесс. Вот, но бегают вокруг, в среднем, вокруг географических полюсов,
2: да,
3: северного и южного. Вот, но в процессе инверсии напряженность магнитного поля, его сила начинает резко убывать. И амплитуда убегания магнитных полюсов от их средней точки становится все больше и больше и больше. И в какой-то момент северный и южный магнитный полюс, они как бы вот перемещаются в противоположные полушария и меняются друг с другом.
2: А как это становится известно вам, ученым?
3: О, это очень хороший вопрос. Это мы знаем, исходя из изучения записей инверсий в различных летописях. Геологической летописи, археомагнитной летописи. Поскольку последняя инверсия произошла 780 тысяч лет тому назад.
2: Ого, как давно!
3: Исторических свидетельств этому не осталось. И нам остается что? Пойти взять камень, так. в котором находится запись инверсии магнитного поля, и расшифровать ее.
2: Вот сейчас вы сказали, как бы, знаете, хочется сказать, папа, ты с кем сейчас разговариваешь, как в том анекдоте? Что значит камень, запись, на нем же никто ничего не писал. Вот

0: приспособление к условиям, созданным человеком. И человек приспосабливается к условиям, созданным человеком.
1: Значит, давайте вот так определимся. Чем отличается вообще доместикация от эволюции, от специализации, как последствий там дающего отбора? Доместикация – это прежде всего изменение под действием чьей-то воли. Селекция – это может быть воля людей, это может быть воля, ну, если можно сказать в кавычках, идей, религии. Вот, согласитесь, это тоже формообразующие, если на протяжении длительного времени жестко действует, это тоже формообразующие факторы. Если заставить людей регулярно и всю жизнь не только сидеть на корточках, то у них изменится, закрепится изменение строения конечностей. Здесь же что получается у домашних животных, вот вы привели чихуахуа, они не совсем для них безвредно-то это. Это вот действительно выражение, то есть вроде бы отбор, вроде бы, но они же перестали сами рожать. Вот, а у них очень низкая плодовитость. У них большая частота заболеваний, вот самые разные, гидроцефалии и так далее. То же самое с бульдогами, пожалуйста.
0: То же самое с человеком.
1: Вот. Алла, не расслышал.
0: И то же самое с человеком.
1: С человеком, ну, у нас, да, вот вопрос-то, да, вот у нас сейчас доместикация пошла-то, она под влиянием идей.
0: Тут
1: пока гуманности, которые так упорно в медицине, что необходимо всем людям, несомненно, всегда спасать жизнь, пусть даже жизнь это в перспективе будет страшно тяжелой, болезненной, вот, ну и так далее. Но мы спасаем это, а те спасенные, они могут оставить еще немножко своего потомства. Вот, так сказать, в расплату. Так что здесь вот, да, вот если вот так, вот под влиянием идей, под влиянием религии, то да, у нас можно сказать, что была доместикация, это идет сейчас, ну, по протяжении какого-то довольно короткого исторического отрезка времени.
0: Вот. Пока мы далеко не уехали, такое маленькое замечание, что определение доместикации, что оно идет под, как бы, влиянием чьей-то воли, да, движимое чьей-то волей, это применимо к домашним животным на самом деле последних, там, может, 300-500 лет, по большому счету. То есть первые этапы одомашнивания животных, я крайне сомневаюсь, что они были какие-то особо осмысленные. То есть когда в Верхнем Палеолите кроманьонцы приручали каких-то там предков собак, я сомневаюсь, что они это делали, задумавшись, что давай-ка мы приручим собак. У них слова одомашнивания-то не было, в принципе. И то же самое, я не сомневаюсь, совершенно с другими животными. Поэтому...
1: Ну, здесь же естественный процесс. Раз они отбирали для себя наиболее лояльных, наиболее доброжелательных, наиболее игривых, то и произошло то, что произошло с серебристо-черными лисицами.
0: Да, вот, но причем тут это воля?
1: Домашнего, потому что выбор, был выбор для себя, кого оставить, от кого оставить потомство. Это все.
2: Уважаемые коллеги, у нас, так сказать, разгорелась, можно сказать, дискуссия. Александр Борисович, может быть, я попрошу вас подключиться, как, так сказать, эксперта, прослушивавшего обе позиции, так сказать, возражения с двух сторон, вопросы с двух сторон, и высказать, что у вас сложилось после того, как вы это все прослушали.
3: Какой момент? Мне кажется, что тут в значительной степени начался терминологический спор. То есть спор о том, что мы называем эволюцией, что мы называем вырождением. Значит, является ли вырождение частным случаем эволюции. Вот, например, у Александра Николаевича прозвучала фраза, что ювенилизация у человека – это... что у человека происходит ювенилизация, а не самоодомашнивание, как будто одно исключает другое. То есть, а вот эта ювенилизация у человека, она в процессе чего происходит? Так в процессе одомашнивания она и происходит. Нет?
1: Не совсем так. У нас ювенилизация...

0: это был движущий эволюционный фактор. То есть это была эволюция. Просто когда я с самого начала о чем и говорил, когда тенденция слишком укрепляется к этому развитию, у нее появляются побочные нежелательные моменты, какие-то отдаленные нехорошие последствия. Вот. Угу. И самое главное, эти процессы, они становятся инерционными, и ничего с ними не сделаешь. И растут огромные хвосты у аргусов, у этих же фазанов, да, и огромные рога у исландских оленей, которые мешают им бегать. Вот,
1: то есть это скорее было не в процессе приспособления к домашним условиям, как сказал Станислав, а это был некий естественный отбор на наиболее там интеллектуально продвинутых, наиболее любознательных,
0: совершенно верно.
1: Наиболее...
2: Вот. Есть такой момент, что это отбор к условиям, созданным человеком вокруг себя. А это и есть одомашнивание?
0: Сначала-то шло просто расширение ареала, расширение пищевой базы. Нужно было все попробовать, везде залезть. Вот. И сейчас последствия вот эти евророзетки. Теперь вот не все дети погибают, а только самые любопытные.
3: Александр, что еще вам есть спросить, задать? Сказать.
1: Я, честно говоря, тут даже не знаю, к какому из докладчиков, так сказать, я больше склоняюсь, значит, к чьей версии. Это что оба докладчика, оба спикера привели достаточно сильные доводы. Вот. Хотя мне, конечно, показалась точка зрения Александра Николаевича, тем не менее, более обоснованной, чем у Станислава. Станислав, мне кажется, немножко занимался некой, так сказать, подбором некоторых тезисов под заранее заданный ответ. Александр Николаевич, я видел, так сказать, действительно какие-то проводил исследования, цитаты, значит, из известных авторов, значит, подкреплял свои слова, даже график появился. Я, правда, не могу проверить, как эти данные собирались. Вот, но выглядит
0: там
1: убедительно.
0: Там есть ссылка на статью.
1: Да, ну да. Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Вот, поэтому мне показалось, что Александр Николаевич ближе к истине в данном случае находится.
3: Уважаемые коллеги, давайте мы сделаем так. Сейчас у нас есть возможность перейти к ответам на вопросы, которые нам наприсылали слушатели. А в самом конце я попрошу еще раз и Станислава Владимировича, и Александра Николаевича как бы подытожить, что они вынесли для себя, скажем так, с чем они оказались согласны, с чем не согласны, может быть, какие они для себя выводы сделали из сегодняшней дискуссии. Ну, давайте это в конце. Сейчас, я выведу на экран первые вопросы, скажем так, присланные нам. Вот они, надеюсь, их видно. Значит, эти вопросы я позволил себе сгруппировать. Они адресованы именно Станиславу Владимировичу. Значит, я озвучу. Значит, во-первых, когда началось одомашнивание? Какие есть находки, подтверждающие, что собаки жили рядом с нашими предками, видимо, вот в то время, когда это домашнее началось? И, собственно говоря, когда оно? Вот есть разные данные о том, что находки есть 16 тысяч лет им древность такая, а есть находки, которым 32 тысячи лет. И вот, и разная датировка, и, соответственно, действительно ли есть такая существенная разница в датировке? Вот, собственно, есть ли какие-то генетические данные по данным находкам? Прошу вас, Станислав.
2: Одомашнивание животных разных происходило далеко не в одно и то же время. Если речь идет об одомашнивании собаки, то действительно есть энное количество находок древнейших собак. Самые древние действительно порядка 30 тысяч лет назад. В нескольких местах на самом деле они найдены. В настоящее время одними из самых древних являются черепа из Пшедмости, это в Моравии, в Чехии. Есть череп из разбойничьей пещеры на Алтае. И есть еще несколько находок, но они более молодые. Ну, например, у нас в Брянской области, в Елисеевичах, там даже не один, а несколько черепов. Ну, а порядка 12 тысяч лет назад собаки известны из самых разных мест. Из

0: Палахи в Израиле, за Беркасселя в Германии, там самых других, разных других. Значит, другие животные одомашнивались гораздо позже, на самом деле. Вторым, судя по всему, видом после собаки была овца. Есть датировки для вроде бы домашних овец в Завичи Шанидар в Ираке порядка 10-11 тысяч лет назад. Там, правда, спорят до сих пор, это кости домашних или не домашних, но, собственно, первые этапы одомашнивания, они такие должны быть. Как бы почти дикие, но вроде бы уже с какими-то признаками домашних. Значит, что возвращаясь к собакам. Собак этих древних сейчас найдено довольно много, как я уже сказал. Ну, там, десяток, которые древнее 10 тысяч лет назад. У них, правда, разные датировки в разных местах. И по морфологии, и в том числе по палеогенетике, для некоторых пытались сделать палеогенетику. Вот. Получается, что, видимо, далеко не все из них были предками, собственно, современных собак. Тут есть несколько проблем, потому что, во-первых, как обычно бывает, ископаемая ДНК, она вообще не очень-то классно сохраняется, и там не идеальная сохранность. А во-вторых, современные собаки не все далеко исследованы, то есть все-таки меньше, чем люди. И есть всегда вероятность, что среди каких-то современных собак найдутся линии, восходящие к другим древним. Потому что эти древние собаки могли приручаться несколько раз независимо, а потом смешиваться, на самом деле, между собой. Но, насколько я понял исследования вот этих всех палеогенетиков и морфологов этих древних собак, все-таки большинство европейских линий к современным собакам отношения такие не имеют, а большинство сходится к тому, что современные собаки восходят к псинам, прирученным где-то в Южной Азии, вроде бы в Южном Китае. Но тут как бы еще вопрос, потому что, может быть, все-таки, как я сказал, среди современных собак есть какие-то параллельные еще другие линии. Но, есть энное количество находок спорных, на самом деле, которые вроде бы волки, но с какими-то чуть-чуть вроде бы собачьими чертами. Например, в костенках в Воронежской области с датировками порядка 20 и больше тысяч лет назад такие черепа найдены. Вначале они были признаны волками, потом собаками, теперь снова вроде бы волками. Но сам вот этот спор и неопределенность говорит о том, что в принципе это могли быть какие-то волки, жившие очень рядом с человеком и как бы шагнувшие на вот этот самый скользкий путь доместикации. Вот. И не только в костенках, на самом деле, такие находки есть, но костенки – это самое такое образцовое показатель. Есть пещеры Гайе во Франции там, и в других местах. Ну и, собственно, разница в датировках, почему такая существенная, потому что стоянки у нас есть те, которые есть. Если бы у нас сохранились все кости всех собак, если бы еще их археологи тщательно собирали и тщательно изучали, у нас бы было, наверное, больше да, находок, но их не так много. Тем более, что собаки обычно все-таки не укладываются в погребение, за редкими исключениями, ну, хотя и такие случаи тоже есть. В Эн-Малахе там щенок похоронен как раз у головы женщин. И там, в других местах, в Гайниме там несколько собак тоже похоронены. Но это редко бывает, и поэтому вероятность просто найти эту самую собаку, она не такая уж большая. Но, судя по всему, в принципе, семейство собачьих было склонно к одомашниванию. И, может быть, несколько параллельных линий, там, ну, были они волками, не волками, это вопрос, они как бы вот входили на этот самый путь доместикации, но каким-то не повезло, каким-то повезло. Это, кстати говоря, относится и к разным линиям древних людей, то же самое. Далеко не все из них имеют отношение прямое к нам сейчас. То есть большая часть линий, то, собственно, прервалась. Почему, как я сейчас уже говорил в начале своей речи, с верхнего палеолита до сейчас человеческое разнообразие, вообще-то говоря, уменьшилось. И, может быть, поэтому же уменьшилось генетическое разнообразие вот этих самых первых собак. То есть первых домашних собак было много разных, осталось, вернее, меньше.
1: Спасибо. Спасибо, Станислав. Я тогда передаю слово Александру Николаевичу, вывожу, соответственно, следующий вопрос. Возможно, в продолжение как раз, соответственно, предыдущего вопроса. Значит, во-первых, я опять же позволил себе объединить два вопроса, заданных разными слушателями. Возможно ли повторное одомашнивание волков и, соответственно, работы белого по поведению лисиц? Не отвечают ли на вопрос о социализации собак и их изменений? Вот.
2: Про волку. Волка даже гибридизировать нынешнего очень сложно, если мы хотим получить действительно собаку, а не гибрид. Дело в том, что

0: все-таки прошли страшный длительный отбор под воздействием человека на недоверчивость. У них как раз возраст страха очень рано наступает, он очень стойкий. Волки очень жесткие в отношениях с человеком, когда вырастают. Единичные только исключения существуют. Так что нет, по-моему, ни смысла, ни возможности одомашнить современного волка. Ну, правда, я не общался никогда, не видел, что такое в жизни индийский волк. Возможно, что там, где давление на волка низкое, вот, они сохранили какие-то другие поведенческие особенности. Вот, а что касательно наших волков, живущих в средней полосе, и таежных, и тундровых, то это, конечно, нет. Домашнего не поддается. Даже более того, если известно, что каких-нибудь 150 лет назад чукчи, эскимосы, которым нужно было, так сказать, освежать кровь своих ездовых собак, гибридизировали их успешно с волками, то сейчас это сделать просто невозможно. Вот, нынешние опыты не удаются, потому что волк раньше там не находился в таких условиях, вот, где шел отбор на недоверчивость человеку и на страх человека.
1: Александр Николаевич, а вот грубо говоря, а вот это кто? Вот какие-то в интернете гуляют картинки каких-то таиц?
0: Да, некоторые, вот, вы понимаете, почему-то большинство картинок этих исчезает, как только волкам должно исполниться там 3-4 года. Вот с молодыми это появляется, да, достаточно часто. Вот, а со взрослыми крайне редко. И замечательный, к сожалению, не помню фамилии, в Германии тот человек, который пытался вот эту стаю приручить к себе, он получил тяжелые травмы в больнице. В то же время нет, нельзя с охоту. Вот, волки, они тоже разумные существа, и вполне себе социальные и заботливые. Так что можно было бы договориться, просто сделать из них домашних, это, на мой взгляд, уже невозможно.
1: Спасибо. Итак,
0: Насчет Белова.
1: Там, да, насчет Белова.
0: Следующий. Можно еще раз вернуться, как там формулировка?
1: Да, сейчас вернусь. Секунду.
0: Ага. Вот, работы Белова по введению лисиц не отвечают на вопрос социализации собак и их изменений. Ну, вот, скажем, то, что я нашел во Вьетнаме волкообразных собак, это уже одно говорит о том, что, собственно, социализация на человека, она не требовала доместикации. То есть работы Белова, они, конечно, объясняют, как по нему получилось разнообразие такое вот пород собак. Они в значительной степени отвечают на вопрос, что происходит с человеком вот, при вот этих вот при инерционности юнилизации. Ну, социализация собак могла обойтись и обходилась причем без всего этого. Изменение собак потребовалось гораздо позже. Ну, об этом я, собственно, в 2011 году рассказывал уже.
1: Спасибо. Ну, спасибо. Да. Следующий вопрос адресован Станиславу. Вывожу его, соответственно, на экран. Значит, вопрос такой с комментарием. Можно ли вообще провести четкую границу между эволюцией и домашним? А вот нашему слушателю довелось слышать, что, например, бонобо в процессе формирования вида прошли через самоодомашнивание, и поэтому они такие миролюбивые. Насколько я понимаю, самоодомашнивание – это не более чем одно из возможных направлений эволюции, поддержанной

0: естественным отбором в определенных условиях. Верно ли такое понимание?
1: Ну, собственно, одомашнивание – это действительно один из вариантов эволюции, но, строго говоря, между искусственным отбором и естественным отбором есть одно такое замечательное отличие. При естественном отборе условия среды убивают неприспособленных, да, ну или там снижают их плодовитость, по крайней мере, снижают передачу генов в следующее поколение. И остаются те, кто могут противостоять этим условиям. То есть, допустим, есть зебры, есть львы. Львы ведут отбор зебр, да, но львы едят самых медленных, и зебры становятся быстрее. То есть львам, вообще-то, как бы от того, что львы ловят этих медленных зебр, становится только хуже. Им надо быстрее бегать и как там хитрее подкрадываться. То есть львы работают против себя. При искусственном отборе ситуация строго обратная. То есть когда человек ведет искусственный отбор, он старается пустить в размножение тех, кто ему нужен. То есть когда человек, допустим, разводит тех же лошадей, да, он не убивает самых быстрых или там самых вкусных, а он, наоборот, их-то как раз опускает в размножение и выбирает те признаки, которые ему, собственно, нужны. В этом, собственно, разница между одомашниванием и эволюцией. Но эта разница появляется с того момента, когда одомашнивание становится осмысленным, когда оно становится осознанным и целенаправленным. Первые этапы одомашнивания, которые были еще когда-то там в верхнем палеолите или там в начале неолита, они, естественно, не были такими осознанными, ну, в большинстве, по крайней мере, случаев. И люди не столько как бы целенаправленно отбирали какие-то нужные им качества у животных, потому что они не могли, собственно, их отобрать, сколько просто взаимно притирались к этим самым другим животным. И в этом смысле, как раз, когда речь идет о самоодомашнении человека, речь идет вот о этих самых ранних стадиях, когда идет просто эволюция приспособления к условиям, созданным человеком. Человек меняет вокруг себя условия активно, и в этом смысле одомашнивает то, что вокруг него существует. И есть такие вот синантропные виды, да, которых человек сам специально не приручал, но они, тем не менее, рядом с человеком живут, таким тараканы, например. Да? То есть никто не одомашнивал тараканы. Но они домашние тараканы теперь стали. И некоторые виды таких вот синантропных видов, они, собственно, и не могут жить без человека теперь вообще. Какие-нибудь вши, допустим, да, человеку вши не нужны, но они живут только на человеке, они одомашненные в этом смысле. И вот в этом смысле говорить об одомашненном человеке вполне себе можно. Что, если говорить о бонобо, про бонобо говорить ни в каких смыслах так не получается, потому что бонобо, насколько это известно, как-то там катастрофически не меняли среду вокруг себя и не приспосабливались к условиям измененным своими же силами, и они себя не одомашнили ни в каком разе осознанно. Поэтому говорить о самоодомашнивании бонобо можно только уж в каком-то совсем философском смысле, на который даже я не способен.
0: Спасибо. Спасибо, Станислав. Переходим к следующему вопросу. Александр Николаевич, адресован этот вопрос к вам. Звучит так. Какая из пород наиболее похожа на то, что было до одомашнивания?
2: Ну, на мой взгляд, здесь возможны варианты. Безусловный ответ – это вот волкообразная собака долины реки Ма. Вот вьетнамская, потому что она по фенотипическим параметрам, те, которые удалось все-таки изучить внешне, она нисколько, ну, кроме поведения, не отличается, ничем не отличается от волка. Вот. И это не искусственный отбор, это просто стойко наследуемый морфотип. Ну и, возможно, динго большой индокитайский, динго в какой-то степени австралийский, там, где они свою частоту сохранили. Вот и все.
0: Угу. Спасибо. Вопрос адресованный, опять же, Станиславу Владимировичу. И целый ряд слушателей задали похожие вопросы. Всех очень волнует, что там по поводу собак у неандертальцев. То есть взаимодействовали они с волками, не взаимодействовали. Могли ли у них быть какие-то домашние животные вообще в принципе? Вот. Если они же были все-таки как бы люди практически уже.
2: Люди.
1: Ну, да. Никаких строго.
0: Так, прошу прощения. Станислав, секундочку. Сейчас. Одну секунду.

0: Да, прошу вас, извините. Угу.
1: Никаких, на самом деле, внятных данных о том, что неандертальцы в каком-либо виде приручали или одомашнивали, или там тесно взаимодействовали с волками, строго говоря, нет. То есть этого нету ни по находкам костей, ни по какой-либо там генетике современных собак, чтобы она там восходила к каким-то там невероятным временам, ни по археологии, ну, собственно, там, ни почему. Ну, неандертальцев не было хоть там наскальной живописи с собаками, резьбы по кости. Если на неандертальских стоянках находятся остатки волчьих, то это, собственно, волки. Самые такие кондовые, плейстоценовые волки. Без каких-либо малейших вообще признаков одомашнивания. И, судя по всему, неандертальцы и охотятся, очень редко охотились на волков. То есть на стоянках сапиенсов волчьих костей появляется гораздо больше. Причем часто это, видимо, была пушная охота для того, чтобы шкурку содрать с этого волка и сделать себе там доху какую-нибудь. Ну, потому что есть скелеты без лапок, например. Ну, не только, кстати, волков, песцов, лис, то же самое. А у неандертальцев очень редко волчьи кости на стоянках, и это чистые волки. Так что, в принципе, они, наверное, могли бы одомашнить, если бы докобы, но тогда бы и во рту просто грибы еще параллельно. Вот, но как бы грибы не растут, и никаких свидетельств одомашнивания неандертальцами волков нет.
0: А можно ли сделать из этого, не знаю, какой-то вывод или провести, опять же, какую-то аналогию, что неандертальцы были менее одомашненными, чем современные, чем, грубо говоря, кроманьонцы, там даже не современные, а вот кроманьонцы.
1: Ну, обратные силы, строго говоря, все эти процессы одомашнивания не имеют вообще-то. Но если возвращаться к моим вот этим слегка спекулятивным табличкам, да, которые я в презентации приводил, неандертальцы не очень вписываются вот в эту всю концепцию, потому что они были очень массивные, у них был все-таки, видимо, сильнее половой диморфизм, чем у нас, они, скорее всего, были агрессивнее, чем мы, потому что у них лобные доли были пониже, и ударов у них там на лице хватает. Вот, так что признаки одомашнивания у неандертальцев, ну, при желании их можно найти, конечно, но, ну, если со австралопитеками сравнивать, да, но если сравнивать с сапиенсами, то неандертальцы это дикие, а мы тогда будем домашними.
0: И поэтому, может быть, нам было проще найти, так сказать, общий язык с волками?
1: Ну, как бы я говорю, тут обратной силы, строго говоря, нет. Ну, тут спекулируют, тут уже начинаются совсем спекуляции.
0: Ладно, не будем погружаться в совсем спекуляции, оставим это нашим зрителям, которые, я уверен, потом в комментариях все это обсудят. Переходим, так сказать, к вопросу, который я бы адресовал и Александру Николаевичу, и Станиславу Владимировичу, и начал бы с, пожалуй, попросил Александра Николаевича. Вот два таких вопроса опять объединены. Значит, какие выводы можно сделать по эндокранным ископаемым собак, и можно ли однозначно сказать, что уменьшение объемов мозга собаки повлекло за собой падение ее интеллекта? Уже частично вы этого касались в вашем, так сказать, сообщении. Александр Николаевич.
2: Ну, да. Выводы по эндокранам я не могу никакие сделать, потому что, кроме как на фотографиях, я ничего этого в руках не держал, ископаемых собак. Фотографии в большинстве случаев, которые публикуются, они выполнены неправильно, с легендарными искажениями. Ну что, есть собаки, да, есть с собачьими признаками, но вы же обратили внимание, вот там один из первых слайдов, что и волки такие бывают с такими же собачьими признаками. Поэтому кто там из этих ископаемых был, уже не провели по полном объеме вот это вот сравнение, чтобы найти отклонение в сторону, ну, в различных направлениях вот в этих вариативных рядов. А можно ли сказать, что уменьшение объемов мозга собаки, да, да, конечно, можно. Вот, но есть, тем не менее, собаки, у которых поведение очень сложное, вполне сравнимо с волчьим, а сравнивать их корректно в отношении интеллекта. Это крайне благодарное занятие. В свое время в МГУ, когда Крушинский работал с волками, там же первые результаты были далеко не в пользу волков, а на сообразительность. А почему? Да все очень просто. Волки боялись. Понимаете, когда волк боится, ему не до решения задачи. Он нервничает, начинает. Ну и у людей точно то же самое. Вот, хотя на самом деле, конечно, волки легко обучаются подражательным методом. Они очень хорошо анализируют ситуацию, условия какие-то. Ну, о волках много чего интересного рассказывали. Вот, но это, говорю, сравнить на самом деле крайне сложно, эти интеллектуальные способности. Ну, вот те, которые собаки одекоративились, они, безусловно, утратили очень много по сравнению с своими недеградировавшими родственниками, даже не только возможными предками. Да.
0: Спасибо. Станислав, во-первых, опять же, что вы можете сказать по эндокранам собак? Держали ли вы их в руках? И далее, соответственно, про интеллект, сравнение интеллекта современных собак с древними волками.
1: Ну, я вообще, честно говоря, не видел ни одной работы, посвященной эндокраном ископаемых собак. Может быть, такие в природе есть, честно говоря, я так настолько в тему не углублялся.
2: Есть.
1: Но боюсь, что если эти работы есть, то их очень немного на самом деле. И вот именно тех, которые самые древние потенциальные собаки, там, те же шедмости там, и так далее, по-моему, там работ просто таких в принципе не было. А потенциально можно было бы сделать, но для этого надо наделать целую кучу эндокранов собак, целую кучу эндокранов волков, провести нормальное полноценное исследование и сравнить с этими ископаемыми. Тогда, да, у нас будет разница разных областей мозга, лобной доли, там, мозжечка, какой-нибудь там обонятельных луковиц и так далее, и тут мы, наверное, сможем сделать замечательно красивые выводы. Но это потенциально. А что касается... Какой там второй вопрос?
0: Интеллект.
1: А, интеллект. Интеллект, ну, тут я как бы далеко не специалист ни по собакам, ни по волкам, но вот сколько я слышал вообще от разных людей, все однозначно говорят, что да, волк умнее, но тут я абсолютно согласен с Александром Николаевичем, что а как сравнить? То есть волк живет в лесу, в поле, там, бог знает где, да, а собака живет у нас на диване. И а как их сравнить вообще? По каким таким критериям? Какой такой IQ-тест вообще к ним можно приложить, в принципе? Это крайне проблематично. Насколько мне известно, собака, она послушнее, поэтому, ну, потому что хотя бы, вот как уже сказано было, она не боится человека, да? И с точки зрения пользы, она получается вроде как умнее. То есть какой-нибудь овчарке можно ее там дрессировать, пасти овец, она будет это прекрасно делать, да? Но волк, он умный по-своему, он не будет пасти овец, он просто всех съест. Ну вот, и с его точки зрения это гораздо умнее, чем спасти этих овец. Как тут это все измерить и привести к этому одному знаменателю, ну, мне обычно непонятно.
2: Можно вмешаюсь?
0: Да, пожалуйста.
2: Да, одно интересное сравнение недавно попалось, оно довольно точное. Вот, конечно, не ко всем собакам относится, но, собственно, если в стаю собак обычных, так сказать, деградировавших, бросить там какое-то количество мяса, то драка может будет не такая жестокая, как у волков, да, но все равно все мясо достанется очень ограниченному числу особей. И так может повторяться из раза в раз, пока лишние не ослабнут и не помрут. У волков же драки будут ожесточенными, но мясо достанется всем. То есть они обязательно оставят кому-то, тем, кто слабее, что что-то, да, оставят.
0: Спасибо. Спасибо. И тогда сразу переходя к следующему вопросу, адресованному вам же. пожалуй. Вот. Собственно, про собаку будущего и возможное направление эволюции собаки. Что вы
2: можете? Это зависит от того, куда зайдет наша эволюция. Потому что ведь хотелось бы верить в лучшее. Конечно, ну, как-то, как правило, эти надежды не оправдываются. Сейчас большинство абсолютно людей, чем собака проще в обращении, чем она примитивнее, вот, тем лучше. Вот ласковая и не кусается, и лижет руку, и хвостом виляет. Вот, в общем-то, и, к сожалению, это, так сказать, уже и достаточным становится. Поэтому электронная собака японская – это прекрасный заменитель таких требований. А так, конечно, можно, и до сих пор еще можно сделать собаку, с которой отношение будет как к товарищу, как к другу. Таких можно разводить. Но это сложно. Самое главное, хозяев мало найдется, хозяев, которым нужна собака, с которой приходится соревноваться в части интеллекта.
0: А вот один из вопросов, такой, который вызвал, пожалуй, наиболее такую активную, что ли, дискуссию среди наших, ну, читателей наших интернет-сообществ, когда мы некий список вопросов опубликовали, соответственно, не является ли вообще домашнее животное неким пережитком прошлого? Вот, не упразднить ли же вообще их? Или, может быть, да вообще запретить? А вот что, как вы можете прокомментировать?
2: Ну, глупость, конечно, господи. Знаете, многие люди, которые начинают заниматься там обучением, дрессировкой своих собак, когда им показывают, что на самом деле собака думает, что на самом деле она хочет и как она этого добивается, они крайне удивляются, восхищаются, вот, потому что даже, ну, это очень частый случай, когда собака рулит хозяином, но не хозяин собаки. Просто особая тонкость заключается в том, чтобы хозяин этого не замечал. Делал все, что нужно собаке, вот, но считал, что она делает по собственной воле. Это такое тонкое управление не все люди могут освоить. Вот. А, знаете, если человек хочет остаться в одиночестве, то, конечно, он может избавиться от всех. Вот. Ну, потом сам от себя. Вот. Потому что это наслаждение общения с умной собакой, я не знаю, чем его можно заменить. Там много таких вещей, которые с рациональной точки зрения, материалистической, вот на нынешнем этапе развития науки, по крайней мере, не объясняются.
0: Спасибо. Станислав, вот я перехожу уже к каким-то вопросам, задаваемым, скажем так, сейчас в онлайне, может быть, некоторое время назад. А вот, опять же, вызвало большие споры, действительно ли людям свойственно сейчас ускоренное взросление? Ведь вроде вот в 30 лет, а все еще как дети. Вот где же оно, это ускоренное взросление?
1: Вопрос, по каким параметрам мы будем это самое взросление считать. То есть, если, например, смотреть сроки прирезывания зубов, то даже за последние 150 лет они сместились чуть ли там не на 2 года, на самом деле, для некоторых зубов, ну, для поздних, понятно, да. То есть новорожденные стали рождаться крупнее размером, тяжелее весом и быстрее расти. У нас срок полового созревания снизился на несколько лет, ну, там, в разных популяциях разные сроки, но там на 2-3 года только так, а где-то там чуть ли не на 5 лет, на самом деле. То есть в этом смысле произошла как бы ювенилизация, да, ну, по-нормальному это называется, собственно, акселерация в антропологии. Эта акселерация изучалась там безумное количество раз, и судя по тому, что мы знаем о тех же там неандертальцах и кроманьонцах, видимо, это происходило не только последние 150 лет, а за последние много тысяч лет, ну, может, просто не такими мощными темпами на самом деле. Что же касается психологического состояния, тут может быть как бы и наоборот. у нас детские признаки действительно сохраняются до более позднего времени, потому что мы очень хорошо живем. Если взять, но это не врожденное свойство на самом деле. То есть это все приобретаемое просто и создаваемое окружающими условиями. То есть если мне не надо взрослеть, я могу играть в игрушки, да, там, до 40 лет, я и буду играть в игрушки до 40 лет, если меня кормят, поят и снабжают всем необходимым, и ничего от меня не требуют. Ну, конечно, я таким и останусь. Ну, так это и кого угодно можно так сделать, в принципе, не только человека. Вот. Но другие люди, которые живут в достаточно жестких условиях, а сейчас, на самом деле, большая часть населения планеты живет не так сладко, на самом деле, как мы можем подумать, когда сидим, скажем, в Москве, или там, в Питере, или в другом большом городе, да, в России. У нас цивилизация еще очень даже. А если мы возьмем какие-нибудь там дикие места, типа Центральной Африки или Новой Гвинеи...
0: Или Тувы.
1: Ну, или хотя бы Тувы, да. Ну, не знаю, нет, в Туве, по-моему, все еще более-менее нормально по сравнению с Новой Гвинеей. Вот. Там ничего такого не будет. Там они будут вкалывать прямо вот с того момента, как они могут поднимать орудие труда, и дальше по полной программе. То есть это не врожденные свойства, это приобретаемые. И, насколько мне известно, дикие животные в зоопарках, которые напрочь дикие, никогда не одомашнивались, какие-нибудь там тигры, леопарды, они тоже, в принципе, если их кормят, холят, лелеют, они тоже продолжают играться там, до вполне взрослого возраста.
0: Mm-hmm. Спасибо. Спасибо. Значит, еще вопрос, соответственно, заданный заранее в комментариях к видео. Вопрос очень длинный, значит, я постараюсь как бы его кратко сформулировать. Значит, человек говорит о том, что благодаря тому, что человек встретился с собакой, ну, с волком изначально, с собакой, он стал использовать ее чутье, ему удалось уменьшить, соответственно, обонятельный его аппарат, вот. У предков лицо стало более гибким, у наших предков, способным к разнообразной мимике и формированию сложных звуков. Другими словами, наш союз с собаками, которые нюхали за нас, дал возможность развиться нашей способности говорить. Вот, соответственно, кто может прокомментировать?
1: Я могу. Собаку приручили по самым оптимистичным оценкам 30 тысяч лет назад. Это такие супер-мега-оптимистичные, крайне спорные. А речи и все такое прочее возникло, судя по всему, гораздо раньше. Ну, насчет происхождения речи, это отдельная, конечно, история, там много всяких мнений. Вот, но вообще-то, судя по тому, что все люди планеты говорят, а последний выход из Африки был порядка 50 тысяч лет назад, или, может, там чуть-чуть поменьше, а может быть и намного раньше, то тогда уже, видимо, говорили. Вот. И то же самое касается мимических мышц. Мимические мышцы вполне реконструируемы по строению черепа. И начиная как минимум с Homo heidelbergensis, то есть это порядка там 300-400 и больше тысяч лет назад, все было, ну, не совсем как у нас, ясное дело, но, в общем, не сильно отличаясь. Собаки там были вообще не рядом и ни при чем. Вот. И далеко не все люди сейчас планеты используют собак в одинаковых целях и как-то там особо активно. То есть они используют, ну, то есть все группы людей так или иначе собак знают, ну, кроме тасманийцев, может, там, да, ну, сейчас тасманийцев нет уже, но используют очень неодинаково, на самом деле. Кто-то их ест, кто-то с ними охотится, кто-то их на ручках носит, то есть тут эволюция у человека должна как-то очень странно тогда идти, если эволюция собаки будет влиять на эволюцию человека.
2: Ну, дополнить могу. В общем-то, у человека на самом деле не такой уж и плохой нюх. Да, не собаки. Ну, правда. И были такие феномены. Вот, ну...
0: Александр Николаевич, там пропало ваше начало фразы. Можете еще раз сказать?
2: У человека не настолько плохой нюх, и известны такие феномены, у которых острота обоняния была, ну, сравнима даже с собачьей, ну, такой, средней собаки. И вплоть до того, что могли по запаху вот какой-то кем-то взятой вещи в руки определить, чей запах на этой вещи сохранился. Вот, это известны такие случаи. Другое дело, что мы это не реализуем, оно нам не нужно, плюс у нас химические загрязнения, плюс еще вот некоторые

0: Возможно.
1: Сегодня мы поговорим все-таки о чуть-чуть менее распространенных модельных организмов. И даже не то, что модельных организмов, а именно те, которые какой-то свой вклад или внесли, или вносят в медицину. Потому что вот из трех, которых мы сегодня будем рассматривать, ну, в общем, я бы сказал, что все до сих пор так и продолжают играть. Некоторые даже все возрастающие значения в медицине. И если начинать, ну, у нас как-то так получится, что мы будем начинать все-таки снизу, да, с коровы. Слушайте, не любит меня ваш переключатель, вот совсем не любит. Это ж надо ж так. Да, ведь было ж все хорошо. Ну, чего он? Ну, вот я нажимаю, ну, как надо нажимать? О, айть, назад. Так, естественно, если начать с коровы, то там много, конечно, интересного, много всякого примечательного. Не будем углубляться в то, что там получают из молока или какими конкретно болезнями она с нами еще может поделиться. Многими, да, действительно, там много чего есть. Ну вот, например, таким достаточно обескураживающим становится для многих информация о том, что корь-то у нас от коров. И, строго говоря, это бывшая оспа, точнее как... Вру, чума. Да, чума крупного рогатого скота. Ну, почему оспа? Потому что тоже вирусное заболевание. И тоже косило, в общем-то, достаточно неплохое количество животных. И почему я сразу про оспу сказал, что это вторая инфекция, которая изгнана с нашей планеты. Причем только где-то в 2001 году. Натуральная оспа человеческая в 80-м, а чума крупного рогатого скота, она как раз в 2001 признана искорененной. Так вот, так получилось, что где-то примерно 1000 лет назад, то есть, считайте, всего ничего, из коровьей популяции этот вирус перешел окончательно в человеческую, закрепился у нас, и с тех пор мы имеем вот такой замечательный антропоноз, уже чистый антропоноз, то есть только человеческое заболевание, передающееся от человека к человеку, корь. То есть, да, вот такой вот подарок. И долгое время, да, конечно, спрашивали, как же это происходит, как это передача, а вот как происходит, вот мы сейчас все и видим, да, как конкретно именно все это дело происходило и еще будет происходить. Но, конечно, самая интересная история, которая связана с коровами, она связана не с этим инфекционным заболеванием, хотя тоже с вирусным, и в основном, конечно, с профилактическим направлением. Собственно говоря, вакцинация, почему так называется, да, то есть и вакцины, и вакцинация, потому что вакка с латыни переводится «корова». И если мы посмотрим на идею прививок как таковых, вообще в принципе, то они появились очень давно. То есть там так основательно за 1000 лет назад. Примерно в то же время, да, когда и корь. Идея звучало очень просто. То есть мы берем, у нас есть переболевший человек, который уже выздоравливает, но у него еще сохраняются, например, корочки на месте оспин. Мы эти оспины собираем и стираем в порошок и, соответственно, вдуваем в ноздри. Причем, что интересно, мужчинам в правую ноздрю, женщинам в левую ноздрю. Так требовалось по китайским канонам. Не знаю почему, может быть, там что-то связано с циркуляцией ци или еще что-то в этом роде. Сложно сказать. Ну... А, наверное. Кстати, да, похоже, у них там был ринит одной ноздри, вылеченный гомеопатическим средством, да, может быть. Да, да. То есть, оказывается, у этого есть традиции тысячелетние. Вот как, вот так, а мы не знали. И это, по сути, да, это уже была прививка. Это, конечно, не вакцинация была в том понятии, которое мы потом с вами будем иметь в виду. Но, да, действительно, это оспопрививание, по сути, да. Ну, инсуфляция называлась, то есть вдувание, по сути, вот этой штуки, этой массы. Потом, попозже, стали, например, пользоваться скарификационным уже методом, то есть, собственно говоря, вариоляцией, и брали материал у людей, легко болеющих, и, например, да, проводили клиническое исследование, в том числе в Англии, например. Почему в Англии? Потому что жена посланника в Турции, точнее, в Османской империи тогда, она подсмотрела этот метод, и поскольку она сама перенесла, у нее лицо было обезображено, брат умер от оспы, она подумала, слушайте, а ведь хороший метод, надо его перенять. То есть османы делают правильно в данном случае. И да, действительно, когда в Англию они вернулись, она дошла до королевской семьи в том числе и предложила, вот давайте мы у себя такое проведем. Это же здорово, это же круто. А давайте, сказали эти самые представители королевской семьи и заказали клиническое исследование. В то время клинические исследования проводились в основном в тюрьмах. Ходили между заключенными, спрашивали, жить хочешь? Они говорили, да, хотим. Это среди приговоренных к смертной казни, конечно. И говорит, тогда идешь в клинические исследования.

Ну ладно, хорошо. И что интересно, среди людей, которых отобрали для клинических исследований вот этого скарификационного метода, то есть вариоляции, выжили все. Их отпустили, то есть все нормально. И врачи убедились, и власти английские тоже убедились, что все хорошо, никто не умирает, можно пользоваться. И это, кстати, вот это потом подсмотрела и наша Екатерина II. То есть именно вот этот метод вариоляции, то есть когда говорят, что она была вакцинирована, неправильно. И рассказывает про то, что она чуть ли не Дженнера приглашала, да и что-то в этом роде. Нет, не совсем. Все-таки это был именно вариоляционный метод. То есть брали у мальчика, который потом получил фамилию Оспиной и дворянство. Пошел по военной службе, до секунд-майора дослужился. И да, действительно, императорская семья тогда получила в таком в приоритетном порядке эксперимент на себе, по сути, они поставили, молодцы. И в честь этого, кстати, была выбита целая золотая медаль Екатерине вручена, что собою подала пример. Мол, молодец. Но это мы все пока говорим про какие-то предшественники, получается, вакцинации. И очень часто, конечно, мы упоминаем товарища Эдварда Дженнера. Ну, тут без каких-либо вариантов, да, человек молодец, он сделал, конечно, много чего интересного, но нужно сказать, что он был не первым и не единственным, который это практиковал. Идею, что это можно взять у коров, придумал не он. Он это прочитал. Да, то есть товарищ интересовался научными публикациями и посмотрел, что писали товарищи до него. Лет за 40 примерно, 40-50 до него. Он все это обобщил, посмотрел, прикинул со своими наблюдениями, сверил. Оно все совпало. Действительно так. Получалось, что доярки, которые контактировали с заболевшими коровами, они в легкой форме, вот в основном на руках оставалось, и переносили эту самую оспу. Это мы сейчас знаем, что это чистая коровья оспа, которая человеку не передается. Имеется в виду, в натуральную человеческую не переходит, вот точнее так. Она, конечно, передается, межвидовой барьер она преодолевает, но человек болеет легко, и при этом у него развивается кросс-иммунитет. После этого он натуральной человеческой оспой уже не заболевает, что здорово, конечно. Это не могли не заметить, еще раз сказал, было множество наблюдений. И когда мы говорим, что у нас существует даже определенная дата, то есть 14 мая 1796 года, считается датой рождения вакцинации, даже Всемирная организация здравоохранения отмечает это как праздник своеобразный. Вот скоро уже будем отмечать в следующем месяце. Так вот, это была вакцинация 17-го пациента Эдварда Дженнера. Его звали Джеймс Фипс, 8-летний мальчик, вот этот, который здесь изображен на этой картине. И это уже была 17-я вакцинация, которую проводил Дженнер. После этого он собрал все свои клинические случаи и опубликовал. И в основном, наверное, в этом его заслуга, да, что у него был большой материал накоплен. Не то, что он это придумал, не то, что он это заметил первым, а вот то, что именно обобщил, опубликовал и начал продвигать. То есть не просто так, а начал говорить, что вот смотрите, есть такое. Выступал на обществах, в общем, куда можно было добраться, он везде об этом рассказывал и пропагандировал. Понятно, что не сильно его слушали по первости, да, рассказывали о том, что ну, там маски носить не надо, да, это цифровой концлагерь. Ну, в общем, абсолютно все то же самое было, только просто в переложении на 18 и начало 19 века. Вот если посмотреть эту известную карикатуру, мы видим здесь отголоски вот этого, то, что вакцины превращают нас в трансгенных людей. Уже тогда, смотрите, да, то есть да, вон они, запчасти от коровы вырастают, люди начинают мычать, там лакать там какую-то, не знаю, воду, есть траву и прочее, прочее. Ничего не изменилось, ровным счетом. То есть вся аргументация осталась примерно на том же уровне, ну просто обросла какими-то новыми красивыми словами, страшными в основном, конечно же. Надо сказать, что не только вакцина против натуральной оспы пришла к нам от коров, по сути. У нас еще есть как минимум, вот эта замечательная разработка вакцины против вируса папилломы человека. Как оказалось, существует и коровий вирус папилломы, который также вызывает различные злокачественные опухоли. И как вы понимаете, поскольку это сельскохозяйственное животное, то как-то не очень хорошо, когда они так массово вымирают от каких-то предотвратимых вещей. И поэтому в 50-е годы шотландские ученые, как вы понимаете, да, почему шотландцы, там достаточно много коров. И они задались вопросом, как бы от всего вот этого избавиться. То есть они выяснили, что есть вирус, который вызывает и папилломы, и, соответственно, потом перерождение всего этого в нечто злокачественное. И просто создали ветеринарную вакцину против бычьего папилломовируса. А в 70-х годах
именно эту работу заметили австралийские ученые из университета Квинсленда, которые на этой базе создали и человеческую вакцину, просто потому, что эти вирусы очень похожи между собой. Повторилась фактически история, которая была с натуральной оспой. Как минимум, видите, две вакцины мы получили благодаря коровам. Ну, это не все. Надо сказать, что на счету коров... Вот это просто я не знаю. Вот. На счету коров есть и еще замечательные вещи. Это, конечно же, то, что связано с туберкулезом. Мы все еще продолжаем тему вакцин. Надо сказать, что туберкулез, я немножко рассказывал на прошлой лекции о Роберте Кохе, о его открытии. Причиной туберкулеза считали, ну, самые разные вещи. Долгое время, конечно, говорили о том, что это болезнь, которая передается по наследству. Почему? Ну, потому что наблюдали случаи в семьях. А это действительно так, потому что нужен длительный контакт, и действительно в семьях заболевали лучше всего. А потом говорили, например, что это связано с онанизмом. На него вообще можно, очень легко можно было все списывать. Вот любая болезнь, которая была, она тут же списывалась вот на это занятие. И в книге Гуфиланда, да, «Макробиотика или искусство продления жизни», онанизм стоял третьим в списке тех занятий, которые сокращают жизнь человека. Там до этого была еще интеллектуальная напряженность. Кстати, интеллектуальный труд, он тоже сокращает жизнь. Учитывайте, да. И это еще не все. Получается так, что даже, это считайте, 1938 год. И замечательный товарищ Карл Юнг, да, знаете, кто такой, он считал, что вот, видите, половина случаев туберкулеза связана с психикой. То есть это психическое расстройство. Напомню, 1938 год. Уже лет 50, как мы знаем, возбудителя. Уже давно умер, к сожалению, Кох, получив Нобелевскую премию. То есть мы уже там ушли очень далеко во всем этом. Уже даже применяются те препараты, о которых я сейчас расскажу. Но, тем не менее, все еще, да, видите, из-за комплекса, из-за того, что у человека комплекс, он не может нормально дышать, верхушки легких не расправляются, в трое не попадается воздух и заводится туберкулез. То есть такие вещи, как вы видите, пропагандировали люди, ну, вот такого полета. То есть это не самый последний человек, как вы понимаете, и его очень даже слушали в этом смысле и в этом направлении. Но, тем не менее, конечно, были люди, которые думали немножечко иначе и которые ориентировались в том числе на предыдущие работы, на работы Коха, на работы других замечательных исследований. И вот среди них вот эти две выдающиеся личности, я бы сказал, которые зашифрованы в аббревиатуре БЦЖ. Что интересно, у них фамилии начинаются не на «ц» и не на «ж». Вот как-то так сложилось, что один, что второй. Потому что при транслитерации мы теряем, на самом деле, эту всю правильность, потому что оно должно быть, ну, если уж так, то БКК. А, БГК. БГК должно быть, по идее. Потому что первый — это Жан-Мари Камиль Геран. Слева товарищ изображен — это ветеринар. А второй — врач-микробиолог Леон Шарль Альбер Кальмет. И вот они как раз оба здесь и зашифрованы, что один, что второй. Но немножко неправильно. Надо сказать, что да, у них очень интересная судьба, но, опять же, как мы обычно об этом говорим, что всегда был кто-то, на чьих плечах они, по сути, стояли. То есть всегда был человек, всегда можно найти в любой истории человека, от которого они, собственно говоря, отталкивались. То есть да, они повторяли его удачные находки и не совершали прыжков по его граблям. Ну, такой человек есть в любой истории, и в истории с нашим кликером в том числе. Нет, я не знаю, как это. О, ура! И мы говорим о товарище Накаре. То есть как-то так он забытый на самом деле, не особо на слуху. Хотя, если мы вспомним, например, накардия и накардиоз, такие два, да, то есть бактерии, соответственно, вызываемые им заболевания, то это вот к нему, это его открытие. Получается, он увековечен, в том числе в некоторой систематике. И человек, который работал с Пастером и с Ру, я рассказывал в том числе об Эмиле Ру на прошлой лекции, о том, что он большой вклад внес в открытие дифтерии, как раз противодифтерийной сыворотки точнее. Так вот, замечательный Эдмон Накар, он работал ветеринаром в качестве ассистента у Пастера и Ру. Пастер, соответственно, у нас был биологом, Ру был врачом, а к ним еще был ветеринар. Но вот про него почему-то не вспоминают.
про этих двух всегда, их вместе, даже рисуют на картинках. Если мы поищем какие-нибудь, ну, не знаю, там, в том же Рижском музее истории медицины, например, или в других музеях висят картины, там будет Пастер, будет Ру. А вот Накара как-то вот... Про него как-то забыли. Тем не менее, он сделал очень много как раз для разработок по всем направлениям, которым занимались и Пастер, и Ру. И что самое интересное, да, он действительно запечатлен, окончательно запечатлен в названии бактерии Накардия и накардиозе, то есть том заболевании, которое им вызывает. Есть памятник ему в Париже, вот такой замечательный, на территории ветеринарной школы. И да, в том числе на его находки, на его работы конкретно по бычьему туберкулезу, потому что это тоже была проблема. То есть существовал туберкулез крупного рогатого скота. И вот эта его работа, как раз его опасность, его связь с классическим туберкулезом человека, он показал, что да, они между собой связаны. И да, эти бактерии способны преодолевать межвидовой барьер. То есть мы можем заражаться от коров их туберкулезом, в том числе через зараженное молоко, в том числе через зараженное мясо. Напомню, в свое время из-за этого очень сильно поссорились Кох и фон Беринг. Но они зря ссорились, да, потому что оба были правы, как каждый раз по-своему, каждый раз каждый из них был прав, но если все это вместе соединить, то да, мы способны заболевать. И это означало, по крайней мере, с точки зрения Кальмета и Герена, что не исключено, что мы можем здесь найти и средства против человеческого туберкулеза. Опять же, это не первая история, да, то есть у нас уже была история с натуральной оспой, были другие находки. Может быть, попробовать взять именно тот штамм, которым заражаются коровы, и каким-то образом его ослабить, превратив в вакцину, то есть, по сути, сделать инактивированную вакцину. Чем они и занялись, естественно, ушло на это очень много времени. Надо сказать, что где-то в 1900 году, наверное, Герен пришел к Кальмету в Институт Пастера, который находился и сейчас находится в Лилле во французском. Это один из филиалов. Понятно, что он в Париже в том числе есть и в других городах. Это конкретно тот, который находится в Лилле. Возглавлял его Кальмет и к нему пришел в качестве ассистента Герен. Они работали вместе довольно долгое время. Причем в 1900 году Герен даже получил собственную ветеринарную лабораторию в этом институте. И они начали свои эксперименты. Многочисленные, как вы понимаете, перебирая одно за одним. Ну, как это тогда, в принципе, да и сейчас. Такое очень часто встречается, метод научного перебора. Без этого никак. К сожалению, мы еще далеко не все свойства лекарств, не все свойства бактерий, не все свойства вакцин там, и прочих препаратов можем предсказывать. И только перебрав примерно 230 вариантов культур, пришли в итоге в 1906 году к успеху. Наконец-то они вырастили эту замечательную культуру с микобактерией Бовис. Причем пришлось сделать очень хитрый состав для выращивания. Там был и картофель, и желчь, и что там только не было. Что интересно, это была разработка норвежского микробиолога. То есть эту среду придумал еще один человек. Как обычно, не бывает такого, чтобы какая-то просто, вот не знаю, одна единственная гениальная личность все решила. Обычно все-таки он, этот гений, собирает все лучшее из окружающего его мира, из современного. И да, действительно, можно сказать, что здесь был собран весь опыт предыдущий всех микробиологов, всех остальных людей, которые в этом участвовали. И да, действительно, на основе микобактерии Бовис удалось создать, по сути, инактивированную вакцину, которую применили на людях. И надо сказать, что до первого клинического применения, конечно, прошло очень много времени. На само-то открытие ушло несколько лет, а вот больше 15 лет ушло на то, чтобы все это в человеческую среду перенести. И первый год применения, вот так она выглядела конкретно, но это, конечно, 31 год, раньше, к сожалению, найти не удалось, как изображение в виде фотографии, да, но в 1921 году примерно такая же вакцина, она вышла в оборот, что называется, и да, действительно стала применяться очень активно. Стало применяться в мире, в том числе и в Советском Союзе, что интересно. Причем образец в Советский Союз для изучения и регистрации в 1925 году передал Кальмет собственноручно одному из наших ведущих вирусологов. И да, действительно, эта вакцина была зарегистрирована у нас в стране. Вот так она выращивалась конкретно. И она называлась БЦЖ-1.
Вот это именно тот препарат, который, в общем-то, используется в основном для того, чтобы предотвращать генерализованные формы туберкулеза у маленьких детей. Когда говорят, что она предназначена для полной защиты, для полноценной, но это немножечко неправильно, да? БЦЖ все-таки это другая вакцина с другими задачами, очень конкретными, то есть чтобы предотвращать младенческую смертность, в основном, конечно. Но и сегодня, в общем, о ней достаточно много интересного известно. Выяснилось, что у нее есть и терапевтические свойства, например, при раке мочевого пузыря. В том числе ее применяют как терапевтическое свойство, как терапевтическое средство. Изучается очень много и других направлений, и даже высказывалось такое предположение, да, что почему пандемия поначалу не затрагивала страны, где широко использовалась БЦЖ-вакцина, что якобы она каким-то образом еще и влияет на врожденный наш иммунитет, немножко перестраивая его в хорошую сторону. Что интересно, вот это перестраивание врожденного иммунитета для вакцины БЦЖ реально показано. То есть она действительно умеет так делать. И действительно в удобную и хорошую для нас форму. То есть вот такой уникальный на самом деле препарат получился, который до сих пор изучается, и про который мы еще далеко не все знаем. У нас впереди много чего интересного. Но получили мы его от коров. По сути, получается так. Надо сказать, что, к сожалению, да, конечно, было много нобелевских историй в том числе, но вот это совсем не нобелевское, несмотря на то, что Кальмет и Герен и друг друга номинировали неоднократно на Нобелевскую премию, и их номинировали тоже в том числе, но в итоге, к сожалению, никто из участников этой истории Нобелевскую премию так и не получил. Продолжая про коров, там был уже небольшой спойлер благодаря кликеру, да, его особенностям. Еще раз. И еще раз. Ну вот я не знаю как. Я нажимаю. Во. Вот, прекрасно. Может быть, здесь есть люди, которые помнят его в такой упаковке. Может быть, кто-то помнит в желтой упаковке. Тоже такой был. Да, и гематогешка — это просто такая замечательная вещь. Легальные конфеты, да? То есть те, которые можно было получить абсолютно легально, попросив у родителей. Да, конечно, там давали по одной-две дольки три раза в день. То есть 6 долек сразу мы считаем по максимуму, да? И это была абсолютно легальная конфета, потому что она была полезная, необходимая и все остальное. Надо сказать, что здесь тоже в основе вот этой всей истории, опять же, коровы. Как же без них? Но, правда, такая грустная история, потому что она связана, конечно, со скотобойней, да, с отходами скотобойни. Нужно было куда-то эту кровь самую девать. С одной стороны, а с другой стороны, к этому времени уже появилось понимание того, насколько важен гемоглобин, насколько важно железо для того, чтобы не развивалась бледная немочь. Или хлороз. То есть, когда человек такой бледненький, тоненький, у нас тут в первом ряду сидят такие, да, представители, вот, и, значит, говорили о том, что вот это из-за того, что в том числе им не хватает ни воздуха там, ни питания, ни железа или еще чего-нибудь. И нужно было каким-то образом это железо пополнять. Там огромные такие баталии разворачивались поначалу, потому что начали, конечно же, с неорганического железа. А там проблемы в том, что быстро изменяется цвет зубов на очень неприятный, такой серо-черный, вот какой-то такой грязный очень, не отбеливающийся, естественно, не очищающийся. И это, в общем-то, не вдохновляло людей. Потом постепенно начали перемещаться в ту сторону, что, слушайте, наверное, все-таки нужно брать железо из естественных источников. И, как выяснилось, где у нас естественный источник? Это кровь, конечно же. И поскольку очень много крови оставалось, то, например, людей, ну, в основном, конечно, это как бы считалось женским заболеванием, да, потому что, ну, так получилось. Но, с другой стороны, детей тоже очень активно этим делом пичкали. И если мы почитаем кондуиты Швамбрания, кто читал в детстве, ну, я не знаю, наверное, не все присутствующие, да. Она, по-моему, даже входила в школьную программу, по крайней мере, в наше время точно. И там очень интересная фраза, которая мне, кстати, в то время показалась странной. Потому что гематогеном называлась липкая приторная микстура, которой нас пичкали. Это не совпадало с той реальностью гематогенной, которая была в 70-е годы. Я спрашивал у родителей, ну и даже несмотря на то, что родители были медики, они как-то не ответили, почему так.
А потом как-то очень через многое количество времени, добравшись до какого-то очень старого профессора, который еще застал это все живьем, он рассказал, что да, действительно, в свое время гематоген был жидкий. И действительно, в нем содержалась самая натуральная бычья кровь. А надо сказать, что вот в 70-е об этом рассказывали страшилки, да, о том, что вот это там из крови, из прочего. Ну нет, к тому времени уже немножко не то, я объясню. Но изначальный гематоген, и опять же, это не первый, потому что нередко говорят, что вот это был первый гематоген, то есть его изобрел Адольф Гоммель, немецкий врач, который жил в Базеле, именно тогда, когда изобрел этот самый... Ну, я не знаю даже как. Наверное, правильно, микстура. Да, это получается микстура. То есть смесь из разных ингредиентов. В 1890 году. Но до него тоже использовали. Что интересно, были гематогены тоже. То есть гематоген — это как бы международное непатентованное наименование. Получается так. То есть рождающий кровь. Гематоген. Да? И поскольку, как опять же, нам нужно железо. Железо есть в гемоглобине. Основной упор, конечно же, делался на этот гемоглобин. Его источником была бычья кровь. Сначала цельная, но потом понимали, да, что нужно концентрировать. И проводили различные эксперименты с этой кровью. Там и эфиром на нее действовали, и прочими другими интересными веществами. В итоге получалось примерно 70% гемоглобина было вот в этой вот бутылочке, очень маленькой. Кстати, на eBay продаются пустые бутылки в огромном количестве, если вдруг кому интересно. Именно из-под вот этого гемоглобина. Из-под других почему-то не нашел, но вот из-под этого точно есть несколько вариантов. Стоит всего 29 евро примерно, 28-29. А второй ингредиент, то есть это должен быть какой-то связующая вещь, да, то есть которая как бы обволакивающая такая. Одно время сначала использовался яичный желток, но, как вы понимаете, это нужно очень много яиц, просто невероятное количество, поэтому быстро перешли на глицерин, он подешевле немножечко, и как раз... тоже примерно те же самые функции выполняет. А вот третий ингредиент – коньяк. Причем, что интересно, различные варианты спиртных напитков туда входили. То есть там и вино могло быть, и чистый спирт в том числе. И вот, ну, в данном случае, как бы исходник именно этого варианта гематогена, он содержал коньяк. Почему мы знаем о нем и не знаем о его предшественниках так? Ну, просто потому, что здесь велась такая очень, то, что называется, агрессивная маркетинговая кампания. То есть привлекли кого только можно к этому делу, и все продвигали, все рассказывали. Ну, конечно же, естественно, о том, что он такой прекрасный. Но надо сказать, что изначально-то самым первым гематогеном была теплая телячья кровь. То есть была такая практика, когда девушек, больных хлорозом, направляли на скотобойню. И либо предлагали пить эту самую теплую кровь телячью, либо, если их рвало, а их обычно так рвало, вы представляете себе, да, пить кровь, им делали целительные клизмы с телячьей кровью. В общем, затейники были те еще. Поэтому вот тот вариант, когда предлагался тот же примерно состав, но с обволакивающими веществами и с чем-то спиртным, он выглядел просто невероятно привлекательным. Поэтому, да, действительно, такой вот очень хорошей популярностью пользовалась. И, что интересно, и в нашей стране в том числе, в Российской империи, да, то есть где-то как раз на рубеже веков, правда, со своими особенностями, но тем не менее, вот журнал «Нива», 1914 год. Пожалуйста, быстрый подъем сил и духа, да, и важно, важно, что обязательно спрашивать только правильный гематоген, и указывали, все подчеркивали, что правильный гематоген – это гематоген доктора Гоммеля, только его. Никого. Я, что интересно, я специально несколько таких объявлений нашел. И везде, видите, требуйте настоятельно имя доктора Гоммеля. То есть не просто так. А вот литература и брошюры с отзывами врачей высылаются бесплатно. Вот так. То есть продвижение по всем правилам. Вот как сегодняшняя реклама. Один в один. То же самое. Видите, предостережение. Требуйте непременно фамилию доктора Гоммеля. Да? И каждый раз это все повторяется. Перед завтраком, обедом по ликерной рюмочке. Видите, у вас появится аппетит, ваша нервная система окрепнет, вялость исчезнет, и общее самочувствие быстро восстановится. То есть это можно просто брать и... Да, то есть прямо сегодня переносить сегодняшнюю рекламу, по-моему, они так и делают. Берут старые подшивки и просто оттуда все это копируют. Да, совершенно верно. То есть ровным счетом ничего не изменилось. И что интересно, не изменилось очень многое, да, в том числе, если мы посмотрим, как на рубеже 19 и 20 века
Те же врачи, например, российские к этому делу относились. Ну, там были особенности. Сейчас мы, если переключимся, мы все-таки про это посмотрим. Та-дам. А-а. Ну вот, я же не знаю. Это... Ну вот это как так? Ну надо же. Это вот что я сделал, поди пойми. Да, ну и, естественно, тут всякие отзывы от врачей, то же самое, не будем читать, потому что он блестяще одобрен более чем 5000 профессорами и врачей, и врачами заграничными и русскими. То есть, да, ну вот знаете, про похудение я как раз согласен, потому что тут просто ничего больше лезть не будет, и вот эта вот зверская совершенно вещь, она, конечно, будет провоцировать всякие проблемы, да, в том числе будет пытаться как-то выйти. От экрана? Давайте попробуем. И вот противостояние. Что интересно, 1904 год, журнал «Русский врач». И здесь шла натуральная драка, причем несколько лет. Примерно там где-то с 1902 по 1904. И, как видите, да, что российские врачи назначают зарубежное средство, не российское. И вот перечисляют прям поименно. То есть вплоть до того, что в научных журналах того времени шла вот такая вот склока на эту тему, что нельзя, надо российское назначать. Ни в коем случае. Что это вы, немцев, ничего себе, офонарили, что ли, что-то такое немецкое назначать? Неправильно. А, и самое интересное, да, что после революции, в общем, да и черт бы с ним, какой есть, такой и есть. Надо сказать, что производство быстро локализовали, да, то есть эта штука получилась довольно интересной. И уже советский гематоген, который выпускался Министерством мясной промышленности, главмяс, по-моему, называлось. И, как видите, состав практически тот же самый, чуть-чуть измененный. То есть прям этиловый спирт, чтобы не мелочиться, сахар и ароматизаторы. Да, Белков бы порадовался, наверное. Не знаю. Может, он там и бодяжит их, кстати, до сих пор под гематоген. Надо его спросить, интересно. Так вот, и тогда же появилось деление в СССР на взрослый гематоген и детский. Ну, детям как-то этиловый спирт было, ну, вы понимаете, да? Ну, как-то жалко, наверное. В первую очередь, да, именно с этой точки зрения, что зазря переводить продукт. И поэтому главмясо начали выпускать еще и детский гематоген именно в пластинках. И существовали как бы одновременно две рецептуры. Одна взрослая, одна детская. Взрослую я показал, а детская... Изначально, да, было то же самое, но, правда, кровь была высушена в виде порошка и добавлена в этот вот замечательный продукт, состоявший из рафинада, из патоки и сгущенного молока. Если посмотреть ГОСТ, который с 50-го года действовал, то, да, действительно, видите, там уже нет крови. Там 4,5 альбумина пищевого черного. То есть, да, это, конечно, кровь, но она все-таки высушенная, измельченная, там еще каким-то образом переработанная, то есть не сырая, то, что называется, уже все от этого немножко отошли. Сгущенка, крахмальная патока, ванилин, сахар. Все прекрасно. То есть, да, действительно, получались такие конфеты. И по поводу того, насколько это срабатывало. Ну, в принципе, в некоторой степени срабатывало. То есть, по сути, это был такой и белковый продукт, и углеводистый, как видите. Да, то есть, углеводов более чем достаточно для детей. Ну и да, конечно, железо там в некотором количестве содержалось. Если учесть, что питание было, ну, в общем, так себе, мягко говоря, то вот такой источник вполне мог стать для реально анемичных детей, ну, хоть каким-то вариантом. Да, просто потому, что с препаратами железа, еще раз повторюсь, мы разобрались только-только вот к 21 веку более-менее нормально. Опять же, вот сейчас смотрел последнее руководство по лечению железодефицита на анемии, там внутривенные препараты, да, там действительно сочетание железа с сахарами, с различными, да, то есть это как бы все сегодня живет, но немножечко в другом виде. То есть, да, гематоген тоже появился, но внутривенный теперь. То есть мы перешли от клизм до внутривенного введения. Такой большой, длинный, интересный путь. Надо сказать, что и у нас, и за рубежом до сих пор выпускаются эти самые гематогены. И поскольку нет четкого стандарта на это дело, то все делают кто во что гораст. То есть, видите, даже есть гематоген настоящий.
по идее, на этих всех должно быть написано «не настоящий» тогда, да? Ну, понятно, что все пытаются как-то подмазаться под бывшую марку красивую. Вот гематоген с витамином С, кстати, он всегда был в желтой упаковке. В такой, это, видимо, тоже пытаются как-то такой кёник кинуть назад, да? А здесь вот справа это... Эстонские коллеги поделились, то есть у них вот такой набор гематогена до сих пор в аптеках продается. Так что и пользуется спросом, да, то есть все, все, все есть. Аптечные конфетки, как они были, а начиналось все, да, с клизм из телячьей крови. Так, вот смотрите, раньше отражалось, а теперь уже не отражается, он, видимо, каждый раз, да. И когда мы говорим, конечно же, о железодефицитной анемии, о настоящей, о той, которая требует реального лечения, то, конечно же, мы используем препараты железа, в первую очередь, конечно же, в виде, ну, того же фумарата, например, да, либо аскорбата, либо каких-то комплексных соединений, вот с сахарами, например, либо, если вдруг по каким-то причинам не происходит нормальное их всасывание, такое тоже может быть, то используются даже внутривенные, да, на сегодня их уже несколько есть вариантов, и в основном они, конечно, комплексные, то есть на основе каких-то сахаров различных. Так что, да, вот такая интересная история, которая тоже напрямую связана с коровами. И это еще не все. Здесь как раз есть Нобелевка. А, причем очень громко громыхнувшая в наше время с вами. То есть, да, конечно, я понимаю, что это всего-навсего 2015 год, было каких-то 6 лет назад. А, и там еще был третий человек, Ту-Ю-Ю, которая получила за артемизинин, да, фактически за, ну, как говорят, за традиционную китайскую медицину, а на самом деле, наверное, вопреки этой китайской традиционной медицине, хотя там было много интересных подсказок, и действительно, они нашли там в одном из трактатов, как сделать правильно этот экстракт. Но речь о других людях. О Сатоши Амуре и Вильяме Кэмпбелле. Что интересно по Амуре. Я рассказывал в прошлый раз о таком замечательном человеке Сибасабура Китасато, который помогал во многих открытиях в микробиологии, в том числе в той же Коховской лаборатории, но как-то остался, как я сказал, без Нобелевки. Да? Так вот, например, в Японии его имя увековечено в названии одного из институтов. И как раз в нем и работает Сатоши Амура. Что они сделали? Ну, они... адаптировали, портировали, можно сказать так, ветеринарный препарат авермектин, который потом, на основе которого сделали ивермектин, из ветеринарной практики в нашу. И выяснилось, то, чем гоняют глистов у крупного рогатого скота, очень неплохо срабатывает при онхоцеркозе. Это то, что называется речная слепота, когда такой неприятный червячок заползает в том числе в глазное яблоко и там живет. Вот, ему там очень нравится, а людям, которые им страдают, совсем это дело не нравится. Ивермектин эту проблему решил. До ивермектина от онхоцеркоза страдало где-то 150-200 миллионов человек на планете. То есть просто гигантское количество. После применения этого препарата, естественно, все пошло вниз. Конечно, он токсичный, не без этого, как любой противопаразитарный препарат, но нужно учитывать, что у нас как бы есть всегда две чаши у этих весов. Это потенциальные какие-то побочные эффекты, которые можно некоторое время потерпеть. И самое главное, что мы справляемся с очень тяжелой паразитарной инвазией, которая фактически лишает человека зрения. Эта история снова выстрелила сейчас, когда пошла пандемия, и появилось огромное количество публикаций, потому что, о, ивермектин тоже помогает. И у нас даже есть целые страны, которые этим препаратом пользовались, в основном в Латинской Америке. Но если посмотреть на их успехи, да, на кривую заболеваемости, что-то как-то он не сильно им помог. Ну и плюс, к сожалению, подтянулось огромное количество публикаций, в которых показывалось, что да, мы пробовали, у нас не получилось. Это было бы здорово, если бы мы получили дополнительный препарат для наших сегодняшних условий, но не вышло, да, так было со многими, многие препараты на эту роль пробовали, но тем не менее, коровья Нобелевка, опосредованная, конечно, но тем не менее, у коров своя Нобелевка есть. Не все животные могут этим похвастаться, да, что интересно, если мы посмотрим, как изменяется сегодня профиль тех животных, которые используются в лабораторной практике, то всех победили мыши. Вот те чистые линии, о которых я рассказывал на прошлой лекции. И все эксперименты в основном сейчас проводятся на них. Да, потому что дешево, сердито, стандартизировано, все удобно, все замечательно. А вот остальные животные, да, то есть остальные млекопитающие, например, они вот где-то примерно там на очень-очень небольшом уровне болтаются до сих пор. Но там интересно посмотреть, а что внутри. Потому что, ладно, понятно, мыши, крысы, а остальные кто? А остальные вот.
То есть тут тоже свои очень интересные тенденции. Надо видеть, что кролики проигрывают со страшной силой, например. А потом то же самое у нас постепенно-постепенно уходят котики. Да, то есть, как я сказал, действительно, они для токсикологов представляют определенный интерес, но их все меньше. А макаки стабильные и стандартные, да, ну, просто потому, что, ну, очень многие исследования требуют подтверждения на максимально близких человеку приматах, и, наверное, все-таки резусы – это самое удобное в этом смысле модельное животное, и поэтому, вот видите, стабильность на протяжении 40 лет. А вот кто у нас резко пошел вверх, это почему-то свиньи. Ну ладно, Daniel Rary, ладно, это как бы рыбы, но опять же они появились где-то вот там в середине 80-х годов, и действительно на них сделано огромное количество работ, там и по неврологии, например, по другим, всякие поведенческие вещи на них изучаются, но это ладно. А вот свиньи, они-то чего так рванули, спрашивается. А вот оказывается не просто так. У них тоже есть своя интересная история в этом смысле. И, конечно же, да, нужно вспомнить, что они с нами тоже активно делятся самыми разнообразными заболеваниями, в том числе вирусными, в том числе бактериальными, и иногда в этом виноваты свиньи напрямую, а иногда свинью сами себе подкладывает человечество. Если говорить о, например, о вирусе гриппа, то наверняка слышали 2009 год свиной грипп, да, то есть вот просто напрямую. Это как раз он любимый, и мы получили его конкретно от свиней. А что интересно, свиньи в этом смысле своеобразная такая биолаборатория получается. То есть обмениваться генетической информацией вирус гриппа может в нескольких разновидностях животных, ну, в птицах, например, очень неплохо, довольно активно. И такая же, то есть реассортация, то, что называется, происходит и в свиньях в том числе. Вот так мы получили H1N1 на самом деле из классического свиного гриппа, из североамериканского птичьего и из H3N2 человеческого. То есть это реассортант. Ну, такой новый вариант как бы сборки. И окончательная сборка, да, действительно произошла в свиньях. Это то, с чем нами делятся свиньи, с одной стороны. С другой стороны, поскольку свиньи у нас чрезвычайно распространенное сельскохозяйственное животное, то, как ни странно, они вносят гигантский вклад в антибиотикорезистентность бактерий. Чем плохо? Тем, что многие страны, в основном, конечно же, Китай, к нему основные претензии, это один из основных производителей свинины, и они же активно, естественно, используют антибиотики, тетрациклины в основном, ну и другие в том числе. Фактически просто кормят свиней на всякий случай, чтобы ничего они не заболевали, не нужно было с ним потом связываться. И до чего дошло, что почва под этими фермами фактически превратилась, да, вот в такую бактериологическую лабораторию, где происходит в том числе горизонтальный перенос генов, да, то есть бактерии умеют обмениваться плазмидами, в том числе, которые содержат гены устойчивости, и между разными видами даже получается вот такой обмен, и там вырастает просто зверски устойчивая флора. Ну, ладно бы, это была проблемой только каких-то локальных местностей. Но ведь это просачивается, уходит куда-нибудь в подземные воды, например, да, переносится к источнику, из этого источника потом поливают сельскохозяйственные культуры, потом это съедает человек и получает себе, пожалуйста, устойчивый вообще ко всему, что только существует в природе, да, в человеческой природе, к любым антибиотикам, устойчивые штаммы. То есть это уже та свинья, которую мы себе подкладываем за счет такого мощного, довольно развитого свиноводства, не всегда адекватно контролируемого, к сожалению. Это да, это еще одна проблема. Но надо сказать, что свиней как модельных животных стали использовать очень давно. То есть даже у Галена Пергамского, да, у него есть прям описание вивисекции. Она вот слева показана, это как раз иллюстрация из одной книги Галена, допечатанной в 16 веке, кажется. Что, да, по-моему, 1586 да, год. И чем он занимался? Вивисекциями. И он показывал ученым-мужам, смотрите, свинья дергается и орет. А если я перерезаю ей вот этот нерв, она просто дергается, но молчит. Это означает, что этот нерв, возвратный гортанный, да, заходя чуть вперед, отвечает за вокализацию. Представляете, какое классное открытие.
Свинья открывает пасть, дергается, но не орет. Вот такое вот замечательное открытие, описанное в книге Галена. Таких исследований, как вы понимаете, было крайне много. То есть со свиньями всякое разное делали. Ну что, их не жалко, в крайнем случае потом можно шашлык пустить, да? Очень неудобно. Такое безотходное производство, по сути. Но надо сказать, что это было так далеко не всегда. И некоторое более позитивное, в том числе использование этих животных, опять же, в рамках полного цикла, чтобы использовать абсолютно все. Например, с открытием инсулина. Если мы будем говорить о Нобелевке, ну, наверное, она все-таки не свиная, а все-таки собачья. На следующей лекции, которая пока не очень понятно, когда будет, что называется, следить за анонсами, мы поговорим о том, откуда взялся инсулин, и кому вводили, да, и какой конкретно. Так вот,

основать с детства, которые родились, скажем, ну, без той же печени. И добавлять им человеческую печень именно из тех стволовых клеток, которые взяты у конкретного человека, да? То есть мы получаем как бы такую заготовку. Этот поросеночек растет, растет, растет, а в нем растет орган для человека взрослого. Поскольку, как вы понимаете, скорость взросления свиньи и человека сильно различается, то не исключено, что человек гораздо быстрее дождется такого донора, чем человеческого донора в списке ожидания. Не исключено. Да, это тоже один из вариантов, который рассматривается, но это, как вы понимаете, уже так будущее там уже в размере десятилетий вперед, потому что это нужно научиться выращивать по заказу конкретные органы конкретного человека, но зато тогда не будет никаких проблем с совместимостью. То есть, по сути, у нас там внутри выращивается его же этого самого человека конкретный орган. Особенно если при этом немножечко подкрутить свинью, чтобы у нее все то же самое было в смысле иммунной системы, антигены и прочих вещей, то не исключено, что да, действительно, в каком-то таком светлом довольно будущем люди перестанут нуждаться в пересадке органов. Настолько это будет рутинно, но это будет связано со свиньями. Я понимаю, что для этого, как вы понимаете, да, существуют не только технологические, но и этические проблемы, потому что как минимум две ведущих религии в мире будут сильно против. Придется как-то договариваться, да, то есть выяснять, что, может быть, там каких-то, не знаю, халяльных свиней сделают. И, кстати, я не исключаю, это ведь вполне вероятно. Генетическая модификация у нас ушла очень сильно далеко, поэтому, да, может быть, удастся договориться, потому что жить-то хотят все. И последнее, да, на сегодня сюжет связан вот с этим замечательным существом. Надо сказать, что ему лет, просто страшно сказать сколько. Там что-то 440 или 450 миллионов лет назад вот это зверье появилось и до сих пор существует. Да, это такие очень интересные морские членистоногие, очень красивые, очень своеобразные. Ну и плюс у них есть особенность. Ну ладно, с точки зрения китайской кухни они съедобны, это как бы отдельная проблема, ладно. Но они еще оказались полезными и с точки зрения нормальной медицины, не только традиционной китайской, да, которая их тоже использует по-своему, но их использует и обычная медицина. Так что же такое случилось? А случился гемоцианин. Дело в том, что вот эти замечательные животные, ну, как и некоторые другие морские млекопитающие, они свою систему снабжения кислородом построили не на железе, а на меди. И у них есть вот этот замечательный гемоцианин. Что интересно, у нас гемоглобин должен находиться в эритроците. Гемоцианин, свободно плавающий в гемолимфе. И, опять же, еще одна интересная вещь. Когда он без кислорода, то кровь бесцветна. Когда к нему присоединяется кислород, кровь становится такого серо-голубого, очень красивого цвета. И да, действительно, вот эта вещь, как оказалось, к несчастью для мечехвостов, она оказалась чрезвычайно полезной и невероятно востребованной в наше время. Почему? То есть вот что такое? Ну ладно, почему? Я чуть-чуть попозже об этом скажу. А вот как все это устроено? Ну, в общем, их сделали донорами. Не спрося, естественно, как и со свиньями, как и с коровами. Им сказали, будете доноров, да? Сегодня у нас день донора. Все, поехали. Их вылавливают, как вы понимаете, из морской пучины и вот таким вот образом доят, можно сказать. Собирают примерно треть той гемолимфы, которая есть внутри животного. То есть не всю кровь выкачивают, сразу предупреждаю, да, то есть это не такое, не настолько зверское производство, как можно было бы подумать, с одной стороны, с другой стороны, да, к нему есть достаточно много претензий. Дело в том, что это все-таки морское существо, да, и водная среда для него как бы нормальна. Его оттуда вытаскивают. Это первое. И еще не все, да. То есть он потом едет к этой самой фабрике. Потом еще некоторое количество часов они ждут своей очереди. То есть там не просто так, там прям очередь. Они на вот эти вот распорки еще нужно попасть. Потом их на этих штативах держат на воздухе, то есть не в воде, на воздухе. Собирают эту самую кровь, а потом возвращают в контейнеры с водой, как бы, молодцы, вот вам день отдыха, как бы, после дня донора, талончики на питание и все остальное. После этого их возвращают обратно в море. То есть, по идее, вроде бы как весь, так сказать, политес соблюден. Мы их взяли.

Мы их не сильно использовали, только треть гемолимфы забрали, могли бы забрать всю. Вот, и даже вернули обратно. То есть все как должно быть хорошо. Вот так это производство выглядит на самом деле, да. То есть это просто поток невероятный. Огромное количество собираются. И вот такая вот бутылочка, каждая из этих бутылочек, это примерно 950 миллилитров, она стоит 15 тысяч долларов. Всего-навсего. Да, это действительно так. И, как вы понимаете, да, какой это бизнес. Насколько он развернутый, мощный, и тут еще такая куча денег. Поэтому у мечехвостов вообще никаких вариантов нет. Их будут вот таким вот образом использовать, видимо, еще долгое время. А зачем? Для получения вот такого препарата. Амебоцитный лизат. И, казалось бы, а что это за штука такая? А оказывается, без него ни один препарат в мире не может выйти на рынок. Вообще ни один. Его даже рассматривать не будут. То есть, когда мы создаем некое лекарство, вакцину, биопрепараты, еще какие-нибудь, еще что-нибудь в этом роде, обязательно мы проводим тест с использованием вот этой штуки. Да, то есть LAL, LAL, LAL-тест. И без него не будет принято ни одно лекарство. Даже к рассмотрению не примут. То есть он является обязательным. Почему? Дело в том, что любые препараты, которые у нас сегодня есть, они потенциально могут быть микробно загрязнены. И когда вы читаете или смотрите, да, на инструкции, на все остальное, что там нет микробного загрязнения, там все это проверено, все и так далее. Как это проверено? Вот так это проверено. То есть при помощи гемолимфы вот этих замечательных морских созданий. Как же так получается? А получается, что это уникальная тест-система, которая создана природой. По сути, она, конечно, так не задумана, но вот так получилось. Таким образом получилось, что она может реагировать и на эндотоксины, и на характерные для бактерий бета-1-3-глюкан в том числе. То есть здесь как бы две составляющих одновременно. Есть как минимум три фактора, которые используются. Фактор С, фактор Б и фактор G. Они приводят к активации свертывающих ферментов. Да? То есть те, которые приводят к свертыванию вот этой вот образца исследуемой жидкости, когда есть и препарат в растворе, и вот этот LAL, то, что называется. Результатом мы видим, там будет либо такое помутнение, он изначально был прозрачным, раз помутнел. То есть там образовалось такие какие-то взвеси, прочая вещь. Да, вот это сразу LAL-тест положительный. И второй вариант, еще может измениться цвет. То же самое, это считается LAL-тест положительный. Что это означает? Что у нас есть следы микробного загрязнения. То есть любые токсины, которые вырабатываются бактериями, которые могут быть потенциально опасными для людей, они обнаружены. Все, значит, партия бракуется, все это отсылается обратно, выясняется, где там был эпизод заражения, все это отматывается назад, проводится соответствующее мероприятие, и потом все заново с нуля. И что самое интересное, что да, действительно пытаются найти какую-то замену. Почему? Ну, потому что это проблема. Это реально большая проблема. Да, конечно, их возвращают. Но нужно понимать, что это обескровленные создания, да? Ну, как сказать, обезгемолимфиные, вот так, если правильно. И когда отслеживают, то есть есть специалисты, которые их отслеживают затем, потом, после донации, видят, что они, во-первых, менее активны, самки откладывают меньше икры, ну и так далее. То есть, в общем, жизнь им не в радость, мягко говоря. Пока они еще наработают эту потерянную гемолимфу, пройдет много времени. И не исключено, что мы вообще их скоро потеряем. Потому что как-то они исчезают такими довольно угрожающими темпами. А их осталось всего 4 вида на планете. Понятно, что есть определенный регион лова, где все это разрешено. Но если там кончится, пойдут в другие. А их осталось не так много, где вот эти вот замечательные создания обитают, и они на самом деле в экосистемах, ну, не лишние. Прям совсем не лишние, как вы понимаете, за 400 миллионов лет они туда очень даже неплохо встроились, да, они были на планете еще очень сильно задолго до того, как первые самые вот эти вот маленькие, скромненькие наши предки, млекопитающих имеется в виду, вообще в принципе появились. То есть это как бы их планета, не наша. А мы им немножечко мешаем. Ну, не то, что немножечко, прям сильно. Поэтому, естественно, разрабатываются варианты замены, как я рассказывал в прошлый раз. И замены лабораторных животных пытаются сделать в виде органов на чипе, так и здесь.
А давайте мы создадим синтетический лал-тест. Ну, вот с этим проблема. Дело в том, что да, действительно, на сегодня удалось рекомбинировать фактор С. То есть один из трех факторов, которыми пользуется в нативном лал-тесте. И, ну, да, конечно, его получать гораздо легче. Потому что его штамповку доверили кишечным бактериям насекомых. То есть это, как вы понимаете, этого добра у нас навалом. Да? Можно немножечко там попользоваться. И у нас есть образцы, которые мы можем выращивать, у нас есть технологии. Это как раз не проблема. Но проблема в том, что все-таки это только один, да, один из механизмов. Он, кстати, дает флюоресценцию, то есть немножечко другой результат. Более заметный, скажем так, в этом его плюс, естественно. И что самое интересное, когда проводится сравнение специфичности и чувствительности, ну, в общем-то, они довольно близки. Не так, чтобы прям один в один на 100%, но различия очень маленькие. То есть, по идее, конечно, наверное, одно другим можно было бы заменить, но на этот счет у регуляторных органов есть особое мнение. Только в 2012 году вот этот новый тест, он был признан приемлемой альтернативой, да, то есть не то, что уравняли, ну ладно, приемлем, так и быть. В 2016 году Европейская фармакопея включила в свои статьи, в том числе, возможность исследования препаратов при помощи альтернативного теста. Американцы сначала включили, а потом в 2020 году выключили, сказали нефиг. Все-таки лал-тесты, они приносят достаточно большое количество американским производителям, да, поэтому давайте все-таки мы их оставим, и они будут обязательными. То есть, если вы хотите попасть на американский рынок, без лал-теста вы не обойдетесь. Вот на европейский рынок, например, уже можно вполне себе официально пользоваться вот этим вторым. А на американский только сюда. Да. Совершенно верно. И поэтому основное производство сосредоточено в Америке, деньги американские, поэтому фиг вам, а не альтернатива. Понятно, деньги, да, то есть во всем этом замешаны деньги. Надо сказать, что кровь мечехвостов, то есть даже, собственно, гемоцианин, он даже может использоваться не только для проведения лал-тестов, но и, например, в производстве вакцин. В том числе, ну, в первую очередь, конечно, пептидных. Потому что сама по себе идея пептидной вакцины, что это такое, мы берем короткие участки белка антигена, не целиком его, да, а только наиболее какие-то характерные фрагменты. Но на крупные белки наш организм все-таки реагирует плохо, имеется в виду иммунитет. Он их не замечает почти, то есть ему нужно подсказать, что это чужеродная вещь. Потому что, да, все токсины, все какие-то регуляторные белки, которые могут нам навредить, они прям крупные, основательно крупные. Ну, вспомни тот же ботулотоксин, да, он просто гигантский, невероятно. А вот эти маленькие части, их нужно на что-то заметное поместить. И гемоцианин, кстати, он используется в качестве одного из таких носителей. Потому что это крупное создание, на него наш иммунитет реагирует, это чужеродная абсолютно вещь. Если на него поместить участки тех белков, которые нас интересуют в качестве вакцинных, мы можем получить нормальный иммунный ответ. Он будет как бы комбинированным одновременно и на гемоцианин, и на то, что на него сверху приклеено. Но, как вы понимаете, вакцины в этом смысле будет стоить как Боинг. Поэтому нет, конечно, сегодня этим не пользуются. В экспериментах могут, да, в экспериментах это могут использоваться. Но так, чтобы в широкой массе, скажем, ту же коронавирусную вакцину на нем делать, ну, это просто это разорится. Она будет стоить неподъемно просто. Поскольку я сказал, да, вот 950 миллилитров, всего-навсего 15 тысяч долларов. Но, да, это как бы приговоры для мечехвостов. В том числе неизвестно, что произойдет быстрее. Замена лал-теста на синтетический аналог, на рекомбинантный, точнее, аналог в Соединенных Штатах или исчезновение популяции в водах рядом с американским континентом. Посмотрим. Да, действительно, у нас много всяких интересных примеров в этом направлении есть. Не исключено, что технологии все-таки позволят сохранять жизнь таким животным и пореже прибегать к их услугам, несмотря на то, что они были невероятно полезны для человечества. Итак, вторая часть лекции закончена. Вот, да-да-да-да-да. У нас еще впереди
Впереди много. Нет, они будут, как вы понимаете, да, естественно. Куда же без котиков? Потому что мы еще и собачек не потрогали, и котиков, и тех же сосватанных мне броненосцев, про которых там очень много интересного выяснилось, да? В том числе там с лепрой связано и так далее. То есть у нас еще много на самом деле животных. Есть еще о чем поговорить. Что называется, следите за анонсами. Мы будем продолжать. Спасибо. Да, есть ли вопросы? Слушаю.

0: Где граница между блажью, чудаковатым поведением и настоящей болезнью? Когда речь о том, что творится в твоей собственной голове, не просто отличить одно от другого. Раунд второй. Люди-пси. Юрий Сиволап, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Автор свыше 100 научных статей, монографий и клинических руководств.
1: Здравствуйте, Юрий.
2: Добрый день.
1: Я хотел бы вначале провести опрос с уважаемыми делегатами. Давайте посмотрим на наш опрос. Итак, друзья, как избавиться от депрессии? Ну, я уже начал спрашивать. Вариант первый – просто взять себя в руки. Кто так считает? Угу. Выпить алкоголь. Спасибо. Мало рук. Само пройдет. Угу. Сходить в ночной клуб или цирк. Развлечься. Пить антидепрессанты. И погрузиться в работу. Спасибо, друзья. Я прошу тех, кто смотрит нас онлайн, перейти по ссылке, которая сейчас появится в чате, и тоже проголосовать. А у меня вопрос, поскольку моя, так сказать, любимая тема – это древние люди. У древних людей, например, у неандертальцев, у них бывала депрессия? Ледниковый период, такое мрачное, депрессивное время. Что известно науке про депрессию неандертальцев?
2: Из античных времен, из Древней Греции, до нас дошли описания депрессии. Что касается эпохи неандертальцев, то никаких документов той поры не сохранилось. Но можно предположить, что поскольку у любых млекопитающих мог быть состояние похожее на депрессию, они были и у неандертальцев. Особенно если неандертальцы предвидели, что когда-то мы, то есть кроманьонцы, их уничтожат, и тогда, конечно, было чего затасковать.
1: Неандертальцы переживали, наверное, вот это вымирание.
2: Безусловно.
1: Прошу, дайте презентацию на экран.
2: Так, добрый день, уважаемые дамы и господа. Но депрессия – это предмет, который заслуживает, безусловно, обсуждения. Это самое частое психическое расстройство всех имеющихся. Депрессии раз в жизни заболевает примерно каждый седьмой человек, и это серьезная болезнь. Но, к сожалению, драматизм депрессии заключается в том, что если у человека она развивается, то многие люди, которые его окружают, считают, что это блажь, надо взять себя в руки, надо отвлечься. Это прекрасная идея – отвлечься от депрессии, но она настолько плодотворна, как отвлечься от острой ишемии миокарда, от того, что происходит развитие инфаркта миокарда. Итак, уважаемые коллеги, надо сказать, что люди считают, они редко это даже считают врачи, что то, что находится в сфере нашей психики, подается нашему с вами волевому контролю. Но вот, к сожалению, если говорить о психиатрии, если говорить о психических расстройствах, даже вроде бы легких, таких как, скажем, некоторые формы страхов, фобические расстройства, либо депрессия, то приходится признать, что то, что угнездилось в нашей голове, то это трудно подается волевому контролю, если подается этому контролю вообще. Ну и порой некоторые серьезные заболевания, такие как, скажем, аппендицит, вылечить гораздо легче, потому что пришел хирург тебе удалил червеобразный отросток, депрессия так быстро уж точно не пройдет. Ну, коллеги, что касается, прошу прощения, коллеги, хотя мы с вами, видимо, коллеги, я привык к врачам во время лекции обращаться. Но вот известный случай, наиболее, на мой взгляд, красивый, когда человеку стоило взять себя в руки. Это Милен Пакет, сейчас я около 40 лет, а история случилась несколько лет назад, когда ей было 30 с небольшим. У нее был страх перед водой. Она поздно вечером, сидя у себя в своей канадской деревне, она живет во франкофонной провинции Канады, в Квебеке, вот отсюда ее такое вот франкофонное звучание ее фамилии и имени. Она напускает полную горячую ванну воды, чтобы согреться. И она боится туда залезть, потому что она боится воды. У нее такая форма фобического расстройства. Ну, дурочка, конечно. Читали бы мы с вами, если бы она не имела диплома университета, если бы она вообще не имела бы довольно высокий IQ. Что она решила? Она решила себя вылечить психотерапией. Она решила взять себя в руки экстремальным образом. И она пересекла Атлантический океан. Она шла 4 месяца, она шла по Северной Атлантике. Из Галифакса в Канаде и дошла до Лориана, Северная Франция. А там ее встречают толпа репортеров. Там встречают ее родные, мама ее прилетела. Вот ее 5-метровая лодка, двухвесельная, без мотора, без паруса и всех средств цивилизации, только спутниковая навигация, спутниковый телефон. Так вот, она боялась воды, и чтобы преодолеть страх перед водой, пересекла Атлантический океан. Здесь довольно серьезные штормы бывают, и волны бывают, в основном 5-этажный дом. Она попала в один из таких штормов, ее лодка перевернулась, и она утопилась за спутниковый телефон. Вот когда под ней были километры воды, страха у нее не было. Она очень злилась, она, конечно, материлась, потому что ну, надо как-то дойти, а без телефона сделать трудновато, без навигации. Но она все утопила, тем не менее, дошла. Кстати говоря, вот наш Федор Конюхов шел гораздо южнее в противоположном направлении. Ну, мужчина умеет устраиваться в жизни. Так вот, она доходит до Северной Франции, там ее встречают. Ей говорят, мадам, что вы думаете о своем рекорде? Она говорит, не пойму, о каком рекорде вы толкуете. Сейчас, говорит она, я чувствую абсолютно рекордсменка мира по страстному желанию принять горячий душ. Ну, не было 4 месяца у нее этого удовольствия. Ей говорят, мадам, может быть, ванна? И тут ее лицо искажается гримасой ужаса. Она по-прежнему боится 300 литров воды в своей горячей ванне. Вот километр воды под ней не боится, Север Атлантики со штормами не боится, а воду в ванне боится. Какой мы с вами делаем из этого вывод? Вывода 2. Ну, во-первых, глупая, не понимает, что нельзя утонуть. А во-вторых, конечно, слабый характер, не может взять себя в руки, правда, преодолеть свои страхи. Депрессия – это придурь, каприз, это не болезнь. Ну да, конечно, в той же мере, в какой является придурь или капризм, любое другое заболевание, включая, скажем, болезнь сердца. И, к сожалению, депрессия, как и многие другие физические болезни, как болезни мозга, она имеет под собой биологические основы, она имеет этиологию и патогенез, то есть причину механизма развития. Я с удовольствием цитирую здесь профессора Николая Григорьевича Незнанова, который возглавляет Российское общество психиатров, который является директором института имени Бехтерева в Петербурге, который говорит, я не вижу принципиальной разницы между депрессией и болью за грудиной. Что имеет в виду профессор Незнанов? То, что и за депрессией, и за стенокардией, как проявление коронарной боли сердца, скрывает биологические причины, это надо лечить лекарствами. Острые стенокардию нужно убирать нитроглицерином, а депрессию необходимо убирать антидепрессантами. Если этого не делать, то человек что с депрессией, что со стенокардией, может раньше времени умереть. И что касается преждевременной смерти, депрессия вносит сюда, к сожалению, довольно серьезный вклад. Частота самоубийств в 20 раз превышает общие популяционные показатели и очень высокий показатель среднего коэффициента летальности. Почему это происходит? Потому что, в числе прочих причин, если мы не лечим депрессии, то ухудшается течение и затрудняется лечение тех болезней, которым депрессия сопутствует. А депрессия часто сопутствует диабету, депрессия часто сопутствует болезням сердца, депрессия часто сопутствует тем болезням, которые лечатся у невролога, скажем, болезнь Альцгеймера или эпилепсия, или состояние после инсульта. Миф номер 2. Депрессию не надо лечить, она пройдет со временем сама. Но с точки зрения классической психиатрии, депрессия – это всегда фаза. Аффективная фаза – это приступ, который развился и который может пройти. Депрессия может пройти через несколько месяцев. Депрессия может пройти через несколько лет. Депрессия может тянуться несколько десятков лет, и при этом качество жизни у пациента будет здорово снижено. Ему будет тяжело. Ну и когда-нибудь она, конечно, закончится. Вот когда человек будет отпевать, то, конечно, депрессии у него при этом уже никакой не будет. Что будет, если депрессию не лечить? Ну, во-первых, депрессия – это четвертая среди всех причин вместе с сердечными болезнями, с болезнями легких, причина снижения трудоспособности, невыходов на работу, либо затруднения работы, если человек до работы все-таки добрался. Депрессия, которая остается без лечения, это изменение морфологии мозга, причем структурное повреждение мозга может быть необратимым. Депрессия, в числе прочих причин, повышает риск развития болезни Альцгеймера. Поэтому нам с вами надо лечить нашу депрессию, если она у нас с вами развилась, ну хотя бы для того, чтобы у нас с вами в позднем возрасте не появилось слабоумие. Ну и поскольку депрессия, если ее не лечат, она ухудшает течение многих заболеваний, включая сердечные болезни, которые сокращают наш с вами век. И поскольку депрессия чревата суицидальностью, самоубийством, смерть при депрессии является средством избавления. Умереть легче, чем терпеть душевные муки. То поэтому депрессия ассоциирована с преждевременными смертями, с увеличением, с уменьшением продолжительности жизни. Депрессия – это просто плохое настроение, миф номер три, надо человека просто развеселить. Но вот вполне может муж нашей пациентки, который лечит у нас в психиатрии, сказать своей жене: ну, послушай, Лена, вот я сейчас взял билеты в Мюнхенскую оперу, вот мы послезавтра с тобой вылетаем, ты отвлечешься, самый лучший билет, летим бизнес-класс, очень хорошая гостиница. Она вправе ему сказать: послушай, Коля, вот у тебя будет болеть сердце или у тебя будет гипертонический кризис, давай мы с тобой сходим в цирк, ты развеешься. Отвлечься от депрессии, такая же плотворная затея, как отвлечься с помощью любого развлечения от какого бы то ни было заболевания. Ну, скажем, у человека перелом ноги, его пытаются развеселить, а у него адские боли, связанные с переломом. Депрессия нередко развивается, эндогенная депрессия, вопреки внешнему благополучию. У человека все хорошо, даже замечательно в жизни, и вдруг у него возникает депрессия. Депрессия не вытекает из контекста его жизни. Ровно так же, скажем, это может произойти, если у человека развилась опухоль, или острая пневмония, или сердечная болезнь. Ну и когда человек страдает серьезно депрессией, у него возникает болезненное бесчувствие, он не реагирует на любые радостные события, и даже на горе он может не реагировать. Если во время депрессии, серьезной, тяжелой депрессии, человек потерял кого-то из близких ему людей, настоящее горе у него появится потом, когда депрессия пройдет. Депрессия – это часто притупление эмоционального резонанса. Ну вот очень хороший пример. Надо выпить, чтобы депрессия прошла. Но беда в том, что алкоголь облегчает душевное состояние при депрессии, при тревоге, при тех или иных психологических коллизиях только в период своего фармакологического действия. Попросту говоря, в период опьянения. Потом все становится только хуже. А у некоторых людей под влиянием алкоголя его депрессивные переживания ухудшаются. Чувства негативные еще больше обостряются. И алкоголь способен мало того, что резко ухудшать отношения, он сам по себе вызывает депрессию и тревогу. Это показано и в исследованиях с участием людей, это показано в опытах на животных. И вот если мы с вами возьмем такую пару заболеваний, которые часто одна болезнь сопутствует другой, там, где алкоголизм, там нередко находится и депрессия. Вот в этой паре каждая из болезней в два раза повышает риск развития другой. Стоит ли при депрессии выпивать? Ну, во-первых, алкоголь – это очень грубая субстанция. Это, пожалуй, самое грубое психоактивное вещество, которое действует на мозг гораздо хуже, чем многие запрещенные наркотики. И если мы начинаем выпивать, у нас с вами, как правило, ухудшаются когнитивные показатели, ухудшается память и внимание. Мы хуже работаем, чем бы мы с вами ни занимались. И если какой-то человек страдает депрессией либо тревогой и с помощью алкоголя пытается облегчить свое состояние, то риск пристрастия довольно высок. Тем более, что у многих больных с депрессией, с тревогой в роду есть больные алкоголизмом, а значит, он уже предрасположен к алкоголезависимости. А самое страшное, алкоголь обладает прямым суицидогенным влиянием. То есть он прямо способствует развитию суицидальных мыслей и суицидального поведения, даже без сопутствующей депрессии. Вот по этому поводу очень хорошо сказал наш американский коллега, психиатр из штата Миннесота, доктор Али со зловещим именем Шахид. Он сказал, что алкоголь смазывает шестерни в суицидальном поведении, приводя движение акт самоубийства. Что здесь имеется в виду? У кого-то из нас с вами есть серьезный повод для того, чтобы уйти из жизни. Но не только депрессия, это могут какие-то жизненные обстоятельства. Но мы боимся с собой что-то сделать, потому что инстинкт самосохранения. Что делает алкоголь? Алкоголь притупляет страх. Алкоголь убирает страх, и алкоголь – это импульсивность, нарушение контроля поведения. И поэтому, если мы находимся в состоянии опьянения, а у нас когда-то были мысли об уходе из жизни, то в состоянии опьянения такая мысль может возникнуть внезапно, резко, и мы сможем ее контролировать. И мы сможем с вами сделать роковой фатальный шаг. И если у человека с депрессией есть суицидальные мысли, есть мысли об уходе из жизни, такому человеку к алкоголю лучше не прикасаться. Людей нельзя сажать на антидепрессанты. Распространенный миф, порой даже от врачей слышишь, это не от психиатров, а от терапевтов иногда. Так вот, уважаемые друзья, если у человека есть депрессия, его необходимо посадить на антидепрессанты, иначе его дела могут быть печальны. В семье графа Льва Николаевича Толстого умерло 5 детей. У Льва Николаевича и Софьи Андреевны было 13 детей. 5 умерло в возрасте до 5 лет, во младенчестве или в 5-летнем возрасте, потому что не было антибиотиков. Потому что до появления пенициллина Флеминга в Северной Америке оставается еще несколько десятилетий. Если у нас с вами есть бактериальная пневмония, нас необходимо посадить на антибиотики, иначе помрем. Если у больного гипертонии есть постоянно высокое артериальное давление, либо оно часто повышается, его необходимо сажать на средства лечения гипертонии, иначе он умрет раньше времени, скорее всего, от инсульта мозга. Если у человека есть депрессия, необходимо сажать на антидепрессант, причем сажать надолго, не меньше, чем на полгода, чтобы его болезнь прошла. И современные антидепрессанты, как бы их ни боялись, как бы их ни демонизировали многие люди, порой даже врачи, они не опаснее тех лекарств, которые применяют терапевт в своей практике. И антидепрессанты не влияют на систему награды. Антидепрессанты – это не героин, не кокаин, не алкоголь, не никотин. Они зависимости не вызывают. Поэтому сам по себе речевой оборот сажать на антидепрессант, он не имеет смысла. Ну вот посмотрите, пожалуйста, два нейрона, две нервных клетки, две клетки головного мозга. Сверху нейрон А, снизу нейрон Б. Между ними так называемый синапс, синаптическое пространство. К этому синапсу, к пресинаптической мембране подходит пузырек везикула, в ней молекула серотонина. Пузырек лопается, молекула серотонина выходит вниз, вот к следующему нейрону, в синаптическое пространство. И курсирует в сторону второго нейрона, к постсинаптической мембране. Вот если они туда дошли, эти молекулы серотонина, у нас с вами все в порядке. У нас хорошее настроение, хороший сон, у нас нет тревоги, наша жизнь благополучна. Что происходит при депрессии? При депрессии не в меру усерден транспортный белок, вот тут написано транспортер. Он захватывает серотонин, как бережливый армейский старшина, и тащит их назад, в пресинаптическую мембрану. Серотонин не попадает на постсинапс. Что делает современный антидепрессант? Он блокирует действие не в меру усердного транспортного белка, он позволяет серотонину дойти туда, куда ему положено дойти. То есть всего-навсего природная нормальная логистика, нормальный природный транспорт серотонина. Вот что делает антидепрессант. Ничего демонического в их действии нет. И, уважаемые коллеги, что нужно иметь в виду? Что в начале применения антидепрессанты, включая самые лучшие, или, может быть, даже в первую очередь самые лучшие, самые эффективные, могут обострять суицидальные мысли. Вот это те риски, которые необходимо принять внимание каждому врачу, пациенту и его родным. В начале терапии за счет стимулирующего эффекта антидепрессанты могут способствовать суицидальности, но потом они суицидальность снижают, потому что если мы лечим депрессию, мы и устраняем связанное с ней желание покончить с собой. Ну вот миф номер 6. Сходи в хоспис, посмотри настоящее страдание, если у тебя депрессия. Но это моралистское суждение, и многие пациенты с тяжелой депрессией признаются своим врачам, что они готовы терпеть любую физическую боль, но не это мучительное бесчувствие. Депрессия мучительна. Чем опасны моралистские суждения? Но дело в том, что человек и так с депрессией, он сам по отношению к себе моралист, он себя ругает, он себя винит в своей слабости, распущенности. Он говорит, возьми себя в руки, он сам себе об этом говорит. Когда мы ему об этом говорим, а он уже много раз пытался это сделать, а ничего не получается, мы снижаем его цену в собственных глазах, мы не усугубляем чувство вины. А чувство вины при депрессии – это катализатор суицидальности. У тебя депрессия, иди поработай. Вот то же самое говорится при алкоголизме. Вот иди поработай, трудотерапия, она тебе нужна. А насколько вообще нужна, так сказать, трудотерапия? Трудотерапия – вещь очень нужная. Кому она нужна? Она нужна работникам больниц. Она нужна работникам революционных центров. Потому что если клиент, который там еще и деньги платит, убирается, копает грядки, помогает в приготовлении пищи, он снимает рабочую нагрузку из персонала. Персонал очень хорошо устроится при этом. Но насколько трудотерапия может помочь пациентам, страдающим, скажем, депрессией или алкоголизмом? На мой взгляд, не насколько. Потому что среди моих пациентов с депрессией и с алкогольной зависимостью полно людей, которые, на мой взгляд, слишком много работают. Или возьмем такую проблему, как депрессия у врачей. Врачи предрасположены к депрессии, поскольку у врачей тяжелая работа, как у полицейских. Врачи много и тяжело работают, у них постоянно высокий уровень стресса, и у них постоянно недостаточная вознаграждаемость со стороны окружения. За любую оплошность главный врач будет ругать, в трудной ситуации главный врач, скорее всего, не поддержит. Депрессия возникает довольно легко. А если врач работает на полторы или на две ставки, его никак не назовешь бездельником. Его не надо лечить трудотерапией, он без того слишком много работает. И о возможности преодолеть себя. Владимир Львович Леви, который когда-то работал у нас в Первом мединституте в клинике имени Корсакова, чем я очень горжусь, Владимир Львович, психиатр, впоследствии ушедший в область психологии, автор очень многих достойных книг. Так вот, он говорит о том, что депрессия – такое состояние, в котором легче выгрузить вагон кирпича, чем взять телефонную трубку. Трудно ответить на звонок. Любое общение в тягость, любое общение является мучительным. Миф номер 8. Депрессию придумала Big Pharma, чтобы продвигать антидепрессанты. Ну да, конечно. А большие расстояния между материками придумали пароходные компании. А потом авиакомпания. Разумеется, конечно. А голод придумали те, кто хлеб испекает. Ну, безусловно, конечно. Да, безусловно, если у человечества есть какая-то проблема, есть какая-то потребность, то всегда найдутся бизнесмены, слабо уж не находятся, которые на этом зарабатывают. Нам хочется есть, вот есть владелец пекарни, который делает свой бизнес, чтобы нас с вами накормить. Если есть инфекционные болезни, то найдется владелец фармацевтической компании, совет директоров, если это большая компания, который дает нам с вами антибиотики, продает их нам с вами, зарабатывая на этом. Благодаря этому мы с вами можем не умереть. Нам с вами нужно друг с другом общаться, но для этого существуют операторы мобильной связи, которые на нас сами здорово зарабатывают. Ну да, это бизнес. Но не владельцы телефонных компаний придумали необходимость нашего с вами общения друг с другом. Они просто этой проблемой воспользовались. И депрессия известна уже с античных времен. Гиппократ ее описывает, в частности, так ее не называют, еще не было этого слова. Ну и, скорее всего, у неандертальцев она тоже была, можно это предположить. И пока не было антидепрессантов, ее было совершенно нечем лечить. А когда антидепрессанты появились, то до 70% пациентов от нее довольно легко выздоравливают. И они становятся здоровыми людьми. Это прекрасный результат, на мой взгляд. И, возможно, применение антидепрессантов – одна из причин того, что депрессия стала гораздо мягче сейчас. Сейчас стало гораздо меньше тяжелых депрессий. Сейчас многие случаи можно лечить амбулаторно, без госпитализации. Ну и, слава богу, ситуация изменилась в лучшую сторону. Вообще, патоморфоз, смягчение многих заболеваний произошел не только с депрессией, со многими психическими расстройствами. Шизофрения сейчас протекает легче, чем протекала несколько десятилетий назад. Ну и не только психические расстройства. И в практике кардиолога многие заболевания стали протекать легче, чем это было когда-то. Или, скажем, вот у ревматологов есть такая болезнь, как ревматизм, болезнь Сокольского Буйо. Она сейчас тоже протекает гораздо легче, чем, скажем, лет 70 назад. Депрессия – причина онкологических заболеваний. Вот, пожалуй, соглашусь. Вот это даже не миф. Это в самом деле так, потому что при депрессии или, скажем, если человек находится в условиях тяжелого стресса, и эта ситуация для него непреодолима, то в этой ситуации может снижаться иммунитет, в том числе противораковый. Но считается, что в организме каждого из нас ежесуточно образуется примерно 14 раковых клеток. Но эти раковые клетки, 14 штук, это довольно много, они убиваются Т-лимфоцитами, клетками-киллерами, слава богу, когда лимфоциты эти активны. Так вот, при депрессии, при тяжелом стрессе иммунитет может снижаться, и тогда активности лимфоцитов-убийц, которые убивают раковые клетки, не хватает, тогда опухоль может развиться. Это в самом деле так, к сожалению. Ну и вообще, если мы с вами возьмем клинику любых серьезных заболеваний, скажем, клинику онкологическую, где лечится злокачественная опухоль, или, скажем, клинику неврологическую, где лечится рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера или эпилепсия, или кардиологию, 10 минут, сейчас я закончу, да, спасибо, или кардиологию, коронарная болезнь сердца, гипертоническая болезнь, там каждый третий пациент, который, скажем, выжил после инсульта, страдает депрессией. Депрессии вообще-то много. И, кстати говоря, эта вот роковая треть, она звучит постоянно в самых разных популяциях. Ну вот недавно была опубликована 4 года назад работа в Соединенных Штатах Америки, где молодых врачей, врачей-резидентов, то есть стажеров, их обследовали на предмет депрессии. Причем был довольно большой период времени, с 1963 года по 2015 год. Так вот, каждый третий американский врач, только тот, который еще начинает свою работу, он еще учится профессии, обнаруживает признаки депрессии. Почему? Потому что очень высокий уровень стресса, очень высокий уровень ответственности. И очень тяжелая работа, очень большие нагрузки. Это вопрос о том, что при депрессии или при алкоголизме, или при любых психических расстройствах нужно пойти поработать. Эти люди без того много работают. Ну и... Если мы говорим о серьезных болезнях, как депрессия, то да, примерно каждый третий. И депрессия, как я уже говорил, она всегда затрудняет течение, ухудшает течение болезни, затрудняет ее лечение. Почему? При депрессии у человека, попросту говоря, опускаются руки. Нет мотивации лишний раз пойти к врачу и принять необходимые лекарства для лечения его сердечной болезни. Ну и, конечно, если мы пациента лечим антидепрессантами, есть много исследований, я не показываю, что течение многих заболеваний становится лучше. Если больной с коронарной болезнью принимает антидепрессанты, у него меньше риск развития инфаркта миокарда, а если инфаркт миокарда все-таки развился, то в постинфарктном периоде антидепрессанты повышают выживаемость больных, меньше летальных исходов.
3: Я завершаю свою презентацию, но вот если мы хотим получить надежную научную информацию, нам, конечно, лучше ее искать не на форумах, лучше ее искать в серьезных научных порталах. Ну вот здесь я привожу несколько наиболее надежных источников. Алан Шацберг и Чарльз де Батиста – это два профессора из Калифорнии, два автора великолепного руководства клинической психофармакологии, 9-е издание прошлого года. Очень хорошая книга. Или вот, скажем, Оксфордский учебник психиатрии, Дэвид Сэмпл и Роджер Смит, тоже 19-й год, 4-е издание, тоже книжка очень хорошая. Вообще, если мы хотим получить наиболее надежную медицинскую информацию, но вот пока ее можно, наверное, найти только на английском языке. Вот на русском как-то вот немножко посложнее.

0: до 2020 года. Я ему вчера назначил антидепрессант. Да, такие диагнозы порой можете себе поставить, но все-таки, если есть любые сомнения, или даже если вы убеждены в том, что у вас депрессия или любое другое расстройство, лучше пойти к врачу. Лучше пойти к двум-трем врачам, сопоставить мнение. И лучше, конечно, как это нередко бывает, у наиболее взыскательных и умных пациентов, лучше изучить вопрос о том, как, скажем, лечится пневмония, о том, как, скажем, лечится ангина, или как лечится гипертоническая болезнь, прежде чем идти к врачу. Ну и посмотреть, что вам скажет врач. Потому что вот если, скажем, врач по гипертонии значит папаверин, ну, конечно, вряд ли стоит дальше получать от него помощь. А вот если, скажем, зайдет речь о сартанах, вот, о которых говорил сегодня Алексей, хотя, на мой взгляд, они отнюдь не отменяют ингибитор ФВФ и других средств лечения гипертонической болезни, тогда это, видимо, серьезно, доктор ему может довериться. Что касается психиатрии, ну да, к сожалению, обращение к психиатрам – это стигма. Это удар по самолюбию, по репутации. И иногда, если мы приходим в государственное учреждение, нас сами могут поставить на психиатрический учет. Это может потом осложнить нам жизнь. Поэтому лучше все-таки идти вот не в государственную больницу, куда можно идти, там, куда можно ехать по скорой помощи при наличии острого психоза, когда деваться больше некуда. А с депрессией, с паническим расстройством, с другими не психотическими, то есть не тяжелыми расстройствами, лучше, конечно, пойти к частному врачу или пойти, скажем, к врачу в какое-то академическое институтское учреждение, там, институт сербского, куда-то еще, где работают специалисты и где в этом федеральном академическом учреждении нет постановки пациентов на учет. Тогда это не будет иметь для вас социальных последствий.
1: Пожалуйста, задние ряды меня сейчас интересуют. Я вижу... Вот если вы пойдете слева от меня, там поднимают какой-то небольшой плакат. Видимо, очень важный вопрос. Пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня Татьяна зовут. У меня вопрос, почему некоторым людям так трудно подобрать антидепрессанты? Они мучаются, перебирают врачей, препараты, но по-прежнему им не помогает. Что им делать?
0: Добрый день, Татьяна. 70% пациентов реагируют на антидепрессанты в той или иной мере. 30% депрессии являются фармакорезистентными, то есть они не реагируют на лекарства. И здесь необходимо перебирать разные препараты, здесь необходимо добавлять к антидепрессантам что-то еще. Ну, скажем, некоторые антипсихотики могут аугментировать, усиливать действие антидепрессантов. Но есть целые специальные протоколы преодоления резистенции к антидепрессантам. Есть транскраниальная магнитостимуляция, есть другие способы воздействия альтернативного наряду с антидепрессантами. Но это сложная задача, да. Здесь нужна работа профессионала.
1: Пожалуйста, балкон. Пожалуйста, балкон. Но поскольку там так много огоньков, то выберите, пожалуйста, какой-нибудь самый яркий огонечек.
3: Здравствуйте, зовут Борис, я из Москвы. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу состояния депрессии. Как вы считаете, это больше заболевание или симптоматика какого-либо другого тяжелого состояния?
0: Борис, добрый день. Но бывает и так, и этак. Депрессия чаще всего встречается в виде самостоятельного заболевания. Ее необходимо лечить, так ее положено лечить. А иногда депрессия является спутником, сопутствующим расстройством при других заболеваниях, и она нередко маркирует, обозначает собой наличие другого расстройства. Ну, например, рассеянного склероза, или эпилепсия, или другого заболевания мозга. Причем в клинике тяжелых нервных болезней депрессии так много, и она настолько бывает выраженной, что возникает впечатление, что два заболевания растут из одного корня. И тогда нужно лечить основное заболевание, и нужно лечить сопутствующую депрессию. Вот так, пожалуй, да.
1: Так, пожалуйста, давайте дадим микрофон. Опять я вижу две руки, но там еще есть одна рука. Для разнообразия дадим однорукому делегату, пожалуйста. Далеко убежали вы, куда вы? Вернитесь. Вот, да. Нет, ну ладно. Давайте кому-нибудь, прошу.
4: Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я из Москвы. У меня такой вопрос. Когда вы рассказывали про врачей, вы рассказывали, что у них очень вредная, стрессовая такая профессия, и это является, ну, как бы таким стартом и повышает вероятность развития депрессии, но в то же время депрессия – это как бы неправильная работа вот, с захватом обратного серотонина. Вот расскажите, как именно факт,

0: факторы нашей жизни могут влиять на этот процесс? Почему это является началом и стартом депрессии? Спасибо.
1: Анастасия, то есть, если я правильно понял ваш вопрос, почему из-за тяжелого стресса нарушается трансмиссия серотонина, да? Я не знаю. Но нарушается. А почему, к примеру, стресс может запустить гипертоническую болезнь, при которой, по мнению уважаемого генерала Алексея, нужны сартаны и больше ничего другого? Ну, разные нужны препараты, считаю я. Но, видимо, Алексей знает лучше. Вроде под влиянием стресса гипертония запустилась. Я не знаю, почему это происходит. Но потом гипертонию нужно лечить, независимо от того, откуда она взялась. Как и любое заболевание, которое может иметь разные причины. Кстати говоря, до 40% случаев шизофрении тоже провоцируется внешними обстоятельствами, тоже стрессом. Почему? Я не знаю почему. Ну, как-то вот это происходит.
2: Слушайте, у меня родился опрос экспромт. Поднимите руки, у кого сейчас нет депрессии? Спасибо. Тогда где-то там был какой-то такой плакат. Вот, на заднем самом ряду девушка машет кофтой. Дайте, пожалуйста, микрофон. Представляйтесь.
3: Меня зовут Наталья, я из Москвы. И у меня такой вопрос. Как вы относитесь к лечению электрошоком в депрессии? Потому что я слышала, что этот метод дает положительные результаты даже при лечении у беременных.
1: Наталья, добрый день. Хороший вопрос. Спасибо. Кстати, это плохая привычка у меня, говорить хороший вопрос. Это пример, вот мы с вами сидим в кафе или в ресторане, что бы ни заказали, официант скажет, отличный выбор.
2: То есть вопрос не очень хороший, вы хотите?
1: Вопрос замечательный, просто мне не нужно к ней реагировать стереотипно. Наталья, смотрите, какая штука. Вот начну с конца вашего вопроса. Что касается беременности. Антидепрессанты, современные антидепрессанты в разные периоды беременности могут быть сравнительно безопасными. У эмбриона есть критические периоды, когда для него опасны любые внешние воздействия, включая антидепрессанты. Но вот алкоголь, табак гораздо опаснее, чем антидепрессанты. Но, в принципе, следует, конечно, признать, что во время беременности лучше никакие лекарственные препараты, включая антидепрессанты, не принимать, потому что это может оказать неблагоприятное влияние на развитие эмбриона. И тогда нужны какие-то мощные способы лечения, не лекарственные. Электросужотерапия, например, которая широко используется во всем мире. Электросужотерапия во всем мире в последние десятилетия стала применяться значительно реже, чем, ну, скажем, было лет 40 назад. Сейчас ЭСТ реже применяют в Америке, реже применяют в Канаде, в Японии, в Евросоюзе и в Российской Федерации. У врачей не поднимается рука лечить людей электричеством, когда есть современные лекарственные препараты, которые заведомо лучше переносятся. Но в чем есть некоторая сложность? Бывает тяжелая психотическая депрессия, депрессия с бредом. Бывает депрессия, которая сопровождается психотическими идеями, не подлежащими коррекции. И вот именно психотическую, тяжелую депрессию рекомендуется во всех клинических руководствах, включая клинические рекомендации ВОЗа, лечить именно электросужотерапией. Почему? Потому что она на них лучше отреагирует, такая тяжелая депрессия, чем на антидепрессанты. И на антидепрессанты реагируют примерно 70% людей с депрессией. При психотической депрессии, не при любой, а вот именно при наиболее тяжелой депрессии, там до 90%, 80-90% случаев показывают смягчение симптомов под влиянием электросужотерапии. И еще антидепрессанты выстреливают через 2-3 недели. Ну, в среднем, примерно так они работают, если они вообще работают. ЭСТ работает в первые же часы после проведенной процедуры. Хотя, конечно, метод звучит довольно зловеще, и без очень серьезных показаний лучше, конечно, ЭСТ не применять.
2: Спасибо. Так, давайте, пожалуйста, с правой стороны дадим микрофон. Вот кто-то там такой креативный перформанс устраивает с буклетами. Давайте дадим микрофон за креативность. Там юноша, по-моему, да? Дайте микрофон юноше. Причем да не тот, который размахивал буклетом, но...
4: Ну, ну да. Меня зовут Никита, я из Москвы. Мне хотелось задать вам вопрос. Есть ли какая-то привязка к возрасту депрессии? То есть ли момент, когда вот у людей особенно обостренная эта депрессия? То есть там, в студенческом возрасте или уже в более пожилом? У меня ее нет, так что...
1: Никита, добрый день. Очень интересный и непростой вопрос. Сейчас пытаюсь на него найти ответ. Депрессия может развиваться и в детском возрасте, и в зрелом, и в молодом, и в пожилом. И при этом депрессия имеет разные проявления. Я бы скорее стал говорить о пиках не депрессии в разные периоды. Я бы скорее говорил бы о пиках суицидальности. В смысле суицидальности опасен подростковый возраст и очень опасен пожилой возраст. Подростковый возраст по целому ряду причин, пожилой возраст, поскольку человек чувствует себя нездоровым, поскольку он нередко страдает разными заболеваниями, ну и вообще одинокая старость – это очень трагическая тема, когда человек одинокий, когда он не получает социальной поддержки, когда он чувствует, что его дни, скорее всего, уже будут непродолжительными, вот здесь легко возникает мысль о самоубийстве, даже без депрессии. Что касается депрессии в разном возрасте, ну, это разные модели лечения. И если, кстати говоря, мы говорим о детском и подростковом возрасте, вот здесь тот случай, когда депрессию у ребенка надо лечить не антидепрессантами. Лечение детской депрессии необходимо начинать с психотерапии. Антидепрессанты детям не очень хорошо помогают, и чем младше ребенок, тем антидепрессанты менее эффективны, но при этом дети довольно чувствительны к их побочным эффектам. И поэтому необходимо начинать лечение детской депрессии и с психотерапии, только потом запускать, возможно, прием антидепрессантов. Антидепрессанты, кстати говоря, в детском возрасте скорее влияют на тревожные расстройства. Они могут помогать при обсессивно-компульсивном расстройстве. И вот у нас есть в стране два антидепрессанта, которые зарегистрированы для ребенка, начиная один с 6 лет, другой с 8 лет, для лечения ОКР. Обсессивно-компульсивное расстройство, лечение тяжелых навязчивостей, но не для лечения депрессии.
2: Пожалуйста, балкон. Красный огонек, если я не ошибаюсь. Он исчез.
5: Здравствуйте, Игорь, Москва. Скажите, пожалуйста, а есть ли какой-то вот чек-лист, подобный самоопределению для инсульта касательно депрессии? Есть что-нибудь такое? Спасибо.
1: Да, добрый день. Есть специальные клинические шкалы, но вот есть шкала тревоги, есть шкала депрессии, есть шкала Монтгомери-Асберг, шкала Гамильтона. Ну, их много, шкала Бека, которая позволяет неврологам, которых лечит пациента после инсульта, выявлять симптомы депрессии. Да?
2: Существует? Так, пожалуйста, микрофон.
1: Это универсальная шкала для любой депрессии, не только для депрессии, которая связывается у пациента с инсультом.
2: Прошу.
6: Юрий, меня зовут Константин Ковалев, я врач-психиатр. Прокомментируйте, пожалуйста, следующий тезис. Недавно, в 2015 году, вышла книга Петра Гетше «Deadly Psychiatry and Longitudinal Denial», которая, ну, скажем так, значительно жестко критикует применение антидепрессантов. Из российских психиатров публично на эту тему высказывается только ваш друг Владимир Менделеевич, который выступает жесткой критикой этой книги. Мне интересна ваша позиция. Как вы можете прокомментировать эту работу, учитывая авторитет Петра Гетше, как ученого мирового уровня, основателя Кохрейна, человека, благодаря которому, в принципе, Кохрейн получил мировую славу? Дайте, пожалуйста, ваш комментарий.
1: Константин, добрый день. Сложный вопрос, но я думаю, что эта история – это самая большая трагедия, вообще самая неприятная история в биографии кохрейновского общества. То есть человек, который основал это движение, но который, по сути дела, сделал его мировым брендом, научным, весьма авторитетом, он потом изменил его же принципам. Ну, так бывает, да. Человек вдруг был атеистом, а потом уверовал. Или наоборот. Вот здесь, примерно, такая же самая история. Ну, Те аргументы, которые приводятся в этой книге, я полностью здесь согласуюсь со своим другом и коллегой, профессором Леонидовичем Менделеевичем, они не имеют должного научного обоснования. Ну, в чем ошибка? Но если мы сейчас вот найдется какой-то физик, который будет оспаривать ньютоновскую механику, причем не с позиции Эйнштейна.
2: Лучше говорить в микрофон и кратко.
6: Я изучил эти тезисы, он приводит достаточно качественные исследования. Если вы читали исследование 2003 года Джоанна Монкрифт с активным плацебо, где по шкале Гамильтона мы не достигаем даже субклинического эффекта. Как вы прокомментируете это исследование, если вы читали эту работу, если вы с ней знакомы? Ну, я надеюсь, что ваш комментарий, он имеет неоценочное суждение, вы непосредственно изучали эту работу. Как вы можете прокомментировать этот тезис?
1: Я эту работу не читал, я знаю о ней, я знаю ее тезисы. Я видел выдержки из нее, но тому, что приводит в этой книге упомянутый вами специалист, он же прописать другие исследования, которые говорят о совершенно других результатах. Или, скажем, наблюдения многих психиатров, включая мой собственный клинический опыт. Хотя мнение эксперта, мое мнение, оно имеет очень низкий рейтинг. Конечно, это не серьезный метаанализ, это не отдельно взятое рандомизированное контролируемое исследование, всего лишь мое мнение, всего лишь мой опыт. Но, тем не менее, тому, что представлено в этой книге, можно противопоставить очень многие исследования, которые говорят о совершенно противоположном.
6: Если у вас есть желание, я предлагаю организовать...
2: Сейчас не дискуссия происходит, вы задаете вопросы. Спасибо. Пожалуйста, последний вопрос. Молодой человек, который машет буклетом прямо напротив меня.
7: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Павел, город Тверь. Человеческий мозг является многомиллионным таким, в течение многих миллионов лет, продуктом эволюции, в которой было заложено очень много механизмов, предохраняющих владельца мозга от повреждений. В связи с этим вопрос, что эволюционно человек приобрел для защиты от депрессии? Поскольку трудно представить, что неолитически наш предок впадал в депрессию из-за того, что жена уходила от него в соседнюю пещеру, да, или он переживал смерть половины своих детенышей. Наверняка что-то эволюция на этот счет придумала. Спасибо большое.
1: Ну, Павел, наверное, что-то придумала, но вот, наверное, сама миндалина, которая лежит в подкорковой области нашего с вами мозга, как владельцев нашего с вами мозга, очень хорошее выражение, очень удачное. Да, миндалина берет на себя негативные эмоции, да, миндалина перерабатывает негативный эмоциональный опыт и, наверное, позволяет нам с вами справиться со стрессами, не всякий раз депрессия заболеть. Ну, слава богу, депрессия заболевает всего лишь каждый, примерно седьмой в популяции. Причем женщин в два раза чаще, чем мужчины. Но не всегда эти механизмы дают надежную защиту. Любая защита может быть пробита. Как, скажем, у нас с вами в течение эволюции формировался иммунитет, но и он дает сбой. Мы с вами можем заболеть инфекционным заболеванием или раком, или чем-то еще, при котором не всегда срабатывает иммунная защита.
2: Юрий, вам предстоит выбрать лучший вопрос из 10. Я могу напомнить все 10. Угу. Значит, о самоврачевании и врачах, о самодиагностике и суждении окружающих, о подборе антидепрессантов, о том, заболевание или депрессия, влияние стресса на возникновение депрессии, лечение электросудорожной терапией, возрастное обострение, чек-лист для определения депрессии, критика антидепрессантов, мнение о книге и эволюционная защита от депрессии.
1: Ну вот мне очень понравился вопрос, это было с верхнего яруса, о том, что иногда приходится подбирать антидепрессанты, и все они не работают. Вот это очень серьезная проблема, да.
2: Спасибо. Это автор вопроса с балкона получит книгу «Наука о конце света».
1: Но все вопросы были хорошо интересны.
2: Наш уважаемый докладчик, вам наши подарки, в том числе такой недепрессивный пингвинопитек мыслитель. На экране сейчас должен появиться скетч Юлии Родиной.

0: Привет, любознательный! С вами Затевахин о животных, и я Иван Затевахин.
1: Здравствуйте, друзья, и здравствуйте, хейтеры. Я Игорь Затевахин. Просматривая социальные сети, я на страничке «Образовач» ВКонтакте прочитал интересный вопрос под нашим выпуском о кошке. Звучит он так. Почему волки не выступают в цирке?
0: Это почему не выступают? Я не фанат дрессировки и содержания животных в цирке. Считаю, что в 21 веке это не совсем правильно. Но когда еще ходил в цирк, а это было очень давно, видел там волка. Боюсь ошибиться, по-моему, были волки и в уголке Дурова. Впрочем, не важно, где были. Важно то, что, на мой взгляд, смотрелись они бледно. Особенно на фоне дрессированных собак. А волка с большой собакой очень легко спутать, между прочим. Поэтому волков не особо ценят в цирке. Но вот я так считаю. Я тебе ответил? Давай тогда вообще выведем цирк и цирковую дрессировку за рамки обсуждения. Там свои понятия. Но действительно, волки дрессируются хуже собак, хотя с некоторыми оговорками. Бывают исключения, и связаны они в основном с волчицами. То есть отдельные волчицы неплохо обучаются. Об этом писал еще создатель современной этологии Конрад Лоренц. Но не для цирковой дрессировки.
1: Нет, а что не так с волками? Есть же современные методы дрессировки. О них кричат юные собаководши на страничках социальных сетей. Дескать, с их помощью можно дрессировать кого угодно.
0: А давай все по порядку. Тут и про методы дрессировки ты спросил, и про вопрос, кого и как дрессировать.
1: Давай. Пункт первый. Современные методы дрессировки.
0: Ну, то, что вышеупомянутые девушки называют современными методами дрессировки, на самом деле в том или ином виде оперантный метод обучения, разработанный на базе исследований механизмов поведения Бересом Скиннером и его последователями в начале 20 века. Дедушка Скиннер, базируясь на павловской теории условных рефлексов, говорил, что поведение подкрепляется его поведение последствиями. То есть, если давать кусочек колбасы за то, что собака садится, она и будет садиться. Вкусная колбаса – хорошие последствия поведения. Напомню, что вот Скиннер, отец-основатель бихевиоризма, скажем, чтобы выработать у голубя поведение избегания, то есть, чтобы голубь убегал, он дул ему в глаз струей воздуха.
1: Представляю, что бы из него сейчас бы сделала зоозащита.
0: Ну да. Но если Скиннеру надо было, чтобы голубь кружился, он поощрял его семечкой. Чередование положительных и отрицательных подкрепляющих воздействий – это же, по сути, контрастный метод дрессировки из советского учебника по служебному собаководству. Но я сразу оговорюсь, Скиннер не придумывал метод дрессировки. Он придумывал метод исследования поведения, и в процессе чего придумал остроумный метод условного подкрепления. Мы о нем говорили в ролике о глухой касатке Морган. Оперантный метод с условным положительным подкреплением действительно сейчас чрезвычайно популярен. И надо сказать, для дельфинов, ластоногих это единственный правильный, а для целого ряда пород собак еще и эффективный метод. Но для некоторых собак рабочим является классический оперантный контрастный метод с преобладанием пряника, когда после отрицательного воздействия и последующего выполнения собакой нужного поведения следует положительное подкрепление, положительное подкрепляющее воздействие, социальное или пищевое. То есть пряник вместе с поглаживаниями и одобрительными текстами.
1: Ну, давай дальше. Если метод такой проверенный и эффективный, почему он не работает с волками?
0: Давай переформулирую его таким образом. Применяя оперантный метод, можно ли с любым животным добиться того, чего ты можешь добиться с собакой? Бихевиористы, так называют последователи Скиннера, считают, что вообще все поведение работает по принципу стимул-реакция, а тренер или жизнь только выбирает правильное подкрепление. Но на практике все сложнее. Поведение сложнее этой простой формулы. Есть множество других факторов, определяющих поведение животного, потребности, мотивации, особенности его социального поведения. Это все нужно учитывать. То, что работает с крысой, сложно применимо к шимпанзе. И то, что работает с собакой, не работает с волком. А какие животные дрессируются лучше прочих? А вот раньше считалось, что те, которые живут в группах. Однако, как выяснилось, домашние котики, которые в целом куда менее социальны, чем львы, с помощью оперантного метода дрессируются лучше. Оказывается, домашние животные как-то проще обучаются трюкам. Собаки, кошки, крыски, хомячки. Отличные результаты дает работа с положительным условным подкреплением и с дельфинами, и с ластоногими, я говорил выше. Но грозных хищников в зоопарках с помощью этого метода удается приручить разве что к так называемому ветеринарному тренингу. То есть давать лапу для осмотра, забора крови. Животных учат открывать пасть, поворачиваться боком. Ну и в этом духе. Понятно, что зоопарку больше и не нужно. Но практика человечества показывает, что это все, чего можно добиться с дикими животными, используя лишь положительные подкрепления. Резюмирую, как средство тренировки этот метод работает. Животным в зоопарке он нравится. Они любят учиться. Как же одни положительные эмоции, и в жизни происходит что-то новенькое. Но нужно признать, что он имеет ограничения.
1: То есть ответ – у волка невозможно выработать навык, да?
0: Ну, давай будем точны. Наверное, используя положительные подкрепления, только положительные подкрепления, в общих чертах можно. В смысле того, что всегда есть вероятность отказа. И это, строго говоря, не навык, а элемент или цепочка элементов поведения, выполняемых по команде. И волк никогда не сможет демонстрировать навык так же стабильно и четко, как это делают полицейские собаки. По много раз и стереотипно. Даже выращенный человеком волк в процессе дрессировки когда-нибудь может решить, что зачем ему прыгать через обруч за какой-то кусочек, если можно этот кусочек отнять. Не надо недооценивать способность волка, коллективного хищника, анализировать ситуацию. Ни в коем случае. На мой взгляд, если не брать внешнее многообразие, то единственное серьезное отличие собаки от волка как вида как раз и заключается в том, что собака, домашнее животное, в любом случае подстраивается под человека. Это ее видовая стратегия. Не получится отнять кусочек колбасы, а сильная собака может попробовать это сделать. Она с удовольствием станет его зарабатывать. И даже придумает для этого какой-нибудь хитрый способ. Приведу для иллюстрации вот такой пример. Любой профессионал скажет, что обучение животных для съемок в кино штука сложная, но она куда проще, чем, допустим, выработка каскада трюков для соревнований по танцам с собакой.
1: О, чувствую это лирическое отступление.
0: Да, если помнишь, был у меня старший товарищ Тариэл Варламович Габидзашвили для своих тарик. Великий дрессировщик, в том числе в кино. Он, кстати, умудрился в фильме «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» заставить пару сотен котиков одновременно бежать в нужном направлении. То есть он был ас из засов по части дрессировки. Но, чтобы облегчить обучение волков для трюков, что, казалось бы, для такого мастера вообще не проблема, он завел крупного жесткого кобеля, метиса кавказской овчарки и московской сторожевой. А скажу тебе, в годы моего детства, это было тогда, это были реально самые жесткие, бескомпромиссные и мощные караульные собаки, которых на выставках собак дядьки в ватниках и кирзовых сапогах подвое водили на цепях-растяжках. И смысл действий тарика заключался в том, что, во-первых, крупный кобель был для волков с самого детства непререкаемым авторитетом, и он оставался таковым даже тогда, когда они выросли. Он же помогал поддерживать авторитет тарика, то есть он поддавливал волков. Оказалось, что любой трюк, который необходимо было выучить, ну, может, за исключением сцены борьбы человека и волка в фильме «Живые и мертвые», так вот, такой трюк проще всего было выполнять при участии бдительного пса. Но я допускаю, что и сцена борьбы снималась под его присмотром. То есть собака всегда выполняла когда роль посредника между человеком и волками, а когда и роль авторитетного охранника, при котором волки вели себя скромно и не позволяли себе вольностей. Даже при отработке простейших трюков. О чем это говорит? О том, что волки чрезвычайно умны, хитры, себе на уме, и у них всегда может появиться мысль не выполнить требования человека, а сделать что-то еще. Экспериментально доказано, что когда нужно принимать решения самостоятельно, они решают задачки лучше домашних собак. Но ловчить и хитрить в присутствии старшего псатарика эти волки не решались.
1: Хорошо, если они такие умные, почему они обучаются хуже собак? Даже расширю вопрос. Почему некоторые животные дрессируются хуже других?
0: Это не значит, что они хуже обучаются. Обучение – это более широкий процесс, нежели дрессировка. Обучение – это естественный процесс вообще на всю жизнь. А дрессировка, она человеком осуществляется. Я повторю, собаки и другие домашние животные, потому и домашние, что получают выгоду от сосуществования с человеком. Поэтому их поведение на уровне эволюционной стратегии заточено на взаимодействие с человеком. Естественно, что этим нужно уметь управлять, но собака изначально готова управляться. Такова ее биологическая особенность. Суки, как я говорил уже, в отличие от волчицы, для воспитания щенков даже кобель не нужен, есть человек. А волки воспитывают детей парами. И что важно, человеку волки изначально никак не друзья. И те, и другие хищники, конкуренты за добычу. Те волки, которые захотели получать выгоду от проникшей 60 тысяч лет назад в Евразию очередной волны Homo sapiens, и которые решили перестать с человеком конкурировать, те волки прилепились к нему, снизили межвидовую агрессию по отношению к двуногим и стали собаками.
1: Значит, те, которые продолжали смотреть на людей волком, остались волками, конкурентами, которые порой человека рассматривают, ну, как врага и добычу.
0: Совершенно точно. И у них нет никаких эволюционных основ для взаимодействия с человеком, как у тигра или льва. У собак в процессе эволюции выработался механизм гормонального окситоцинового подкрепления привязанности к человеку. А у волков, тигров, львов, тем более леопардов, нет такого механизма. Недаром у наших предков так часто на черепах встречаются аккуратные дырочки от их зубов. Теперь вопрос, а может ли совсем без насилия и всегда, стабильно, а не в отдельных известных случаях, жертва управлять добычей, без постоянного давления на животное? Ответ, это вряд ли, как говорил товарищ Сухов из «Белого солнца пустыни».
1: А вот выдры, они же и умные, и человека как добычу рассматривать не могут. Ну, не дрессируются. Почему?
0: Ты о том, что их редко дрессируют? Ну, во-первых, не стоит вестись на их мимимишный вид. Это исключительно подвижные, причем часто стайные хищники с высоким уровнем как внутривидовой, так и межвидовой агрессии. И то, и другое для дрессировки не очень удобно. И они настолько подвижны и энергичны, что очень сложно работать с ними, выделяя и подкрепляя нужные элементы. У выдр все быстро и все меняется. Они в силу своей биологии очень ориентированы прежде всего на своих собратьев. Во-вторых, опять-таки, если удается дрессировать отдельные экземпляры, начинать воспитывать их нужно в период ранней социализации. А так у выдры нет особых резонов работать с человеком. Причем из выдр лучше всего обучаются каланы, которые не такие шустрые и не такие стайные, ориентированные на свой выдровый коллектив, как их собрать. В общем, как не стой на ушах, а с недомашними видами добиться того, чего ты добиваешься с собаками, и при определенной настойчивости даже с кошками невозможно.
1: Окей, тогда ответь за дельфинов. Они-то прекрасно дрессируются.
0: Это интересный вопрос. На самом деле с дельфинами не так все просто. Во-первых, с чисто эволюционной точки зрения, кроме последней, ну, пары тысяч лет, человек не был для них ни другом, ни врагом, ни кем. Поэтому, кстати, усатые киты были почти истреблены. У них не было естественных форм защиты от человека. Наоборот, все, что выработала у них эволюция, а именно привычка скучиваться во время опасности, не бросать своих, вот это все использовалось китобоями. И используется сейчас, увы, там, где есть промысел. И это черная страница человечества. В общем, у дельфинов нет изначально никаких взаимоотношений с человеком и никаких адаптаций к сосуществованию с ним. И как только они начинают понимать, что от человека, который для них в этой ситуации выступает как добрый, ну, инопланетянин, можно получить от него какую-то выгоду, игру или еду, они охотно идут на контакт и обучаются за счет своих мозгов, которых у них, и мы говорили об этом, чисто физически больше, чем у нас, и мозги эти не менее технически сложны.
1: Имеются в виду дельфинарии?
0: Пока нет. Я о том, почему их легко дрессировать. Речь о том, что дельфины и в дикой природе очень быстро и пластично приспособились извлекать выгоду из соседства с человеком, там, где эта выгода есть. Вот когда людей не было, дельфины сопровождали могучих усатых китов, катаясь на их носовой волне, а теперь катаются на носовых волнах кораблей, когда сообразили, что это можно использовать как-то. Касатки научились воровать рыбу непосредственно из тралов. И та же история с афалинами. Афалины научились брать рыбу из ставных неводов. Известна история с бразильскими рыбаками, которых афалины вовлекают в рыбалку. У рыбаков сети полны, потому что афалины в них загоняют рыбу, которую они же едят. Но, кстати говоря, куда в меньших количествах, чем получают люди. Ну а люди, соответственно, получают рыбу. В Амазонии в одной деревне научились в целях привлечения туристов приманивать амазонских дельфинов иней. Просто подкармливая их, как это делают безумные люди, которые подкармливают медведей на свалке.
1: Но медведь, когда не получит еды, оторвет голову и кормящему, и смотрящему, что бывает регулярно. Он ведь опаснейший хищник.
0: Верно. А иней, не получив еды, просто уплывут. Они не рассматривают людей как добычу, как врагов, а просто используют их. Так же, как люди используют их. И те, и другие одинаково поведенчески пластичны. С дельфинами случались еще более сенсационные случаи сотрудничества. Ольга Филатова в статье на «Элементах.ру», основываясь на исторических документах, описывает плотоядных касаток позапрошлого века, которые у берегов Австралии сотрудничали с китобоями. Они призывали их на помощь в поимке китов. Китобои выходили в море, убивали китов и оставляли касаткам возможность есть китовый язык и губы. А касаткам, в принципе, больше ничего и не надо. Вот такая традиция у китобоев называлась законом языка.
1: Поэтому делаем вывод. Причина успешной дрессировки дельфинов примерно та же, на которой основывается успешная дрессировка собак. Как только они понимают, в чем их выгода от общения с человеком, как заработать еду, заставить человека кормить их, общаться с ними, дрессировка становится эффективной.
0: Точно. При этом есть и разница. Позволю предположить, что дельфины, если и привязываются к человеку, то в процессе обучения. У них эта связь вырабатывается в процессе работы с человеком. А собаки, и это точно совершенно, изначально настроены на привязанность к людям. Опять повторю, это их собак эволюционная особенность. В общем, важное отличие волка от дельфина, почему волк вроде такой близкий, почти собака, дрессируется хуже собаки и хуже дельфина. И это следует подчеркнуть. Волк – плотоядный хищник. Изначально враг и конкурент человека. А для дельфина человек выходец из другой реальности, которую можно использовать в своих целях, когда он с этой реальностью сталкивается. Ну, у меня все. Спасибо.
1: Подводим итоги. Почему волки хуже дрессируются и не выступают в цирке? Первое. Домашние животные изначально дрессируются лучше диких, поскольку для этого есть эволюционная основа. Второе. Универсальных, действующих как волшебная палочка методов дрессировки не существует. Третье. Плотоядные наземные хищники взаимодействуют с человеком и хуже дрессируются, чем хищники морские, потому что человек для них враг и конкурент. На этом все. Пишите, комментируйте, ставьте лайки, колокольчики, не забудьте подписаться и задать вопрос Ивану Затевахину прямо сейчас. Пока.
2: Пока ты нужен, к тебе будут иметь честь. Дай сласти, сможет и встать, и сесть. Походу, вопрос-то в выгоде исключительно весь. Как видно, что-то нашенское в них таки тоже есть.

0: Да, нам далась победа нелегко. Да, враг был храбр, тем больше наша слава. Из стихотворения Константина Симонова «Танк».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем киноэпопею «Освобождение». И у нас в гостях кандидат исторических наук, военный историк Алексей Исаев. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте.
0: «Освобождение» – киноэпопея из 5 фильмов о Великой Отечественной войне режиссера Юрия Озерова, снятая совместно несколькими странами по сценарию Юрия Бондарева и Оскара Курганова. Съемки проходили в период с 1967 по 1971 год, а с 68 по 72 ежегодно на экраны выходила очередная часть киноэпопеи. В сюжете картины задействованы более 50 исторических персонажей. Фильм первый «Огненная дуга». Картина рассказывает об одном из переломных сражений войны – Курской битве и танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года. Фильм второй «Прорыв». Картина посвящена битве за Днепр и наступательной операции советских войск в 1944 году. В центре этого фильма судьба батальона, сражавшегося на этом плацдарме. Фильм третий «Направление к

0: Берлину штурм Зиеловских высот. В это время происходит Ялтинская конференция, в ходе которой главы государств-победителей строят планы о послевоенном устройстве мира. Фильм пятый «Последний штурм». Картина рассказывает о взятии Берлина и непосредственном штурме Рейхстага.
1: Сложно обсуждать такой масштабный проект, на котором, наверное, выросли практически все взрослые люди. И каждый, кто хочет изучить историю Второй мировой, наверное, смотрит этот фильм в первую очередь.
2: Ну, я тоже, я начинал в детстве смотреть, но потом каждый раз я вот несколько раз пересматривал на разном уровне собственного знания.
1: И каждый раз что-то новое для себя открываю.
2: Да, каждый раз что-то новое. В какой-то момент мне даже такая мелькнула мысль, сдается мне, что это была комедия. То есть там такие несуразности определенные. Но потом я понял, почему выстраивали именно так, а не иначе. Но в целом это, да, это эпопея, которую вряд ли удастся повторить в обозримом будущем. Просто по масштабам съемок, по масштабам привлечения актерских кадров. Это вряд ли это будет повторено когда-то. Поэтому это в любом случае останется в истории кинематографа и в кинематографическом освещении Второй мировой войны.
1: Ну и, наверное, поскольку там Юрий Бондарев участвовал, это один из самых лучших специалистов по
2: кинематографу. Ну, он безусловно, именно как писатель, да. Но надо понимать, что основу освобождения составляли мемуары. То есть они выстраивали сюжет по мемуарам. Ну, плюс, может быть, какие-то исторические исследования, но ядро – это экранизация мемуаров при всех там и плюсах, и минусах.
1: Ну, и невозможно, наверное, повторить, потому что консультантами были люди непосредственно, которые были причастны к Второй мировой.
2: Да, да. Вот меня больше всего поразило в обсуждении эпопеи, вот это освобождение, что когда, по-моему, оператор рассказывал, что рассказывали, да, горящий танк, и человек из него выпрыгивал, и он говорит, а почему вы именно так выпрыгиваете? Ну, как в 45-м выпрыгивал, так и сейчас выпрыгиваю, просто, ну, точно так же. Это, конечно, сейчас трудно воспроизводимо, но трудно воспроизводимо, в том числе, например, масса техники. То есть использование такой массы техники, использование таких пространств съемочных. Ну, конечно, что-то можно нарисовать компьютерной графикой, но это все равно будет так чуть-чуть пластмассовое. А так это невоспроизводимо, и поэтому останется в истории кинематографа и истории войны, отраженной в кинематографе в любом случае. Освобождение, вот это невоспроизводимо, вот это грандиозное, эпические картины, они в любом случае будут людей цеплять.
1: Не могу еще не заметить, что консультантом хотели позвать Жукова, но поскольку он был неугоден власти, его не смогли пригласить, как я понимаю, и он посоветовал других консультантов, которые работали на этом фильме.
2: Ну, я, честно говоря, так впрямую этой истории не слышал, вот чтобы именно Жукова консультантом, потому что все же консультантами были люди немного другого порядка, например, тот же Осликовский. Но в любом случае это действо съемки, оно проходило при контроле Минобороны, понятно, оно отражало точку зрения Минобороны тогдашнего со всеми ее нюансами относительно того, кто должен быть в кадре, кто не должен, но это, что называется, дух эпохи.
1: Потому что, ну, страшно представить, какой лежал груз ответственности на режиссеры и дирекции съемки, потому что там в киноэпопее более 50 реальных персонажей, да, и они были в основном все живы, и все хотели понимать, как они будут выглядеть в кадре. Это, наверное, было такое сильнейшее давление на съемочную команду.
2: Ну, я бы так сказал, все же люди такого уровня, они, как правило, достаточно умны, чтобы не диктовать, как он там движется, персонаж в кадре, но в любом случае брали на роль тех людей, которые ковали победу, действительно звезд. То есть Антонов Стрижельчик – это очень, например, попадание 100%. Ульянов Жуков, мне кажется, в меньшей степени. Опять же, Шукшин Конев. Вот, кто мне однозначно нравится, это Шукшин Конев.
1: Угу.
2: потому что это действительно такое попадание в...

0: образ человека.
1: Но мы три серии обсуждать сегодня не будем. Мы в основном обсудим четвертую и пятую.
0: Да, четвертую и пятую.
1: Потому что все пять, про них вы можете говорить, наверное, да, часов 10 до бесконечности. Да. Это нужно каждую серию по отдельности.
0: Да, серии, касающиеся именно событий 45-го года, 80-летия Победы, которую мы отмечаем в этом году. И они еще интересны переплетением войны и политики. В наибольшей степени в этих сериях пошла переплетаться война и политика. То есть, с чего все начинается? С того, что мы начали Висло-Одерскую операцию раньше по просьбе Черчилля. Вот то, как это изложено в «Освобождении», оно сильно картонное, поскольку на момент написания письма Черчилля в Арденнах у союзников все было хорошо. И ситуация была куда более многослойная, чем это показано в «Освобождении». Просто, может быть, и создатели в силу знакомства с историей войны, такой чуть-чуть поверхностного, о них, как говорится, разница, как говорится, мальчик, девочка, какая разница, Арденны, Страсбург, операция Вахта на Рейне, операция Нордвинд, какая разница, мальчик, девочка, это, ну, для них все Арденны. На самом деле ситуация заключалась в следующем. С Арденнами все было хорошо, уже ситуацию стабилизировали, но прямо на Новый год, 45-й, немцы начали наступление в Эльзасе в направлении города Страсбург. Там находилась армия де Голля. И Эйзенхауэр это направление считал вообще третьестепенным, и он готов был смириться с потерей Страсбурга. Де Голль с потерей Страсбурга мириться не хотел, потому что он понимал, что немцы его вернут в виде груды обломков. То есть целый город будет обращен в руины. И обратились таким вот замысловатым путем через Черчилля, который деликатно спросил товарища Сталина, какие у вас планы-то на наступление. И товарищ Сталин, естественно, ему бодро ответил, мы планы свои скорректируем, мы вам поможем. И реально помогли. Мы реально помогли, но при этом на самом деле палец о палец не ударили в плане сдвигов сроков наступления. Мы начали, когда... Надо было начать, ну, потому что уже затягивали долго, долгая подготовка, уже там все армии построили, смысла не было заканчивать. Но, естественно, союзникам мы сказали, ну, мы прям вот разорвали тельняшку до самой полундры и начали раньше. Вот ради вас мы вот сделали все, что могли. Хотя на самом деле начали штатно, но реально помогли де Голлю не потерять Страсбург. Потому что как только началась Висло-Одерская операция, сразу немцы сняли резервы из Эльзаса, и они поехали через всю Германию на советско-германский фронт, они приехали как раз под Берлин и в Померанию. И все это, конечно, имело свое отражение и в фильме, и на самом деле на Ялтинской конференции, потому что то, что описывают события Ялтинской конференции, вот именно заседания, они практически по стенограмме идут. Потом всякое показывание фотографий Вольфа – это, ну, уже такой художественный вымысел. А вот то, как Антонов рассказал, как мы разбили немцев и прошли 500 километров, что произвело на союзника просто впечатление разорвавшейся бомбы, это все вот прям дословно по стенограмме.
1: А смотрите, кинохроники, которые там показаны, и как раз которые показывают Сталину.
0: Значит, вообще говоря, эта кинохроника называется «Deutsche Wochenschau».
1: Даже это не кинохроника, а пропагандистская хроника?
0: Это выпуски новостей. Это примерно как сейчас там из телеграм-канала какого-нибудь той стороны показывать руководство государства.
1: Но еще такого желтушного, да, желтушно-пропагандистского.
0: Не, понятно, что это чистой воды пропаганда. Но теоретически конкретная пленка с конкретными Арденнами к началу января могла попасть к Сталину, но, ну, честно говоря, это просто такой художественный прием скорее. Потому что понятно, что в реальной жизни Сталин был скорее там на карте смотрел, мы что-нибудь докладывали про то, что происходит, чем какие-то действительно желтушные картинки про то, как немцы там гоняют американских пленных. Но это такое, в общем, скорее, я бы сказал, отражение еще и холодной войны. То есть вот все освобождение отражают еще реалии холодной войны. что вот те западные союзники, они всегда были коварны, стремились договориться там, они вот ай-яй-яй, ой-ой-ой, они плохие. А вот немцы хорошие, которые наши, уже ГДРовские, там поляки хорошие, там вот это тоже реалии холодной войны. То есть нет, не отражение истории той, а это уже стремление сделать фильм чуть-чуть там с нотками пропаганды.
1: Как современному зрителю, который не погружен в контекст, не запутаться с таким количеством фамилий?
0: Ну, нам все любезно подсказывают, кто есть кто. То есть, если что, можно, кажется, взять смартфон, посмотреть в Википедии, кто такой там Антонов, еще. Но на самом деле, на мой взгляд, количество персонажей, оно, в общем, вполне умеренное. Там не старались перегружать, старались давать действительно основных действующих лиц, но при этом многие вещи комкали. Вот претензия вот с моей стороны к конкретно четвертой серии, она не только в том, что нагромоздили персонажа. Персонаж, на самом деле, ну, по сравнению с реальным количеством командующих фронтами, армиями этих фронтов, ну, не так много, а тем, что убрали интригу. Вот в фильме такой был применен, я бы сказал, немного диковатый прием, когда Жуков играет на аккордеоне и вспоминает Москву 41-го года. Хотя на самом деле он подавал несколько планов наступления на Берлин в феврале. Он подает 26 января, еще до того, как пересекли границу Германии и захватили плацдарм на Одере. Он подает в следующий раз 10 февраля. Он до середины февраля, Жуков, был готов идти на Берлин. Готов был рискнуть пойти дальше на Берлин. И только 15 февраля, без всяких вот этих играний на баяне, а вот именно оценив обстановку, что не получается у соседей, у Рокоссовского и Конева, он говорит, все, на Берлин не идем, разворачиваемся в Померанию. То есть вот это вот решение, оно было принято не с первого раза. А тут ситуацию упростили, скомкали, и на самом деле сначала не к вопросу о количестве персонажей. Сначала собирались повернуть в Померанию только одну вторую танковую армию Богданова, Богданов потом всплывает, а тут обошлись одним Катуковым. То есть Катуков вызывает, как бы, вот представь себя Гудерианом, что ты будешь делать? Катукову прицепили уже как раз 15 числа, то есть когда уже переделали план наступления в Померании, то есть полностью от Берлина разворачиваемся, его Катукову дают приказ там, иди под Арнсвальде, оттуда ты будешь наступать. И вот это вот комканье, оно было везде, то есть вот эта веселая история про питье из цистерны, когда я смотрел ребенка,
1: мне да, это как спирт пили.
0: Да, это было смешно, но потом мне стало немного обидно, что поляков, которые реально штурмовали город Кольберг, и там действительно у них был стык с армией Катукова, когда бригада вышла к окраинам Кольберга и потом сдала позиции полякам, поляки пошли штурмовать Кольберг. Они пошли штурмовать в стилистике «идите, там никого нет», «без карты города», там «а-ля у Люга, не гусей», то есть там было то еще приключение для польской армии, приключение в кавычках, а вот это все скомкали вот в этого питье спирта. Mm-hmm. Хотя реально поляки за свой будущий город Калабжек бились, прямо скажем, и с кровью, и с неудачами, и, в общем, добыли себе город реально в бою. А вместо этого, ну, вот нам рассказали про это.
1: Ну, еще показали, как они случайно спасли вот целый состав.
0: Да, вот насчет состава. Концентрационные лагеря, вот лагеря смерти, они были все же вынесены на периферию пространства Рейха. Откуда могли взяться заключенные? Это, во-первых, могли быть военнопленные, ну, если брать, что называется, мужчин призывного возраста. А второй момент – это массовое использование немцами рабочей силы из кацетников, то есть заключенных концлагерей, на военных предприятиях. Это возможно, например, как некое предприятие, которое располагалось в Померании, оно использовало труд заключенных концлагерей, и, соответственно, потом пыталось их куда-то угнать, и вот они остались в вагонах на станции. То есть это могла быть часть вот этой политики немцев по использованию кацетников как рабской рабочей силы. Причем на военном производстве их могли использовать.
1: И как они вот так вот могли просто взять их, бросить на железной дороге?
0: Ну, когда, что называется, танки на платформах бросали, уж бросить людей в вагонах, которые бесплатная рабочая сила, это как раз вполне могло быть реалистично. Угу. Тут показали, в общем, и остарбайтеров, то есть женщин, которые угнали с территории оккупированной Советского Союза, они оказались в таком вагоне, и немецких коммунистов, которые, ну, чисто кацетники там еще со времен, может быть, там с 35-го года какой-нибудь. Человек оказался в заключении, и постепенно, что называется, по мере развития всей этой системы машиноубийства, он оказался на каком-нибудь военном производстве, который делал там наше, вот, что бы я показал, если бы директором был я бы показал, что там захватили завод, который делал ракеты воздух-воздух против союзников. И вот наши пришли в город Штаргард, и это производство закрыли. А так могли сделать ракеты, может, кого-то сбить, каких-нибудь властелинов воздуха. Вот это то, что было в реальности. А так это вот показывали такими пятнами немножко.
1: Мне, конечно, очень интересна сцена, которую мы уже с вами до этого обсудили, про то, как Жуков заходит, как это называется правильно, где спал командир, штаб?
0: Ну да, то есть...
1: Заходит в штаб, будет
0: командир.
1: Называется
0: микроменеджментом. Но это, на мой взгляд, малореалистичная сцена, это не функция Жукова. Как бы контролировать какого-то командира полка. У него этих командиров полков, и так вот влезать на уровень даже не дивизии, не армии, а полка, это достаточно сцена бессмысленная. Еще бы чтобы мы не забыли сразу, столь же дикая фейспалм сцена, это как докладывают из Рейхстага, заняли первый этаж, идет по цепочке практически до Сталина. То есть, как про первый этаж докладывают Сталину, это не показали, это было бы совсем просто обнять и плакать. А так вот и Жуков говорит, медленно двигаешься, медленно. У него в подчинении 250 тысяч человек, у него несколько армий, бои идут по всему Берлину, и он интересуется каким-то этажом в Рейхстаге. Еще говорит, там медленно или... Там людям виднее, медленно они двигаются или быстро. Существует донесение по часам. Как бы очередное донесение. Есть внесрочные донесения, которые идут, там вот что-то добились, там поставили флажок, там 14-3, Жукову доложили. А вот такое, как бы заняли первый этаж, но это, таким микроменеджментом никто не занимался. Это идея достаточно такая, показать такой же, опять же, военная дичь, это когда командующий второй танковой армии Богданов, он внезапно всплывает уже в Берлине и начинает говорить, так, где пехота? Вот ты, найди мне пехоту. Тот куда-то уходит в туман, через некоторое время возвращается с поляками. Естественно, вот таким методом «найди мне пехоту» это не работало. Ему специально прислали указания штаба фронта, дали, она находилась там в десятках километров от Берлина, погрузили, что называется, эту польскую пехотную дивизию, и привезли к Богданову, потому что у него не хватало действительно пехоты. И там, естественно, были не эти какие-то рахитичные ворота, которые там обваливают, я не знаю, на какой помойке они нашли эти ворота, а реально там была довольно серьезная стенка, которую надо было подрывать. Там вот этот вот сапер, он тоже был не зря, надо было подрывать стенку. То есть в реальной жизни требовалось действительно подорвать стенку, потом войти на территорию зоопарка. То есть это как раз вот заходили на парк Тиргартен с западной части Берлина. То есть это как бы действительно реальная история.
1: Но где чуть-чуть... они ламу видели?
0: Да, вот где, опять же, Берлин бомбили много месяцев. Этот зоопарк уже успели выбомбить почти в ноль. И там вот эти, откуда-то брать эти
1: ламы,
0: фламинго.
1: Ламы, живущие,
0: сижу. Ламы, дикие звери. Но это, на самом деле, вот участники боев и вот как в отчетах частей этого всего нет. Реально был зоопарк уже раздолбан почти в ноль. И там ничего такого, может быть, какие-то там отдельные, может быть, элементы остались, но не вот так вот прям, не на территорию действующего зоопарка въехали. Там главные проблемы были не тигры, которые там, это как бы такая получилась какая-то экранизация анекдотов. Там стояла здоровенная башня ПВО, гигантское бетонное сооружение, которое все вокруг простреливало. И надо было с этой башней ПВО что-то делать. Вот это было головной болью Патукова, а не какие-то там зверушки или там еще что-то. То есть основа всего этого, она есть, конечно. Но это как-то в процессе, видимо, съемок, оно немножко так искажалось. То есть так же, как, например, с прожекторами. Вот история с прожекторами, что вот выгнали командующих на полигон и начали им в глаза прожектором светить. Ну, расстояние там большое. Опять же, генералу бы сказали, а в жизни-то это будет на другом дистанции. Чего вы нам тут какое-то шоу устраиваете, клоунацию? Реально, опять же, если знать историю предыдущую, когда Чуйков говорит, да мы никогда ночью операции не начинали. У Чуйкова, как говорится, в его личном опыте был штурм Запорожья ночью. Поэтому, когда актер, исполняющий роль Чуйкова, говорит, мы никогда ночью не начинали, историк, ну да. Все так, никогда не начинали. Реально начинали, естественно. Это ничего удивительного в этом не было. Мы просто хотели действительно... Апрель, берлинская операция началась 16 апреля. Апрель, весна. День еще короткий. Угу. И стремились просто раздвинуть пределы этого короткого дня. Поэтому включили прожекторы, да, там часть из них действительно выбили. Но проблемы начались, когда прожекторы уже давно выключили. Когда действительно подошли к Зиеловским высотам, и там, да, уже сложнее дело пошло.
1: А вот эта вот сцена, где танкисты сначала, так понимаю, на втором этаже пьют водку с семьей немцев,
0: да.
1: Потом спускаются вниз, да, садятся в танк и продолжают дальше там заниматься своими делами, работать.
0: Не, ну, на самом деле могло быть разное. То есть, когда танк выходил из строя, он действительно мог стоять и ремонтироваться.
1: В доме частном.
0: Да, ну, то есть он мог стоять, и могли приехать ремонтники, например, там что-нибудь выбито. Это, кстати, было проблемой, потому что по подземным коммуникациям и в вроде бы уже пройденных войсками районах оставались фаустники, которые могли этот танк сжечь. То есть они могли вылезти из канализационного люка и в него выстрелить. Такие случаи бывали, это было неприятным последствием. То есть, скорее всего, там выставление хранения было бы не лишним. Но это скорее стремились показать там гуманное отношение, то есть так вот. Хотя понятно, что оставить одного бойца, который бы корячился с гусеницей, а все остальные пошли там, как говорится, культурно отдыхать, ну, это, ну, в экипажах так не делают. Обычно все или вызывают ремонтников, если это что-то сложное, или все вместе занимаются машиной, а не... Ты у нас, как говорится, маслопуп, вот ты ковыряйся с гусеницей, мы пошли тут смотреть, что делается. Это, конечно, организация была несколько более человечной, так скажем. А здесь имело смысл показать это, преследовалась цель в фильме показать взаимоотношения с населением, что было доброжелательное отношение к населению. Вот там, сидеть, петь, когда что делают русские, поют. Но это, ну, это тоже такое, как бы вот, немножко царапает, когда знаешь, что, в общем, были там не пение песен, а достаточно тяжелая борьба там, с использованием там, артиллерии и всего. Понятно, что были паузы. Всегда есть паузы, когда там ставят орудие, ждут там темноты, чтобы потом его использовать и использовать результаты этой стрельбы. Пауза есть, всегда там есть место для отдыха, для того, чтобы съесть банку тушенки, но чаще всего война идет круглосуточно.
1: Можно еще один такой, мне кажется, немного глупый вопрос? Вот я вспомнил, они очень часто стоят, сидят перед картами, простраивают маршрут. А потом, когда ты... Понятно, у нас сейчас есть навигаторы, а тогда они же... Это все равно карта. Когда ты сталкиваешься в реальной жизни с этой местностью, там могут быть какие-то нюансы. Кто за всю эту навигацию отвечал? И часто ли было такое, что, допустим, то, что на карте, потом все-таки люди не местные, и они пошли на Берлин, в конце концов?
0: Не, ну понятно, что люди умели...
1: В реальности сталкиваешься, может быть, с другим окружением, с другой там географической позицией. как решался этот вопрос?
0: Ну, опять же, люди квалифицированные, и они как бы умели читать карту и знали, какие где дороги, то есть какие точки ориентиров. Ну, понятно, не знали, например, когда поворачивали рыбалка на Берлин, не знали, что там есть Барут-Цосинский рубеж оборонительный. Причем оборонительный рубеж в лесу. Там было довольно тяжело через него пробиться, потому что дорога в лесу, и на узком фронте надо было проламывать этот Барут-Цосинский рубеж. Поэтому рыбалка опоздал, на самом деле, к Берлину. Там уже все завязалось очень плотно. Именно из-за того, что преодолевали вот этот кольцевой рубеж. И вот это кольцо, окружавшее Берлин, оно проходило, в частности, вот под населенный пункт Барут. И вот там в силу такой местности, характерной для района Берлина, я вот ездил, объездил вокруг Берлина, там много таких лесов, достаточно густых. Там непросто. Но многое не знали, конечно.
1: А сильно опоздали?
0: Да, опоздали критично для того, чтобы не попасть к Рейхстагу. То есть вот к Рейхстагу опоздали.
1: Угу.
0: Раньше пришли другие. А так, при другом раскладе, могли бы, конечно, попасть и к Рейхстагу. Поэтому, когда, опять же, где Богданов, там же появляется и Конев, этого уже не могло быть, потому что Коневу нарезали внутри Берлина разграничительную линию, которая его отодвигала сильно в сторону от центра. Ну, центр – это как раз вот район зоопарка, парка Тиргартен, вот это все, примыкавшее к району правительственных зданий. То есть до района правительственных зданий Конев не дошел. Несмотря на то, что ему сказали, давай поворачивай, он реально там повернул, почему у него была домашняя заготовка, он все хорошо продумал заранее, он был вообще таким человеком продуманным. Опять же, когда вот говорите, на карте докладывают, Конев пишет в воспоминаниях, что он карту держал в голове, и когда ему докладывали по телефону, там захватили там Цосин, он знал, где Цосин. Ему не надо было там искать на карте, где там Цосин. Он представлял себе, где это. То есть, как говорится, в чертогах разума у него была уже карта всего района. И когда ему говорили там Барут, там Цосин, там еще какие-нибудь населенные там каналы какие-то, это все он держал в голове, там Хальбе какой-нибудь. Он уже знал, где это. Ему не надо было все разглядывать. Поэтому люди просто уже квалифицированные были, они знали, где что.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому тут... Не, на самом деле показывают, стремились показывать работу военачальника. Правда, регулярно для удобства съемки показывают карту, висящую на стене. Так-то она обычно лежит на столе. А тут показывают... висящая на стене, ну, чтобы удобнее было. На стене показывали, когда были какие-то разборы потом. А так все, гигантская карта на столе, и по ней там прикидываешь.
1: Ну, вот в рыцарском зале точно помню, что карта лежала на столе,
0: да,
1: и они
0: да.
1: вокруг нее ходили.
0: Ну, это мог быть какой-нибудь...
1: Я хотела вас спросить про этот рыцарский зал. Просто...
0: Ну, это мог быть штаб фронта, могли выбрать, поскольку штаб фронта – это много людей, это и связь, это и какие-то вещи, там и шифровальщики, и радисты, и телефонисты, оперативный отдел, там разведотдел, там народу много. Соответственно, могли выбрать именно как место размещения какой-нибудь замок, которых в том районе Германии вполне достаточно, чтобы разместиться.
1: Ну, он же должен быть технически тогда оснащен, если там связисты и так далее.
0: Не, ну как, ну, протягивают все.
1: Я в фильме не поняла, просто это зал пустой, где куча стоит, значит, этих рыцарей в латах, стол.
0: Не, ну рыцари в латах, это может быть такой антураж, но есть хроника подготовки берлинской операции, когда командующие армии сидят такими, ну не партами, такими небольшими столами, прям как ученики в классе.
1: Или на троне.
0: Как ученики в классе, а перед ними там идет, что называется, постановка задач. И достаточно большой зал. То есть зал, я бы сказал, вполне мог потянуть какой-нибудь обеденный зал какого-нибудь замка. Понятно, что там его переделали под конкретный функционал, там чем-то завесили, там еще что-то, чтобы светомаскировка. Но тем не менее, это не царапает. То есть вполне могло быть. В большом зале могли разместиться.
1: Просто ты, когда смотришь военный фильм, у тебя всегда какая-нибудь землянка обязательно.
0: Не, ну, есть как бы разного штаб. Уровня, разного уровня штабы, да. Когда это какой-нибудь полк, понятно, землянка. А когда это фронт...
1: Важный замок выбрать.
0: Да, то там могли, да, мы замок приспособить, там, ну, или несколько помещений, а в, где-нибудь в полевых условиях там накопать много-много землянок. А тут, ну, есть... где разместиться-то, в урбанизированное местность.
1: А вот я начала про большое количество фамилий.
0: Да.
1: И фильм сколько идет? Это час 10, по-моему, да?
0: Не, ну если смотреть два фильма...
1: Я имею в виду четвертую серию, если честно.
0: А, ну да, да, да, где-то час
1: 10. И вот я к чему? К тому, что такое огромное количество фамилий, и ты понимаешь просто, сколько людей, даже упомянутых в фильме, талантливых, да, мощнейших, даже там в основном же генералы были показаны,
0: да.
1: Какое большое количество их было, которые приложили руку к тому, чтобы попасть в Берлин, да. Можете про самых значимых рассказать поподробнее, про которых, может быть, не все знают зрители?
0: Ну, понятно, что как бы главный герой взятия Берлина все Жуков,
1: Жуков,
0: поскольку... Да, он спланировал ту операцию, которая привела Красную Армию к стенам Берлина и обеспечила его взятие. Но вот если говорить об упомянутых в фильме, то это, например, Кузнецов. Василий Кузнецов, командующий 3-й ударной, которая как раз брала Рейхстаг. Он вообще по плану не должен был попасть на улицы Берлина. Он должен был Берлин обходить. Но он действовал настолько энергично, он опережал соседей, и ему развернули на Берлин. И дальше, это вот опять же, не все показывали в фильме, в Берлине было три башни ПВО. Одна, соответственно, на севере, другая, на ней застряли в зоопарке как раз, высилась она, и одна еще на восточной части Берлина. И Кузнецов по кратчайшему расстоянию к Рейхстагу надо было идти через башню ПВО. А он пошел в обход. Там надо было форсировать реку и, канал Шпандауэр-Шифарц. Но он посмотрел на карте. Лучше я два раза форсирую. Обошел, потом через район Моабит и вышел к Рейхстагу. И там, опять же, показывают батальон Неустроева. Кто это? Это командир батальона, который был штурмовым. У нас в Красной Армии 1945 года первый батальон полка был штурмовым. И он как бы этот батальон выводит к берегу Шпрее на Рейхстаг. Там понятно, что показывают как будто какое-то форсирование. Там никакого форсирования не было. Они очень удачно вышли к мосту, который немцы частично взорвали. То есть он был поврежден, он не выдерживал тяжелую технику, но... как говорится, люди, даже танки Т-34 могли проехать. И благодаря этому мосту они попали в правительственный квартал, там здание старого германского генштаба, который был дом Гиммлера, МВД его отдали, Министерство внутренних дел, и рядом швейцарское посольство. И, соответственно, они пошли на Рейхстаг. И в фильме, на самом деле, не очень яркий персонаж получился Зинченко. Зинченко – это командир как раз 756-го полка, который брал Рейхстаг. Я смотрел его съемку на «Огоньке» новогоднем 75-го года. Очень такой энергичный дяденька. Там был командир роты Сьянов, вот он существует. Это такой русский терминатор. Это вот Арнольд Шварценеггер. Такой двухметровый дядя, причем был на гражданке счетоводом-экономистом. Он не кузнецом был каким-то, он был счетоводом-экономистом. Людей для этого, там опять же, история такая, вот обязательно надо было в советское время показать роль партийных органов. Из Алексея Береста, который был как раз один из организаторов выдружения знамени, сделали какого-то человека, который в боевых условиях пытается какие-то фотографии делать для каких-то партийных документов. То есть это вот, ну, такой как бы, выглядел, честно говоря, вот сейчас выглядит какой-то троллинг партии и правительства. Толстый троллинг партии и правительства. Реальная история, она была гораздо интересней. Все части истощены. Откуда было взято пополнение для роты Сьянов? Причем сержант командовал ротой на офицерском звании. Вот этот терминатор Илья Сьянов, он командовал ротой, будучи в сержантском звании. Откуда пополнение взяли? Освобожденные пленные. которые после плена были достаточно, как говорится, мотивированы на то, чтобы проходить сквозь все в Рейхстаге. И вот это вот, опять же, история про то, что ну, первый этаж взяли, там зацепились действительно за первый этаж, а вот дальше Зинченко выступил в роли организатора, который привел именно его людей, людей его полка к всемирной славе. Он сам лично, там, опять же, география решает. Стоит Рейхстаг, напротив него стоит кроль опера. С кроль опера все простреливается. Зинченко вечером, это все происходило вечером, перебегает площадь, Кёнигсплац, под посвистывающие пули приходит, говорит, так, первый этаж взяли, а знамя где? Ну, вы знаете, так, бегом за знаменем. Соответственно, приносят знамя вот это военного совета номер 5. Собирают трех человек. Береста, вот этого политрука, который чуть-чуть так карикатурно показали. Соответственно, Егорова и Кантарию. Ему в качестве тарана дают роту Сьянова, который просто как терминатор прошел сквозь Рейхстаг, вывел их на крышу. И они выдружали не на куполе, они выдружали на фигуре, которая называлась «Германия в седле». После войны англичане держали как раз вот этот район, где был Рейхстаг, и они все фигуры, ну, скажем так, изъяли. Они после пребывания англичан куда-то делись. Вот стояла на фасаде фигура «Германия в седле», и вечером подняли на этой фигуре красное знамя.
1: А вот эта известная фотография, она позже была сделана?
0: Это
1: да?
0: Все появилось позже, это все можно было делать ночью, потому что кроль опера, которое сейчас не существует, это здание, оно стояло на другом конце площади, все простреливалось. Поэтому можно было что-то поднять только ночью. Более того, в подвале сидели немцы, на втором этаже сидели немцы, там пробили фактически узкий коридор.
1: И то есть они знали, что и в подвале, и наверху сидят немцы?
0: Да, на втором этаже сидят немцы, они вышли на крышу и подняли знамя. Как говорится, можно сказать, пройдя сквозь. Причем там проходило в том, что они выходили на крышу через люк в потолке, они зацепились руками, там разогнали каких-то фолькштурмовцев, и вышли на крышу, и поставили знамя. Это все, естественно, происходило вечером. На купол это переставили знамя уже потом. А так это вот были организатором несколько человек.
1: Вот. И, получается, они поставили, ушли. Утром все просыпаются и видят там знамя?
0: Нет,
1: или
0: утром начинается месилово за Рейхстаг. Там, опять же, вот показывают Рейхстаг по фотографиям. Поскольку это был Западный Берлин, мы не могли снимать в настоящем Рейхстаге. И там есть вот эти провалы, в которые там падают люди во время штурма Рейхстага. О чем это вообще? Там из подвала попытались немцы, там сидело 1000 человек в подвале Рейхстага, они попытались вырваться и всех покрошить наших в Рейхстаге. Их выжигали огнеметами, и там подрывали пол, и там образовалась гигантская такой вот пролом в полу. Вот этот пролом в полу, вокруг него как бы идет бой. На самом деле он был уже 1 мая. То есть знамя развивается над Рейхстагом. В это время идет адский бой внутри здания, что снаружи подтаскивают к окнам подвала эти огнеметы и выжигают тех, кто сидит в подвале. Большую часть потом сдались. То есть реальный штурм Рейхстага – это вот прям слоеный бутерброд. Это вот этот вот выход, это вот реально творение нескольких человек.
1: Обалдеть.
0: А так, там вот этот вот танкиста, который играет того же, который был в Померании, пил спирт. Он физически не мог, человек из первой танковой армии, быть там. Он находился с другой стороны от Рейхстага. И его каким-то вот связистом, ну, чтобы он был свидетелем Рейхстага, и вот за него погиб. Там была совсем другая бригада. То есть, на самом деле, так чуть-чуть сшивали на живую нитку. Отдельная история – это с метро. Опять же, советский зритель привык к московскому метро. А в Берлине метро было неглубокого залегания. И даже если что-то там взорвали, там реально были взрывы, станции затапливались очень медленно. Поэтому там просто народ расходился. Там единственное, проходил под Шпрее тоннель, он был затоплен, но это, как говорится, было уже совершенно непонятно, почему это начали валить на Гитлера, что вот Гитлер приказал лично взорвать эти самые шлюзы, метро. Там, на самом деле, непонятно, от чего повреждения было, там попали снаряды какие-то, еще что-то, чьи, опять же, непонятно. Там начал заливать метро, но заливал очень медленно. И понятно, что Гитлер таким микроменеджментом, опять же, не занимался. То есть, даже как Жуков не вмешивался в деятельность командира дивизии, не поднимал там в исподнем с кровати какого-то командира полка, точно так же, как Гитлер не занимался такими вот вещами, которые были на самом деле на уровне микроменеджмента. Реально, да, наши попытались по тоннелям метро, причем это как раз Чуйков попытался, обойти районы с плотной застройкой. Для того, чтобы пройти по тоннелям, выскочить в зеленку парка Тиргартен, и там, что называется, два шага до Рейхстага. Но уткнулись, поняли, что не пройдут. Опять же, был
1: подрыв. А это они тоже так на ощупь шли? То есть у них же не было схемы?
0: У них была схема. Главная проблема штурма Берлина была в том, что наши шли к Рейхстагу, просто нарезая гарнизон на куски, а что Гитлер сидит под рейхсканцелярией, они не знали. А так план был. Был план, роздан план, и по этому плану все шли. То есть, соответственно, двигались, и как раз катуковцы, они вышли практически на дистанцию прямого выстрела рейхсканцелярии, разворачиваются, идут по другой улице в сторону Рейхстага. И Баджанян, командир бригады, который практически стрелял по рейхсканцелярии, потом, блин, знал бы заранее, что Гитлер вон там.
1: Ну, подождите, а кто им сдал эти схемы? Подземные?
0: Ну, как, напечатали для всего фронта схемы. И всех нацеливали на Рейхстаг, потому что это приметное здание. Это приметное здание на полупустой площади, которому легко, ну, сориентироваться. И то, как бы, смотрели люди, Рейхстаг, не Рейхстаг. А так просто точка...
1: Сравнить похоже, не похоже.
0: Не, ну там план-то был нарисован, я здание поняла. Не очень большое. Оно. А так здание на площади, оно легко идентифицируется. Изгиб реки, все четко идентифицируется.
1: Мне кажется, кто-то из местных коммунистов мог сдать, нет?
0: Сказать, где... Не, ну понятно, что велось... Ну не все же там из Берлина. То есть, опять же, вот там есть пастор, есть коммунист. Эти люди действительно были. Есть даже ГДРовский фильм «Мне было 19» про такого пропагандиста, который действительно вещал на противника. Кстати, вот опять же, при всех каких-то, может быть, нюансах по технике, громкоговоритель пропагандиста именно такой, как использовали в войну. То есть тут реквизиту к реквизиту претензий нет. Все вот четко построено. Так-то достаточно карикатурные тигры. То есть традиция фильмов про битву за Берлин — ни одного королевского тигра. Там были королевские тигры в основном, там один или два были обычных, а тут у них стоят везде старые тигры первых серий выпуска. А королевских ни одного.
1: Слушайте, интересно, а почему? Они же в любом случае, наверное, использовали весь реквизит, который сохранился.
0: Ну, к 70-м годам тоже мало чего осталось. Ну, то есть это, ну, как бы, что было, да, то использовали. Поэтому там понятно, что в качестве там скаутов ленд-лизовских разъезжает БТР-152, советский, так сказать, послевоенный. Танки Т-34 на катках от более поздних танков Т-55. Ну, это четко видно. Мне при работе над документалками регулярно подсовывают обесцвеченные озеровские фильмы в качестве хроники. Угу. Я им говорю, видите каток? Вот это каток 55-очный. Это послевоенье. Это Озеров, а не хроника. Ну и там техника, конечно. Ну, когда этот тигр стоит близко, и вокруг него там они. Когда там, опять же, Богданов практически на передовой. Ну, так вот прям командующий танковой армии, понятно, что он там не... двигается прямо в боевых порядках своих войск. Вот это, опять же, не отыграли историю с мостом Мольтки. Когда там танки едут по набережной, там, повернув в бок, там их поддержат. невозможно с набережной было попасть в Рейхстаг. Там стояли два гигантских дома. Вот этот вот дом старого генштаба МВД и швейцарское посольство. С набережной Рейхстаг не виден практически. Он там виден в узком створе. Там нельзя стрелять. Там, опять же, история была гораздо более драматичная, чем в фильме показали. Там застрял штурм Рейхстага. Что сделали? Катюши выстрелить с прямой наводки. Мост Мольтке весь простреливается со всех сторон, потому что набережную как раз не держали. На набережной сидели немцы. Водителю грузовика, который с 42 года на фронте, прошел все, дают 5 этих упаковок «Катюш», он тапок в пол, перелетает мост на полной скорости, разгружается у дома Гиммлера, внутри по дому Гиммлера тащат эти реактивные снаряды и всаживают их в Рейхстаг, подавляют оборону, и после этого батальон Неустроева врывается в Рейхстаг. И там прям четко на фотографиях видно попадание этих 5 Андрюш, который привез этот водитель, который проскочил там. Еще баррикада стоит, то человек реально ювелир. Он сумел мимо баррикады проскочить на полной скорости, везя в кузове то, что одна пуля, от него как бы сохранить ничего будет. Вот, вот это вот весь драматизм, он как-то оказался чуть-чуть скомкан в пользу каких-то, может быть, политических вещей или еще что-то. Да. И
1: а вот я же вам изначально, видите, сказала о том, что снимали это, когда еще все были живы, и, видимо, было большое давление со стороны, как будут показаны именно главные персонажи. Поэтому, видимо, важнее было показать всех людей, которые там участвовали.
0: Не-не-не, показывали, опять же, не показали в полной мере того же Чуйкова. Там же к нему сначала приехал Крепс, начальник генштаба. Причем, опять же, Крепс был военным атташе, он отлично знал русский. Ему не нужен был переводчик. Приезжает штаб Чуйкова, и его начинают переводить. Да он нормально русский знал. Он спокойно мог изъясняться с Чуйковым. Приехал Крепс, Чуйков при этом разговаривал с Жуковым, спрашивал у него как бы решение, что делать, принимать этих, не принимать, там капитуляция, безоговорочная капитуляция. Крепс уезжает, не солоно хлебавши, а потом приходит к тому же Чуйкову Ведлинг и сдает гарнизон. Вот эти вот двойные переговоры Чуйкова, никто, они оказались, что называется, скомканы. Хотя Чуйков был реально на практически, что называется, дальности пушечного выстрела от рейхсканцелярии, и к нему все эти ходоки ходили два раза. Сначала в ночь на 1 мая, потом в ночь на 2 мая, потом Ведлинг всем, с ним договорились, и он написал приказ, который всем зачитывали через громкоговоритель. А тут получилось, как говорится, как волшебники, вот вжух, и все стали сдаваться. А что за вжух произошел, непонятно. Этот вжух, это было то, что Ведлинг пришел к Чуйкову, сказал, мы сдаемся, все. Все ваши условия принимаются, все, мы просто вот складываем оружие. И все пошли сдаваться.
1: И все по цепочке пошло, поехало.
0: Да, пошли, да, все просто ездили, зачитывали приказ там командующий гарнизоном города Берлин, генерал Тилли Ведлинг. Все это как бы было, ну, уже не знаю, то ли Ведлинг был какой-то фигурой харам, потому что Крепс-то застрелился, а Ведлинг у нас посидеть успел. Может быть, из-за этого. Но вот как-то это все оказалось, ну, может быть, вот роль того же Чуйкова, хотя он, в общем, занимал после войны немалые должности, она как бы оказалась чуть-чуть так это отодвинута немного в тень. Угу. Хотя Жукова, да, активно показывают, хотя мне Ульянов, Жуков не вполне нравится, но вот, тем не менее, он был, так, явно стал, он был реально одним из героев, и был показан в фильме.
1: Мне кажется, Сталин немножко странно разговаривает, как-то рафинированный такой.
0: Ну, тут сложно сказать, тут зависит, понятное дело, от актеров, но Так что-то, например, там, как бы, опять же, скрадывалось, перескакивалось, там, вот, опять же, общение в Ялте. То есть не было там, какого-то вот этого обсуждения судьбы Польши, там еще что-то, ну, каких-то таких вещей, там, Данцик, вот, Рокоссовский как-то оказался отодвинут на какой-то совсем дальний план. Поэтому очень перегружено было вот этой всей политотой, там, с переговорами союзников, там еще что-то, питьем спирта из цистерны. Польза, может быть, драматизма нет. Да, то есть это, в общем, такие как бы местами анекдоты. Хотя, действительно, люди с два фронта сходились внутри города. Действительно, имелось подрыв. Ходили, прорывались по зданиям, подрывая стены. То есть это был стандартный такой прием. Так что это как раз вот это верю. То есть, возможно, опять же, люди, которые были непосредственными участниками, говорили, как это все происходило. Угу. То подрывали не просто стену, а подрывали камин. Ну, ослабленное место стены.
1: Это чтобы пошло...
0: Да, нет, чтобы как бы пробиться в соседние. Они слышат, там кто-то двигается, они раз, подрывают стену. Ага. Там оказываются люди соседнего фронта.
1: А что вы скажете про эту сцену, где сидит Сталин, Черчилль в белом пальто? Помните, там... Кусочек маленький показали, они еще там обсуждают про...
0: Ну, вот обсуждают про фотографии сепаратных переговоров. Угу. Но это все натягивание на глобус. То есть понятно, что там немцы пытались это все делать, но понятно, что Сталина в Ялте никакими там фотографиями не размахивал. То есть это, вот это как бы додумано было, чтобы показать, что вот наши нынешние противники по НАТО, вот они такие коварные, нехорошие там и прочее. То есть это такой был элемент холодной войны.
1: И еще вот эта вот сцена в Швейцарии, для чего она была?
0: Ну вот опять же, это вот для того, чтобы показать, какие они коварные, хотя никаких там сепаратных переговоров не было, и смысла не было вести никаких сепаратных переговоров, угу. Потому что и так уже побеждали, проще было договориться о том, как обустраивать мир. Поэтому понятно, что определенные силы у немцев пытались вести, но выводить это на, там, прям, что называется, вот, бенефис практически всему этому устраивать в фильме, ну, это такой был немного перебор. Перебор характерный, вот, опять же, для там, 70-х годов, когда пропаганда начинала уже терять берега немножко. А опять же, вот экранное время тратилось вот на это, а не на какие-то, может быть, вещи, ну, касающиеся вооруженной борьбы. Ну, может быть, мне, как бы, как историку военному, интереснее, как бы, вооруженная борьба, а не вот эти вот все там, что называется, рыцари плаща и кинжала.
1: А мне, как женскому полу, драматизм не хватило.
0: Ну, вот да, нету вот этих вот напряжений, когда Жуков не просто там сидит, вспоминает Москву, когда одно решение, второе решение, нет, все, я отказываюсь, делаю по-другому, я поворачиваю в Померанию там. Или когда их начинают быстро и Конев с Жуковым озадачивать, что надо срочно идти на Берлин, потому что Западный фронт рухнул. Угу. Западный фронт рухнул, надо все бросать, идти на Берлин.
1: Ну вот вы рассказываете, это безумно интересно, потому что многие моменты, видимо, из-за того, что пытались все в час засунуть, я многие моменты не поняла.
0: Там, на самом деле, вот опять же, если читать документы, потом воспоминания, там, у Жукова было два плана. Он привез в Москву два плана. Ему говорят, оба плана фуфло, нам надо, главное, чтобы союзники не взяли. Ну, и он вынужден там был маневрировать. А Конев заранее, он понимал, что будет, что-то будет, и заранее просчитал маршрут для рыбалки на Берлин. Четко ему там средства усиления. У него был готов план. Когда ему Сталин позвонил, а давайте на Берлин, он сказал,
1: я все готов. Уже готов.
0: Да, у меня все готово. Домашние заготовки у него уже были. И он раз, раз, раз. Ну, кто же знал, что упрется бороться сосинский рубеж. Это уже, как говорится, ну, вот
1: Вот оно стечение обстоятельств. Да, кто-то вот, опоздал, кто-то вот удачно.
0: Да, вот кто-то опоздал, кто-то, да, вот кто-то у Жукова, наоборот, после того, как все эти прожекторы выключили, там одна бригада спицы проткнула оборону противника, выскочила там, и через нее там прошли все фактически через игольное ушко.
1: Угу.
0: А тут это все свели там к этим там, прожекторам, там, тыщ-пыщ, там, ну. Такой, я бы сказал, немножко сумбурное описание того, что происходило.
1: А еще, я так понимаю, союзники, да, там обсуждали, говорили, вы понимаете, что будет, если Красная Армия первой доберется?
0: Это нам хронологически это было уже после Ялты. То есть реально обсуждение пошло потом. Действительно, Черчилль хотел идти на Берлин. А Эйзенхауэр, наоборот, не хотел. Ему не нужны были авантюры. Опять же, вот одна из проблем... вот, может быть, даже Советского Союза, не очень понимали Запад. Эйзенхауэр уже был практически готовый следующий президент. Он уже собирался идти в президенты, поэтому ему ввязываться в какие-то авантюры с бегом к Берлину было совершенно ни к чему. Он проиграет этот бег, где-нибудь кто-нибудь облажается, и он не будет президентом. Какой смысл? Он спокойненько замкнул Рурский котел, отобрал у Монтгомери армию американскую, которую ему давали, спокойненько сажал этот котел и неспешно пошел в сторону Эльбы. И Жукову честно писал, как бы никаких планов там ломиться на Берлин нет. Зачем рисковать?
1: Угу.
0: Уже все, уже как бы часики тикают, уже все, уже скоро буду, как говорится, президентом. Он стал президентом. Почему? Потому что ни в какие авантюры, под истеричные крики Черчилля, он не ввязывался. Он был человеком, реалистом, таким крепким американцем, который реально смотрел на вещи. А тогда был план рвануть, ну, какой-то бодливый коровий, бог рог не дает. Монтгомери войск мало, поэтому он только пошел, кажется, пожал руку Рокоссовскому. Всем спасибо, все свободно. Союзники могли взять Берлин, но если Жуков бы неудачно выступил в Висловодерской. Там, опять же, в освобождении не показано, как прорывались через укрепления на границе Германии. Там сумели прорваться в нескольких точек, а те, кто успели занять, потом, говорится, окружили и поубивали. И за счет этого сильно опередили союзников. Там, опять же, поляки штурмовали Померанский вал, эти укрепления. Поляки, вот, ну, они очень, так сказать, выигрышно смотрелись во всей этой истории. Их как вот, уж извините, в очередной раз вспоминаю, вот этот вот эпизод у меня ничего, кроме кислой мины, не вызывает, как они там из цистерны спирт пьют. А если там метанол? Причем мне, как историку, я читал все эти истории, разборки, как люди пили метанол, и 9 мая умирали. У меня вот эта вот история с питьем спирта, она не вызывает ничего, кроме раздражения.
1: Понятно.
0: Потому что когда читаешь, четыре бойца нашли метанол, выпили и умерли 9 мая, не приехали домой, ну это же реально жалко такое.
1: То есть, а когда так, уже они... дошли до победы, да?
0: Они дошли до победы, смерть. А потом где-то черт их дернул распечатать какую-то бочку, где был не этанол, а метанол, и все, и смерть. День победы. Так и тут, в эту цистерну. Что они на запах определили этанол, метанол, да это так не определяется.
1: Угу.
0: И пошли хлебать непонятно что.
1: А то, что они так ходили, горючее искали, часто не, ну, это было распространено?
0: Изначально, да, были огромные проблемы с горючим. Вторая танковая армия проскакивает 500 километров. Часть техники просто бросает на дороге без горючего, сливают оставшиеся танки, доезжают. Ну, а там, на самом деле, ждут горючего, потому что танкам-то нужна дизелюха.
1: Угу.
0: Поэтому ну, могли найти трофейное. Потому что у немцев тоже было дизельное топливо, но у немцев был жесточайший топливный кризис. Ну, а штатное как? Штатное, сказать командованию, как бы, горючий ёб, подвозите. И, соответственно, подвозят, заправляют, они едут дальше. Но реально, в реальной жизни они благополучно доехали практически до берега Балтийского моря. Как говорится, вот Кольберг, захватили там окраину, пришли поляки, сказали, так, все. Это ваш город, давайте его берите, а мы пошли дальше на Данциг. Но дальше на Данциг тоже не рассказали. Потому что там тоже как бы с моря стреляет принц Ойген, свистят там тяжеленные снаряды там по центнеру. немецкий военно-морской флот лупит с моря, там береговые батареи, там штурмуют укрепления там 18 века. В общем, это все происходит в грязи, в распутице. И вот Катуков — это все город Данцик и Гдыню берет, потом это все достается, опять же, польской армии.
1: Угу.
0: Это все делал, опять же, Рокоссовский. То есть это тоже такая страница достаточно драматичной борьбы перед Берлином, когда были вынуждены, вот как немцы поворачивали на Киев, а мы повернули в Померанию. Но немцы потом после Киева Москву не взяли, а мы после Померании Берлин взяли. Потому что, как

0: вот это гигантского, реально гигантского сражения его показали. Потому что там та же история вот с бункером Унтергангом, она такая камерная. А Озеров, он все же показал такой как бы вот эпос. Может быть, он как бы многие вещи, они становятся понятны, если как бы знать, что происходит. Поэтому как бы понимаешь, что это как бы вот перед тобой карта сражения, и такие небольшие вставки, как вот на видеохостинге, вот ткнул, посмотрел, и получилась такая некоторая мозаика. Вот, если опять же знать, что происходило, ну, в общем.
1: Мне кажется, было бы особое удовольствие смотреть этот фильм, ну, не один фильм, а всю эту киноэпопею с вашими комментариями.
0: Есть, кстати, вопрос о Берлине. Есть документалка, которую сняли после уже окончания, ну, скажем так, частично снимали в процессе подготовки. Она, по-моему, есть на видеохостинге, как раз вот Берлин. Но это не учебный фильм, ну, такой, как бы сделали небольшую документалку сразу после войны. Там куча аутентичной техники, там, опять же, показывают, ну, Красная Армия, она же не только прожекторами светит. У Красной Армии было, например, чудо-оружие, орудие там дальнобойное 210 миллиметров, которые по чешской лицензии у нас были. Они там на большие дистанции стреляли. То есть там реально достаточно серьезная артиллерийская дуэль была. И там вот хроники показывают, мне вот как технофетишисту приятно, так снарядик подкатывает, там заталкивает, орудие гигантское поднимает, ствол бабах там и куда-то кого-то там накрывает. Ну так, ну, опять же, техника разнообразные на технике, кстати, были в берлинской операции белые полосы, потому что мы считали, что скоро столкнемся с союзниками, и накрасили на всех танках, вот это, кстати, по-моему, не отражено, ну, или может отражено, но чуть-чуть, на всех танках и самоходках были накрашены белые полосы на случай встречи с союзниками. Что если союзники, это, кстати, пригодилось при встрече на Эльбе, когда идентифицировали друг друга по вот этим опознавательным знаком белым полосам на технике. Да, ну, не стали друг друга стрелять, увидев, ага, с белыми полосками. Ну,
1: То есть
0: значит,
1: они заранее договорились, что все
0: да,
1: будет.
0: заранее договорились, что на технике нанесены издалека видимые широкие белые полосы, и техника, которая была в самом Берлине, хоть она не сталкивалась с союзниками, она была вот в этих полосах. Есть там известные фото, как мимо не Рейхстага, Рейхсбанка в центре едет танк ИС, у него такая белая полоса, и там белый медведь нарисован. 7-я гвардейская тяжелая танковая бригада «Белые медведи». Вот они как раз участвовали в боях, ну вот армия ЧК шла с юга на Рейхсканцелярию. Опять же, они обсуждают Рейхсканцелярию. А если смотреть реальные документы, они Рейхсканцелярию не обсуждали, они не знали, что там находится. Они обсуждали Ангальский вокзал, который сейчас снесен, от него осталась одна арка, потому что он был разрезан пополам, граница между Восточным и Западным Берлином. Потому что пути оказались на территории ГДР, а сам вокзал на территории Западного Берлина. Соответственно, ну, вокзал снесли, оставили одну арку. Он до сих пор есть. То есть шел бой именно за этот Ангальский вокзал. То есть если они что-то обсуждали, то обсуждали Ангальский вокзал, а не какую-то там рейс-канцелярию, которую они, в общем, как говорится, в душе не видели, зачем им нужна. У них были вполне четкие вот направления на Рейхстаг. Потому что надо нарезать гарнизон на куски и после этого победа. Ну, так оно и получилось.
1: А можете сказать, как называется документальный фильм с хрониками? Название
0: А,
1: самого.
0: по-моему, так «Штурм Берлина»
1: Да?
0: называется, да. Ну, мы его показывали, по-моему, по каналу «Культура». И вот он там на несколько частей разбит.
1: Ну, думаю, особое удовольствие смотреть хроники, если ты хочешь погрузиться в эпоху.
0: Да, там причем хронин, там он именно с учебным такой как бы дидактическим смыслом, поэтому там просто показывали, как готовились, как там переправы через Одер, там, ну, такие как бы вещи технические, потому что очень много же строилось именно на таких сугубо прозаических вещах переправа через Одер. Немцы пытались их атаковать своими камикадзе. То есть были пилоты-самоубийцы, которые должны были врезаться в переправу и тем самым остановить натиск на Берлин. Ничего не получилось. Там промазали. Вся эта масса там, через несколько переправ, масса техники, вот эти две танковые армии прошли через переправы и рванули на Берлин.
1: Много таких камикадзе было.

0: Нет, там буквально, может быть, десяток другой, но попытка была. Но пытались чудо-оружием бить по этим переправам, ничего не получилось, в общем. Было плотно все
1: Кажется,
0: прикрыто.
1: у японцев, да, очень распространены камикадзе были как
0: Ну, японцы,
1: взлетчики.
0: это была осмысленная технология, а тут немцы под конец войны решили, давайте мы тоже попробуем.
1: От
0: Но на
1: безысходности.
0: самом деле понятно, что стрелять из хвостпатронов там 130 метров по движущемуся танку, это тоже практически самоубийство. Ну так, в фильме это все показано, то есть что часто пехота шла впереди, выбивая фаустников, а танки просто из второй линии помогали двигаться пехоте. Ну, так вот прям четкую тактику елочки, потому что как шли по улицам Берлина? Один танк по одной стороне улицы стреляет, соответственно, по домам на противоположной, другой на другой стороне улицы стреляет по домам. И таких несколько штук, и простреливают все этажи. И вот вторая танковая армия Богданова, но не потому, что командарм там с пистолетом где-то бегал, а четко была построена вот эта вот многоэтажная елочка, они прям целые районы проходили как нож сквозь масло. Они как раз с запада Берлина шли к той самой загородке зоопарка. А тут нам опять же показали какие-то вот, опять же, вот что меня в многих наших военных фильмах, что люди погибают, если начинают делать какую-то дичь. Там, не знаю, смотреть на фламинго, там, отвлекаться на что-то. Люди погибают просто потому что, противник стреляет. Не потому что они там какие-то отвлекаются на
1: Куда
0: фламинго.
1: засмотрелись?
0: Да, засмотрелись на фламинго. А так спокойно, там вторая танковая армия ломилась к этим. Но когда вышли к оградам всем этим, нужна была пехота. Откуда? Позвали поляков? Да, позвали поляков. Да, все так. Поляки, уже закаленные в Кольберге, вполне оказались кстати к месту. Понятно, что они небольшую роль сыграли, но сыграли. А так вот надо, вместо этого надо показать обезьянку пораненную. Ну, пожалейка такая.
1: Ну,
0: Ну,
1: они
0: может быть,
1: смотрят.
0: это просто дух эпохи, может быть, мы из 21 века так людей осуждаем, а людей, которые в 70-е годы смотрели, это вся пожалейка, обезьянка с перевязанной лапкой просто на ура заходила. Ну, мне она на ура не заходит.
1: Несмотря на это
0: Не, это
1: прекраснейший
0: эпическое
1: фильм.
0: полотно, да. Несмотря на это, все же, опять же, показали всех тех людей, которые очень во многих очень хорошо попадали именно в образы. Причем и на тактическом уровне. То есть, того же там не устроил. Ну, похож. Вполне. То
1: Мне
0: есть, ну.
1: кажется, молодое современное поколение не все его видели. И всем советуем его посмотреть, все пять
0: Да, то есть
1: серий
0: посмотреть стоит,
1: обязательно.
0: поскольку оно вот именно эпос. Эпос, который такой. Который, опять же, знакомит с фамилиями, которые потом можно, что называется,
1: Загуглите
0: пробить,
1: хотя бы.
0: посмотреть и узнать, да.
1: А я так понимаю, его в школе раньше показывали?
0: Ну, может быть, где-то показывали, у меня в родном Ташкенте не показывали, я его смотрел по телевизору. Ну да, цветной, то есть цветной телевизор, это все в цвете было, да. Но тогда, конечно, это, опять же, все заходило на ура, и было очень жалко там, когда погибал этот вот танкист Носик. Ну, он такой чуть-чуть с элементами комизма персонаж, но вот, тем не менее, такой вот с трагической судьбой, хотя, не знаю, может быть, не стоило его убивать. Такой, ну, да, ну, реально хороший парень такой вот, когда он там выступает перед кацетниками, которые там Тельмана, он там говорит ему, идите домой. А кацетники домой не пошли, они пошли в том числе агитировать. Ну,
1: Ключ у него
0: такой,
1: там очень
0: не, ну такой,
1: трогательным
0: не,
1: был.
0: вот хороший парень просто, вот как бы жалко, что такие там погибают. Хотя понятно, что очень многие погибали, когда вот там говорят, что вот продолжить образование. То есть вот этот тонкую нить войны, что вот люди думают о своем будущем, о том, как вернуться в Москву, продолжить учебу, в следующую секунду погибают. И вот те, кто воевали, они иной раз говорят, вот смотришь на человека, чувствуешь, что он погибнет. И вот мне кажется, что те, кто, может быть, консультировали именно вот на уровне такой вот как бы боевки, они вот это пытались показать и сказать. Это нельзя логически объяснить, но вот такое. Вот смотришь на человека, понимаешь, что он погибнет. Что-то с ним случится. И вот это вот, это война. Это вот так. Не потому, что он там за что-то засмотрелся, просто потому, что ему сегодня, в него прилетела там пуля или снаряд.
1: Спасибо вам, Алексей, большое за разбор. Я думаю, можно будет потом еще другие серии разобрать.
0: Да. 41-й год, он вечный. 41-й у нас очень много посвящено 41-му году. Вот я считаю, что лучше больше про 45-й. Но 41-й – это такая вот боль нашего народа, на которую надо рассказывать. В том числе через призму кинематографа.
1: Спасибо большое. Это был проект «Деконструкция. Смотрите кино вдумчиво».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый вечер. Ну, в этом зале мы еще не собирались ни разу. Я тут первый раз читаю лекцию, а вы, наверное, многие из вас первый раз вообще в этом зале. По-моему, он очень уютный, но маловат. Можно было бы его и побольше сделать. Тему вы сами выбрали, раз пришли сюда. Давайте говорить об этом. Начнем. Две части будет. Солнечная система и вне Солнечной системы. Начнем все-таки вот с чего. Меня каждый раз поражает эта картинка. Я просто раньше в наших учебниках астрономии не было таких. А сейчас вот сделали в одном масштабе все объекты нашей Солнечной системы. Тут все. Большинства не видно, потому что они меньше одного пикселя на этой картинке. Видны только главные. Солнце и планеты, 8 больших планет. Вот покажи кому-нибудь эту картинку, ну, кому-то далекому, кто не тут живет, а вдалеке от нас. Спроси его, какая планета вообще, что тут самое интересное? Ну, вряд ли бы глаз остановился вот на этой точке. Да что же он так? Вот на этой точке, которая наша Земля. Она так невзрачно выглядит на фоне этих гигантских тел, а тем не менее, это единственная планета с жизнью, поэтому... Так, я, наверное, кому-то закрываю экран. Да, давайте я спущусь. Так, лучше, может быть, да? Лучше микрофон тут надо. Я не знаю, нормально, да? Так вот, поражает всегда то, что на совершенно рядовом космическом теле, в ряду планет, не представляющих из себя ничего, на первый взгляд, есть уникальная вещь – биосфера. Мы понимаем, почему она там есть, потому что Земля обладает жидкой водой на поверхности. Ни одна другая планета не имеет такого, да вообще не имеет жидкой воды на поверхности, которая представляется необходимым условием для жизни. Надо ли говорить о поисках иных форм жизни на Земле? Казалось бы, земная биосфера – это единое целое и по единому плану созданное, ну не созданное, конечно, произошедшее. Оказывается, надо. На Земле тоже есть места, довольно интересные с точки зрения поиска новых анклавов таких для жизни. Например, Антарктида. Но на поверхности Антарктиды жизни нет. Хотя, наверное, пингвины не разделяют мою точку зрения. Но, во всяком случае, на куполе антарктическом, крайне холодном и абсолютно стерильном, жизни нет. Но, как выяснилось, именно там сейчас ведутся поиски новых форм жизни на Земле. Вы знаете, станция «Восток» недалеко от Южного полюса. В уникальном месте оказалась наша, когда-то советская, ныне российская станция, случайно оказалась над подледным озером, которое теперь тоже называют «Восток». Его видно даже из космоса. Вот обратите внимание, темная такая вытянутая полосочка. Даже из космоса сквозь 3-километровый слой льда видно присутствие там подледного озера. Его давно уже бурят. Вот тут бурильная установка, и пытаются пробраться туда вниз. Оно под почти 4-километровым слоем льда. Причем это озеро подледное, вероятно, существовало в Антарктиде еще тогда, когда она была теплым материком. То есть не в районе Южного полюса она была, а ближе к экватору, там было теплее. Теперь она Антарктида в целом сместилась к Южному полюсу, замерзла, все это накрыл купол льда. Но озеро сохранилось, эта впадина по-прежнему существует. И лед, сползая от Южного полюса к краям Антарктиды, вот туда отламываясь, уплывая айсбергами, он проходит над этим озером, а там по расчетам должна быть жидкая вода. Да, очевидно, что там жидкая вода. Вот аэрофотосъемка, видно прекрасно это озеро. Наша станция на краю оказалась, но в благоприятном месте, и оттуда пытаются уже много лет пробраться к озеру. Оно заперто льдом, но там условия для жизни, видимо, не прерывались. Еще с тех далеких пор, несколько миллионов лет назад, там может быть заперто та форма жизни, те формы жизни, которые когда-то там были, и уже миллионы лет оторваны от основной биосферы Земли, продолжают там как-то по своим правилам развиваться. Очень интересно было посмотреть, куда их эволюция завела. Но есть благоприятные стороны. Видимо, здесь должны быть теплые источники на дне этого озера. То есть, по крайней мере, какая-то вода, богатая минералами, из недр земных должна подниматься, значит, питание там есть для жизни. Отрицательный фактор – это большое давление вот всего этого купола ледяного, поэтому растворенный там кислород в большом количестве, в общем, избыток кислорода в воде должен быть, а это все-таки не очень благоприятно для жизни. Но в любом случае надо к нему пробиться и надо посмотреть, что там, какие загадочные формы жизни. К нему почти пробились, вы знаете, наверное, эту историю. Несколько лет назад наши пробурили бурильщики туда и почти коснулись озера, но их вовремя остановили. Международная общественность остановила. Потому что наш бурильный метод, он грязный. В шахту заливают солярку, грубо. Не грубо, а именно солярку и заливают, чтобы она не замерзла. Поэтому, если бы эта солярка туда прорвалась, в озеро, было бы не очень приятно. Как бы там себя почувствовали эндемические формы жизни. Но она не успела туда прорваться, нас тормознули. И теперь уже разработан новый снаряд, который более чисто добуривает вот последние сотни метров. И он уже в прошлом году вот сюда вот попал, где намерзшая из озера вода. Собственно, вот это лед озерной воды. Его уже взяли в прошлом году пробы, довезли до лаборатории. И вот теперь я не знаю даже, что рассказывать, потому что очень противоречивые приходят оттуда сведения. Лаборатории эти в Санкт-Петербурге. Сначала были сообщения, что нашлись там оригинальные формы жизни. Потом дезавуировали эти сообщения. Потом снова появились уже западных лабораторий, которые вместе с нашими анализируют это дело. В общем, такое впечатление, что в сухом остатке довольно много, около 1000 обрывков молекул, там, белков и, может быть, даже ДНК, оригинальных, которых нет в базах данных вот, генетиков и микробиологов. Их нет, еще не значит, что их нет, так сказать, в природе, в формах жизни, еще не исследованных на Земле. Но, может быть, там действительно оригинальные какие-то в процессе эволюции формы жизни появились. В общем, надо ждать, я думаю, ну, может, еще год, два, три, пока разберутся. А главное, возьмут жидкую воду, а главное, дойдут до дна и возьмут оттуда со дна формы какие-то, ну, пробы воды и аккуратно их исследуют. Тогда уже будет ясно, получили мы тут оригинальный, так сказать, кусочек земной биосферы, пошедший своим эволюционным путем миллионы лет назад, или это безжизненное место. Очень хотелось бы, чтобы все-таки там была какая-то жизнь, и это будет, ну, почти внеземная, но, по крайней мере, ушедшая от нашей биосферы в свободный полет, свободную эволюцию много-много лет назад. Еще один вариант оригинальных таких кусочков нашей биосферы – это черные курильщики. Вы об этом больше знаете, наверное, их открыли уже лет 30 назад. И это подводные, ну, даже не вулканы, а гейзеры, которые на дне океанов действуют, вот в Атлантике, там есть и в Тихом океане. Они возникают вдоль срединно-океанических хребтов, где земная кора разламывается, расходится в разные стороны, снизу подходит свежее вещество из мантии, и там горячая перегретая вода из трещин брызжет наверх в океанскую холодную воду. Температура этой воды, ну, вот тут из устья, когда она выходит, масштаб тут, ну, где-то несколько метров размера этих курильщиков, они на большой глубине, 3-4 километра. Вода выходит очень горячая, почти 400 градусов выше нуля. При большом давлении она не кипит. Но главное, она выходит богатая минеральными веществами. Видите, она почему черные курильщики? Они тут сразу конденсируются, кристаллизуются, и черный, как дым такой, поднимается. Это пища для организмов. И вот вокруг каждого теплого такого источника микробиосфера, буквально размером несколько метров, может быть, десятков от силы метров, такое сообщество оригинальных растений и животных там, черви всякие трубчатые, крабы и прочее. И вот они живут оторванные от почти оторванные от всей остальной жизни на поверхности Земли. Конечно, что-то к ним падает сверху, там остатки умерших рыб и прочее, но это им, в общем, не необходимо. Они питаются тем, что дает им вот этот микровулканчик. Их недавно стали исследовать, они тоже оригинальны, они тоже показывают, что может быть такое микроскопическое сообщество долгожителей, оторванное от основной там, холодной, безжизненной морской воды. Это важно, мы дальше будем говорить, может быть, такие места на других планетах есть, менее благоприятных, чем Земля. Ну, Земля пока прибежище для жизни, но она не всегда таковым останется, поскольку тоже эволюционирует, как и любая планета. Когда-то Земля была богата водой, сегодня она еще содержит воду, но вода испаряется, она уходит в атмосферу и постепенно теряется в космосе. Солнечные лучи, ультрафиолет, расщепляют молекулы воды на кислород и водород. Водород в первую очередь уходит из атмосферы, кислород окисляет породы в основном и тоже связывается. Так что будущее Земли ясно, она высохнет. Через несколько миллиардов лет она станет сухой планетой. На Земле, на поверхности Земли жизнь, наверное, прекратится. В недрах Земли она еще некоторое время сохранится. Мы знаем, что под поверхностью в Земле, ну, примерно до глубины, где-то около 3 километров, там, где еще температура достаточно невысокая, там не выше 100 градусов, земная кора населена микроорганизмами. Причем по биомассе их больше, чем всех, кто живет на поверхности Земли. Вот всех китов, носорогов, нас с вами 7 миллиардов собрать, так микробов больше в Земле по общей массе. Так что жизнь-то на Земле в основном там процветает, а мы тут наверху некая плесень. А когда мы тут исчезнем, некоторое время еще подземная жизнь будет продолжаться, потому что она с поверхностью почти не связана. Но в конце концов и ей придет конец. Давайте теперь посмотрим, что вокруг нас в космосе. Что мы из него имеем? Регулярно падают метеориты. Вспоминается Челябинский. И они приносят нам вещество из космоса, надо его исследовать. Как правило, это вещество разрушается и разрушает Землю. Но все-таки кое-что остается, и мы имеем образцы космического вещества прежде всего в виде метеоритов. Все остальное, ну, с Луны немножко привозили, но это так. В основном, конечно, космическое вещество – это метеориты. Железные и каменные такие вот переплавленные, видно, что они пришли из разрушившихся, но уже достаточно проэволюционировавших тел, типа астероидов. Конечно, там, ну, особенно в железных, никто не будет искать жизнь. Но есть довольно древние метеориты, вот хондриты, у которых вещество не испытало сильную переработку, и там могло что-то интересное сохраниться. Сегодня на Земле есть два места, где легко найти метеорит. На самом деле не очень легко, потому что одно из этих мест – Антарктида, второе место – это пустыни, аравийские, там, африканские пустыни. Почему там ищут метеориты? На льду, если вы нашли камень, он, скорее всего, с неба упал. Откуда там другому камню взяться? То же самое на песке в пустыне. Поэтому поиски метеоритов… Вот в Антарктиде очень активно ищут метеориты, в основном по… у подножия гор, потому что когда ледник постепенно течет потихонечку к морскому побережью, он приносит все, что на него нападало, и это все откладывается у подножия гор. Там довольно много найдено уже метеоритов, продолжаются поиски. Так вот, один из них, конечно, представляет огромный интерес. Это редкий представитель уже целого семейства, их уже около 70, по-моему, штук найдено на Земле метеоритов, которые подразумевают, ну, пока это только предположение, но предположение довольно хорошо аргументированное, что это кусочки марсианской коры, породы марсианской. Почему мы так в этом уверены? Ну, не уверены, но очень сильно за это голосуем. Вообще, с любой планеты вещество не только падает на нее, но и время от времени выбрасывается. С Марса довольно легко выбросить вещество. Если на Марс падает, на Луну или на Марс, в общем, на небольшую планету, падает крупный метеорит, происходит взрыв, часть вещества планеты – подбрасывается наверх, ну и может даже в космос улететь. В этом смысле нет запрета на том, чтобы марсианское вещество улетало в космос время от времени и долетало порой до Земли. Но конкретно вот у этого и ему подобных метеоритов находятся небольшие каверны, вот такие пустоты в их теле. Это он разрезан, конечно. Видите, его разрезали. Вот мы внутренности видим. И в этих кавернах остатки той атмосферы, где сформировался этот камень, где он застывал. Он приносит нам образец воздуха с того места, где он камнем стал. Так вот, пробы воздуха, взятые как раз в этом метеорите, в нескольких ему подобных, говорят, что это атмосфера Марса. Вот здесь вот сохранилась атмосфера Марса. Еще год назад в этом полной уверенности не было, поскольку мы плохо знали состав атмосферы Марса. Теперь... Год назад туда прилетел новый марсоход Curiosity. У него очень хорошие газоанализаторы. Он изотопный состав Марса исследовал. И, например, такие изотопы, как аргона, они газ благородный, он не вступает в химические реакции, они сохраняются всегда в определенном соотношении. И вот тут изотопы аргона в таком соотношении, как для атмосферы Марса характерно, но для атмосферы Земли не подходит. Ну и там Венеры тоже. Так что марсианских метеоритов у нас уже несколько, но вот этот еще и среди них особенный. Кстати, найден он в Антарктиде в 1984 году в районе гор, такие Аллен Хиллс, там есть горная гряда, его нашли. Он был первым найден в этом году, поэтому номер такой. Что в нем привлекло внимание? Когда его распилили и в электронный микроскоп на него посмотрели, оказалось, что там вот такие вот червячки, или как их назвать. Они очень маленькие, эти структурки. Это, конечно, камень, это окаменевшие структуры, но очень напоминают наших земных бактерий. Вот одна из них. Пока не было еще, ну, сначала доводов было немного, и мало кто в это верил. Но вот год от года накапливаются данные, и биологи все больше и больше склоняются к мысли, что это не просто случайные какие-то штучки каменные, что это окаменевшие микроорганизмы. Тут даже следы их жизнедеятельности рядом с ними обнаружены. В общем, сейчас мало осталось сомневающихся, что это все-таки микроорганизмы окаменевшие. А метеорит с Марса прилетел. Вот что мы должны думать? Очевидно, на Марсе когда-то была жизнь, раз он оттуда принес ее окаменевшие остатки. Ну, сомнения, конечно, остаются, но очень много аргументов «за». Таким образом, Марс был живым. Голосуют за это сегодня многие. Сохранилась ли эта жизнь до наших дней, это еще надо проверять. Ну, давайте пройдемся по планетам, по всем. Начнем с ближайшей к нам планеты – Луны. Ну, вообще-то Луна... Так традиционно спутником Земли называется, но это же планета натуральная. То, что она попала в плен к Земле гравитационной, ну просто Земля крупнее. А Луна по всем параметрам очень интересное, своеобразное тело, и почему бы там не быть жизни. Пока мы смотрим на Луну в телескоп, конечно, никаких признаков жизни очевидных не видим. Ну, потому что плохо видно. Когда туда прилетели астронавты, они привезли первые образцы грунта и, в общем, его проверяли на наличие микроорганизмов. Не было уверенности, что Луна – мертвое тело. Более того, когда сами астронавты вернулись после первых экспедиций, их тут же заперли в биологически защищенные такие боксы. Вот это первая экспедиция Армстронг, Коллинз и Олдрин. Аполлон-11, их приветствует тогдашний президент, а они заперты. И проходят карантин, их 3 недели возили в этом чуланчике по всей Америке, их там приветствовали, но надо было проверить, не привезли ли они в себе или на себе какую-то заразу. По-моему, и вторая экспедиция тоже такой же карантин прошла, ну а потом убедились, что, в общем, они ничего особенного на себе не привезли с Луны и стали выпускать. Так что единственные следы жизни на Луне, оставшиеся после этих экспедиций, это наши собственные следы, вот нашей жизни земной. А пока лунной жизни нет, не обнаружено. Но это поверхность Луны. Никто еще не исследовал лунное вещество глубже, чем на 1,5 метра. А под поверхностью Луны совсем другие условия могут быть. Там нет перепадов температуры. Там есть, теперь мы убедились в этом, там есть вода. Ну, лед может быть, а глубже жидкая вода. Никаких запретов на лунную жизнь никто вам сегодня не даст. На поверхности ее нет. Там, конечно, радиация, там все стерильно. Но про жизнь под поверхностью Луны это надо исследовать. Сегодня много объектов типа Луны открыты в Солнечной системе. Это астероиды. Ну, они меньше Луны, но, в принципе, поверхность их тоже должна быть стерильна. Вот смотрите, как год от года множится количество астероидов, открытых в Солнечной системе. До середины 90-х это в основном фотометоды были, химическая фотография, а потом телескопы-роботы стали работать с электронными приемниками света, с прямым сбросом в компьютер. И сегодня более 500 000 объектов уже обнаружено, в основном автоматическими телескопами. Исследовать их все, но это ни у кого никогда сил не хватит. Но некоторые, конечно, надо исследовать. Вот на поверхности они не внушают интереса экзобиологам. Ну, понятно, радиация космическая тут не даст ничему выжить. Но в недрах там условия могут быть вполне благоприятные. Пока мы имели дело только с поверхностью астероидов. Вот, собственно, с единственным имели дело, вот с этим. Это небольшой астероид Итакава. Ну и раз он называется Итакава по-японски, значит, японцы его исследовали. К нему подлетал небольшой аппаратик такой, Хаябуса, несколько лет назад. Вы знали об этом? Японская космонавтика, вообще говоря, на подъеме. И они так тихо-тихо, но они единственные. Подлетели к астероиду, взяли пробу вещества и привезли на Землю. Это единственная проба с поверхности астероида, доставленная космическим аппаратом. Так он японский. Но, конечно, она стерильная оказалась, потому что с поверхности. Но все еще впереди. Надо бурить астероиды, надо смотреть, что у них в недрах. Ядра комет в этом смысле особенно интересны. Это, по сути, тоже астероиды, только из льдов состоящие. А лед – это вода. Но это еще впереди. Пока лишь к одному ядру кометы подлетали с целью взять пробы вещества. Подлетал туда американский аппарат Stardust. Он не приблизился к самому ядру, это просто опасно было, потому что комета газит, выбрасывает из себя с большой скоростью газы, они кипят там на поверхности и несут пылинки, а пылинки летят со скоростью несколько километров в секунду и обстреливают. Видите, даже специальной защитой пришлось закрывать этот аппарат, иначе его просто повредило. Но когда он приблизился туда, к ядру, он из капсулы вынул такую ловушку, ну, вроде теннисной ракетки. Туда накапало некоторое количество кометного вещества, потом это дело убрали. И, пролетая мимо Земли, он сбросил эту капсулу на парашюте, и мы имеем образцы, единственные образцы, единственные кометы. Вот Вильд-2, это самая комета. Они тоже оказались стерильны, в этом никто не сомневался. Но, вообще говоря, в веществе комет довольно много сложного химического вещества. Там даже аминокислоты некоторые обнаружены. Это уже так предбиологическое вещество. И есть довольно большая группа ученых, которые считают, что жизнь зародилась в ядрах комет. Ну, самые первые, так сказать, шаги эволюции прошла в ядрах комет, и они принесли ее на поверхность планеты, она дальше, на поверхность Земли, и она дальше уже развивалась там. Так что кометы – самое перспективное место вот среди таких мелких космических объектов. Ну, давайте по планетам теперь посмотрим. От Солнца вдаль. Меркурий – ближайшая к Солнцу планета. Очень похоже на Луну. Условия значительно более жесткие, чем на Луне. Днем плюс 400 по Цельсию, даже там больше чуть-чуть. Ночью, когда остывает поверхность, там минус 200 почти. На поверхности, ну, мы так думаем, какая там жизнь может быть. Атмосферы нет, температура прыгает там на 600 градусов. Тем не менее, недавно у Меркурия организовали спутник искусственный американский. Вот он летает, фотографирует поверхность, и некоторые интересные вещи там обнаруживаются. Вот, например, кратер метеоритный, и там некое черное пятно. Таких темных пород на поверхности Луны мы никогда не видели. И геологи говорят, а я им верю, что такое темное вещество – это углеводороды. Нефть, мазут, вот что-то такое. нефтяное. Откуда там нефть? Но может, это и не нефть. Во всяком случае, нефть – это органика. А надо присмотреться к таким местам на Меркурии. Все-таки Меркурий – это тело более крупное, чем Луна, и там какая-то внутренняя жизнь более активно должна происходить. Может, там действительно под Кстати, под поверхностью Меркурия уже нет таких колебаний температуры от дня к ночи. Там постоянно, если зарыться на глубину, ну, где-то 2 метров, землянку выкопать там, уже не будет таких перепадов температуры. Там будет постоянная температура днем и ночью. В смысле, там день и ночь длинные очень, но тем не менее. Как у нас в метро. Вот зимой и летом одна температура. Там то же самое. Правда, она повыше, чем в метро. Плюс 70 примерно. Но жить можно. Ну, некоторые живут при такой температуре. Так что Меркурий нельзя сбрасывать со счетов, хотя перспектив не очень много в его отношении. Венера – вторая планета от Солнца. Она всегда привлекала тем, что очень похожа на Землю. Размер тот же, масса та же, сила тяжести та же, и атмосфера есть. Но теперь мы знаем, что условия там не те же, что на Земле. Атмосфера – чистый углекислый газ. Облака, которые вот нам заслоняют поверхность, это капельки концентрированной серной кислоты, что тоже не очень приятно. Ну и условия на поверхности. А туда уже много лет как садились в основном наши, тогда советские, очень удачная серия космических аппаратов «Венера». И они работали на поверхности, и мы теперь все про нее знаем. Там плюс 480 градусов выше нуля. Ну, раз плюс, то выше нуля. И давление 100 атмосфер примерно. Ну, давление не страшно. Давление 100 атмосфер такое же, как у нас в океане на глубине 1 километра. Ну, там же рыбы плавают. Но температура почти 500 градусов, наверное, исключает всякую жизнь. Тем не менее, шуточки были всякие. Вот, по-моему, вот в этом месте... Это панорамы, переданные нашими посадочными аппаратами. Здесь кто-то карандашиком обвел... Сказал еще тогда, вот в середине 70-х, пошутил, сказал, что венерианина обнаружил. Ну, шутка шуткой так и прошла, все про это забыли. Однако пару лет назад шутка повторилась. У нас есть очень заслуженный, очень опытный планетолог в Институте космических исследований, Ксенфомалите Леонид Васильевич. И он взялся за очень интересное дело. Обычно нам показывали эти панорамы. Вот, кстати говоря, нам показывали панорамы вот так, как их снимали сами космические аппараты. У них объектив такой, вот он вот здесь, вращающийся. Он сначала смотрел к одному горизонту, потом поворачивался под ноги аппарату, потом к другому горизонту. И получалась одна длинная, искаженная такая панорама. Вот мы их так и видели. А недавно наши снимки попросил один американский программист, молодой, выправил их, почистил, сделал контраст немножко поблагороднее. И вот что получилось. Совсем другое дело. То есть со старыми материалами можно работать. Современные методы обработки изображений позволяют сделать из них гораздо более интересное нечто. Уже по-человечески видно. Вот герб Советского Союза. Так что, Ксенфомалите взял все кадры, которые были переданы этими посадочными аппаратами. Не только те, что лучше получились других, их публике показывали, а все. Аппарат работал на поверхности Венеры примерно 1,5 часа. После этого он нагревался и ломался. Но за 1,5 часа он передавал несколько десятков однообразных, вот одних и тех же панорам. Туда-сюда, туда-сюда. Ксенфомалите просмотрел их все. И вот в каком-то вот в этом вот уголке нашел, что сначала там ничего не видно, потом нечто там появляется, а потом опять скрывается. Нечто – это вот это. Вы видите, качество панорам жуткое. Они зашумлены радиопомехами, все тут в помехах. И все-таки вот на одних кадрах вот этой штучечки нет, она где-то 20 сантиметров размером. Потом она появляется, а потом снова исчезает. Ну, Леонид Васильевич ни о чем не настаивает, но говорит, вот обратите внимание. Нечто из-под песка высунуло голову, а потом спряталось обратно. Может, да, может, нет. Но это не шутка. Это чистый научный результат, который просто интерпретации пока не имеет. Так что давайте пока о жизни на Венере не будем делать заключений, а вдруг действительно при температуре плюс 500 какие-то формы жизни возможны. На Земле нет таких. У нас при 120 градусах уже все микробы дохнут. Ну, а на Марсе, на Венере, может быть, черт кто знает, приспособился кто-то к такой высокой температуре. Пока только Леонид Васильевич их видит. Все остальные сомневаются. А, пролетая мимо Земли и Марса, о Земле мы поговорили, о Марсе чуть попозже. Планеты-гиганты – Юпитер, Сатурн. Ну, на них вряд ли какие-то формы жизни. Они холодные, дышать там нечем. Метан, аммиак, водород, гелий. Они красивые, конечно, но про жизнь на них как-то никто не рассуждает. Однако у каждой гигантской планеты есть рой спутников. У Юпитера их там больше 60. Четыре из них очень интересны. Вот эти вот четыре, их Галилей еще открыл. Они так и называются, Галилеевы спутники. Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Вот с ними интересно. Во-первых, они похожи на нашу Луну. Два чуть поменьше, два чуть побольше. Тут в одном масштабе они с Луной показаны. Ну, вот эти два как-то пока не очень привлекали внимание. Вот эти два интереснее. Почему? Они теплые. Они ближе к Юпитеру, и там тепло. Хотя вообще вокруг Юпитера холодно, но он их нагревает, сам Юпитер. Ближайший к Юпитеру спутник Ио. Меня недавно поправила Толстая. Говорит, Ио надо говорить. Но астрономы привыкли Ио все-таки говорить, а не Ио. Я не знаю, как там у филологов. Мы говорим Ио. Это вот одна из возлюбленных Зевса история была. Так это спутник, практически спутник-вулкан. На нем несколько десятков действующих вулканов обнаружено, причем их из космоса видно. Он горячий, он весь внутри нагрет, ну, из-за влияния Юпитера. Вот, пожалуйста, один вулкан работает. Черное – это сера, и соединения серы вытекают из кратера. Вокруг все забросано извержениями. Конечно, в основном на поверхности холодно. Вот замерзшие газы лежат. Каток, Антарктида. Минус там 140 градусов. Но в районе вулканических извержений, вот вулкан, вот вулкан, вот, да их тут больше 60 штук, там тепло, локально, вот эти теплые точки. И это вроде наших черных курильщиков. В океане холодно, рядом с курильщиком тепло. И здесь всегда живой организм может найти то расстояние от места извержения, где для него комфортная температура. Правда, на поверхности Ио вряд ли возможна жизнь. Он так близко находится к Юпитеру, что там от Юпитера же радиация фантастическая. Я рассчитал, что человек примерно 5-7 минут мог бы там в скафандре жить. Все. Через 10 минут труп. Вот такая доза радиации там. Но под поверхностью Ио, конечно, уже под защитой слоя грунта, там вполне может быть чего-то. Но отправить туда космический аппарат – дело сложное. По крайней мере, Роскосмос не решается. При такой... Они признались вот недавно, руководство Роскосмоса, что наша электроника не выдерживает такого потока радиации. Мы куда-нибудь подальше лучше полетим от Юпитера. Но Ио – это, в общем, такое место перспективы. Видите, вулкан работает. Вот это край спутника, и там за горизонтом извергается вулкан, выбрасывает даже в космос частичное вещество выбрасывает. Второй спутник от Юпитера – Европа. Он подальше от Юпитера, там попрохладней. Он весь покрыт льдом, как Антарктида наша, но подо льдом океан жидкой воды. В этом никаких сомнений уже нет. Но это прямо видно и тут, видите, трещины идут по льду, значит, подвижки какие-то происходят. Вот эти вот трещины видны хорошо. А магнитное поле, которое вокруг него существует, оно обнаружено. Очевидно, тоже в океане генерируется. Океан соленой воды, он работает как жидкое ядро Земли. У нас металлическое ядро проводника, там жидкий океан соленый. Причем океан, судя по расчетам, очень глубокий, глубиной почти 100 километров. И по общему количеству воды там он больше, чем все океаны Земли вместе взятые. Однако пробиться к этому океану будет непросто. толщина ледяного слоя на поверхности километров 20 минимум. Как его просверлить, пока никто не знает. Условия в этом океане вполне нормальные. 0 градусов, там вода, все хорошо. Но взять пробу этой воды, это надо, конечно, сверлить, пока никто даже и не думает. Хотя нет, есть проекты бурения 30-километрового льда. Но это такое фантастика почти. Там надо ядерные реакторы ставить. Но хорошо было бы найти трещину свежую, чтобы оттуда сама вода выливалась, и исследовать ее на предмет биологической активности. Но это можно сделать, только запустив спутник вокруг Ио и внимательно рассматривая его поверхность, может быть, где-то открытую трещину найдем, и тогда уже посадить туда космический аппарат. Пока это дело будущего, пока трещины, вот мы видим, они все были когда-то, но заросли уже там. Лед их затянул, свежих трещин не видно. Следующая планета-гигант – Сатурн. Сама по себе очень красивая планета. Мы ее всегда с Земли вот так видим, освещенную Солнцем. Солнце у нас всегда за спиной, и мы смотрим на Сатурн, освещенный Солнцем. Интересно, он выглядит, когда на него посмотрели с другой стороны. Космический аппарат залетел за ночную сторону, ночная сторона Сатурна, и в контровом освещении посмотрел. То есть Солнце там, за диском планеты, вот пробивается лучик. Тут. Солнечное затмение мы видим. И сразу увидели детали, которых на прежней фотографии не замечали. Вот еще газовые кольца вдали от Сатурна, и еще там есть, нашли. Но о жизни на самом Сатурне и в кольцах пока разговоров нет. А разговоры идут о спутниках Сатурна. Их тоже много. И некоторые из них очень интересные. Но вот мне больше всех нравится вот этот спутник. Он небольшой, Гиперион. 400 километров почти по большой оси, а тут вообще меньше 300. Но уж очень он интересный. А смотрите, его массу измерили, объем измерили, поделили одно на другое. Получился средний удельный вес, или средняя плотность его вещества, меньше 1 грамма на кубический сантиметр. Но состоит он в основном из льда. А у льда водяного плотность почти 1 грамм на кубический сантиметр. Что из этого следует? Почти половина объема спутника – это пустота. Он весь пронизан пещерами. Собственно, это видно невооруженным глазом, как губка. А в этих пещерах неизвестно, что может скрываться. А внутри пещер условия всегда для жизни благоприятнее, чем на поверхности. Там и стабильный климат, и жидкая вода может быть. Так что полет на Гиперион, мне кажется, это ужасно захватывающим делом стало бы. Прям можно... А сила тяжести там вообще никакая. Каждый из нас весил бы там 10 грамм. Ну, гуляй с любым оборудованием, все это будет легко. По этим пещерам. И можно падать в эти пещеры и не разбиваться. Ну, в общем, перспектива замечательная. Но почему-то никто не хочет туда лететь пока, не знаю. А хотят лететь вот куда. Другой спутник Сатурна – Энцелад. Он тоже небольшой, 500 километров, но он кругленький и весь покрыт льдом. На первый взгляд ничего интересного. Но вот что любопытно. В районе Южного полюса, вот здесь примерно, вот здесь, обнаружились такие свежие трещины во льду. Видно голубоватый лед, это значит, он недавно тут образовался. И обратите внимание, нет метеоритных кратеров. А это значит, метеориты падают. Это значит, что лед свежий, что он затягивает метеоритные кратеры. И это дело подтвердилось. И даже очень интересно подтвердилось, когда космический аппарат, а там в системе Сатурна уже несколько лет один аппарат работает, американский, Кассини, залетел за ночную сторону Энцелада, сфотографировал, мы увидели вот что. Из этих трещин на Южном полюсе Энцелада бьют фонтаны воды. Прямо сегодня, на наших глазах. То есть трещины открытые, подо льдом океан, и оттуда хлещет вода. Если бы на этом космическом зонде был биологический сенсор, он бы уже сегодня или даже вчера мог бы исследовать эту воду на наличие там микроорганизмов. К сожалению, никто не предусмотрел. Аппарат два раза пролетел сквозь эти фонтаны, доказал, что это вода, но большего он сделать не может. Там нет биологических приборов. Ясно, что следующий полет в систему Сатурна должен быть уже с биологическими приборами для анализа, если не затянутся трещины. Но даже если они затянутся, можно посадить сюда аппарат, там же все нападало. Часть улетает в космос, часть падает обратно в виде снега. Так что это свежая вода, недавно оттуда вырвавшаяся из недр. Надо будет обязательно его исследовать. Еще один спутник Сатурна давно уже привлекал внимание. Титан. Это самый интересный из всех спутников, всех планет, потому что он единственный обладает мощной атмосферой. То есть это на самом деле планета. Довольно крупная планета. Почти размером с Луну. Но имеющая собственную атмосферу. Причем не почти, а крупнее Луны намного. Вот, видно даже оболочку воздушную. Она очень такая протяженная. И из чего она состоит? Она абсолютно безопасна для человека. Это почти чистый азот. У нас сейчас в комнате ведь тоже 75% азота. Мы им дышим. А там 90 с лишним процентов азота. К сожалению, нет кислорода. Но, во всяком случае, не отрава для нас. Нормальная атмосфера, в ней не опасно жить. Это облака, конечно. Там холодно, там метан и аммиак в небольшом количестве. Они конденсируются в облака, и почти ничего сквозь них не видно. Поэтому туда посадили космический аппарат вот такой. На борту Кассини, вот он сам аппарат Кассини, на его борту был прикреплен специальный зонд Гюйгенс для посадки на спутник Титан. Делали этот зонд в Германии на фирме, вы удивитесь, Mercedes-Benz. Сделали неплохо, хотя не идеально. Кое-что не сработало на нем. Но, в общем, он сел. Сел на поверхность Титана, на парашюте опустился и 2 часа там работал. 2 часа, потому что аккумуляторов было только на 2 часа, там зарядиться не на чем было. За это время он многого не сделал, но кое-что интересное нам показал. Во-первых, пока он спускался на парашюте, фотографировал поверхность, вот это с высоты где-то 5-6 километров снята поверхность Титана, а это Земля, это наша южноафриканская родная пустыня Намиб. Как видим, и там дюны, барханы песчаные. Ну, тут они песчаные на Земле у нас, а тут они, конечно, не песчаные. В основном роль минерала главного на поверхности Титана играет замерзшая вода. Там минус 180 градусов, там вода в виде снега и льда. Это основное вещество, которое покрывает поверхность Титана. Ну вот что интересно, тоже с небольшой высоты, там около 8 километров, составная такая панорама была сделана. Это облако, облако метановое, видимо. А вот, пожалуйста, некий материк, и на нем русло реки. Ну, никто не сомневается, что это речное русло. Вопрос, что в нем текло или что в нем течет. И куда течет, понятно, вот сюда, а здесь ровная поверхность, что-то вроде дна озера или моря какого-то. Что могло течь и проложить такое русло при температуре минус 180. Метан, например, метановые облака, из них идут метановые дожди, и жидкий метан заполняет там русло рек. И даже в районе полюсов на Титане найдены озера жидкого метана. Ну, наверное, не чистый метан, там метан, этан, другие углеводороды, но что-то такое, типа сжиженного газа нашего, конденсата. А там играет роль воды. И в этом смысле планета интересная, геологически такая активная. Зонд там недолго проработал, биологию он там никакую не изучал, у него и не было таких приборов. Да никто и не надеялся, что на поверхности. Вот единственная фотография, которую он передал оттуда, это честная фотография поверхности Титана. Булыжники – это, конечно, лед, водяной лед. Но вот что интересно. Расчеты показывают, что под поверхностью Титана теплее. Ну, на любой планете. Чем глубже, тем теплее. Это естественно. И где-то на глубине 30 километров примерно, там нормальная температура около нуля по Цельсию, должна быть жидкая вода и условия для жизни, для нашей нормальной, привычной нам жизни там есть. А на поверхности, экзобиологи думают, что на поверхности Титана примерно такие сегодня условия, как на Земле были когда-то, ну очень давно, 4 миллиарда лет назад. Солнце тогда не так мощно освещало Землю, и было довольно холодно, и состав атмосферы был иной, бескислородный. И, может быть, то, что мы сегодня увидим и уже видим на поверхности Титана, это похоже на первые шаги эволюции жизни на Земле. По крайней мере, так пишут экзобиологи. Так что Титан в этом смысле некий заповедник прошлого Земли. Ну, будущее Земли, я уже говорил, печально. Во-первых, она высохнет. Во-вторых, когда Солнце закончит свою жизнь через примерно 4,5 миллиарда лет, оно раздуется, станет красным гигантом, будет освещать Землю гораздо мощнее, чем сегодня, и Земля просто прекратит свое существование. Она вообще попадет в атмосферу Солнца. Вот самые последние расчеты показывают, что Солнце распухнет до такого размера, что сначала Меркурий поглотит, потом Венеру поглотит, и дотянется почти до орбиты Земли. Почти. Но при этом Земля, двигаясь вдоль поверхности нашего Солнца, раздувшегося, будет тормозиться, там приливные эффекты, и начнет приближаться к Солнцу и окунется в его атмосферу, ну и там расплавится. Так что жизнь на Земле прекратится когда-то, надо искать запасную планету. В Солнечной системе мы кое-что уже видели, теперь давайте посмотрим у других звезд, на что можно рассчитывать. Экзопланеты. Еще недавно об этом вообще никто не говорил, теперь их столько понаоткрывали. Астрономы никогда не сомневались, что планеты у других звезд есть. Звезд много. Но попробуй найти эту планету. Звезды ярко светят и своим светом забивают все в окрестности себя, и мы ничего там не можем рассмотреть. Ситуация такая же, как вот яркий фонарь вам в лицо светит, и что там рядом с фонарем, какие еще маленькие объекты или источники света, вы не можете сказать, пока фонарь этот бьет вам в глаза. Если у нас есть возможность его потушить, мы видим там какой-то еще вот маленький был источник, да? Даже еще вот маленький был источник, да? Даже можем понять иногда, что это за...

0: такой, ну, попугайчик. Ну, конечно, это не попугайчик, но это что-то тоже типа снегирей, а до этого мы таких не видели. То есть, в целом, это какой-то, так сказать, явной опасности в этом пока не прослеживается. Ну, птичий грипп, наверное, мы не будем тут пытаться приплести. Но это общая тенденция, конечно.
1: Английские ихтиологи, лежит передо мной информация, опубликовали результат исследования миграции рыб, традиционно обитавших в водах Северного моря. Целые косяки трески, мерлана и морского языка покидают привычный ареал обитания, направляются в северные широты, а те косяки, которые остались, уходят на большую глубину. Ученые пришли к выводу о том, что причиной нетипичного поведения рыб стал рост температуры воды в Северном море. Вы что-нибудь можете сказать о поведении рыб, особенно вот в северных морях?
0: Ну, что касается Северного моря, то это исследовали и англичане, и норвежцы, потому что, если посмотреть то, как меняется численность трески, очень известного популярного вида для Северного моря, это не столь прямо коррелирует с перевыловом или с хищническим ловом. И выяснилось, что есть какие-то дополнительные факторы.
1: Например?
0: Ну, например, количество трески зависит от количества мойвы, там, или, так сказать, угу, более мелкой рыбы, которой она питается. Так? А количество мелкой рыбы зависит от количества зоопланктона и так далее, фитопланктона. А это зависит от температуры. Или известно, что чем вода холоднее, тем там больше кислорода и так далее, и так далее. То есть это трофическая цепочка. То есть это не прямое влияние на треску, а это опосредованное через более низкие уровни, через пищу. Поэтому, так сказать, проследить сразу эту связь не очень просто. Иногда она обращается даже в обратную связь. Но то, что такая зависимость есть, это да.
1: Я читал, что стали наблюдать акул в северных морях. Акул традиционных обитателей южных морей, которые начали появляться где-то на севере, а ведь там животный мир совершенно не приспособлен для появления таких хищников. Стали появляться опасения, что если акулы придут в массовом порядке, они могут подорвать всю экосистему в северных морях.
0: Ну, такие информации действительно есть. И мы получали такую информацию, и даже в Беринговом море люди замечали акул. Пока это лишь единичные акулы. И, как мне кажется, даже если их станет в 10, 100 или 1000 раз больше, все же большая опасность – это подрыв вот тропических цепей, основанных фитопланктон, мелкая рыба, более крупная рыба. Вряд ли акулы смогут нанести такой вот, так сказать, зримый урон сразу. Но психологически на человека, конечно, это, так сказать, действует сильно.
1: Если мы, там... мы начали с вами беседовать как раз вот о северных морях, о поведении белых медведей, о поведении моржей. Что с рыбой, в принципе?
0: С рыбой...
1: Мы говорили о всяких тропических напастях, которые идут к нам
0: с юга. С рыбой вот появились статьи, которые очень настораживают. Это касается Берингового моря и лососевых рыб. Вообще Берингового моря – одно из богатейших, так сказать, рыбных морей мира. Это как Пюранский апвелинг. Вот, одно из богатейших мест. И наиболее опасное, что система циркуляции течений в северной части Тихого океана, широко известна так называемая Эль-Ниньо, это циркуляция южной
1: части. Эль-Ниньо – это явление.
0: Это южная часть, да. А в северной части тоже есть циркуляция вод, и явление гораздо меньшее, но в чем-то аналогичное, так, некие качели. Вот они стали, так сказать, больше, а значит, теплая вода, но главное даже не температура, а занос паразитов, гельминтов там и прочее, которые, согласно ряду статей, могут просто, так сказать, быть подобным атомной войне для лосося. То есть разрушить все, что только можно.
1: Лосось не приспособлен к этим паразитам? Не привык?
0: Ну, во всяком случае, сейчас у них их нету. То есть совершенно не приспособлен. И как будет реагировать популяция? И ведь популяция любой, в частности лосось, она по такому некому синусу, то больше, то меньше. Ну, на максимуме, ну хорошо, она сократится вдвое. А на минимуме сократится вдвое. Вот это очень опасный сигнал.
1: Половина первой ночи, московское время. Краткий перерыв на краткие новости. А краб на северах? Вот такой пришел вопрос.

0: большим вопросительным знаком. А краб на северах? Что?
1: Камчатский, например, на Кольском полуострове.
0: И что?
1: Какая? Никите Сергеевичу понравилась идея закрабить Белое море.
0: Зарыбить или...
1: Закрабить.
0: Зарыбить, я знаю термин. Закрабить – это что?
1: Ну, вот мы его придумали сейчас, так, будем считать. Так. И из Камчатки были перевезены в 60-е годы энное количество крабов. Довольно большое. Они были выпущены на свободу и пропали. И вообще-то считалось, что они погибли. Не сумели. Но прошло лет 20, и крабы постепенно появились. Более того, условия их существования оказались вполне даже хорошими. И есть сейчас целые, так сказать, небольшие поселки или деревни, где полубраконьерская добыча краба, ну, чуть ли не главное средство существования, то есть крабов-то много. Но ведь есть обратная сторона медали. Краб съедает икру мойвы. А мойва – это вот та основание самая. Той трофической, это та мелкая рыба, которой кормится большая рыба и так далее, и так далее. Это иска, которую все мы, наверное, любим. Не только мы, но и англичане, и норвежцы. Это национальное блюдо Португалии, так уж к слову. Вот, то есть тут получается как? Это инвазия, сделанная человеком, к чему надо всегда относиться очень осторожно, даже если краб очень вкусный. А сейчас получается, что и условия его, так сказать, жизни там улучшились, там вода стала немножечко теплее, а при этом на ту же самую, и это косвенно влияет на ту же иску, а с другой стороны к иске подступает более теплая вода, и, соответственно, она идет тоже на север. Вот сочетание этих факторов, есть статьи, где, так сказать, моделируется ситуация, когда иска у нас прекратит быть промысловой рыбой.
0: То есть как? Мы останемся без трески?
1: Ну вот, скажем, у нас же было очень много сельди и васи, помните?
0: Да.
1: В баночках и соленых.
0: Хорошая была сельдь.
1: Хорошая. Сейчас ее практически нет. Она не исчезла вовсе. Она не исчезла. Ее просто очень мало. Она перестала быть промысловой рыбой. Там другие причины. Там другие причины. И перевылов, и все. Но это пример того. То есть она не исчезнет как биологический вид, но кушать ее мы не будем.
0: Марина спрашивает, влияют ли погодные аномалии на линьку и спячку диких животных?
1: Линку,
0: на спячку. Ну, хотя бы на спячку. Вот у меня есть информация, например, что бурые и гималайские медведи перестали впадать в спячку, так как из-за потепления они теперь в любое время года могут без проблем добыть себе пищу.
1: Помните, у нас была очень теплая зима? Снег выпал только в конце января.
0: Да.
1: Вот в Подмосковье, на европейской части России была аномальная теплая зима. И были случаи, как бы, то, что медведи просыпались от спячки. И в зоопарке, кстати, в питерском, и в московском зоопарке такое было, и в дикой природе такое было. И тут, в принципе, медведь, у него спячка не совсем настоящая. Это, так сказать, немножко как у человека. То есть он как бы спит, но не совсем совершенно.
0: Во сне видит?
1: Он может... Наверное, да, конечно. Я думаю, он во сне видит там прекрасные бочонки с медом, малины, медведицы прекрасные, конечно. Вот, но, то есть медведь может проснуться и заснуть. Если же он худой медведь, он плохо набрал жира за осень, ему потом заснуть сложно. Получается, известная вещь шатун нападает на людей. Это, конечно, единичные случаи, но крайне опасные. А вот более мелкие животные, например, ежи, они впадают в настоящую спячку. И проснувшись раз, они заснуть уже почти не могут. Почти не могут. И популяция ежей потеряла, по некоторым оценкам, 90% животных в Подмосковье.
0: Вот за ту зиму?
1: Вот за ту зиму, да. Потому что они проснулись.
0: Это фактически в анабиоз они, что ли, впадают?
1: Да,
0: что-то
1: они впадают в что-то типа анабиоза, то есть настоящую спячку. Медведей тут, так сказать, проще. Что касается, скажем, белых медведей, то большинство групп белых медведей, там только самки впадают в спячку, берлогу там с медвежатами и так далее. Самцы нет. И здесь, так сказать, большой проблемы не видится, кроме того, что ведь если у тебя нету медведица, а снега нет, то рыть-то надо в земле. Так роют на побережье Гудзонового залива, это самая южная граница распространения эала белого медведя. Это по широте почти как Петербург. Так роют уже в земле, научились.
0: Сергей из Казани интересуется. Появление пираньи прокомментируйте. У Сергея из Казани появились пираньи.
1: Надеюсь, в аквариуме.
0: Ну, видите, вот прислал человек вопрос.
1: Пиранья рыба тропическая, теплолюбивая. В наших жиротах просто так выжить не может. Другое дело, может ли в том или ином виде выжить в наших прудах, честно говоря, не знаю, я не ихтиолог.
0: Андрей из Московской области интересуется ситуацией с астраханской и крымской лихорадкой, геморрагической.
1: Да, есть такая, да, и вот в тех материалах, которые передо мной лежит, вот сейчас и вот геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. С середины 80-х годов число заболеваний увеличилось более чем в 3 раза. Одна из причин наблюдаемого эффекта – повышение температуры и количества осадков в умеренных широтах Европы. Это я цитирую доклад ВВФ, но авторы данной главы – это медики, доктора медицинской.
0: Мы пригласим специально специалистов по вот как раз по микробиологов. Я думаю, что они нам более подробно расскажут об ситуации с...
1: Это через грызунов передается, да, в частности.
0: С болезнями. Дмитрий интересуется, как с растениями? Живу под Санкт-Петербургом, тут вроде начало таежной зоны, но леса давно перестают быть таежными.
1: Ну, растения тоже, так сказать, сдвиг природных зон, он прогнозируется учеными. Другое дело, что это медленный процесс. И потом надо же еще... Нужно, чтобы, скажем, нельзя продвигаться на север, если там нет почвы. Эта почва должна сначала сформироваться там и так далее, и так далее. То есть на месте арктической пустыни деревьям-то не вырасти, даже если там температура будет подходящая. Но в целом продвижение на север есть. Некоторые связывают бурный рост такого чудесного растения, как борщевик, тоже с более теплой весной. Но это единичные статьи.
0: Евгений Вячеславович интересуется, что вы можете сказать о появлении большого количества змей? Что у нас со змеями?
1: Ну, мне кажется, что... Да, такой информации у меня нет, честно признаюсь. Скорее, это не влияние температуры, а косвенно через грызунов.
0: То есть через повышение количества грызунов.
1: Через пищу. А вот, кстати, что касается грызунов, вот мы геморрагическую лихорадку, это тоже через грызунов. То есть грызунов, в принципе, в более теплом, мягком климате должно быть больше. Другое дело, что грызуны, особенно у лемингов, это очень известно.
0: Леминги или лемминги?
1: Лемминг более правильно, наверное, да. Там очень, так сказать, такие колебания.
0: Пила.
1: Там не совсем пила, там больше, чем синус. Там довольно медленный плавный рост, потом резкий спад, они гибнут, потом дальше. И тут могут быть 2 эффекта. Может быть, просто сейчас максимум грызунов и, соответственно, повышение змей. А может быть, то есть теоретически вот этот вот синус с большим размахом должен постепенно ползти вверх. Другое дело, что размах столь велик, что, так сказать, движение вверх довольно сложно идентифицировать статистически значимо. Но, так сказать, но в теории эффект должен быть действительно такой. Змей должно быть больше, не только подколодных, а самых таких настоящих.
0: Эдуард сообщает, под Ростовом-на-Дону 6-е лето наблюдаю крошечную птичку, собирающую нектар с соцветий. Неужели колибри? Спрашивает Эдуард.
1: Неужели колибри? Не знаю, но будет потрясающе. Все-таки, так сказать, отрицательная температура колибри явно не переживет. Но в Ростове, если теплые зимы, если есть где укрыться... Но надо посмотреть, ведь колибри может как вертолет зависать на месте, как стрекоза. Если зависает, то похоже, что колибри...
0: Да. Если винт работает, понятно. Да. Так, тут интересуется массовой гибелью морских звезд.
1: Видел статьи, где это связывается с 2 вещами. Первое – с изменением океанских течений, ну, медленные там их с флуктуациями. Второе – с большей кислотностью океанских вод. Это экспериментальный факт, что в результате глобального изменения климата и большего растворения СО2 в океанских водах, pH, то есть кислотность вод, изменилась. Это очень нехорошо влияет на коралловые атолл, на коралловые рифы, конечно, но и есть информация, что это может влиять и на звезды.
0: +7 985 970 4545. Вы можете присылать смски с вопросами на этот номер, задавайте вопросы Алексею Кокорину, руководителю климатической программы Всемирного фонда дикой природы. Через несколько минут включим еще и эфирные телефоны. Сергей из США, ваш вопрос насчет медведей в Кремле и их спячки я оставляю без внимания. Следующий вопрос. Дмитрий интересуется, вот он не подписал, откуда, когда можно будет сажать коноплю. Я думаю, что это тоже вопрос мы оставим без внимания.
1: Не, ну, коноплю, в принципе, можно уже сажать сейчас, но вот давайте я что-то более оптимистичное скажу. Вот в северо-восточной части Якутии, недалеко от Билибина, кстати, всего километров там 300-400 будет, Момский район, там люди начали сажать картошку. До этого не было.
0: Вы знаете, сколько стоит килограмм картошки в Билибино? Вот когда нас кормили картошкой, я уже рассказывал в одной из передач, с оленины.
1: Сколько я знаю, рублей 200-300, но вот
0: попробуйте. Сказал, самое дорогое в этом блюде картошка с оленины, это картошка 300 рублей килограмм.
1: Информация совпала. Яблоки стоят столько же.
0: Да, примерно так и есть.
1: Такая универсальная такса.
0: Примерно так и есть.
1: 10 баксов.
0: Дмитрий прислал по поводу пираньи уточнение. На Эхе Москвы недавно было сообщение, что в подмосковных водоемах появились пираньи. Говорят, как-то попали, может, кто-то из аквариума, наверное, выпустил привезенные и прижились.
1: Ну, ей-богу, не знаю. Я знаю, кого спросить.
0: Ну, не мигрировали же они.
1: Кого спросить, но сейчас уже очень поздно. Если сейчас звонок другу, наверное, это будет неуместно.
0: Это может поможет. Телефоны прямого эфира 363-3659, 363-3659. Задавайте вопросы об изменении климата и влияние изменения климата на миграцию животных Алексею Кокорину, руководителю климатической программы Всемирного фонда дикой природы. 363-3659, код Москвы 495. Какие еще ваши наблюдения за последнее время, вот можно сказать, вас потрясли и шокировали в этой области? Изменилось ли поведение зверей там, в зоопарках, где-нибудь в средней полосе?
1: Ну, в зоопарках я встречал такую информацию, чтобы что-то такое совсем... Ведь, понимаете, гораздо сильнее на животные влияют, если того же белого медведя везут в Индонезию и там показывают в зоопарке или в Аргентине. Ему там гораздо... Поэтому зоопарков, наверное, скорее в Иатли.
0: 363-3659, надевайте наушники, слушаем первый телефонный звонок. Алло. Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте. Сделайте потише ваш приемник.
2: Да, уже выключил его.
0: Слушаем вас.
2: Меня зовут Дмитрий, Москва. Поводу колибри. Значит, 4 года назад в Крыму я наблюдал вот именно похожую птичку, вот как слушатель прислал ваше сообщение. Угу.
0: Но это в Крыму.
2: Да, это в Крыму, у меня есть фотографии, но она настолько быстро, быстро, так сказать, крыльями своими машет.
0: Трепетала.
2: В общем-то, да, у меня есть фотографии, но они не весьма четкие, то есть я ее даже снял.
0: Она висела, она на одном месте висела, как вертолет?
2: Да, она именно зависала на одном месте, выставив клюв, так сказать, в цветочек, то есть...
0: Вот, пожалуйста,
1: и
0: вот.
1: Корпус у нее должен быть так почти вертикально. То есть не горизонтально, как у наших, а так довольно...
2: Хвостик действительно чуть-чуть загнут вниз.
1: Вниз, да.
0: Надо. Слушайте, спасибо, Дмитрий, за любопытнейшую информацию.
2: Да,
0: спасибо большое.
2: Я когда это услышал, я вот, честно говоря, я думал, что я один это видел. Да. У меня был культурный шок, я решил дозвониться вот с этим. Спасибо.
0: Спасибо большое. 363-3659. Вот так вот. Вот такие вот у нас наблюдательные слушатели, между прочим, да, Алексей? Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Алло.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Вас зовут?
3: Алло, здравствуйте.
0: Вас зовут?
3: Меня зовут Олег. Я звоню из Московской области.
0: Вы пропадаете, поэтому говорите чуть помедленнее. Слушаем вас, Олег.
3: У меня вопрос относительно засилья енотов.
0: Сейчас?
3: Последние годы вот так начали появляться и бешенство вместе с ними по Тверской области идет.
0: Да, это спасибо, сейчас услышим ответ, да?
1: Это то, что называется енотовидная собака. Да, это, так сказать, ну, это как и лис, то же самое, их больше. Ну, в общем-то, более теплая зима, более теплая весна и больше грызунов, им лучше, и они действительно переносчики бешенства.
0: 363-3659, телефон прямого эфира. Алло.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, вас зовут?
4: Александр, я из Киева.
0: Слушаем, Александр.
4: Случайно слушаю вашу программу.
0: Ну, а почему случайно? Вы должны каждую ночь слушать нашу программу.
4: Я работаю часто, дома не очень много нахожусь. Значит, я у себя в лесу Это Макаровский район, Киевская область, недалеко, где там на РТР была фальшивка такая. Может, они много чего напутали. Значит, айва дикорастущая. Мелкие такие, как бы, прутики или мелкие кустики, прямо, и она такая крупная, как большой грецкий или волосский горох, по-другому.
0: Так.
4: Еще у нас в Киевской области уже...
0: Подождите, по поводу айвы. А она раньше была мелкой, что ли?
4: А я ее вообще раньше не видел, не знаю, откуда появилась. Может быть, просто я... Нет, ну я...
0: А как вы узнали, что это именно айва?
4: А запах я приносил, привозил в столицу, и продавцы смотрели. Но я, правда, просто... Я к чему? Может, я ее просто раньше не замечал. У нас дерево такое есть, ну, раньше было всякое сучье в крайнике, лесу росло, бархат называется. Я ее маленьким еще было, мне сейчас 43-44. Я ее срезал иногда на поплавки. И еще, у вас же на «Эхо Москвы» было сообщение, что в Польше выловили 23-сантиметровую пиранью. И у нас где-то крокодила вот недавно ловили в районе Киева. Тоже пиранью где-то выпускали в каких-то... И еще хочу сказать...
0: Подождите, по поводу пираньи и крокодила. Сейчас отключим. Я спрашиваю, я хочу уточнить. Господи, крокодилы в Киеве.
4: Киевском море или в Днепре где-то.
0: Ну, хорошо.
4: Ну, кто-то завелись. Выпустил просто.
0: Теперь точно туристы не поедут. Ну, ладно.
4: Я хотел сказать, что у нас, например, персик. У меня дома растет персик, плодоносит несколько лет. Но это такой случайный, можно сказать. А так, реновенный сорт персик, это же южное растение. Он уже лет, ну, как минимум два. Вот. Вот такие вот дела.
0: Спасибо.
4: Нет, я еще хотел сказать, ну, не знаю, как это...
0: Скажите прямо.
4: Дмитрию Турсуну вот эта птичка там нагадила. Я так думаю, ее национальность не грузинка.
0: Слушайте, не перестаньте. Глупости говорить. По поводу крокодила с пираньей, пойманного под Киевом, это мы сейчас получим квалифицированный ответ. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Александр. Спасибо. До свидания.
1: Но крокодил-то, наверное, все-таки нравится? Не сам заполз из западного Нила, а это не лихорадка, а вот лихорадка действительно всерьез. Я бы немножко, так сказать...
0: Айва, бархатное дерево, пираньи и крокодилы, все под Киевом.
1: В бочку меда чуть-чуть дегтя. Вот когда теплая осень,
0: так.
1: Теплая осень у нас все чаще и чаще, да, наблюдается повторное цветение, в частности, малины, плодовых культур, так? После этого растение крайне ослабленное. Оно либо погибает, либо не плодоносит какое-то количество лет. То есть, так сказать, такой длинный вегетационный период и, так сказать, повторная теплота – это как распустившиеся почки в феврале. Они потом не жизнеспособны. Поэтому как бы вот эти вот чудесные, так сказать, явления – это скорее минус, а не плюс.
0: 363-3659. Задавайте вопросы Алексею Кокорину, руководителю климатической программы Всемирного фонда дикой природы. Следующий звонок. Алло.
5: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте, вас зовут?
5: Меня зовут Олег, я из Москвы.
0: Слушаем, Олег.
5: Подскажите, пожалуйста, вот уже который раз наблюдаю в районе Мичуринского проспекта напротив Академии ФСБ. В восходящих потоках охотится птица, которая висит на одном месте. Я к своему стыду забыл, как ее зовут.
0: Как зовут
5: однозначно
0: птицу?
5: И около моего дома, вот на Лобачевского, ну, по-моему, семья соколов, потому что когда они летают, ну, просто как ветром сдувают вороны и всех остальных.
0: Это не влияние Академии ФСБ? Это влияние именно вот этого сокола? Точно?
5: Ну, да.
0: Ну, хорошо. Сейчас попробуем узнать ответ. Спасибо.
1: Ну, что касается города, тут сложно сказать, в городе миллион фактов. То, что это какой-то хищник, безусловно. Если это небольшая птица, то это может быть действительно сокол. Если это большая, то коршун или ястреб. Там, действительно. В действительности вороны стаи могут ему противостоять. Я сам наблюдал такие.
0: И я тоже в Москве наблюдал, как картины. Стая ворон охотилась то ли, да. Я не знаю, за коршуном, то ли за соколом. Вот как
1: они,
0: она его преследовала.
1: Они могут его прогнать, да, и преследовать. И если, и в принципе, ворона умеет, раз уж об этом заговорили, когда вот коршун на нее нападает, она в воздухе умеет перевернуться лапами кверху и тогда они сцепляются в единый клубок, и тут, так сказать, еще... И смотря, как они упадут на землю в этом клубке.
0: Андрей
1: вот.
0: Спрашивает.
1: Но давайте я чуть-чуть скажу. Да. Но, в принципе, мы вот говорили, что для грызунов более благоприятные условия, а все-таки грызуны – это пища хищных птиц также. Поэтому вот опосредованность на хищность птиц, она не через ворон, она должна идти через грызунов.
0: Андрей спрашивает, в Тверской области развелось много бобров. Это хорошо или плохо?
1: Бобры, я думаю, вряд ли здесь изменение температуры. Это скорее состояние рек. С одной стороны, это хорошо. Это говорит о том, что вода стала чище. С другой стороны... Ну, ведь качество воды, оно становится чище в смысле антропогенного загрязнения, но они же строят там плотины, хатки и прочее-прочее, вода образуется и более стоячая вода. Я читал, что в Канаде были случаи, что вот эта застойная вода, она тем или иным образом вызывала те или иные заболевания там, и так далее, и так далее. То есть, ну, за этим надо...
0: Но это показатели чистоты воды.
1: Но, все-таки, в принципе, бобры живут только в чистой воде.
0: Стас уточняет, что это не колибри, это большое население. Насекомое бражник.
1: Ну, может быть, я тут, к сожалению...
0: 363-3659, телефон прямого эфира. Примем еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло.
6: Алло.
0: Здравствуйте, вас зовут?
6: Здравствуйте, Петр Горбуненко. Звонок друга состоялся в обратную сторону.
0: Это ваш знакомый?
1: Это один из наших сотрудников.
0: Да. Здравствуйте, директор. Петр, слушаем вас.
6: По поводу рыб, ситуация сейчас вполне однозначная. Как ихтиолог могу сказать, что, к сожалению, за последние где-то лет 20 в связи с массовым контрабандным привозом самых разных рыб из самых разных регионов происходит случайное занесение этих рыб в водоемы. Ну, слава богу, что тропические виды, в принципе, не в состоянии выживать в наших условиях. Поэтому, как правило...
0: То есть эти пираньи одноразовые такие?
6: Да, это все одноразовые экземпляры, которые, к сожалению, вернее, к счастью, не могут прижиться, потому что температурный режим, конечно, им этого не позволит.
0: Понятно.
6: Вот, собственно, весь комментарий по поводу
0: звонка. Спасибо большое. Я хочу сказать, что это не ихтиолог в кустах, и уж тем более не ихтиолог в морских водорослях. Это действительно был совершенно случайный звонок. Я нажал... Вывел эфир. Спасибо, Петр. Так, спрашивают, кстати, ваш голос сравнивают с голосом Константина Борового, Петр. Вот, тут слышал, что полярная сова до Москвы долетала в иные времена. А сейчас бывает такое, спрашивает тот же Михаил из Казани?
1: Ну, такой информации у меня нет. Вообще, в целом, жизнь полярной совы очень сильно зависит от леммингов. То есть сама температура ей, так сказать, мало влияет. Но там много вообще от леммингов в Арктике зависит, так сказать, сильно много.
0: Вот Владимир из Москвы уточняет, это может быть и не колибри, а нектарница. У нас было предположение, что это...
1: Ну, вот,
0: да? Для Старого Света характерно, а айва японская разбежалась из садов. Следующий телефонный звонок, примем еще 363-3659. Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Вас зовут?
7: Валентина Дмитриевна.
0: Откуда звоните?
7: Из Ижевска.
0: Слушаем, Валентина Дмитриевна.
7: Добрый вечер. Объясните, пожалуйста, у нас нашествие, я считаю, уже это экологическая катастрофа майских жуков.
0: Так.
7: И у нас уже, вот, ну...
0: Подождите, у нас август. Какой, мы, может быть, майский жук?
7: Нет,
0: в августе?
7: Это уже четвертый год. Они у нас съели все, Викторию, все едят, цветы, деревья. Вы не представляете, сколько мы их выкапываем.
0: Угу.
7: Это плохо, это долго это будет продолжаться.
0: Хорошо, сейчас попробуем узнать ответ. Спасибо большое,
7: Валерий Дмитриевич. Пожалуйста.
1: Ну, в деталях сказать, к сожалению, не могу. Надо смотреть, так сказать, ситуацию на месте. Но в целом более теплая весна для большого...
0: И более ранняя. И более ранняя, наверное.
1: Более длительная, да. В целом для майского жука лучше. Во всяком случае, хуже ему становиться не будет. Значит, ожидать, что он куда-то уйдет сам из-за изменения климата, вряд ли можно. Скорее ему будет становиться лучше, то есть надо принимать какие-то меры.
0: А какие могут быть меры против майского жука? Собирать его?
1: Ну, наверное, с майским жуком, наверное, да. Так сказать, по отношению к многим другим животным и многим другим эффектам меры-то... Какие-то меры уже совершенно понятны, какие-то нужно, так сказать, думать, что можно делать.
0: Ну что, успеем принять еще один телефонный звонок? 363-3659. Слушаем. Здравствуйте. Алло. Алло. Сорвался звонок. Нас Сергей поправляет. Мелкий сокол в городе – это пустельга.
1: Да, ну,
0: да? Я правильно ударение поставил? Пустельга.
1: Не будучи орнитологом, не буду судить.
0: Да. Хорошо. Спрашивают про засилие бешеных кабанов.
1: Ну, бешенство у кабанов вряд ли отличается, я думаю.
0: В Подмосковье. Откуда, спрашивает Дмитрий?
1: Засилье
0: бешеных кабанов. Может, на людей начали нападать? Нет?
1: Ну, в принципе, кабан...
0: С климатом это может быть связано?
1: Нет, то, что кабана становится больше, это связано и с климатом, и с большим количеством заброшенных полей. Так это для кабана-то это хорошо.
0: Заброшенных полей?
1: Сельскохозяйственных, да. Ведь много полей не засевается, если, так сказать, проедете по областям. Угу. Вокруг Москвы, вы, так сказать, видите.
0: Спасибо, Алексей. У нас осталось полминутки, я хочу, чтобы вы подвели итоги нашей программы. Итак, общие тенденции влияния климатических изменений на поведение животных, на миграцию, на распространение каких-то там, насекомых и...
1: Ну, во-первых, это уже явный взаимоэффект с понятными эффектами. То есть еще 10 лет назад это так ярко не проявлялось, сейчас это проявляется. Есть какие-то, так сказать, бросающиеся в глаза примеры, как белый медведь. Есть примеры, как бы невидимые глазу, как клещ или лихорадка западного Нила, но весьма-весьма опасные. Что говорить, если говорить о, так сказать, наших любимых видах, там, зайцах, лисах, волках, то пока каких-то, так сказать, серьезных угроз не видно. Но не исключено, что они тоже и появятся.
0: Я благодарю Алексея Кокорина, руководителя климатической программы Всемирного фонда «Дикой природы».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья! Продолжаем занятия астрономией. Сегодня мы будем говорить об измерении времени. На прошлом уроке мы говорили об измерении пространства, но ведь отдельно пространство от времени не существует. Это единая сущность, как учит нас общая теория относительности Эйнштейна. Но все-таки методы измерения времени и пространства разные. Мы поговорили о том, как измерять направление на объект, расстояние до объектов, то есть в трехмерном пространстве изучать Вселенную. А теперь поговорим о том, как измерять время. Признаюсь сразу, это сложная тема, очень сложная. Даже студенты университета с трудом и долго преодолевают эту тему, потому что очень много систем измерения времени. Это просто очень важная вещь. Важная в нашей жизни, мы постоянно ориентируемся во времени. А для ученых это вдвойне важное направление. Но, конечно, сегодня мы только коснемся основных методов измерения времени. Но давайте сначала о небесных объектах. Когда человек был диким, и у него не было никаких технических средств, тем не менее время руководило его жизнью. Утром просыпались, вечером засыпали, то есть солнце было главным измерителем, главным механизмом измерения времени. И люди, конечно, ориентировались по солнцу. Восходы, заходы. В полдень солнце поднимается выше всего на небе, ночью мы его совсем не видим. То есть солнечное время было главным. Но не для всех. Вот посмотрите на этот кадр. Я специально нарисовал тут большую Луну. А для кого Луна не менее важный небесный объект, чем Солнце? А для тех, кто живет в теплых, более того, жарких странах, ну, например, арабские народы на Аравийском полуострове, пустыня, жара, днем вообще невозможно ни работать, ни даже передвигаться по открытой местности. Очень жарко. Ничего не растет. Пустыня. От оазиса к оазису можно перегонять караваны верблюдов только в вечернее и ночное время. А ночи там очень длинные, почти такие же длинные, как и дневное время, по крайней мере, летом. И арабские народы привыкли к тому, что жизнь, активная жизнь, начинается с заходом солнца. Но тогда темно, тогда очень трудно передвигаться. А если на небе восходит в этот момент полная луна, то она освещает поверхность Земли, как хороший ночной фонарь. И можно передвигаться без опасности обжечься в солнечных лучах, передвигаться, работать. То есть ночное время, особенно в полнолуние, было очень важным для арабских народов. Да и до сих пор остается важным. И поэтому они жили, часто ориентируясь не на поведение солнца, не на его движение по небу, а на поведение луны. От полнолуния к полнолунию это были главные периоды жизни народов в теплых странах. Но вообще говоря, у нас есть три природных периодов, которые так или иначе руководят нашей повседневной жизнью. Во-первых, это вращение Земли. Земля вращается и обеспечивает нам суточный период. Мы просыпаемся, засыпаем в ритме солнечных дней, суток, то есть дня и ночи, дня и ночи. Второй период, мы только что о нем говорили, это период обращения Луны по орбите вокруг Земли. От полнолуния к полнолунию как раз проходит около месяца. Это важный период для многих народов, ну и вообще для тех, кто любит астрономию и наблюдает Луну в телескоп. И, наконец, третий очень важный период – это период орбитального обращения Земли вокруг Солнца. Вы знаете, как он называется. Это год. Итак, сутки, месяц и год – это те промежутки времени, которые мы до сих пор используем в своих календарях, в своей жизни. И, собственно говоря, все они связаны с астрономией, все они связаны с движением космических тел Земли и Луны. Посмотрите, как движется Солнце в разные периоды года. Мы это интуитивно знаем, мы замечаем, что летом Солнце рано восходит, поздно заходит и долго остается на небосводе, и высоко поднимается над горизонтом, поэтому нагревает Землю, и это лето. Осенью и весной Солнце не очень высоко поднимается над горизонтом. Восходит не очень рано, заходит не очень поздно, примерно полсуток оно над горизонтом, полсуток под горизонтом, то есть день и ночь примерно равны друг другу осенью и весной. Как мы называем эти периоды? Правильно,
равноденствий, то есть равные промежутки занимают дневное время и ночное. И, наконец, зимой солнце поздно восходит, не на востоке, а на юго-востоке. Невысоко поднимается над горизонтом и быстро опускается под горизонт на юго-западе. Именно поэтому зимой холодно, оно недолго нагревает и не сильно нагревает Землю, потому что его лучи идут полого относительно поверхности Земли под небольшим углом. И это, с этим связана низкая температура в зимний период. Так или иначе, движение Солнца – это был первый механизм измерения времени. И чтобы измерять время по движению Солнца на небосводе, сначала использовали просто очень примитивный прибор. Какой-нибудь колышек или столбик, или даже дерево. Ну, со временем стали специально втыкать вертикальную палочку, которую астрономы называют гномон, и по поведению ее тени, по движению тени по поверхности Земли приблизительно оценивали, какой период дня в данный момент наступил – утро, полдень или вечер. Ну а потом сделали специальные механизмы под названием солнечные часы. У них разная конструкция бывает, но так или иначе обязательно должен быть аналог гномона, то есть вот тот предмет, который отбрасывает тень на циферблат. А вот этот циферблат не очень удачный. С одной стороны, вот такие экваториальные часы удобны тем, что плоскость циферблата параллельна земному экватору и небесному экватору тоже. И Солнце в течение суток ходит в этой плоскости, и значит, движение тени происходит равномерно. Можно на равные промежутки разбить циферблат солнечных часов экваториальных, и вы получите одинаковые промежутки времени, ну, которые мы называем часами. Однако в летний период такие часы работают, а в зимний, когда Солнце оказывается ниже плоскости экватора, вот как-нибудь вот так я ее проведу, в плоскости экватора весной и осенью движется Солнце, тень уже не отбрасывается на этот циферблат, просто никакой тени нет. Солнце посылает свои лучи ниже этой плоскости. Ну вот так замечательно решили эту проблему древние китайские астрономы. Они сделали два гномона и два циферблата. По этому циферблату тень бегает в зимний, ну, в осенний-весенний, через зиму проходящий период. А по верхнему циферблату, когда Солнце оказывается выше экватора на небе, тень вот этого гномона бегает по тому циферблату, верхнему, и от оси, от весны к осени через лето работают та часть солнечных часов. То есть они в любой период года показывают правильное время. Можно сделать более простые часы, часто их делают, не ориентируя плоскость циферблата вдоль экватора, ее не всегда можно определить человеку, незнакомому с астрономией, а просто горизонтальный циферблат делают, это проще. Но тогда тень от гномона, вот в данном случае именно этот треугольник, его верхняя грань, играет роль гномона, тогда тень будет двигаться неравномерно, потому что Солнце в другой плоскости, не в горизонтальной, перемещается. И промежутки времени, ну, скажем, равные одному часу, они уже будут разный размер на циферблате иметь, что не очень легко для разбиения этого циферблата на часовые доли. Ну вот перед вами горизонтальные солнечные часы, очень изящно устроенные, и там даже вот в этой нижней части часов написаны географические координаты того места, где они установлены. Вот вам задача. Географические координаты места вы знаете. А каков угол между гномоном, вот он здесь, и плоскостью циферблата? Попробуйте сами решить эту задачу. Здесь все необходимое для этого написано. Ну, прежде всего, широта, географическая широта. И вот попробуйте определить, как же гномон, под каким углом

0: Зданий, колебаний
1: и академии,
2: что ли? Потому что хелицерва — это далеко не только пауки и даже не только клещи, которые на пауков еще хоть как-то плюс-минус похожи, но также это и скорпионы, и также к хелицервам относятся такие очень примитивные древние животные, как мечехвосты. Они, конечно же, на пауков уже совсем не похожи, и как-то про мечехвостов обычно забывают в школьной программе напрочь. Ну и плюс, конечно, еще там было множество всякого разного древнего. Из наиболее известных групп – это, например, рак и скорпионы. И, наконец, про тип трахеи дышащие. Как правило, если мы берем школьную программу, то там просто звучит насекомое. Какой-нибудь там класс насекомое, ну, может быть, еще класс многоножки, если про него вдруг вспомнят. Теоретически их можно вместе вот так вот взять, прямо объединить под тип трахеи дышащие, потому что они дышат трахеями, действительно. Вот. Но, собственно говоря, вот такие получаются подтипы по современным животным. И плюс можно к этому всему еще добавить как минимум подтип трилобитообразный из вымерших. Потому что трилобиты, с одной стороны, очень специфические ребята. Вот у них как раз-таки вот этот конструктор из всяких лапок устроен максимально просто из всех других групп. Если другие группы лапы всячески изменяют, вот ракообразные в этом плане, наверное, впереди планеты всей находятся, они лапы изменили максимально возможным образом. И максимально разнообразные там комбинации этих лап стали сооружать. А вот трилобитообразные, они такие максимально скучные, даже более скучные в этом плане, чем многоножки. У них вообще все примерно одинаковое. Хотя даже они, как мы сейчас понимаем, вот буквально только что стали это понимать, тоже, может быть, не настолько просты, как нам бы того хотелось. Могу сразу сказать, что теоретически к типу членистоногие можно еще множество других типов отнести. Ну, множество, не множество, но еще парочку точно можно. Кроме того, к подтипу членистоногие можно отнести другие немножко подтипы. Например, там выделить мандибулят таких вот своеобразных. И в мандибулят отправить одновременно и ракообразных, и трахеем дышащих. Потому что у них кое-что общее есть, хелицервы. Вот совсем другая история. Но классификации разные. Я думаю, что нам пока что хватит и такого варианта. И в этом варианте мы уже встречаем ракообразных. Ну, раз уж мы их там встретили, вот давайте мы их тут повстречаем. Сегодня нам с ними по пути, и сегодня нам с ними долго придется общаться. Впрочем, я надеюсь, что вы не против подобного общения. Многие, думаю, отлично относятся к ракообразным, как минимум в качестве блюда дня. Вот какого-нибудь там омара или рака. Но многие с удовольствием на ракообразных смотрят в каких-нибудь океанариумах, наблюдают их в живой природе. Ну, а может быть, кто-то живет в таких местах, где ракообразные буквально рядом с ними находятся и бегают. Причем я имею в виду не мокриц, которые могут завестись, там, не знаю, в сарае, а вот надеюсь, что, может быть, там где-нибудь рядом с вами по побережью моря какие-нибудь крабики бегают, что всегда приятно. Да, вот, кстати, вот как раз тут у нас и крабики есть, и омарчики, и всевозможные креветочки, и мокрицы, и кого тут только нет, и усоногие рачки, веслоногие рачки. Но сейчас мы про них во всех еще поговорим обязательно. Итак, что же можно сказать про ракообразных? Ну, как минимум, мы уже, глядя на первую же картинку, понимаем, что группа разнообразная. Разнообразные, ракообразные. Звучит хорошо, а главное, правдиво. Вообще-то говоря, членистоногие – это самая разнообразная группа животных, которая сейчас существует. Как-никак, сильно больше миллиона видов. И это самые разнообразные животные вообще. При этом, конечно же, если взять в целом разнообразие членистоногих, там больше всего окажется насекомых. Есть такие замечательные круговые диаграммы, где как раз показывают, кого сколько получается. Вот. И оказывается, что там насекомые просто всю, весь этот круг почти занимают. А среди насекомых там больше всего жуков, невероятное многообразие. Ну и когда вот смотришь на такое разнообразие, там уже ракообразные как-то и теряются. Хотя, если сравнивать ракообразных не с насекомыми, а сравнить их, например, с теми же позвоночными животными, вот тут-то все становится гораздо интересней, потому что ракообразные поразнообразнее будут, чем позвоночные животные. Все-таки ракообразных известно 73 тысячи видов. При этом сказать, что вот позвоночные, они такие разные, да, вот у нас тут есть и мышка наружка, да, и человек, и какая-нибудь ящерица, и вообще всевозможные акулы, а то им. Если там мы берем хордовых, то можно вспомнить каких-нибудь ланцетников, да? И они все выглядят очень по-разному. Ну, а ракообразные, что там? Все какие-то

эти лапки поприделывал к такому телу произвестленному, и все. И вот тебе ракообразное. Но нет, ничего подобного. Ракообразные и по форме тела, и по своему типу питания, и по месту обитания очень разные. Подавляющее большинство из них, конечно же, в той или иной степени хищники, хотя есть и всеядные, есть, в общем-то, вполне себе растительноядные формы. Есть фильтраторы, есть сидячие и лапками шевелячие, например, те же усоногие рачки. Есть по суше бегающие, например, те же уже упомянутые мной крабики и мокрицы. Есть речные, есть морские, есть животные, которые живут вообще в каких-то супер перегретых водоемах с температурой больше 30 градусов, буквально в термальных источниках. Есть те, которые обитают в пещерах, в которые, кстати говоря, мало кто вообще может залезть, а вот ракообразные там каким-то образом поселяются. Как правило, это бокоплавы там таким делом занимаются. Короче, ну реально очень-очень разнообразная группа. Большинство все-таки активно передвигающиеся животные, хотя вот есть усоногие рачки, уже упомянутые много мною сегодня, как минимум единожды, но вот тут они еще дважды себя решили показать и вот этими усиками пошевелить. Также усоногие рачки известны под названием морские желуди. Возможно, что вы знаете их именно под этим именем. Вот. Еще, я чуть не забыл, есть же помимо всяких там наземных, водных, морских и прочих, паразитические, ракообразные. Причем игнорировать их решительно нельзя, потому что они паразитируют и на других ракообразных, и на других членистоногих, и на рыбах. При этом выглядят они очень по-разному. Некоторые вообще похожи на какие-то странные разросшиеся грибы, некоторые похожи на какого-то червяка непонятного. Ну, то есть, это прям тоже очень разнообразная группа среди ракообразных, всякие разные паразиты. Кстати, не одна группа, их несколько групп систематических. Но, несмотря на все это великое разнообразие и многообразие, все-таки хочется что-то в них общего найти, какой-то план строения, чтобы понять, что это за штука и вообще, ну, как с ней, как-то с ней хоть чуть-чуть подразобраться, а то совсем грустно будет. В целом, все-таки ракообразная – это, конечно же, членистоногая с вытекающими всеми последствиями. Во-первых, у ракообразных может тело делиться на три части – голова, туловище и хвост. Может делиться вообще на две части, когда голова и грудь объединяются. Причем, если мы именно посмотрим на школьную программу, то там, как правило, говорится про то, что у ракообразных именно голова-грудь и брюшко, так же, как и у паукообразных. Это, правда, далеко не совсем так, потому что голова-грудь, она характерна для высших ракообразных, что действительно совершенно справедливо. Но ракообразные, они не только высшие, они всякие разные бывают. И среди низших ракообразных там вот много тех, у которых голова вполне себе отделена. А еще бывают такие прикольные ребята, у которых голова буквально на две части разделена. И там можно сказать, что еще и голова из двух сегментов состоит. А еще иногда вот грудь, она как-то поделена не совсем правильно, и там часть сегментов к хвосту уходит. Ну, короче, есть разные прикольные комбинации. Но чаще всего все-таки либо голова, грудь, брюшко у низших, либо голова, грудь и брюшко у тоже части низших и у всех высших ракообразных. Голова – это 5 сегментов, которые слились вместе. И там, соответственно, конечности еще в этих самых сегментах предполагаются. Как мы уже и помним, и сегодня проговорили, любое членистоногое – это своеобразный конструктор, состоящий из отдельных кирпичей. Причем из кирпичей состоит у них буквально абсолютно все. У них состоит все тело из этих вот самых кирпичей. У них состоят отдельные конечности из кирпичей. Больше того, они даже с точки зрения генетики, можно сказать, тоже собираются из разных наборов кирпичей. Есть, например, такие замечательные Хокс-гены, которые как раз намечают строение тела. И если в случае с сложными организмами позвоночными эти Хокс-гены могут довольно странные вещи на выходе давать, потому что мы все-таки не настолько сегментированы, то у членистоногих вот буквально, собственно, эти Хокс-гены способствуют появлению новых сегментов или же исчезновению старых, чем активно генетики пользуются, когда изучают, например, тех же самых мушек дрозофил. Но
Если мы будем говорить не об играх генетиков, вот, я думаю, что многие слышали, генетики на этой неделе в тренде, вот, они много, много играют и много об этом всем рассказывают, но я уверен, что будут еще потом в конце вопросы про всякие генетические эксперименты, так что сейчас на это отвлекаться не буду. А сейчас расскажу о том, что же в природе природа генетически наиграла и какие сегменты понасобирала. Как правило, у любого членистоногого, начиная от трилобитов и дальше, комплекция такая. Сегмент тела, от него отходят конечности. Причем конечности в идеале, в базовом виде могут состоять из двух ветвей. Так они у трилобитов устроены. Нижней лапкой можно ходить, верхней лапкой можно дышать, например. Иногда можно еще и третий сегмент куда-нибудь подпихнуть и этим сегментом, например, жевать. Ракообразные в этом плане очень похожи на трилобитов. У них действительно некоторые лапки вот сохранили прям такие супер древние черты. Смотрим на ходильные лапы и видим, он, пожалуйста, сверху над ходильными лапами отросточек. То есть буквально лапка такая из двух частей состоит. Вот. И, собственно говоря, как раз-таки, как и у трилобитов, у ракообразных их жабры тоже сделаны из лапок. Но в этом плане, собственно, опять же, ну, ракообразные не такие уж уникальные. Все практически органы дыхания, ну, не все, но многие, по крайней мере, вот, скажем, те же легкие у паукообразных, делаются из лапок. Ну и вот, пожалуйста, жабры у ракообразных сделаны тоже из лапок. В голове, как я уже упомянул, 5 сегментов, но они, правда, очень сильно сросшиеся. И, собственно говоря, о том, что там было когда-то 5 сегментов, мы понимаем в первую очередь по конечности. Правда, если мы посмотрим на конечности, то мы, собственно говоря, иногда можем там заметить... Ну, собственно, мы можем заметить четко совершенно как раз вот 5 конечностей, но можем также по некоторым признакам заметить, что, видимо, от сегментов-то изначально было 6. Еще один сегмент так вот сросся, что от него даже и следа практически не осталось. Но давайте обо всем по порядку. Значит, что касается 5 сегментов, которые четко прослеживаются, и у них лапки в голове есть. Это сегмент, на котором есть усики, первая пара усиков, или антенны, или антеннулы, по-другому они называются. Дальше есть вторая пара усиков, она же антенны. Дальше идут, соответственно, уже 3 пары конечностей, которые преобразуются в челюсти. Верхняя челюсть, она же мандибула, дальше идут нижняя челюсть, она же максилы первые, и дальше идет вторая пара нижних челюстей, они же максилы вторые. Иногда в этот челюстной аппарат еще добавляется что-нибудь из ходильных ног, и какая-нибудь из ходильных ног преобразуется, ну, в такие вот сообразные клешни и тоже помогает ракообразному пережевывать. Почему я говорю про то, что, скорее всего, все-таки сегментов было изначально не 5, а 6? Потому что мы можем посмотреть на строение мозга ракообразных и заметить, что он тоже сегментированный. И неожиданным образом окажется, что есть в мозгу 6 сегментов. Каждый сегмент иннервирует какую-то часть из лапок, но при этом протоцеребрум, так называемый передний сегмент, он не иннервирует никаких антенну или чего-то еще, иннервирует только глаза. То есть глаза – это, конечно, не конечность, но они, вот они как бы соответствуют к тому сегменту, который был самый-самый первый, 6-му сегменту в голове. К слову, мы сегодня посмотрим на одну группу ракообразных, у которых, ну, есть намек на то, что, как, может быть, сохранились вот эти вот самые первые конечности, которые были еще перед антеннами. Ну, мы тем временем двигаемся тихонько дальше. Значит, за головой идет грудь. Грудные сегменты, как правило, содержат ходильные ножки или же плавательные ножки. Дальше идет, собственно, брюшко. И в брюшке находятся, как правило, ножки, связанные с размножением. Ну и потом еще может быть присутствовать вот такой вот хвостик трисон. Ну вот, собственно говоря, еще разочек можно посмотреть поподробнее, повнимательнее на всякие ротовые конечности. И не только ротовые, это, значит, обычный речной рак.
очень любят ручного рака разбирать на запчасти. Именно он используется, как правило, во всевозможных для студентов, для обучения. Его вскрывают. Вот я, собственно,

в глаза. Бывают простые, бывают сложные. Сложные глаза – это посеточные глаза с множеством линзочек, которые создают очень сложную картинку. Вот. Может быть, только простые глаза, могут быть и простые, и сложные, могут быть какая-нибудь хитрая комбинация. А может и полное отсутствие тех и других быть. Так тоже можно. Половая система. Половая система тоже довольно стандартная. У самцов семенники, у самок яичники, раздельно полые, и при этом чаще всего оплодотворение у них наружнее. То есть самка отложила икру, приплыл самец, ее оплодотворил семенной жидкостью и уплыл. Бывают, правда, и другие случаи, бывает, когда у них оплодотворение внутреннее, но это более редкий случай. При этом, что довольно любопытно, у ракообразных у них, так же, как и у тех же насекомых, чаще всего жизненный цикл с превращением. Вот мы привыкли, допустим, опять же, смотреть на речного рака, у которого из яиц появляются вполне себе маленькие рачата. И они уже не сильно-то отличаются от взрослого, просто им надо подрасти. Но у речного рака развитие прямое, и это скорее исключение. А вообще, если мы посмотрим на подавляющее большинство ракообразных, у них превращение происходит ничуть не хуже, чем у тех же насекомых. И личинки очень могут здорово отличаться от взрослых особей. Вот здесь показаны два таких типичных, две типичных варианта личинки. Одна из них называется науплюс. Там есть множество переходных вариантов, метанауплюсы и прочие науплюсы. А вторая, очень прикольное название, имеет зоеа или зоеа. И выглядит тоже не менее прикольно. Вот такой вот, скажем так, среднестатистический вариант жизненного цикла ракообразного. Вот какая-то условная креветка откладывает, значит, яйца. Из этих яиц вылупляются личиночки науплюсы. Они составляют часть планктона. Собственно, ракообразные составляют большую часть зоопланктона. Именно из них-то планктон главным образом и состоит. При этом часть из этих планктонных организмов – это взрослые ракообразные, только маленькие, а часть – это личинки каких-то более прогрессивных, более крупных ракообразных. Ну, например, те же науплиусы или метанауплиусы. Ну, а потом, значит, если мы берем вот этих вот креветочных ребяток, они, в конце концов, превращаются в калиптописов и потом уже вполне себе переходят в такое более взрослое состояние и становятся похожими на маленьких взрослых. То есть превращение, по сути, закончилось. Весьма любопытно, что вот такие вот стадии, они могут иногда, правда очень редко, сохраняться в ископаемом состоянии. И это, конечно же, впечатляет. Например, еще в Кембрии были найдены метанауплиусы. Вот так вот они, значит, выглядят. Вот эти вот самые метанауплиусы кембрийские. И в Китае их нашли фосфатизированные. И очень похожие на метанауплиусов современных усоногих рачков, как видите. Я думаю, что вряд ли это усоногие рачки. Насчет того, были ли в Кембрии усоногие рачки, споры ведутся до сих пор, но все-таки, скорее всего, нет. Но вот какие-то метанауплиусы каких-то других раков явно присутствовали. Тут, правда, стоит отметить, что с Кембрием ситуация особенная. Значит, Кембрий – это очень древние времена. Кембрий – это самый ранний период из тех периодов, в которых хоть какие-то окаменелости попадаются. И это период, который охватывает временной интервал примерно от 540 до 485 миллионов лет назад. То есть, если округлить, ну, грубо говоря, 500 миллионов лет назад, полмиллиарда лет назад – страшное дело. Но, несмотря на всю эту древнятинность, Кембрий – это время, когда почему-то во многих местах складывались условия с уникальной сохранностью, когда все очень здорово сохранялось. И один из вариантов такой уникальной сохранности – это сохранность моментальной фосфатизации, когда вода была пропитана фосфатом, фосфат проникал во всякие маленькие личиночки или там маленькую всякую ракообразную вот эту вот мелочь, и не только ракообразную, и она буквально при жизни моментально, не успев даже выплыть сохранности, но это

зоопланктон. А уже зоопланктоном питаются все, кому не лень, начиная от каких-нибудь там крупных червяков, всевозможных, не знаю, там этих вот раскидывавшихся свои огромные руки морских лилий, и продолжая всевозможными рыбами, головоногими и прочими моллюсками, и прочее, прочее, прочее. То есть зоопланктон – это, ну, прям основа всего. И если мы посмотрим на зоопланктон, то мы неожиданным образом увидим, что по большей части он состоит как раз-таки из ракообразных. Я предлагаю в этом вам убедиться. Глядя хотя бы на эту картинку с микрофотографией зоопланктона. Ну, а теперь... Собственно, мы, можно сказать, вспомнили в целом, кто такие ракообразные. Я надеюсь, что с этой задачей мы справились. И теперь поговорим о происхождении ракообразных, ну и потом, собственно, об их разнообразии и о том, как те или иные веточки формировались и что нам известно про их ископаемых представителей. Итак, ракообразные. Ракообразные, как мы помним, это у нас членистоногие. Членистоногие, в свою очередь, вот они, членистоногие. Самые честные, настоящие членистоногие, они относятся к группе более широкой под названием панартропода. То есть, как бы, пан, где вся земля, да, панартропода – это вся артропода. Вот, единые артроподы. И мы видим, что среди панартропод находятся, например, такие уже существа, как анихофоры, это, скажем, галлюцигения или же современные бархатные червяки, и тардиграды. Тардиграды – это тихоходки. Все они близки к артроподам, хотя, конечно, от членистоногих они немножко отличаются. В свою очередь, панартроподы вместе с кучей всякой разной всячины, среди которых, наверное, самые известные – это нематоды, собственно, круглые черви. Так вот, круглые черви плюс всякая разная штуковина плюс панартроподы объединяются в группу эгдизозои. Эгдизозои – это линяющие по-другому. Ну, а дальше мы уже там видим какое-то более глобальное объединение с другими всякими разными членистоногими. Ну, и тут уже всякие моллюски оказались в другой группе, так называемых лофотрохозои и прочее. Что мы можем, какой мы можем сделать вывод, глядя хотя бы на эту схему? Схема не самая простая, уже посложнее, чем то, что обычно в учебнике показывают, но и, скажем так, и не самое сложное. И уже глядя на эту схему, мы неожиданно понимаем, что в школе нас дурят. Дурят, когда говорят про то, что членистоногие происходят от кольчатых червей. Вроде бы логично, да, вот, значит, у нас какой-нибудь там условный кольчатый червяк, все почему-то обычно вспоминают этого бедного дождевого червя, хотя он вообще совсем не традиционный кольчатый червь, вообще какой-то ненормальный кольчатый червь. По идее, надо вспоминать что-нибудь из морских кольчатых червей, вот они там хорошие такие кольчатые, да, вот, мало того, что сегментированные, так еще и с такими параподиями прикольными, там щетинки торчат, ну, чем-то похоже очень на членистоногих. И вот, казалось бы, берешь этого кольчатого червя, чуть-чуть там лапки-то посовершенствовал, и, пожалуйста, получаешь членистоногое. Причем, может быть, даже вначале многоножку, а потом какое-то более сложное членистоногое. Но, несмотря на то, что действительно когда-то подобная идея была, больше того, эта идея была в эволюционной концепции долго, десятилетиями она, собственно говоря, была, и не зря она в школьную программу попала, но эта идея, она устарела. Потому что появились молекулярные данные. И молекулярные данные показали совершенно однозначно, что кольчатые черви отстоят максимально далеко, ну, насколько возможно, вообще вот двигаясь среди этих беспозвоночных, далеко кого-то отодвинуть, максимально далеко от членистоногих. Кольчатые черви стоят близко к моллюскам. И мы видим, что да, моллюски такие, они происходят от кольчатых червей. Даже есть сейчас переходные звенья, всякие любопытные, среди кимбрийских пород. Но не членистоногие. Членистоногие же, в свою очередь, они гораздо ближе ко всяким тихоходочкам и прочим. Причем тихоходочки-то это явно упрощенная группа. Ну вот что-то такое, вот как какая-нибудь галлюцигения, могло бы в конце концов в членистоногих преобразоваться. Но если мы идем к еще более примитивной какой-то группе, нам стоит присмотреться к приапулидам, такие черви с хоботком, вворачивающимся, или каким-нибудь.

быть там вот кинорингом, там нематодом, вот что-то вот такое вот могло дать начало членистоногим. Вроде бы не особо логично, даже у тех же приапулит не особо-то сегментация видна, а уж у нематод-то и вообще ее пойди найди. Но логично, нелогично, а вот молекулярная биология врать не будет. А раз действительно по генам они гораздо ближе к друг дружке, значит, вот от кого-то такого членистоногие должны были произойти. А следующая схемка, опять это вот как раз основанная на ДНК, и эта схемка лишний раз нам показывает, что вот они, нематодки-то, с рядышком сидят прямо-таки с тихоходками, а от нематодок дальше уже идут, соответственно, бархатные черви, а дальше, пожалуйста, уже начинаются всяческие разные, ну, такие прогрессивные ребята, им известные как членистоногие. При этом на этой же схеме появляются еще некоторые весьма любопытные моменты. Во-первых, вот это вот у нас ракообразные, и рядом с ракообразными находятся насекомые. Согласно современным представлениям, насекомые произошли от ракообразных, что тоже ни разу не было очевидно. А многоножки, скорее всего, появились попозже. И, возможно, тоже такие от какой-то группы. Но и это еще не все. А вот здесь, прямо на самом кончике всей этой схемы, отстоят трилобиты. И не очень понятно, кому их, собственно говоря, стоит отнести из всех этих самых, ну, собственно говоря, многочисленных разнообразных членистоногих. И вот согласно этой схеме, они даже как будто бы стоят поближе к арахнидам и к... ну, то есть к паукообразным, и к мечехвостам. Но, согласно последним данным, вот буквально, которые только что появились в прошлом году, трилобиты, они, видимо, должны переместиться куда-то вот сюда. То есть трилобиты, возможно, являются предками не мечехвостов, а именно трилобиты ближе к ракообразным. Почему такая идея возникла, сейчас будем разбираться. К слову, как это, ну, собственно говоря, почему мы об этом можем говорить, когда вот, казалось бы, есть схемка по ДНК, тут все хорошо, но сразу могу сказать, что трилобитов то тут приделали так вот, как, ну, собственно говоря, дополнительную ногу к лошади, потому что, понятно, у трилобитов не осталось никаких генов. То есть, если все остальное по генам было построено, то трилобитов тут просто попытались пристроить куда-нибудь по данным, в первую очередь, их морфологического строения. Никаких живых трилобитов у нас нет, никаких их нынешних родственников, которые бы точно бы имели вот трилобитовое строение, их можно было бы назвать трилобитами или трилобитоморфами, нет, а значит, ДНК их изучить невозможно. Зато можно посмотреть на их строение повнимательнее и сделать некоторые выводы. Что, собственно, было сделано в прошлом году? На территории Марокко есть несколько очень классных, уникальных местонахождений. Среди них довольно известные местонахождения зубов того же спинозавра, местонахождение, допустим, дивонских всяких разных там трилобитов и прочей всячины. Местонахождение менее известное раннего ордовика, но тоже очень классное, там всякие там, допустим, мореллоподобные существа обнаруживаются, которых, по идее, только в Кембрии собирались искать. Куча всяких разных древнейших представителей разных беспозвоночных. Но вот уж что вообще практически никто не слышал, что на территории Марокко есть еще и раннекембрийские породы, тоже совершенно фантастической сохранности. И возникли они примерно по тому же сценарию, по которому возникли вот эти вот удивительные слепки объемные людей около вулкана Везувий. То есть получается такой, как это называется-то, ну, тип сохранности, как в Помпеях примерно. Ну, или даже, скорее, не как в Помпеях, как около вулкана Монпеле. Короче говоря, сохранившиеся организмы из-за вулканической деятельности. В
Бывает, что города гибли, и люди потом сохранялись после их гибели из-за деятельности вулкана. А вот, собственно говоря, неоднократно до еще появления человека подобные катастрофы происходили, и сохранялись разные животные, тоже совершенно фантастическим образом под слоями пепла. А в данной ситуации из-за древнего какого-то вулкана в начале Кембрия около 520 где-то миллионов лет назад, 530, из вулкана пошел пирокластический поток. Что такое пирокластический поток? Пирокластический поток – это поток пепла и газа. При этом на газовой подушке пепел раскаленный несется с огромной скоростью, накрывает все на своем пути, в том числе врезается в данной ситуации в моря, и там тоже успевает все накрыть до того, как застынет. А после того, как застынет, все это представляет себя такую единую могилу, в которой законсервировалось все моментально и, соответственно, сохранилось на миллион лет в неизменном виде. Что, конечно же, ну, для палеонтолога всегда очень приятно, а главное, что под такими пирокластическими потоками могут сохраниться тончайшие детали строения древних животных, что и приключилось с раннекембрийскими трилобитами в Марокко. Вот мы видим степень сохранности этих самых трилобитов. Просто вообще, ну, сказать, что фантастическое, это ничего не сказать. Тут все есть, что только надо, и даже того, чего, по идее, не могло бы сохраниться, оно тут тоже есть. Обычно вот трилобиты, они как ракообразные, кстати говоря, что тоже весьма любопытно, они пропитывали свой панцирь известью. Поэтому панцири трилобитов – это довольно частая находка. Мы их, пожалуйста, обнаруживаем, ну, хотя бы тут у нас рядышком в Ленинградской области. А брюшко, лапки – вот это все уже части просто хитинизированные, и они плохо сохраняются в ископаемом состоянии. Но здесь мы видим брюшко. Мы видим губу трилобитов, такого вообще никто никогда не видел, их, собственно, ее тут впервые изучили. Видим внутреннее строение в деталях. Вот есть всякие разные старые реконструкции трилобитов, где показано, что в голове у них располагался желудок. И больше того, есть, собственно, и сохранившиеся эти самые желудки. Но по сравнению с тем, что удалось здесь с помощью микротомографии получить, тоже все, что было до этого, это, ну, на самом деле, далеко не, так, не такого качества данные. Даже далеко, близко не такого качества. Ну и что нам сейчас интереснее всего, это строение лапок. В том числе не только лапок, которые вдоль тела идут, с которыми все оказалось вполне себе ожидаемо. Одна лапка идет вниз, чтобы ходить, вторая лапка, чтобы дышать. Посередине тут отросточек, чтобы жевать. Но в том числе сохранились конечности головы. Из очевидного у трилобитов есть антенны. Это мы давно знали. Да, антенны, как бы, это специфический орган, но это вот только первая конечность, которая отличается от всех остальных. А остальные-то, по идее, все лапки были вроде как одинаковые. Но вроде как это не считается. А вот сейчас удалось рассмотреть все эти конечности головы в таких деталях, которые мы раньше не видели. И что мы тут обнаружили? Обнаружили, что первые-то конечности у них далеко не такие, как все остальные прочие. Первые-то конечности у них отличаются. И хотя здесь авторы не называют их какими-то вот специфическими терминами, но в принципе это все очень похоже на мандибулы и максилы. Вот прям очень похоже. Это позволяет, во-первых, такую группу, как агностиды. Это трилобиты, как бы трилобиты, но очень маленькие, компактные, только из кембрия, с двумя сегментами. Их долгое время считали трилобитами, а потом нашли вот их фантастической сохранности и увидели, что у них конечности челюстей разные, не как у трилобитов, вообще другие. И это всех очень сильно удивило, и поняли, что, ну, наверное, это не трилобиты, их из трилобитов убрали. Так вот, теперь, понимая, что у трилобитов-то тоже было что-то подобное, мы можем агностид вернуть обратно в дружную семью трилобитов. Но что еще круче, мы можем все это сравнить с ракообразными и увидеть, что вообще-то говоря, вот эти первые конечности трилобитов, они как у ракообразных. Вот посмотрите просто, вот как бы, не будучи специалистом, ну, конечно, понятно, что не будучи специалистом, можно тут делов наворотить, и специалисты-то как раз не спешат говорить, что это абсолютно полная аналогия, гомология, но тут именно гомология, вот, но в целом,
действительно все максимально похоже. И очень аккуратно, ну, собственно говоря, выражаются, что действительно строение челюстей ракообразных и трилобитов гораздо больше похоже друг на друга, чем строение челюстей паукообразных, то бишь хелицеровых, и трилобитов. То есть трилобиты, видимо, один из первых трилобитов дали начало ракообразным. Вот такая вот неожиданная родня у ракообразных вдруг обнаружилась. Дальше мы уже проговорили то, что от ракообразных в какой-то момент происходят насекомые. И этот момент нам известен, это девонский период. Правда, от кого именно происходят насекомые, я сегодня тоже несколько групп покажу, которые предположительно могли дать начало насекомым. Но тут тоже все неоднозначно. Есть версия, что от суперпримитивных ракообразных произошли насекомые. Это звучит, в общем-то, довольно логично. Потому что когда ты уже суперспециализированная ракообразная, какой-нибудь краб, ну, из тебя уже сделать насекомое сложновато. Но есть, вообще-то говоря, немаленькие такие доказательства, причем вплоть до отдельных особенностей строения, чуть ли не достроения клеток, что, согласно одной из концепций, получается, что именно высшие раки дали начало насекомым. Но так как у нас сегодня все-таки тема не про насекомых, нам еще говорить про ракообразных и говорить, я не буду в это углубляться, но вообще-то говоря, мысль весьма любопытная. Ну а многоножки, в свою очередь, они оказываются тоже далеко не такие уж примитивные, они, видимо, появились позже насекомых, ну не позже насекомых, хронологически, но, скажем так, немножко дальше ушли от насекомых и имели какой-то свой путь, который мы, кстати говоря, до конца до сих пор не знаем. Но, опять же, наверное, сейчас их трогать не будем. Когда начинаешь разбираться среди всех этих многочисленных ракообразных, и в том числе еще и древних, встречаешь кучу всего супер странного. Вот, например, Клауса Карис из Зурингофена. Вы только посмотрите. Вообще какой-то страннейший циклоп с каким-то телом непонятным, да, вот огромными такими глазищами, какими-то непонятными конечностями. И таких много в ископаемой летописи. И хочется понять, куда же их среди вот ракообразных-то приткнуть. Но, к сожалению великому, когда пытаешься их куда-нибудь к ракообразным приткнуть и их получше как-то изучаешь, приходит осознание, что приткнуть-то их никуда и не получится. Потому что это не ракообразные. Это какая-то группа, которая как бы отделилась до того, как пошло разделение всех наших современных ракообразных, то есть такие еще недоракообразные. Я, ну, как бы, глядя вот на таких чудиков, не мог мимо них пройти и хотел их в эту лекцию обязательно поместить, но они сюда не помещались. Поэтому я их вначале, перед тем, как показывать ракообразных, вам демонстрирую, вот таких вот трилоксефалов. Но увы, ах, это не ракообразные, это группа полностью вымершая. Так что дальше мы к ней возвращаться не будем. А дальше уже идем по ракообразным. Прям по честным ракообразным. Что касается честных ракообразных. Тут, откровенно говоря, тоже все очень сложно. Причем настолько сложно, что всяких разных систематик ракообразных сейчас понапридумали невероятное количество. Есть какие-то более-менее однозначные естественные группы. Ну, например, никто не сомневается, что десятиногие раки – это действительно родня. Там всякие крабы и лангусты – родня. Или же, что бокоплавы – это самостоятельная группа. Тут все более-менее понятно. Но как группы эти друг с другом соотносятся, вот тут уже возникают очень большие проблемы. Как, куда, например, поместить тех же усоногих раков? То ли это отдельный какой-то класс, то ли это какой-то небольшой отряд, и их там надо поближе отправить к тем же остроходам, или не к остроходам, конечно, к этим крестлоногим ракам. Вот здесь уже полный разброд и шатание, и даже генетика пока не очень помогает. Поэтому, ну, вот я какую-то схемочку из Википедии утащил, чтобы хоть какую-то, так сказать, логику последовательности положить. Ну и плюс, в общем-то, с каменной летописью эта логика более-менее согласуется. Например, легострики, они, начиная с Кембрия, встречаются, то есть вроде как самые древние. Но если вы увидите другие какие-то схемы классификации ракообразных в своей книжке
там, не знаю, по биологии, по зоологии беспозвоночных, какой-нибудь там популярной или совсем непопулярной энциклопедии, не удивляйтесь. Классификаций много. И какая из них правильная, пока что непонятно. Ну, а мы тем временем начинаем по той схеме, которую я только что показал, с олигостроков. Олигостроки – это, в первую очередь, острокоды. И про острокод мы сейчас поподробнее поговорим, кто это такие и чего. Но не только острокоды. Есть, например, вот такая интересная штука, похожая на какого-то персонажа из фильма ужасов. Вот, например, там эти в фильме «Чужие», там лицехваты были страшные, пугающие. Вот они как-то очень похоже выглядели. Скары, ануляты. Они одни из тех, кто вот идеально сохранились в Швеции. Такие вот фосфатизированные ребята. Но вот куда их приткнуть, тоже не совсем очевидно. Когда-то их пытались притянуть поближе к острокодам, сейчас они оказались плохо туда притягиваются. Но, видимо, это одни из как раз самых первых таких ракообразных, которые вот только-только приобрели хоть какие-то ракообразные черты. Их можно еще хоть худо-бедно как-то в олигостроке поместить, в родственники острокод, но они очень специфические ребята. Настолько специфические, что мы их трогать не будем, а вот лучше про острокодов поговорим. Пожалуй, что из всех ракообразных, про которых я сегодня буду рассказывать, острокоды – это самая палеонтологическая группа. Почему? Это все очень просто, потому что эти ребята обладают раковинами, и при этом эту раковину они пропитывают известью. Но не просто пропитывают известью, они ее пропитывают известью настолько, что в какой-то момент уничтожают весь хитин и полностью становятся известковыми. То есть прям у них такая честная, классная известковая ракушечка, похожая на маленькую семечку. Понятно, что подобные штуки должны идеально сохраняться в ископаемом состоянии, и они это, конечно же, делают. Они не очень большие, как правило, это миллиметровая какая-то ерунденька, но бывают, правда, и такие хорошие острокоды, 8 сантиметров, но это прям редкость. Но палеонтологи любят всякую мелкую ерунденьку, а особенно они ее любят, если она еще и придонная, да, например, как острокоды, и может рассказать о том, какое было древнее дно, какие были древние течения, какие были древние температуры. Короче говоря, могут нам рассказать про палеоэкологию. И острокоды как раз такие говоруны древнего мира. То есть мало того, что острокоды хорошо сохраняются, мало того, что их известно невероятное по этой причине количество самых разных ископаемых, в том числе известные острокоды собственно, ископаемых острокод известно гораздо больше, чем современных. Так еще и острокоды позволяют делать невероятные какие-то выводы по палеоэкологии и даже, например, рассуждать о великих вымираниях. Ну, давайте немножко обо всем по порядку и чуть-чуть проговорю, кто такие вообще эти самые острокоды. Ну, мы уже выяснили, что они вот не очень большие, что у них две створки, кальцитом они пропитываются, сохраняются хорошо. При линьке, кстати, они сбрасываются, в отличие от некоторых. Вот, например, есть такие еще филоподы, мы сегодня мимо них будем проходить. Они наращивают постоянно по кусочку ракушечки, и, соответственно, вот такая вот у них ракушечка получается постоянно увеличивающаяся с кольцами роста. Здесь же, ну, как бы каждый раз ракушку сбрасываешь и выращиваешь новую. А значит, одна острокода за жизнь может 9 комплектов ракушек дать. Ракушек получается очень много. При этом тело у них максимально упрощенное. Ничего там интересного особо не увидишь. Увидишь там всего очень много, но не увидишь сегментации, типичной для острокод, для ракообразных. И может показаться, что они какие-то в этом плане максимально древние, что ли. У них еще даже сегментации нету. Но на самом деле это уже вторичное упрощение, когда вот они спрятались в ракушку. У них есть замочек там всякие, мускулы интересненькие. Они бывают морские, бывают пресноводные. Хорошие, как я уже сказал, индикаторы обстановок. Ну и вот, давайте на них посмотрим. А то все какие-то слова-слова, тексты неинтересные. Вот давайте картинки интересные посмотрим. Вот, значит, так выглядят острокоды в современном мире. Они вполне себе здравствующие. Видите, там эти лапки свои повысовывали, что-то ловят, что мимо проплывает. Значит,
в каком-то смысле они похожи на раков-отшельников. Про раков-отшельников мы сегодня чуть-чуть еще попозже поговорим. Но, в отличие от рака-отшельника, они себе домик делают сами. Им не нужно выискивать какие-то крышки от банок в окружающей среде, а можно вот спокойненько вырастить себе ракушечку, ее пропитать известью и жить, поживать, и заодно, как говорится, от всех защищаться. Вот так выглядит тельце остроконевстое внутри, если его хорошенечко просветить. А вот так оно выглядит, если его еще и хорошенечко прорисовать. Все как положено. Там антенны первые, антенны вторые, всяческие лапочки, жаброчки. Ну и можно всем этим фильтровать, и можно еще и с помощью лапок перемещаться, ходить. А мы сегодня уже проговаривали, что есть некоторые рачки, которые неподвижный образ жизни ведут. Но острокоды, они не совсем к этой группе относятся. Они, да, большую часть жизни неподвижны, но теоретически двигаться могут, имеют право. Казалось бы, если острокоды сидят в ракушке, им особо некуда смотреть, и, опять же, ничего видеть не надо. Но, опять же, в отличие от морских желудей, они вполне себе видят окружающее пространство, и даже иногда так хотят видеть окружающее пространство, что специально делают себе вот такие вот линзы шикарные, здоровенные, чтобы видеть побольше. Ну, а заодно линзы такие являются маркером глубоководных острокод, где свет поменьше. И если мы такую штуку, например, раскопаем в виде найдем, мы поймем, что здесь была большая глубина. Ну и некоторые картиночки, которые по острокодам построены, которые показывают, где какие древние течения происходили. Я сейчас, конечно, конкретно вот про древние течения юрского периода, которые вот, были на месте Восточной Европы, рассказывать не буду, иначе мы совсем пропадем. А просто можно посмотреть, чего острокоды могут давать миру. Вот, так что за это острокод очень любят. И одно из недавних исследований было связано с грандиознейшим событием, произошедшим в конце Пермского периода, примерно 252 миллиона лет назад. А я напоминаю, что тогда произошло величайшее из великих массовых вымираний за последние 500 миллионов лет. Это не просто громкие слова, а действительно там повымирало, по разным данным, ну, вплоть до 90 с чем-то, до 95% всех видов. И всем, конечно, очень интересно, что же тогда происходило. И острокоды позволили узнать, что, оказывается, где-то за пару миллионов до этого события температура здорово падала. Не падала, повышалась. Там вообще она по-разному менялась. Но перед самым событием она повышалась. И это, ну, стало понятно как раз, когда изучали этих маленьких рачков. Как я уже упоминал, много есть чего интересного, такого вот ракообразного или же ракообразоподобного, что бы хотелось бы вам показать. И вот еще одна группа, которую я вам показываю. Кунмингеллы и прочие бродериды. Тоже очень прикольные ребята, которые прятались тоже в своеобразную ракушечку. И долгое время считалось, что это древнейшие острокоды из Кембрия Китая. Но сейчас они настолько уже хорошо изучены, что тоже удалось установить, что эти придонные ребята, хотя по образу жизни были типичными острокодами, но по своему строению ни разу не острокоды и вообще даже не рачки. Но они тоже прикольные. Ну, а мы возвращаемся к вот прям к настоящим рачкам. И от одного подкласса идем к следующему, подклассу максилоподы, в котором выделяются, например, такие рачки, как веслоногие, а также всевозможные паразитические рачки. Кстати, откровенно говоря, паразитических тут гораздо больше, хотя про них слышали все гораздо меньше. Иногда к этому же самому подклассу относят и усоногих рачков. Но иногда усоногих рачков выделяют отдельно, поэтому мы пока усоногих трогать не будем, а поговорим про, собственно, типичных веслоножек. Типичная веслоножка в своем традиционном исполнении – это паразит, который пытается сожрать какое-нибудь другое ракообразное. При этом, когда он, собственно говоря, попадает в организм и становится взрослым паразитом, он выглядит вообще не похожим на рачка. Вот это вот как раз паразитические всякие разные веслоногие. Только в виде личинки
они похожи на ракообразных, благодаря чему мы знаем, что действительно ракообразные, причем веслоногие. Ну вот, это большинство веслоногих. Вот такие вот они, копеподы. Однако же, помимо паразитов, есть и свободно живущие. И среди них такие небезызвестные существа, как циклопы и коланоиды. Действительно, у них, как соответствует названию, есть весла, с помощью которых они гребут и плывут, и, соответственно, что-нибудь по дороге жуют. И эти самые весла – это их антенны. Вот они, значит, шевелят и плавают, и фильтруют все, что на пути у них встречается. Причем фильтруют все максимально эффективно, очень классно, и буквально воду очищают с невероятной скоростью. Являются одними из главных таких естественных фильтров. А циклопы, ребята, пресноводные, вот, есть и морские, есть и пресноводные. Некоторые из них использовались как корм для рыб раньше, например, теми же циклопами в большом количестве в аквариумах рыбок много кормили. Сейчас уже в основном кормят всякими этими хлопьями разноцветными, синтетическими, но раньше циклопами кормили. Я еще этот момент застал, я еще в детстве сушеными циклопиками рыбок кормил. Ну, а что касается палеонтологии, мы знаем, что вот эти ребята, они появляются еще в Кембрии. И мало того, возможно, что они сыграли колоссальную роль в эволюции жизни на Земле вообще. И в том числе, возможно, что именно они поспособствовали развитию так называемого кембрийского взрыва. То есть появлению огромного разнообразия самых разных живых существ. Почему мы так думаем? В какие-то годы, уж не помню какие точно, по-моему, что-то вроде 60-х годов, были проведены исследования по, ну, исследования течений морских. И возникла отличная идея морские течения изучить при помощи краски. Краска распространялась над морем, и дальше, ну, собственно, задача была очень простая – проследить, куда вот эта вот покрашенная струя будет течь. Однако же краска исчезала через какое-то время, и ее проследить не удавалось. Один раз разбросали с помощью самолета краску, второй раз разбросали, и каждый раз краска куда-то девается. Стало непонятно, что происходит. Стали выяснять, куда девается краска. Оказалось, что вот как раз-таки веслоногие рычки, в первую очередь коленусы, они пропускают через себя воду, они вылавливают частицы краски, а потом, когда вот они профильтровывают через себя всякую водичку, они все, что у них не переварилось, упаковывают в пеллеты. Ну, по сути, в экскременты, в таких вот маленьких мешочках. Мешочки хоть и маленькие, но все-таки это уже не растворенные частицы в воде, это довольно тяжелые частицы, и они падают на дно. Так получается, что они пропускают через себя воду, в том числе собирают краску растворенную, и в дальнейшем упаковывают эту краску в такие мусорные мешочки и отправляют на дно. Предполагается, что именно эти ребята могли поспособствовать по той же самой технологии очистки воды во время Кембрия. До Кембрия пока не было рачков, вода была мутной. Ну, собственно, все отходы, которые животные производили, они в воде оставались. Вода была настолько мутная, что буквально на пару десятков сантиметров свет мог проникать и дальше не проникал. Появляются рачки. Рачки начинают воду чистить, очищают весь мировой океан. Мировой океан из такой мутной, какой-то зеленоватой, вонючей лужи превращается в чистый, прекрасный голубой океан с чистейшей водичкой, которую мы знаем сейчас. Свет проникает на глубину уже не десятки сантиметров, а на глубину до 200 метров. Огромное появляется пространство для фитопланктона, для водорослей. Ну, а вслед за этим появляется огромная продукция в морской воде, усложняются все экосистемы, и начинается вот этот локомотив кембрийского взрыва. Любопытная версия, которая объясняет, почему кембрийский взрыв случился именно в Кембрии, и эта версия имеет под собой некоторые обоснования. В том числе, именно в Кембрии, собственно говоря, обнаруживаются первые копеподы, первые веслоногие рачки. Они там вполне себе сохранились. Ну и кроме того, именно в Кембрии, собственно говоря, обнаруживаются илы, в которых находят следы от ну, вот этих самых пеллетов, от экскрементов веслоногих рачков.
Ну, а от велостоногих рачков мы идем к другим фильтраторам, которые тоже прекрасно воду через себя пропускают. Это так называемые усоногие рачки. К слову, группа текострики, вот здесь я ее взял в качестве класса, согласно одной из систематик, это группа, в которую входят не только весоногие рачки, самые разные, но и саккулины. Саккулины – это опять паразиты. Только на сей раз паразиты очень странные, паразиты, похожие на такой огромный гриб, разрастающийся в разные стороны. Прям буквально рачок, который может в разные стороны эти конечности вот так разращивать, что это похоже на гифы грибов. Ой, пугающая такая штука совершенно. Но помимо очень пугающих текостриков, есть менее пугающие вот такие вот рачки, которые, ну, на рачков тоже не очень-то похожи, но они, по сути, гораздо более дружелюбные. Они сидят в своих домиках, только в виде личинки они могут перемещаться, после чего личинка садится на дно, оседает, высовывает вот такой вот свои ножки и сидит себе спокойненько, фильтрует. Домик строит из извести. У домика есть вот такие вот дверки сверху. Дверки приоткрываются, оттуда высовываются вот такие вот прикольные лапки. И лапки все, что мимо проплывает, ловит. Частенько эти ребята селятся в приливно-отливной зоне. Соответственно, когда отлив уходит, они в домике прячутся, сидят. Как только прилив приходит, они домики раскрывают и начинают своими лапками вот так вот шевелиться. Когда я был на Белом море, и у нас была биологическая практика, мы как раз в большом количестве этих балянусов всяких разных собирали. Потом, значит, в баночки их раскладывали и за ними наблюдали. Вот так положишь в водичку его, какое-то время сидит-сидит, потом начинает высовываться и ловить все, что мимо проплывает. Собственно, вот эти лапки похожи на усы, поэтому они и усоногие рачки. Интересные ребята. Очевидным образом, раз они строят известковые домики, они обязаны сохраняться в ископаемом состоянии, и они это таки делают. Сейчас мы поговорим про то, что известно из ископаемой летописи. Но из менее очевидного, хотя, с другой стороны, зато гораздо более известного факта, это то, что эти балянусы могут расти на чем угодно. Главное, чтобы поверхность была достаточно жесткая, и чтобы они там могли поселиться, приткнуться. Например, они могут очень бодренько поселиться на днище какого-нибудь корабля. И этим делом они занимались еще со времен Аристотеля. И в свое время Аристотеля они очень смущали, и он, глядя на балянусов, которые материализуются на днище корабля, развил одну из своих концепций. Концепцию спонтанного самозарождения жизни. Что, мол, не было жизни, а тут условия получились хорошие, и жизнь появилась. Вот. Потом с этой концепцией спонтанного самозарождения долго-долго боролись, пытаясь доказать, что недостаточно просто зерно в мешок насыпать, чтобы крыса из небытия материализовалась. Вот все-таки надо, чтобы жизнь появилась. Другие условия, желательно такие катархейские, очень древние, бескислородные, и жизнь будет совсем не такая сложная. Но это я уже совсем отвлекаюсь. А вообще, балянусы для кораблей являются бичом до сих пор. Когда много этих самых балянусов на днище корабля вырастает, маневренность уменьшается. Возможно, что с этим связаны даже некоторые буквально боевые какие-то проблемы, да, когда корабли долго-долго-долго плывут, если у них нет возможности от балянусов потом почиститься. Они могут буквально проиграть битву просто потому, что маневренности будет не хватать. Кроме того, эти самые балянусы и животным тоже покоя не дают. Например, могут поселяться на тех же китах, у которых кожа грубая, тоже мало чем так вот внешне отличается от днища корабля. И, значит, тоже можно на этой коже поселиться. И, ну, собственно говоря, потом эти киты от этого страдают, потому что у них тоже и манерность уменьшается, ну и, наверное, ощущение не самое приятное, тоже балянусы на тебе растут. Вот, и иногда они приплывают к людям, и некоторые добрые люди их потом от этих балянусов чистят.

0: первых у саногих родин. Супер. Но когда вырастают, они уже борзеют, так немножечко смелости набираются, из ракушки вылезают и вот тут отправляются путешествовать. И там как просто жуют, в гнезда залезают, там эти яйца птичьи разоряют, они там вообще всем подряд питаются. Ну, вот такие вот большие, прикольные сухопутные крабы, очень странные. А, ну, и если говорить про больших, тут, конечно же, надо вспомнить, собственно, крабов. Ну, наверное, именно среди крабов стоит искать что-то максимально большое. И наш камчатский, опять же, как говорят, очень вкусный краб, он большой бывает. Китайский вот такой вот махнорукий краб, он не очень большой, но тоже, говорят, вкусный. Ну, и, конечно же, если мы говорим про размер, то стоит вспомнить японского краба, который является одним из самых крупных вообще членистоногих на нашей планете. У кого есть замечательная, уникальная возможность зайти в Дарвиновский музей, зайдите в Дарвиновский музей в Москве. Увидите этого самого краба, пусть не вживую, но хотя бы в витрине. Уверен, впечатлитесь. Ну, я, по крайней мере, первое время впечатлялся, вот, потом уже перестал впечатляться, когда много лет ходишь мимо этого краба, немножечко уже он становится более привычным. Но так вот, как в первый раз видишь, ух, это прям что-то невероятное. Ну и, конечно же, крабы – это организмы, которые максимально пропитали себя известью и просто мечтали попасть в ископаемые летописи. Они туда попали, пожалуйста, всяких крабиков много в каменной летописи находят. Они идеально иногда сохраняются, вот прям у них и глазочки, и лапочки, и все на свете есть. Допустим, у нас на Кавказе, предкавказье все такое находят в большом количестве. И благодаря их хорошей сохранности мы можем узнать и про разные очень интересные, необычные формы. Вот, например, калли химера. Не зря его так назвали химерой, потому что он как будто бы разные черты в себе совместил. У него вот что-то и от краба, и что-то от какого-нибудь омара, и в то же время еще глаза вот такие совершенно невероятные. Вот такая странная штука во время мелового периода на территории Колумбии плавала. Это краб. И еще могу продемонстрировать уникальную совершенно окаменелость. Возможно, что это самый хорошо сохранившийся представитель ракообразных вообще. 75 миллионов лет крабу, которого нашли в внутреннем Западном море, которое было вот тут посреди Америки, между восточным континентом Апалачием и западным Ларамидией. Вот такие там всякие разные плавали. Эти самые мозазаврики, большие ксифактины, гигантские черепахи и вот этот краб. А чем хорош вот этот краб, которого там нашли? Ну, как бы краб и краб, он не такой глазастый, прикольный, как, например, краб из Колумбии, но он хорош своей сохранностью. За счет того, что он сохранился вокруг вот такого вот гидротермального подводного источника, где метан выделялся в большом количестве, он пропитался настолько быстро известью, как раз такая вот древняя построечка сипов, и в итоге сохранился просто фантастически. Вот так вот внешне на него посмотришь, краб и краб. Как бы видно, что краб, да, панцирь сохранился, там что-то видно, даже на клешней вроде нет ничего такого. Но если его просветить, окажется, что внутри у него вот прям даже органы внутренние есть. То есть внутри были найдены, например, его желудок, пищевод, вот это то, что красненькое, да, это части желудка его. Синенькое это здесь, сейчас посмотрим, что тут синеньким цветом, сердце и окружающие сосуды. В общем, внутренние органы, которые обычно не сохраняются. Это просто фантастика. Вот. Вот такие вот получились некоторые окаменелости ракообразных, которые я вам сегодня хотел рассказать. Надеюсь, что было интересно. Спасибо за внимание. И готов послушать ваши вопросы. Вроде бы лекция получилась длинная, но хотя бы в 2 часа уложился.
1: Перейдем к вопросам. Ярослав, спасибо за лекцию. Возможно ли лекция по палеоэкологии или это слишком специфичная тема?
0: Да, всякое можно попробовать рассказать, но надо порыться, посмотреть. Мне такое есть смутное воспоминание, что, по-моему, что-то

0: подобное даже было. По тафономии вот прям 100% лекция была. Насчет палеоэкологии не уверен. Но вообще, я думаю, что можно. Просто можно там как бы какие-то общие вещи рассказать, а потом какие-то интересные примеры. Я проверю, если не было ничего такого, в принципе, мысль любопытная.
1: Комодский варан и мегалания, имели ли они общего предка? Есть мнение, что это один вид. Так ли это?
0: Ну, что это один вид, это очень сомнительно. Все-таки мегалания, она намного больше, и она, ну, есть, имеет некоторые отличия. А что касается того, что имели ли они общего предка, ну да, конечно, имели, как и все любые другие вараны. Насколько давно этот общий предок жил, вот это я вам, к сожалению, сейчас не скажу. Могу так это предположить, что где-нибудь там порядка десятка миллионов лет, но это чисто моя фантазия, я публикации на эту тему не читал.
1: Какому из современных типов животных ближе всего родственна диккенсония?
0: Диккенсония. Никакому. Ну, как бы на то она и вендобионт. Пока что ничего не удалось доказать принадлежность ее к какому-либо даже типу. Ну, не, тип, скорее всего... Да нет, типу тоже непонятно. Царство. Царство животное. А вот какой тип, уже непонятно. Так что, честный ответ, скорее всего, никакому. Полностью вымершая группа.
1: Моллюски тогда были, или они уже просто хуже сохраняются, каменеют?
0: Ну, это, видимо, вопрос был какой-то по ходу лекции.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Сейчас уже сложно сказать, в какой именно момент этот вопрос прозвучал. Потому что тогда понятие, ну, как бы, растяжимое. Ну, и так как я не знаю конкретно
1: это
0: момент,
1: значит,
0: происхождения
1: в самом начале,
0: вопроса,
1: в самом начале.
0: Я тогда просто скажу, когда моллюски стали известны. Вообще, моллюски появились до членистоногих, или, как минимум, мы их... как бы обнаруживаем в более древних породах. Самые древние моллюски родом из докембрия, как раз из тех слоев, где и всякие диккенсонии. Кимберелла квадратная такая обнаруживается, вот такая вот вытянутая, интересненькая. Она, судя по всему, моллюск. То есть получается, что моллюски даже подревнее членистоногих будут. Членистоногих из докембрия пока таких вот однозначных не находили.
1: Это же про девонский период, там в начале был, да, ну там ракоскорпионы, трилобиты и щитни, когда были?
0: Ракоскорпионы появляются в Ордовике, до этого ракоскорпионов неизвестно, кстати, там есть интересные переходные группы такие, так что сейчас происхождение ракоскорпионов чуть-чуть ситуация проясняется, вот. А вообще, и в конечном итоге это все там сводится к так называемым, по-моему, мегахириды их называют, очень странная такая группа с большими лапками. Вот они, видимо, такие родоначальники всех вообще этих хелицеровых. Это уже в Кембрии были они. А рак скорпиона с Ордовика, то есть где-нибудь там порядка 470 миллионов лет назад. А дальше, вторая у нас там группа прозвучала, это щитни. Щитни известны с триаса, насколько мне известно, то есть они сильно позже появились. И кто-то там еще был? Забыл.
1: Трилобиты.
0: Трилобиты вообще с кембрия. То есть это все они в разное время появились. Трилобиты самые древние, потом появились эти ракоскорпионы, а щитни гораздо позже, уже во времена динозавров практически.
1: А лангусты сильно отличаются от лобстеров?
0: Ну, как сказать, не сильно. Не сильно, они родственники, близкие родственники очень. Но все-таки это разные точно совершенно рода. Не помню, одно ли семейство.
1: Осьминоги и кальмары – это же потомки или разновидность моллюсков?
0: Ну, осьминоги и кальмары – это разновидности моллюсков. В этом сомневаться не приходится. Потомки кого? Ну, потомки каких-то древних головоногих моллюсков. Если мы берем осьминогов и кальмаров, кто из них является предком, кто потомком? Ну, судя по всему, по крайней мере, мы не знаем, чтобы кто-то из них был предком, кто-то потомком. Они когда-то имели общего предка, но на кого он был больше похож? Скорее, на кальмара. Вот. Но был ли он прям кальмаром в строгом смысле слова, маловероятно. скорее всего, если мы попытаемся как бы вывести одно животное из другого, у нас это не получится. И у кальмаров-восьминогов был просто когда-то общий предок.
1: Зоопланктон и фитопланктон – это одно и то же?
0: Ну, логично, что раз названия разные, то, видимо, что-то здесь не то. Что-то здесь отличается. Фито – это растение, зоо – это животные. Получается, что фитопланктон – это планктон, который состоит из растительных, всяких разных микроводорослей, условно говоря, и там одноклеточных, которые сейчас уже к водорослям не относятся. А зоопланктон – это, соответственно, вот всякие разные рачки. Зоопланктон ест фитопланктон, а зоопланктон, в свою очередь, едят все подряд.
1: Вопрос перед вопросом, небольшой рассказик. Раньше держал раков северного полушария, теперь взял австралийских. И сразу возникли сомнения, не ближе ли южные раки происхождением к креветкам. Потому что у них половая система устроена не так, как у северных раков, а вроде бы как раз как у креветок. Гноподии на третьей паре ходильных ног, а не на первой паре плеоподов. Вопрос. Может ли быть, что южные раки ближе к креветкам?
0: Ну, если говорить откровенно, я вот настолько в классификацию ракообразных не вникал, поэтому, ну, могу здесь что-нибудь сказать не то. Но, судя по всем, скажем так, вот этим филогенетическим деревьям, которые я успел просмотреть, раки, они оказываются вполне себе единой группой. Как это выражаются, монофилетической, то есть группой, которая имела общего какого-то предка. И больше того, ну, собственно говоря, раки, они довольно далеко ушли от креветок. То есть, да, все они высшие ракообразные, но раки – это прямо очень специфическая вещь, а креветки, они вот прям вот сильно дальше. То есть, там поближе к ракам всякие лобстеры и крабы, и потом где-то там еще подальше только креветки. Так что, ну, вряд ли. То есть, судя по всему, все-таки раки, они... Раки, они единая группа. Видимо, это уже независимо у них произошло такое какое-то перераспределение ролей в семейной жизни и в их репродуктивной системе в том числе. Перестройка.
1: Могли ли минералы из панцирей ракообразных совершать кругооборот и снова быть в составе новых панцирей или навсегда становились меловыми отложениями?
0: Но тут абсолютно та же самая история, что и с любыми минералами в составе любых каких-то структур. Все зависит от того, как повезет конкретно той или иной ракушечке, тому или иному панцирю или той или иной косточке. Если она окажется в тех местах, где ее сожрут, где ее переработают, то она войдет в круговорот. Если же ее захоронят, если она окажется в местах, где быстрая осадка накопления, где какие-нибудь условия не очень благоприятные для падальщиков, хищников и бактерий, ну, например, какие-нибудь бескислородные условия придонные, то есть большой шанс, что они будут захоронены и из круговорота уйдут, и в дальнейшем, ну, собственно говоря, окажутся посреди палеонтологической летописи. Больше того, бывают еще и случаи, когда что-то оказывается уже захоронено, потом десятки миллионов лет оно захоронено, а потом оно снова вскрывается и снова оказывается на поверхности, и там оно все разрушается, ну, неважно, дождями, там, морскими водами, в зависимости от того, где оно там вскрылось, и снова попадает в круговорот. То есть может быть такое, что какой-нибудь условный рак, который собрал себя извести из воды, он, значит, помер, пролежал в виде панциря на протяжении нескольких десятков миллионов лет, а потом вот эти меловые породы снова были на поверхности, их снова кто-нибудь слопал, и до наших дней они в итоге не дошли, оказавшись снова в составе какого-нибудь панциря.
1: Хватало ли на всех кальция, и как состав морской воды менялся? Был ли вред другим организмам от уменьшения кальция в воде?
0: Ну, в этом плане ничего сильно такого отличного от современной картины мы не знаем. Да, не, ну, смотря, конечно, про какие времена говорим, но если мы говорим, допустим, про мел, про, не знаю, юру, даже про какой-нибудь, там, не знаю, палеозой, там, не знаю, про каменноугольный период, судя по всему, как бы, циркуляция минералов в воде происходила плюс-минус похожим образом. Соответственно, чего-чего, а кальция в морских водах до глубины карбоната растворения, это где-то там глубина, по-моему, порядка 1000 метров, вот до этой глубины кальция в воде много растворено. И его хватает для большого количества животных, и не только для ракообразных. Ракообразные тут играют как раз такую второстепенную даже роль. У нас есть и известковые всякие разные иглокожие, и известь используют всевозможные моллюски, еще много-много-много кто. На всех хватает, никто не жалуется.
1: Чем питались трилобиты, если содержимое их желудков?
0: Да. Есть содержимое их желудков, поэтому кое-что мы именно вот непосредственно из их желудков знаем. Те содержимые, которые обнаруживались и исследовались, они показывали, что там есть всевозможные там крючочки от там эти сегментики, скажем так, от червей. Там были ракушки всевозможных мелких животных, ну, собственно говоря, я не помню, по-моему, там и двустворчатые моллюски, и, может быть, даже те же остракоды какие-то были, вот. То есть, по большому счету, получается, что они хищники и питались всем, что было на дне, причем буквально всем. То есть, все, что они могли сожрать, они все сожрали. Но, правда, опять же, трилобиты – группа разнообразная, среди них были некоторые особи, которые вырастали в длину всего лишь несколько миллиметров, а были особи, которые вырастали в длину до 60 с лишним сантиметров. И при этом они по форме очень сильно отличались. И, возможно, мы не про всех далеко знаем, у них там и какие-то конечности были тоже отличные. Поэтому, скорее всего, так же, как и с ракообразными, все-таки трилобиты были тоже разнообразные. Кто-то был прям суперхищником, кто-то был просто грунтоедом, кто-то, может, даже был таким типа всеядным.
1: А где теперь мечехвосты в родословные членистоногих? Они же с трилобитами близкие родственники.
0: Да вот, если последний тренд, скажем так, исследований, он еще не совсем однозначный, то есть он только-только намечается, только что появилась вот эта вот фантастическая статья с новыми данными о челюстях трилобитов. Вот если эти данные подтвердятся, будут новые какие-то дополнительные исследования, то получится, что мечехвосты не родня трилобитам. Ну, точнее, все родня, понятно, но очень дальняя родня получается. Что трилобиты поближе к ракообразным. Получается такое вот как бы в целом линия эволюции. Трилобиты ракообразные насекомые, ну, где-то тут же многоножки. А вот эти всякие мечехвосты, рак, скорпионы и прочее, это вот другая линия. Они вот идут от мегахирид. Получается так, по как бы данным на 25-й год.
1: Какова степень родства трилобиты и мокрицы?
0: Ну, примерно такая же, как степень родства, не знаю, трилобита и лобстера. То есть они членистоногие. Больше того, как мы выяснили, возможно, что трилобиты или, по крайней мере, трилобитоморфы какие-то могли быть предками ракообразных, но не более того. То есть то, что трилобиты и мокрицы похожи, это просто конвергенция. Потому что ну, как бы у трилобита тело вот такое вот вытянутое, у мокрицы тело такое же. Мокрицы могут сворачиваться, трилобиты могли сворачиваться. Трилобитов все конечности похожие, кроме передних, как мы выясняем, что у них в челюстях, может быть, все-таки были свои специфические конечности. И та же примерно ситуация у мокриц. Но на этом все. Ну, питаются они могут быть, может быть, тоже в некотором плане похожи, хотя трилобиты, скорее, были более, сильно более хищные. Все-таки мокрицы, они так по детриту такому, по остаткам органическим больше, чем трилобиты-хищники. Но какой-то супер близкого родства между ними нет. Просто конвергенция. Сходство эволюционное. Из-за того, что образ жизни чем-то похож.
1: Правда ли, что камчатский краб – это камчатский рак на самом деле?
0: Камчатский краб – это камчатский краб. Нет, он не рак. Ну, раки, они как бы все-таки… Раки близки к крабам, но все-таки раки – это раки, а крабы – это крабы. Камчатский краб – он краб.
1: Можно ли рассказать про тиранозавров, про хищников, которые стали вегетарианцами?
0: Ну, что-то про тиранозавров я уже рассказывал. Вот. Поподробнее, прям целую лекцию, ну, подумаю. Могу так вот, если интересно, просто факт любопытный рассказать про недавние исследования тиранозавров. Вот буквально, по-моему, чуть ли не в прошлом месяце очередного тиранозавра из Монголии откопали, и обычно у них по три когтя было, а вот это вот два когтя оказалось. Что показывает, что тиранозавры были еще более разнообразные, чем мы думали раньше. Такой вот забавный факт. Забавный, любопытный факт.
1: А правда ли, что рак-отшельник на это на самом деле краб?
0: Да, то было про Камчатского, а теперь уже рак-отшельник. Нет, это тоже неправда. Раки-отшельники – это специфическая группа. Нет, они не крабы. Ну, по крайней мере, по современной систематике. Тут систематика тоже меняется. Ну, сейчас так вот получается.
1: А что позволяет экстремофилам жить в кипятке 130 градусов? Что за животные живут у черных курильщиков?
0: Ну, сразу могу сказать, что при 130 градусах животные не живут. Вот там уже никто не живет при 130 градусах из животных. Есть организмы, которые живут при 130 градусах, но это археи, может быть, бактерии, и то вот прям очень не уверен. То есть это уже одноклеточные, причем безъядерные, не животные. Животные не выносят такой температуры. Но можно вспомнить про ту же эту самую тихоходку, которая, даже не уверен насчет 130 градусов, но выше 100 градусов она выносила, значит, перегрев. Но это не в активном состоянии, это в состоянии высушенном и в состоянии спячки. А в активном состоянии ни одно животное при такой температуре не существует. А что касается черных курильщиков, там есть животные, безусловно, но они живут уже при более низких температурах. Они живут попросту на расстоянии некотором от, собственно, источника, где температура воды уже падает, хотя бы там до 30-40 градусов. А в первую очередь там в основе всех пищевых цепей оказываются так называемые паганофораты. Это очень специфические червеобразные существа, которые в себе как раз этих самых бактерий местных разводят и, собственно говоря, их же как бы культивируют, создают им среду и их же тут же поедают, очень удобно. А потом вот этих вот червяков уже поедают все подряд. Там есть, опять же, и креветки как раз своеобразные, и множество рыбок разных. Ну, там, в общем-то, мир такой довольно насыщенный. Что касается того, как можно переносить такую высокую температуру, но если мы посмотрим на, собственно, архей, которые могут эту температуру выносить, мы увидим, что у них есть очень много специфических белков, которые в их оболочке, ну, собственно, позволяют им защитить внутреннее содержимое от перегрева. Как-то так.
1: Прежде чем перейти к следующему вопросу, зачитаю несколько донатов. Скорейшего выздоровления.
0: Спасибо. Вот даже прям наметилась такая тенденция, что, может быть, таки выздоровлю я к следующему месяцу. Вот, и к лету все-таки куда-нибудь поеду. Но я очень на это рассчитываю.
1: Спасибо за вашу работу, Ярослав. Это донат.
0: Спасибо.
1: И последний
0: Спасибо вам.
1: большой донат. Ну, за раков.
0: Это прям тост.
1: Да,
0: Спасибо.
1: и немедленно выпил.
0: Вот. Крикнул, выпью. В этот же момент. Вот. В смысле, не птицей, а именно прям так и крикнул.
1: И
0: Спасибо.
1: теперь вопросы. Какой ближайший предок крабов, крабообразных и человека?
0: Ну, давайте тогда уж ракообразных берем, а не крабов. Вот, потому что все ракообразные, крабы все ракообразные, скажем так. А люди не ракообразные. Так, последний общий предок. Ну, тут сложно сказать. По крайней мере, та же Икария, допустим, да, которую нашли в Эдиакарском периоде, она двусторонне симметричная, и, может быть, что-то подобное было общим предком для ракообразных и человека. Но есть некоторая доля вероятности то, что Икария – это уже вторично ротая, а если она вторично ротая, то она уже не предок современных первично ротых, то есть большинства беспозвоночных. Все беспозвоночные имели общего предка первично ротого, за исключением иглокожих. Иглокожие вместе с нами. Они вторично ротые. Вот иглокожие имели общего предка вместе с нами, когда-то вторично ротого. Возможно, что Икария – это последний дедушка нас и морской звезды, но не нас и рака. А значит, если мы хотим найти предка нас и рака, то надо забираться еще в более какую-то древнюю эпоху. И, соответственно, это будет уже, ну, видимо, что-нибудь типа либо начало Диакария, либо, может быть, прямо-таки криогений, то есть по миллионам лет, где-нибудь порядка 700 миллионов лет. А выглядеть это могло, ну, просто как какой-то такой, не знаю, многослойный матрас, или же, может быть, как что-то похожее на какую-то медузу, может быть, похожее на червяка, мы, в общем-то, не знаем. Короче говоря, с раками у нас были очень давние предки. Очень давние.
1: Барнакл — это типа рака?
0: Кто?
1: Барнакл.
0: Барнакл?
1: Я знаю, что это что-то из Half-Life. Не что-то, а там такой персонаж был.
0: Ну, понятно. Тогда почему я про него не слышал? Ну, боже мой. Это что-то пугающее. Ну, в общем, не играл я в Half-Life, поэтому не могу прокомментировать, но выглядит страшно.
1: Это выдуманное существо, да?
0: Выдуманное явно.
1: Хорошо. А Намалакарис относится к ракообразным или нет? К какому семейству он вообще относится? Это повторяется вопрос.
0: А, нет, про Намалакарис еще не было. Не знаю, может, он там дальше повторяется.
1: По-другому было.
0: Намалакарис — это представитель так называемых динокоридид. А динокоридиды, в свою очередь, это группа радиодонтов. Если кому-то после этого стало легче, я вас поздравляю. Если не стало легче, то не удивляйтесь, потому что и динокоридиды, и радиодонты — это полностью вымершие группы. Вот я когда в самом-самом-самом-самом-самом начале показывал, я говорил, что там вот есть разные подтипы, да, вот там подтип трилобитообразный, подтип ракообразный и трилобитообразный, но иногда выделяют, в общем-то, и другие подтипы, но я про них говорить не буду. Но вот если бы я об этом стал бы занудствовать, то, в принципе, можно было бы там назвать еще подтип радиодонты. То есть это прям что-то очень специфическое. Это не трилобиты, не ракообразные, никто вообще. Это еще одна группа, которая существовала, как мы теперь понимаем, точно с Кембрия по, кстати говоря, аж каменноугольный период, а может быть даже еще и дальше. Все более и более поздних находят этих представителей типа Анамалакариса. Ну, до карбона точно они дотянули. Но как бы дотянуть-то, может, они дотягивали, но при этом как бы степень родства у них с кем-то не уменьшилась и не увеличилась от этого. То есть это очень-очень специфическая древняя группа. И, кстати, неизвестно вообще, произошли ли от них хоть кто-нибудь. Или это полностью вымершая группа. Скорее всего, полностью вымершая. Уж очень необычные были. Угу. Можно, кстати, про них как-нибудь тоже что-нибудь такое попробовать организовать лекцию. Если интересно, напишите. Вот про кого-про кого, про радиодонтов я еще подробно не рассказывал.
1: Почему были двухметровые сороконожки?
0: Потому что было больше кислорода и меньше конкуренции, если коротко. Но кислород здесь, скорее всего, все-таки главный в главе стола. Во время каменноугольного периода, когда вырастали такие гигантские ребята, судя по всему, судя по тем данным, которые у нас есть, там геологическим и данным по лесным пожарам и данным по, собственно, разнообразию жизни, уровень кислорода был выше, порядка 36%. Сейчас у нас 21% кислорода в воздухе. У трахейно-дышащих, к которым относятся многоножки и насекомые, у них, соответственно, можно сказать, пассивное идет проникновение кислорода в организм через трубочки. И чем выше парциальное давление кислорода вокруг, то есть чем больше кислорода в воздухе, тем глубже этот самый кислород может в организм проникнуть. Соответственно, чем больше кислорода вокруг, тем больше может быть потенциально организм, в который кислород все-таки до самого-самого-самого центра дойдет. Таким образом, получается, что трахейно-дышащие, они вот прям четко зависят своим размером от количества кислорода. Нет, теоретически можно быть и как бы побольше, но тогда вот побольше, как вот просто обычная многоножка, вот как бы подлиннее, чтобы тельце-то было маленькое, но просто длинное. А вот если ты хочешь увеличивать именно объем своего тела, вот такое мощное тело иметь, то тебе надо, чтобы кислорода было вокруг побольше. Ну и, соответственно, вот все, кто были трахейно-дышащие, это насекомые и многоножки, они во время карбона вымахали Вот. А когда кислорода стало поменьше в середине Перми, они усохли. Ну и, собственно, сейчас у нас кислорода не так много, больше, чем какой-нибудь там жук-олень, не особо растут. Кстати, вот в прошлом году нашли еще, наконец-то, челюсти этих самых многоножек, артроплевр. Тоже не знаю, слышали новость.

0: вот.
1: Вчера ты мало кому известный депутат Заксобрания. Пару лет ты бац, сенатор, бац, президент. Так не бывает. Всегда есть какие-то большие течения. И маленький кораблик плывет не потому, что он такой смелый. Хотя он смелый, и на веслах там гребут, и маленький парус, безусловно, куда-то там чего-то. Но вообще есть гольфстрим. То он тебя в основном несет. А ты дальше корректируй направление. Если у тебя нет большого двигателя, больших моторов и больших парусов, то ты так по этому гольфстриму и будешь. Вдоль реальной власти и реальной собственности. В общем, читайте Победоносцева. Великая ложь нашего времени. Так вот, в России с реальными элитами тоже было сложно, потому что, понимаете, с одной стороны, Николай Романов называл себя хозяином земли русской не просто так. Не потому, что он монарх, а потому что еще семья Романовых самый большой собственник в России. Это главный олигархический клан, что вполне естественно. А, собственно, опосредованно-то и вся страна принадлежит царской семье. Опосредованно, конечно, не напрямую. Там разделялись карманы. Министерство императорского, двора и остальное. Разные бюджеты. Но, тем не менее, бурное развитие капитализма, промышленности в конце 19-го, начале 20 века привело к появлению большого числа пассионарных, ярких, талантливых людей, промышленников, предпринимателей, банкиров. Они умели управлять капиталами, они умели управлять огромными массами людей, но власти у них не было. Власть была у царского чиновника, у генерала, у какого-то там в 10-м поколении потомка Петровского капитана-бомбардира. Дворянская каста, она окостенела. Да, табель о рангах существовала, да, вот эта лестница чинов, возможность социального лифта была, но дворянство, как и любые нормальные люди, контролирующие власть, элита дворянства, пыталась замкнуться сама в себе и никого туда не пускать. Вернуться в золотые времена местничества, передать детям поместья, вотчины, земли, капиталы, посты в госуправлении. Ну, кстати, то же самое происходило впоследствии и с коммунистической номенклатурой в СССР. Это не хорошо и не плохо, это так есть. Такая человеческая природа, что заработал, с собой не унесу, отдам детям, в этом залог моего бессмертия. Так что, когда сын спрашивает у папы полковника, пап, когда я вырасту, стану ли генералом? Нет, у генерала сынок есть тоже дети. Это и есть процесс окостенения элиты. Это в какой-то степени тревожный звонок. Таким первым тревожным звонком для России с замкнутой и не очень эффективной элиты системы управления, с национальными окраинами, которые перебрали в себя, собственно, местного национально-культурного величия, и где уже сформировались элиты, не имеющие пока реальной власти, но стремящиеся к ней, стремящиеся к отделению. Первым тревожным звонком стала русско-японская война. Почему мы называем ее русско-японской, честно говоря, непонятно, потому что это Япония напала на Россию. Японо-русская. Причем напала вероломно в стиле 22 июня 41 года. Без объявления войны, атаковав в нейтральном порту стоявший крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». А только на следующий день объявили нам войну. Мы так посмеиваемся над неэффективностью царской армии генералом Куропаткиным. На самом деле японская армия и флот на Дальнем Востоке превосходили на момент начала боевых действий наших по людям в 3 раза, по артиллерии в 8 раз, а, например, по пулеметам, а пулеметы тогда бог войны, самое что ни на есть главное оружие массового поражения, а по пулеметам в 18 раз. Плюс добавим отдаленность театра военных действий, сложности со снабжением, недостроен еще Транссиб, а флоту, чтобы прийти на помощь своим на Дальний Восток, надо плыть из Петербурга вокруг Европы, Африки, Индии. Представляете себе эту дорогу? Итог войны известен. Россия признала Корею, которая была до этого, в какой-то степени нашей общей с Китаем зоной влияния, японской сферой влияния. Мы отдали Порт-Артур, отлично построенную крепость. Мы отдали часть КВЖД. КВЖД состояла из 2 веток, вот часть, которая проходила от Харбина в Порт-Артур, перешла в собственность Японии. Это огромные инвестиции, это огромное влияние. Мы отдали Японии

По Сахалину. Остров Сахалин к началу войны был полностью русским. И потом граф Витте, который будет вести тяжелые мирные переговоры, и, в общем, выторгует, наверное, максимум того, что он мог в тех условиях выторговать у японцев, будет презрительно назван прогрессивным сообществом графом Полусахалинским. Ну, в общем, это был тревожный звонок. Впервые, по итогам войны, впервые, наверное, со времен смуты, Российская империя потеряла территорию, уступив агрессору часть своих земель. Итоги войны не нравились никому, а больше всего возмущались ура-патриоты. Потому что, да, вот эти все промышленники, все эти Гучковые, Рябушинские, политики Милюкова и компания, Морозовы, все они были патриотами и говорили, да, закостеневшая элита и царь не справляются с управлением. Вскоре пошел второй звоночек. Восстание в Средней Азии. Мы совсем недавно говорили о ее довольно легком военном отношении, таком полумирном, мягком присоединении. И вот уже разгар войны, 16-й год, огромная мобилизация, основной удар падает на русских крестьян, у нас деревни обезлюдили. В некоторых деревнях половина мужского населения в армии, половина семей без кормильцев. В России колоссальная нехватка рабочих рук, рабочие оборонных заводов, Путиловская и так далее, вся эта революционная масса, она под бронью, она на фронт не идет. Кто идет на фронт? Крестьянин, русский мужик. Помимо людей на линии боевого соприкосновения, нужны еще и военные строители, те, кто будет делать траншеи, обеспечивать порядок в тылу, то есть выполнять милицейские какие-то охранные функции. И вот для этих тыловых, строительных и милицейских работ планируется привлечь мужчин из Средней Азии, из Туркестана. Они в армии не служили, призыв на них не распространялся. Только добровольцы, равно как из Кавказа, только добровольцы. Кстати, добровольцы сражались храбро, те же туркмены. Знаменитый Тыкинский добровольческий полк очень храбро бился на фронтах Первой мировой. Я уж не говорю про кавалеристов с Кавказа, героев. Но вот эта вот история с мобилизацией в Средней Азии вызывает всеобщее возмущение, мятежи, восстания, даже нападения на русские семьи, убийства русских, похищение женщин, детей, массовое изнасилование. Восстание подавляется очень жестоко тем самым Куропаткиным. А потому что по-другому нельзя. Что делать? Это же война идет. Но что удивительно, ведь никакой мобилизации не было. Были одни слухи. Было всего-навсего привлечение к хозяйственным работам. Все. Но местная администрация настолько тупо и однобоко выполняла все указания из центра, иногда кажется, как будто специально, провоцировала людей. Все это тут же подогревалось извне. Какие-то распространялись слухи, что якобы всем мобилизованным туркестанцам выдадут палки вместо винтовок и отправят их с этими палками штурмовать немецкие пулеметы живой волной. Нам кто начитался и насмотрелся мифов про штрафбаты и заградоотряды, представляете себе эту картинку. Мне даже иногда кажется, что как будто из эпохи в эпоху пропагандистские методички не меняются. Все то же самое. Какие палки, какие пулеметы, какая живая волна. Это распространялось, народ безграмотный, злой и агрессивный. Восстание-то все-таки подавили довольно быстро. И это, кстати, говорит о том, что худо-бедно административная система в 16-м году, накануне революции, работала даже на отдаленных окраинах Средней Азии. Но это была проблема. Ее просто решить не успели. Потом уже советская власть занималась там культурно-разъяснительной работой. И вот 17-е. Самодержавие пало буквально через несколько недель после окончания волнения в Средней Азии. И страна, как бы обретя свободу под лозунгами демократии, народовластия, на глазах стала рассыпаться. Понятно, что во время любого кризиса, тем более во время колоссальной тяжелой войны, любая попытка раскачать и ослабить центральную власть смерти подобна, это очевидно каждому. Почему деятели и делатели февральской революции не понимали, что ослаблять вертикаль власти во время войны нельзя
недопустимо. Мы этого понять сегодня не можем. И вот после отречения Николая и паралича, фактически ликвидации имперских институтов управления везде на местах, естественно, в отдаленных регионах от Питера на волне эйфории стали собираться какие-то организации, какие-то люди, какие-то местные проповедники свободы и говорить: все, поскольку Петербурга больше нет, мы здесь власть. Временное правительство, Львов Керенский, смотрели с ужасом на это, не понимая, что делать. Оно и само сидело как на пороховой бочке, потому что в Питере действовала параллельная структура власти, Петроградский совет, вооруженный, которому подчинялась значительная доля вооруженных людей. При этом, будучи временным, то есть сами себя провозгласили не имеющими никаких существенных властных полномочий, а так, для ликвидации кризиса, на время мы тут существуем, временное правительство, до выборов учредительное собрание, которое и решит окончательно, как дальше жить России, будучи временным, зачем-то сразу заявили о признании независимости Польши, будущем признании независимости Польши, потому что Польша была на этот момент оккупированной Германией, но признавать было нечего, но вопрос зачем? Таким признанием вы тут же подогреваете всех сепаратистов и в других окраинных и неокраинных губерниях и регионах России. Значит, все сторонники культурной автономии думают: а что, так можно, оказывается, да? То есть можно уходить? Карательный отряд не приедет? Казаков с нагайками не будет? И вот снова Финляндия. В Финляндии Сейм свой, значит, там выборы, там побеждают социал-демократы, но даже они в 17 году еще не заявляют об отделении Финляндии. Временное правительство предпринимает какие-то странные шарахания из стороны в сторону. Сначала выпускает из тюрем всех финских революционеров-сепаратистов. Всех. Даже тех, кого посадили по статье как германского шпиона. Вот там было таких, кстати, немало. Немало финнов служило и в германской армии. Не надо думать, что все были патриотами российскими. Их всех освободили, значит, тут же возродилось огромное количество вот этих вот национально-боевых революционных финских ячеек. Это с одной стороны. А с другой стороны взяли и опять же зачем-то разогнали финский парламент, который был довольно умеренным. То есть они отделяться не хотели пока. Ну, они там обсуждали всякого рода автономию от России. Разогнали, пришли казаки, значит, повесили замок, все, депутаты, отдыхайте. Ну, естественно, это максимально радикализировало в это неустойчивое время, накануне октября, всю местную финскую политическую тусовку. Ну, а дальше мы помним, чем это закончилось, да? После большевистского переворота или Октябрьской революции, кому как нравится, 31 декабря Дед Мороз со Снегурочкой финские пришли к Владимиру Ильичу Ленину и в небольшом угловом кабинетике в Смольном, я в этом кабинете был, ну, размером чуть больше этой сцены, Владимир Ильич Ленин подписал декрет Совнаркома о предоставлении независимости. Эти пришедшие Дед Мороз, Снегурочка и сотоварищи представляли как бы финский сейм, подписал декрет Совнаркома о полной независимости Финляндии. Ну, поскольку империя распалась, а вроде бы как у России и Финляндии был общий монарх, а монарха теперь нет, ну, собственно, что тогда и обсуждать? Финляндия свободна. В этом кабинете на стене висит большая, красивая, мраморная табличка. Я сделал для себя копию на память. Подаренная Смольному и петербуржцам от благодарного финского правительства вот за то, что их тогда 31 декабря 1917 года и отпустили. Ну, как отблагодарили финны, мы знаем. Посмотрите, где как растет, расширяется НАТО и прочее. Ну а далее везде, во Владикавказе, в мае 17 года, задолго до октября, собирается съезд Союза горцев Северного Кавказа. Ну, понятно, претензия на автономию от Черного моря до Каспия всего Северного Кавказа. 1 мая в Москве Всероссийский мусульманский съезд. 26 мая 17 года начал работу Большой войсковой круг войска Донского, который объявляет себя единственным привольным хозяином Дона. Это огромные территории на юге России.
Отныне всеми делами казачества должен будет полностью управлять войсковой круг и избираемый, непонятно как, на нем войсковой атаман и войсковое правительство. Керенские пребывают в каком-то тумане, разъезжают по фронтам, готовят контрнаступ, который с треском провалится, к сожалению. Он был обречен, потому что армия развалена временным правительством. Есть комиссары временного правительства, уполномоченные, которых никто не слушает. Есть советы народных депутатов, везде по-разному называющиеся, альтернативные органы власти. А власти нет. По-украински совет – это Рада. Помним с вами, да, что Советский Союз – это Радянский Союз. На Украине появляется свой совет, но не рабочих и солдатских депутатов, а отдельный совет, главный, центральный, который так и называется Центральная Рада. Откуда взялась она, долго спорят об этом современные украинские историки. В общем-то, ниоткуда. Собрались какие-то представители непонятно кого, человек 100 в цирке киевском, я не оговорился, в цирке собрались. С этого весь цирк начался там самостийно. И провозгласили Украину автономной. Потребовали от империи бывшей, от Петербурга, ну, поначалу не полного отделения, а поначалу автономии свободной Украине в составе 9 областей. От Киевской до Херсонской и Таврической. Правда, с одной оговоркой, за исключением Крыма. Крым входил в Таврическую область. Но даже самые отпетые представители Центральной Рады не рискнули назвать Крым украинским. Во временном правительстве удивились, но так как, видимо, свободных казачьих полков с нагайками не было лояльных, то решили вступить в диспут. Зачем-то разрешили этой Центральной Раде начать формировать отдельные украинские части в составе общероссийской армии. Загадочное решение. Они начали формироваться так либо иначе. Плюс сказали, хорошо, автономию дадим, но не всем. Не 9 областей, это примерно вся современная Украина, а только 4,5. То есть вот Киевская и Правобережная. Остальное, простите, но даже нам, временщикам, большим либералам и демократам, что-то сильно мы сомневаемся, что там есть какие-то украинцы. Поэтому давайте вот, вот от Днепра туда направо. Стали дискутировать, а тут большевики... День 7 ноября, красный день календаря. И сразу же после этого та самая Центральная Рада в цирке объявляет Украину уже независимой. Поскольку временное правительство пало, ну не Ленин уже нам подчиняться. Ну независимыми она пробыла месяца полтора. И то, по-моему, никто не слушался, никто не признавал, никто налогов в этой Киевской Раде не платил. Красная армия уже в январе выгонит их из Киева. Ну а потом... Через месяц эта украинская республика вернется в Киев обратно на немецких штыках, а еще через пару недель их выгонит оттуда уже гетман Скоропадский, опять же на немецких штыках, ну и начнется вся эта белиберда, которая столь талантливо описана Булгаковым в «Белой гвардии», с бесконечной сменой власти, власть меняется, ну, кто не читал Булгакова, посмотрите «Бессмертную свадьбу в Малиновке». Ну, это не тема нашей сегодняшней лекции. Ну и везде, даже в Минске нашлись сепаратисты в количестве нескольких сотен человек образовалась какая-то белорусская громада. Никто не понимал, что это такое, но вроде как что-то такое новое белорусское. Ну а что нам упрекать добрых белорусов, если даже в Сибири стали говорить о томской автономии сибирской. В общем, этот процесс распада страны после свержения монархии казалось остановить уже невозможно. Процесс пошел, как говорил Михаил Сергеевич, пошел полным ходом. Большевики, захватив власть в столице, по сути оказались у разбитого корыта. И как-то интуитивно, непонятно как, под совершенно другими лозунгами мировой революции, интернационализма и отказа от всего, что было, на самом деле стали собирать страну обратно. Ну, а как это происходило, давайте об этом мы поговорим в самой сложной, ну, наверное, самой важной заключительной лекции нашего цикла. Обратное собирание русских земель.
Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующей встречи.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить про немножко необычный аспект беспозвоночных. До этого мы как-то говорили больше про них все-таки, а сегодня будем говорить, как ни странно, больше про нас. Мы будем говорить, каким образом человечество использует беспозвоночных животных. Ну, как человечество использует позвоночных животных, мы в целом себе хорошо представляем. Как используют растения, хорошо представляем. А вот беспозвоночные. Ну, конечно, есть какие-то примеры, которые приходят на ум сразу. Пчелы, тутовый шелкопряд. Много таких. Хотя на самом деле не очень. А в реальности человечество связано с беспозвоночными животными значительно теснее, чем это может показаться на первый взгляд. Давайте постараемся пробежаться. Ну, как обычно, когда мы говорим про разнообразие, начинаем мы с самых просто устроенных типов и двигаемся постепенно к более сложным. Начнем мы с типа губки. Характеристику этого типа я не буду повторять, мы ее неоднократно уже обсуждали, что это наиболее примитивный из крупных типов животные. Но я обращу внимание на, позволю себе вернее напомнить скорее, на некоторые важные аспекты. Тело губки, да, состоит из разных типов клеток, эти клетки не образуют настоящих тканей, но для, в плане использования губок человечеством наиболее важно не это, а то, что некоторые типы клеток губок выделяют скелетные элементы, которые называются спикулы или иглы. Ну вот здесь они видны, вот те самые иглы, которые пронизывают тело губки. Эти иглы могут быть из минеральных веществ, в основном из органических, из смеси минеральных и органических. Вариантов довольно много. Но они довольно прочные.